прожить жизнь через смерть Иисуса. Жизнь, которая не оборвется на возрасте 70, 80 или даже 100 лет, но жизнь, которая будет длиться вечно для всякого верующего в заместительную жертву Иисуса Христа, нашего Господа.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Дорогие друзья, мы здесь, в нашем гараже, и у нас, как всегда, есть о чем поговорить. Сегодня с нами Вика, Наташа, Даник, и меня зовут Дмитрий. Сегодня мы, друзья, поговорим с вами о критике.
4: Да, но обычно они сами ничего в жизни не добились. И уходят поэтому в критику.
5: Да, кстати, есть,
3: но это уже не
4: критика. Поэтому есть те, кто создают, а есть те, кто критикует.
5: Смотря в какой интонации мне это скажут. Типа, это неправильно, ты не так делаешь.
6: Да, подача тоже важна. Слушайте, так все просто и правильно. А почему этого не происходит? Это ничего сложного. Да нет такого в реальности вообще. То есть тебе скажут, отрежут, там забудут.
3: Ты спылил и сказал, а потом сидишь и жалеешь.
5: Да.
3: Вот скажите, пожалуйста, вам нравится, когда вам говорят о ваших недостатках?
5: Нет.
3: Это
5: я вообще всегда очень плохо воспринимаю критику. Я очень ранимая. Я всегда обижаюсь. Почти всегда, когда это особенно не по делу. Вообще я не понимаю, зачем тогда мне это говорить, если я все прекрасно знаю. Бывает такое. Обвиняет, то есть критикует в том, что...
3: А если чего-то ты не знаешь?
5: Ну, тут я немножко...
4: Исключено.
5: Нет. Нет, я немножко, конечно...
3: Чего я не знаю, того не существует, да?
5: Смотря в какой интонации мне это скажут. Типа, это неправильно, ты не так делаешь.
6: Да, подача тоже важна.
5: А если скажут, слушай, тут надо немножко по-другому. И я такое.
4: Так кому вообще нравится? Никому не нравится, когда его критикуют?
6: Для кого-то это мотивация.
4: Но это потом.
6: Потом. Кто-то умеет воспринимать, а кто-то нет.
3: Ну, я так понимаю, что вам не нравится, когда вам говорят о ваших недостатках.
6: Не, я могу загнаться на неделю.
3: Как вы реагируете? Вот, Наташа, расскажи, как ты реагируешь?
6: По-разному бывает.
3: На неделю это как ты загоняешься?
6: Смотри, если меня задели за что меня критикуют, опять же. Если это какие-то моменты, которые, например, я уже там знаю, что если это мои слабые места, я могу все. Это я могу, у меня там могут даже начаться какие-то панические атаки и так далее. То есть я могу сильно переживать. Мне не перешли на личность, не сказали там адреса по поводу там характера или еще чего-то. Но вот если вот какие-то такие моменты, которые меня задевают, это может быть очень тяжело переноситься. А бывают такие моменты, которые мне не так важны, то я могу их просто ок, там день, два, вечер, час, по-разному.
3: Ноль минут.
6: Забыла сразу.
4: Если ты знаешь свои слабые места, почему тогда ты загоняешься из-за этого? Ты же, наоборот, ты предупрежден, значит, вооружен, нет?
6: Нет, понятно. То есть просто мне это особо неприятно. Смотри, я понимаю, что это моя слабость, и мне еще на это тыкают, прикинь. Еще, то есть, это как соль на рану.
3: То есть ты сама уже загоняешься по поводу, что у тебя есть такой недостаток, а тут еще кто-то тебе другой говорит.
6: Представьте полного человека, например, и ему будут постоянно говорить то, что он там полненький. Мне кажется, это ужасно.
3: Это ужасно. А разве это критика?
4: Он же полненький.
5: Когда говорят, ты полненький, это еще ничего. А когда тебе говорят, постоянно всю жизнь ты жирный, похудей. И особенно если это близкие люди, то это вообще...
3: Это оценка физиологии человека. Отчасти это от человека может и не зависеть. А критика с чем связана?
6: Хорошо, например, моя работа, да, какая-нибудь, которая там, я не знаю, реферат тот же самый. Я там... вложила в него всю свою душу, там, я не знаю, он был по теме, которая мне близка, мне там ставят тройку, и ты такой сидишь и думаешь...
3: Не заценил преподаватель.
6: Хотя ты его даже не купил, и ты не понимаешь...
3: Но это же тоже не критика.
6: По факту это критика.
3: Это оценка твоей работы.
6: А критика — это не оценка?
3: Да, вообще, что такое критика? Давайте разберемся. Что такое критика?
4: Это когда говорят... наверное, это тоже в какой-то степени оценка твоей работы.
6: Просто негативная.
4: Чего ты? Почему?
3: Почему она негативная?
4: Критика всегда негативная, разве должна быть?
6: Отчасти да.
3: Вообще нужно критиковать?
6: Да.
4: Конечно.
3: Зачем?
5: Чтобы исправлять
4: ошибки. Чтобы сделать человека неприятным. Чтобы все они классные совершенно.
6: Чтобы выходить из зоны комфорта.
4: Есть же профессия такая, например, театральный критик, да, или...
5: Ресторанный.
4: Окей.
3: Литературный критик.
4: В общем, люди, которые... ставят на место тех, кто что-то делает.
3: Создает какие-то рамки.
4: Да, но обычно они сами ничего в жизни не добились.
6: Так, это уже.
4: И уходят поэтому в критику.
6: Да, кстати, есть,
3: но это уже не это.
4: Поэтому есть те, кто создают, а есть те, кто критикуют. Вот, и да. Кому ты относишься,
3: они нужны друг другу, да? Чтобы у них была работа.
6: Если человек, который ничего не добился, будет меня критиковать, я его не буду воспринимать. Так как если бы какой-нибудь значимый для меня человек или человек с опытом, с знаниями по этому поводу, если преподаватель скажет, твой реферат нехорош, потому что ты могла еще вот это поискать, вот это подметить, вот так вот это оформить, и он бы это обосновал, я бы такая, ну да, может быть, это было бы круче и глубже. А если бы это сказал, ну слушай,
5: восьмиклассник.
6: Восьмиклассник, да.
3: Хорошо, то есть, значит, все-таки критика нужна. Зачем было озвучено? Для развития.
6: Для того, чтобы что-то
3: оценить, сделать лучше. Тогда возникает следующий вопрос. А как правильно критиковать, чтобы человеку было проще принять это и, может быть, без обидок, там как-то, безболезненно?
6: Да, вопрос к вам. Мне кажется, вы разбираетесь.
5: Да.
3: Прям на вы.
4: Сейчас, я не понял, к чему это. Но у меня есть... точка зрения по жизни, если мы не рассматриваем с вами какие-то рабочие отношения, где там по работе надо критиковать, а именно личные, то у меня такое мнение на этот счет, что я слушаю только тех, кто желает мне реально добра и развития, и может сказать мне какие-то вещи неприятные. Uh-huh. Вот, их я слушаю. А те, кто говорят мне какие-то гадости просто для того, чтобы меня как-то задеть, я стараюсь их не слушать, даже если они говорят какие-то хорошие вещи, как бы свои люди и так скажут, в чем я не прав, в чем моя ошибка.
6: Да. Вообще критика по личным каким-то вопросам, мне кажется, она должна быть настолько минимальна.
3: Ну, это очень интересное было замечание, но это ответ на вопрос, как принимать критику. Да?
4: Как критиковать?
3: Все-таки?
4: Вот тогда с любовью, ну, с желанием, типа, ты молодец, у тебя все классно получается, но...
5: Надо лучше.
4: Ну, в общем, тут надо тебе что-то лучше сделать. Угу. И тут, наверное, от личных взаимоотношений зависит. Если человек знает, что ты к нему хорошо относишься, что ты хочешь, чтобы он стал лучше, а не говоришь просто для того, чтобы возвыситься за счет него, то тогда легче намного.
3: А вы слышали, думаю, что слышали, такой есть термин даже, он называется конструктивная критика. Есть деструктивная критика, которая разрушает, которая делает человеку больно, а есть конструктивная критика. И говорят, вот хочешь сделать человеку добро или хочешь, чтобы там, он изменился в лучшую сторону, вот проявляй или как конструктивную критику по отношению к нему. Что это такое? Как это делается?
5: Ну, когда четко аргументированы все твои пожелания.
3: Когда тебе объясняют, что ты...
6: Аргументированно
3: объясняет, что ты ничего в этой жизни не представляешь, да? Или что?
6: Когда говорят о твоих поступках, а не о тебе, возможно. То есть не говорят о... не переходят на личности. То есть не обосновывают
5: твои... Не так, что типа, ты вот не сделал этот отчет...
6: Потому что ты тупой.
5: Да, да, да.
6: А ты не сделал,
3: то есть когда не обобщают, когда говорят конкретно по предмету, да?
4: Ну, когда предлагают, как это исправить.
3: Как это исправить.
4: То есть, как сделать лучше.
6: В лучшем случае, да, это было бы неплохо.
3: Ну, я слышал такое очень часто, что конструктивная критика, принцип конструктивной критики, их два на самом деле основных. Ну, во-первых, ты говоришь человеку, что у него получилось хорошо. И второе, что ты говоришь человеку, как можно было сделать лучше. То есть в таком случае ты вообще не говоришь о личности человека, ты не даешь оценку личности человека, ты не говоришь ему, что ты там... тупицы или там пень там или еще что-то, ты говоришь, вот слушай, вот то, что ты сделал, вот это классно, но если бы сделать еще вот это было бы лучше. То есть ты как бы говоришь человеку о том, что было хорошо, и
4: то
3: показываешь,
4: с позитивного ему... начинаешь вначале,
3: да,
4: чтобы
3: да начинаешь с позитивного и даешь ему еще пути развития, показываешь пути развития.
6: Это... всегда ли это получается? Потому что я не знаю, иногда бывает, что человек идет критиковать, может, в порыве какого-то гнева,
3: да,
6: или это уже не критика.
3: А может, это уже не критика?
6: И ору на человека,
3: так может, это не критика.
6: Может, это уже просто...
3: Давай я на тебя поору и восприми это как критику.
6: Не, ну, идешь делать замечание просто в повышенном тоне. Так. Или если человек не понимает.
3: Так, может быть, это не правда не критика, а что это тогда?
4: Попытка достучаться, наверное, уже.
6: Ну, если уйти от гнева, а просто ты первый раз объяснил спокойно, обозначил его плюсы, обозначил положительные черты, негативные, над чем работать. Человек не воспринял. Идешь второй раз. Так же, получается, идешь и конструктивно пытаешься это сделать, потом идешь третий раз. И вот что делать, если никак не доходит?
3: Если до человека доходит только на ему знакомом
6: языке. То есть можно иногда прибегать и к такому методу, или всегда можно...
3: Но на самом деле, видите, критика — такой термин очень узкий. На самом деле, какие синонимы могут быть? Ну, просто, например, оскорбление.
4: Осуждение. Оскорбление. Мне кажется, это немножко не туда, нет?
3: Ну, может, иногда быть, может быть, очень похоже,
4: это
3: правда?
4: Это может перетекать, наверное.
3: Это может быть внешне критики. Очень похоже.
4: Да.
3: Ты можешь себя там как бы оправдывать и говорить, а я критиковал, чтобы человек стал лучше, а потом просто на самом деле пошел, нагнал на человека, оскорбил его с ног до головы. Наверное, еще в конструктивной критике важно создавать определенную атмосферу. Может быть, это даже быть рабочая обстановка. Когда, например, вы, общаясь, знаете, что один другого сейчас будет, ну, не то, что будет сейчас вот его там распинать, а сейчас будет происходить некая работа над ошибками или анализ, да, в котором можно честно говорить...
4: Это лучше, мне кажется, слово,
3: да,
4: анализ.
3: Анализ. В котором может происходить как бы такая оценка происходящего, беспристрастная, в которой можно говорить и о том, что хорошо получилось, и о том, что не получилось, и о том, как можно сделать лучше. А если нету вот этого, вот этих составляющих, тогда, наверное, это не критика все-таки. Но мне так кажется, я, может быть, не знаю.
4: Вообще, если смотреть в целом, то мне кажется, что людей, которые критикуют, намного больше, которые говорят, ну, это если не уже не личные берем каких-то друзей, знакомых, а просто там со стороны, условно, там, когда в футбол играют, все сидят на диване.
3: И умничают.
4: Че он, да, вот, умничают. Типа, че пас туда не отдал, что не пробил лучше. Критикуют, хотя поставь их на то место, ну, вообще совершенно не факт.
3: Со стороны виднее,
4: да.
3: Со стороны все умные.
4: И что процент людей, которые что-то реально делают, падают, ошибаются, встают, еще раз падают, ошибаются, но пробуют, делают, их меньше, чем тех, кто просто что-то говорит, что надо было сделать так. Но сам пальцы не ударил ничего.
3: Да.
6: Ну, диванные критики.
3: И вот мы уже отчасти этот вопрос обсудили. Даня говорил о том, как он делает. Вот как же принимать критику, чтобы... Вот Даня сказал, что только от близких людей, в которых он уверен, что они желают ему добро.
4: Ну, я согласен с Наташей насчет того, что если человек авторитетный в этой специальности, в этом вопросе, то есть тот, кто знает точно больше тебя и который может как-то сказать...
5: Я думаю, быть что стоит еще и фильтровать,
6: да,
5: что-то, согласна. Потому что тебе могут сказать что-то и быть неправым, а ты это все на себя примешь, и потом еще...
6: И можешь потерять
5: вот эти загоны
6: как личность потом, потому что советы, а сам...
3: И, может быть, стоит отделять, наверное, как бы оценку себя как личности с определенными вещами, которые ты делаешь. Ну, критикуют не тебя же конкретно, оценивают как человека, да? А, например, что-то у тебя не получилось. Ну, это абсолютно нормально, что у тебя что-то не получилось. Это же не говорит, что я из-за этого стал хуже или лучше.
4: Ну, это, наверное, самое сложное – научиться разделять, что есть ты и есть, условно, ты в целом и ты на работе.
3: Ты
4: и
3: на
4: что
3: работе.
4: Ты на работе, например, просто ужасный, ну, не получается у тебя что-то сделать, а ты в целом как бы хороший человек.
3: Угу.
4: Вот. И как это не научиться объединять?
6: Это уже вот и от того, кто подает критику зависит, и от тебя как-то ее воспринимаешь. И в идеале, мы сейчас так говорим, какой сказочный мир, мне кажется,
3: да,
6: я сижу,
3: так у нас все так
6: думаю,
3: гладко,
6: слушайте, так все просто и правильно, а почему этого не происходит? Это ничего сложного, да нет такого в реальности вообще. То есть тебе вот скажут, отрежут, там забудут,
3: ты вспылил и сказал, а потом сидишь и жалеешь.
6: Сам, да, скажешь что-нибудь, потом страдаешь от того, что ты наговорил, тебе наговорили. И оно в реальности вообще почему-то так не работает, как надо. Наверное, потому что мы не можем управлять своими эмоциями отчасти, может быть, из-за этого.
3: Ну, на самом деле, думаю, да. Критиковать вот так вот красиво и правильно, проводить анализ – это целое искусство.
6: Это надо бы всегда на расслабоне, на таблеточках каких-нибудь таких успокаивающих.
3: А есть категория людей, которых вообще не нужно критиковать?
5: Нет. Думаю, нет. Мне кажется, всем нужно. Критика – это рост своего рода.
4: Интересно, а можно критиковать Бога?
3: Да.
5: Опасно. Очень опасно.
3: А вот я хочу прочитать текст из Библии, который говорит о том, кого не надо критиковать. Все-таки на...
6: А, точно, давай, мне кажется, я знаю, о чем ты.
3: Давай, книга Притч, 9 глава, 8 текст. в современном переводе. «Не обличай человека бесстыдного, иначе он тебя возненавидит. Обличай мудрого, и он возлюбит тебя». Есть категория людей, с которыми лучше не связываться. Если твое обличение ему не поможет, а только сделает хуже и напряжет ваши отношения. Но у этого вопроса есть обратная сторона медали. Если ты вообще никак не реагируешь на обличение, если все воспринимаешь в штыки, подумай, кто ты из этого стиха.
6: Вот, наверное, вывод сделан. И не получается у нас идеальная картинка.
3: Да.
6: Потому что действительно у меня был случай, когда ты пытаешься просто донести до человека, и за собой я замечала, что в одной ситуации я просто не могла воспринимать. Но это было бесполезно с его стороны. Конечно, у нас не доходило каких-то, каких-то скандалов, но я просто не могла воспринимать.
4: Но это была хорошо, моя ошибка. Если этот человек вот такой, который не воспринимает критику, ты можешь с ним как-то порвать отношения, типа на работе, да. не контактировать или что-то еще, но если это твой близкий,
5: родители,
4: вот как,
5: например,
4: тут быть?
5: Да.
4: Если вот, да, например, родители, когда столкновение поколений, и там человек просто, например, не слышит, и
6: ну да, ты помладше, как тебя будут воспринимать?
4: Вот это, ну, это, наверное, уже целая другая программа, потому что как вот научиться вот этому? Ну, если есть какой-то лайфхак, было бы классно услышать.
3: Ну, кстати, про лайфхак. Если у вас есть советы, мы ждем от вас эти советы в комментариях на нашем сайте, в социальных сетях, да?
6: Взаимоуважение. В первую очередь, если это твои близкие люди, конечно, опять же, идеальную картинку всегда буду рисовать. Но если у вас это есть, вне зависимости от того, сколько 5 тебе лет, 20, я думаю, родители тебе прислушаются в лучшем случае.
5: Uh-huh. Я думаю, проблема в том, что родители думают, что я вот ее не критикую. С их стороны, это я делаю для тебя лучше. Я тебе это говорю, чтобы ты исправился. А для тебя это критика. И когда ты говоришь, мне не нравится, когда ты мне так говоришь, там просто пелена такая, типа, как, я же стараюсь лучше для тебя, и все равно
3: потому
5: они говорят.
3: Потому что родители чаще всего воспринимают себя как воспитатели, а не как те, кто проводит с тобой анализ твоей жизни для того, чтобы ты что-то изменил или стал лучше.
4: Короче, надо говорить, стой, давай остановимся, проанализируем.
5: Разгар спора спустя.
6: Давай проанализируем,
5: обсудим.
3: Да, видите, не все так просто. Это, наверное, вообще другая тема. Это уже тема воспитания, да? И как бы... Не совсем это не критика. Ну что, друзья, спасибо большое. Много интересных моментов мы разобрали. Да, возможно, вам могут показаться наши размышления слишком идеалистические. Да? Но попробуйте, а почему нет? Во всяком случае, если будет так, как мы вот сейчас вот обсуждали, это будет намного дружелюбнее, безболезненнее и приятнее. Пусть критика вашей жизни приносит вам пользу и дает повод для личностного роста. Мы ждем ваши комментарии на нашем сайте в социальных сетях.
2: Пока!

0: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Пауль Бинефельд.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Итак, тема моей проповеди, как я уже говорил в объявлениях, в анонсе, «Я не хочу молиться». И начну я с одного письма, которое поступило в православный журнал. Послушайте внимательно, что пишет одна верующая. «Добрый день. Не понимая, что происходит, понимая лишь, что все очень плохо. В храм хожу 10 лет. Всегда молилась, постилась, исповедалась, причащалась. На службу, как на крыльях, летела. А теперь полное опустошение. Все в тягость. Равнодушие ко всему. Черствость. Окаменение души какое-то. Молитвы оставила. Поста нет. Исповедоваться и причащаться почему-то вообще не хочется. Грехи, с которыми так долго удавалось справиться, теперь накрыли по полной. Сама от себя в ужасе. Как будто без тормозов. Вся моя духовная жизнь насмарку. Такое отношение к вере, к Богу не сразу началось. Поначалу я стыдилась такого охлаждения к вере. Пыталась упорнее молиться, но это вызывало только раздражение. Очень противно, горько и мерзко, ведь Господь за меня на кресте страдал, а я вот этим всем Ему отвечаю. Вот пишу, а сама плачу». Знакомое состояние? Возможно, не все верующие люди такое состояние испытывают. Но, тем не менее, и это не один случай, и не одно такое письмо. На самом деле их множество. И пишут люди разных вообще вероисповеданий. И православные, и протестанты, и так далее. Вот это проблема верующего человека, который мне хотелось сегодня рассмотреть и в нее заглянуть. Я не хочу молиться. Почему? Почему у верующего человека такое состояние? Но есть одна оговорка, которая перед тем, как мы рассмотрим причины, я хотел бы пояснить. Знаете, есть такая проблема вообще у людей. Это, может, даже такое психологическое расстройство называется, но пограничное расстройство личности. Одна из особенностей вот этого пограничного расстройства личности – это дихотомия мышления или мышление черно-белое. Или все, или ничего, да? Ну, просто примерно поясню. Когда человек вот с таким расстройством мыслит, да, то для него люди, например, делятся только на два типа. Подлецы и порядочные. Верные и предатели. И вот у них такое убеждение, вот такая установка, вот такое мировоззрение, все черное и белое. Соответственно, если ты не хочешь молиться, то это кто в тебе? Бес. Зло. Все, вопрос как бы решен. Хочешь молиться, то что это значит? В тебе Господь Бог и Святой Дух. Но вот есть один момент, который я увидел, когда на эту тему размышлял, я увидел в Священном Писании одну немаловажную деталь, на которую я как раз хотел, прежде чем мы рассмотрим причины, обратить внимание. Давайте мы посмотрим на Евангелие от Матфея, 6 главу, и посмотрим на слова Иисуса Христа, когда Он описывает фарисеев. Очень религиозных людей, которые исполняли все предписания Торы, старались повиноваться закону. Давайте мы посмотрим на одну черту, которую очень метко Иисус изображает. Итак, это стих 5. Итак, Евангелие от Матфея, 6 глава, 5 текст. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагоге и на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Посмотрите внимательно на одну черту, которую говорит Христос. «Не будь как лицемеры, которые что любят? останавливаясь, молиться. Либо в синагогах, либо на углах улиц. Вы обратите внимание, эти люди любят что? Молиться. Вы понимаете? Но Христос вот этих любящих молиться называет кем? Лицемерами. То есть, понимаете, не всегда, когда ты любишь молиться, это значит, что в тебе Святой Дух или Бог. Человек может любить молитву больше, чем самого Бога, больше, чем само общение с Ним. Да, он молится, он любит молиться, он выполняет молитву как определенный ритуал, ему это нравится. И он может публично это даже делать, публично молиться, показывая другим людям, что он набожный, что он благочестивый, что он святой и духовный человек. Но это не значит, что теперь от того, что он любит именно молитву, в его духовном состоянии все как раз гладко и хорошо. Наоборот, все может быть наоборот. Поэтому вот это вот дихотомное мышление, дихотомическое мышление, да, черно-белое, оно на самом деле, это проблема мозга, это действительно расстройство, которое мешает человеку вот так целостно взглянуть на проблему. И вот чтобы от этого мышления отойти, чтобы мы не смотрели вот так, все черно-белое, Бог и сатана, да, если я не хочу молиться, значит, во мне бес, зло и так далее, а если я молюсь, то значит, я духовный и во мне Божий Дух, не-не-не, все как раз может быть ровным счетом наоборот. Даже когда ты не хочешь молиться, ты можешь быть гораздо ближе к Богу, чем когда ты любишь молитву, как я уже сказал, на показ, да, или перед людьми, или даже просто сам ритуал, самого действия. Тебе важен сам ритуал, но не Бог, который в этой молитве может присутствовать и не может никак достучаться до тебя. Давайте теперь подойдем к причинам. Я думаю, вы теперь готовы и понимаете, что вот это черно-белое мышление, оно нам не поможет решить проблему. Итак, возвращаясь к тексту этого письма, еще раз. Если вы слушали внимательно, то вы поймете, насколько тяжело для верующего человека писать эти строки, да? И, наверное, кто-нибудь из вас, но более такой чувствительный, наверное, почувствовал даже на себе боль, переживания и муки человека, который действительно страдает от того, что он не может молиться. Понимаете? Вот получается, молитвенная жизнь в какой-то момент угасла. Почему? Вот вопрос. Конечно, самая основная причина, ну, такая простая, которая на поверхности всегда появляется, и когда, ну, мы ее называем, это грех. Ну, или грехи. Да, давайте признаем в какой-то степени, что когда человек делает какой-то грех, то есть он понимает, что это нехорошо, то есть это плохо, нравственно плохо, да, он понимает, что он нарушает заповедь Божью. То есть, может быть, даже он и соглашается с тем, что это Божья заповедь, он хочет ее соблюдать, но в какой-то момент своей слабости он ее нарушил. В силу, опять же, каких-то причин, обстоятельств он ее нарушил. Что испытывает человек, который совершил грех? Он испытывает чувство вины и в какой-то степени некое отчуждение от Бога. Так ведь? Знакомо. Он испытывает отчуждение. Даже, например, когда мы со своими близкими людьми поссорились и оскорбили их или обидели, то в момент вот этого мы не хотим общаться или обиделись на наших близких. Не хотим общаться, так ведь? Почему? Потому что наше эмоциональное состояние вот такое, что мы не готовы пока вообще к какому-то разговору. Мы накричали, нахамили, нагрубили, подло поступили. Мы себя чувствуем плохо, ужасно, и поэтому нам и разговаривать с человеком не хочется. То же самое и с Богом получается. Когда мы что-то нарушили, пошли вопреки Божьей заповеди, Его нормы, да, мы не хотим молиться, потому что сейчас в данном состоянии мы испытываем чувство вины и вот такой душевный раздрайв. Да, мы понимаем, что молитва – это хорошо, и надо, наоборот, бежать к Богу, да, исповедоваться, но нет. Мы пока находимся в отдалении, отчуждении. Ну и мы можем вспомнить пророк Исаия, который говорит, да, что грехи ваши, беззакония ваши, что сделали? Произвели разделение между мною и вами. Да? Вот. То есть мы видим с вами вот это вот отчуждение и нежелание молиться, а одна из проблем или одна из причин – это вот грех, грехи. Это так. Но есть другое. Есть моменты, когда человек не грешит. Ну, в смысле, ну, да, не делает чего-то богопротивного, да, то есть он не совершает каких-то грехов, он не делает чего-то предусудительно, но, тем не менее, в его жизни духовно наступает такой момент, когда он все-таки чувствует, что у него нет этого желания. В чем причина? Причина может быть еще и крыться в том, что в определенный момент у человека произошло разочарование вообще в Боге, в вере, во всей этой системе ценностей, во всех этих взглядах. То есть он оказался в состоянии вот этого кризиса. Когда он только поверил в Бога, у него было одно представление о Боге, о церкви, о вере, о жизни христианской. Но на каком-то этапе своем жизненном пути, да, где-то закрались какие-то сомнения. Помните, мы говорили, что сомнения могут быть... Сами по себе сомнения нейтральны в зависимости от того, куда они направлены. Да? Можно усомниться действительно как следствие недоверия Богу. Человек засомневался, не доверился Богу, закрылся от Него. Либо есть сомнения как искание чего-то нового. Это поиск. Да? Я ставлю перед собой какие-то вопросы, пытаясь найти на них ответ, и идет шаг моего взросления и роста. И вот в этот момент, когда... Я ничего не сделал предусудительного, но я переживаю разочарование в своей духовной жизни, разочарование в Боге, в людях, в церкви. И вот этот момент этого кризиса, вот этого тоже такого не очень приятного состояния, он приводит меня к тому, что я и не хочу молиться. Тоже понятно, да? Надо пройти этот этап. Это путь, это взросление, это рост. Ты проходишь через этот кризис, через этот рост, через эти сомнения, через это разочарование. Это нормально. Нормальное состояние, когда ты не молишься и не хочешь молиться, потому что ты в этом кризисе. Нужно вначале разобраться в вере, вот в этих сомнительных вопросах. В чем ты разочаровался, в чем ты разуверился, да? В чем усомнился. Но есть еще одна причина. Третья. Давайте мы на нее тоже посмотрим. Это религиозное мышление. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Ну, даже, может быть, не религиозное мышление, а некая психология мужчины и женщины. Например, в 2014 году в нашем объединении прошло исследование. Мы опросили более 1700 адвентистов седьмого дня и задали вопрос, ну, как часто они молятся. Так вот, что выявило наше исследование? Ежедневно молится 42% мужчин, ну, имеется в виду адвентистов, верующих, и 49% женщин, сестер и адвентистов. Более того, это не только наше исследование, а есть международные исследования. То есть, когда различные социологические центры, которые занимаются вопросами религии, проводят различные исследования в разных странах. Например, Pew Research Center проводил такое исследование в 182 странах мира и выяснил, что, например, женщины чаще молятся, чем мужчины. Это не только исследования этих центров, многих-многих других, которые показывают о том, что есть некая психологическая такая особенность мужчин и женщин. Женщины чаще молятся Богу, чем мужчины. Есть одно только исключение. Например, в Израиле оказалось, что больше молятся мужчины. Да, потому что это определенный культурный фактор, да, где религия, где мужчина – это священник, да, где это определенная богоизбранность и так далее. То есть такие, скажем, культурные и религиозные факторы, они иногда влияют. Да? Мы можем, например, видеть в мечети мусульмане в основном мужчины, да, хотя там есть разделение. Женщины в одном отделении молятся, мужчины в другом, но тем не менее можем видеть, когда показывают какие-то репортажи в мечети, то видим много молящихся мужчин. То есть есть какие-то определенные исключения, но тем не менее в целом, когда исследования показывают, которая проводилась по всему миру, то мы видим, что есть определенная особенность, специфика. Мужчина реже молится, чем это делает женщина. То есть женщина молится чаще. И здесь вот момент такой, что когда мы отвечаем на вопрос «я не хочу молиться», кто этот вопрос задает? То есть если этот вопрос задает мужчина, то это говорит именно как раз о том, что есть определенное уже сформировавшееся такое психологическое состояние. Мужчина делает это реже. И, возможно, отношения с Богом он выстраивает чуть по-другому. Понимаете, о чем я говорю? То есть для мужчины больше дело важнее, дело. И если мужчина воспринимает молитву как некое дело, как некий труд, тогда он будет молиться. Да? Если молитва воспринимается по-другому, как некое какое-то там эмоциональное выражение, да, поплакаться в жилеточку, да, или использовать молитву как пустырник, то есть чтобы успокоиться, как правило, это делают женщины, потому что им нужно привести свой внутренний мир в порядок, они не знают, как решить проблему, некого опереться, положиться. Господь – это сила, крепость, и для женщины это всегда вот такое опора и утешение. Это нормально. Но я просто хочу сказать, что иногда вот именно такое мировоззрение, да, вот такое психологическое состояние, оно тоже может формировать причину, почему именно у меня нет такой, может быть, сильной тяги в молитве. Это не значит, что мужчина не молится, да, он может это совершать, это делать, но просто немножко по-другому, да. Но это отдельная тема. И еще одна причина, более глубокая, давайте мы ее коснемся, это формализм. Вот мы подошли как раз к самому интересному, о чем я как раз хотел поговорить. Формализм – это реальная проблема и угроза вообще духовной жизни. Любого человека, религиозного вообще в целом, будь это мусульманин, еврей, христианин, неважно кто, формализм – это одна из проблем, беда вообще религии. Почему? Потому что одно из проявлений религии или связи с Богом – это форма, это ритуал, это обряд. Согласны?

идею, ее надо как-то воплотить во что-то, в какое-то действие. И если человек понимает это действие, то он начинает понимать и суть вещей происходящих. И когда он понимает суть и живет по смыслу, то тогда получается такой баланс между сутью, то есть содержанием, и формой. Но если суть потерялась, если утратился дух, если утратился огонь, осталось что? Форма. И форма в этом случае становится некими костылями для верующего человека. Он настолько держится за форму, настолько не готов ее поменять, впился в нее всеми руками. Почему? Потому что убери эти костыли, и что произойдет? Он упадет. То есть произойдет реально духовное падение. Поэтому для верующего человека форма – это вот в том случае, когда происходит такое опустошение, да, выгорание духовное, потеря вот этого желания молиться, остается форма, за которую он цепляется, потому что это единственное, что может его держать в вере. Единственный такой внешний символ, знак, который ему показывает, что ты еще веришь. Что ты еще живой, да? Что, а убери это все, рассыпется вся жизнь духовная, ее не будет, потому что потеряна глубина. И здесь тоже есть одна проблема. Почему? Потому что на самом деле в общении с Богом мы не всегда можем достигнуть этой глубины. Даже в браке многие люди отмечают, что не всегда легко общаться с супругом, который долго уже в браке, очень откровенно и искренне. Где ты открываешь именно себя очень глубоко. Поэтому есть общение формальное, да, на уровне такого «привет, как дела?», все нормально, да, куда съездил, там и подобное. Есть общение чуть пониже, так, по уровню, это общение на уровне фактов. Сегодня слишком жарко, да, или дождливо, или я съездил туда-то, побывал там-то. Еще ниже уровень – это эмоции, когда мы делимся нашими чувствами. «Слушай, я там побывал, там так здорово!» То есть мы делимся эмоциями, да, и другой отвечает: «Да, надо же, я бы тоже поехал!» Идет отклик. То есть мы начинаем погружаться в более такой глубокий уровень. Есть уровень ниже еще – это уровень наших мыслей и ценностей, когда мы выражаем наши взгляды, то, да, как мы относимся к тем или иным вещам, обмениваемся ими, да, и обсуждаем это. И более глубокий уровень – это уровень, когда есть единение, когда люди, они делятся своей личностью, вот с этим сокровенным, когда они раскрываются перед другим человеком целиком и полностью, как бы открывая свой мир, и другой в этот мир входит. Это очень, это на самом деле потрясающая глубина, но это очень глубокое общение. И вот многие семейные пары признаются о том, что они очень редко не бывают на этом глубоком пятом уровне, вот так углубиться. То же самое можно произойти и с Богом. Понимаете, Бог – это тоже живая личность, с которым мы общаемся, и нам иногда очень тяжело понять Бога, углубиться в суть, чего Он от нас ожидает. Если наша молитва изо дня в день потихонечку переходит в какую? Просто повторение одного и того же текста. Так или не так? Одних и тех же слов. Просто понаблюдайте вот на этой неделе, как вы молитесь, и вы поймете, что вы говорите Богу одни и те же слова каждое утро и каждый вечер. И так это идет на протяжении недели, месяца, года и нескольких лет. То же самое, ничего не меняется. И так, это говорит о том, что мы вот на таком уровне находимся, где нету глубины. И вот когда мы теряем эту глубину, этого чего-то живого, опыта, общения с Богом, и ничего в жизни не меняется, в нашу жизнь входит формализм. А формализм – это страшная вещь, потому что на самом деле он опустошает. И еще один важный момент. К этому формализму мы можем добавить одну систему, о которой я буду говорить в других проповедях, поэтому очень прошу и приглашаю, особенно наших зрителей, которые нас будут смотреть, чтобы вы и другие проповеди обязательно посмотрели под общим названием «Я не хочу», потому что мы будем касаться именно более глубже одной из проблем верующих людей. Но сейчас я коснусь ее только чуть-чуть, немножечко. Вы понимаете, когда ты все время заставляешь себя что-то делать, как я это вижу
в письме это есть.

есть, да, наступает такой момент, когда вот это окрыление проходит, то есть эмоциональный подъем сходит, и ты начинаешь что-то делать уже без эмоций, потому что что? Потому что надо. Потому что ты должен. И когда ты потихоньку себя вот так вот все время обязываешь, поверьте, религия может превратиться в работу, которую ты не любишь. Да-да-да-да-да. Твоя религиозная жизнь превратилась в работу, на которой ты пашешь, выполняешь эти правила, но и где? Результата, да. Результата-то нету. Где? Вот она, беда. И поэтому уходит эта живая связь с Богом. Остаются вот эти вот костыли, как я сказал, это форма. И она приводит именно к тому, что ты не хочешь. Друзья, настанет такой момент, когда вы не сможете все время себя заставлять и принуждать. Нет, конечно, есть определенная категория людей, которые очень любят правила, любят себя принуждать и заставлять. Они просто этим живут, окей, живите, но когда они это делают и заставляют других, это уже другой момент, понимаете? Потому что другие люди могут воспринять это как давление определенное, да, что ты должен жить так, ты должен молиться, должен читать Библию, должен ходить обязательно в церковь, давай вставай, все, пошли со мной, нечего тебе валяться на диване, да, и тому подобное. Что-то в этом роде, упал, отжался и тому подобное. И когда вот это происходит, конечно, в какой-то момент может настать вот это опустошение. Ты исчерпал себя, свой вот этот внутренний ресурс. Ты исчерпал, ты все отдал свои силы на то, чтобы поддержать фасад своей духовной жизни вот таким вот ровным и гладким. Но он разваливается, он сыпется. Ты держишь тут. Но все сейчас посыпется. Да, ты не можешь уже эту всю ситуацию контролировать. И вот наступает этот момент. Я не хочу. Я не хочу молиться. Все, не хочу. Итак, вот она, где проблема. Довольно-таки достаточно глубоко. Да, есть грехи, которые могут привести нас к нежеланию молиться. Есть разочарование, которое нас тоже может сокрушить, и мы просто не будем молиться. Есть вот эта психология, да, особенности психологии мужчины и женщины, да, которая может тоже сказываться на этом факторе, что мужчины меньше молятся, чем женщины. Но есть формализм. И это беда. Как быть? Вы знаете, еще раз одну вещь скажу. Есть, как я сказал, есть такая категория людей, которые себя принуждают верить. Им это нравится, и они себя чувствуют, как рыба в воде. Ну что ж, я хочу вас поздравить, вы просто уникальный человек. Я не такой. Я не могу себя принуждать что-либо делать. И повторение одного и того же действия мне просто надоедает. Поэтому, в конце концов, я иногда действительно говорю, что я не хочу этого делать. И это нормально. Вопрос, как из этого выходить? Знаете как? Что-то менять. Менять ту привычную вашу форму молитвы, к которой вы привыкли. Понимаете, да? Я просто приведу пример. Сейчас, может быть, будет несколько примеров таких практичных, но они нужны, потому что, надеюсь, это поможет хоть как-то что-то разнообразить в нашей духовной жизни и почувствовать какую-то другую сторону, грань молитвы, отношения с Богом, общения с Ним. Когда ты только-только-только поверил в Бога и пришел в церковь, тебе какой-нибудь духовный брат или сестра, ну, такой, с большим авторитетом, может быть, это пастор, пресвитер, диакон или еще кто-то, твой близкий, тебе сказал такие определенные правила молитвы. Вначале ты должен что сделать? Прославить Бога. Потом что сделать? Поблагодарить. Потом что? Исповедоваться. Потом что? Попросить. А дальше что? Походатайствовать за кого-то. Так ведь? Было такое? Знакомы вот это с правилом? Вот. Я когда пришел в церковь, мне вот так и научили.
Но это правило может быть и хорошо, потому что ты когда теряешься, и ты не знаешь вообще, как молиться, что делать, чего Богу говорить, как построить молитву, когда твои слова путаются, и ты не знаешь и не уверен вообще, правильно ты делаешь или неправильно. Такое вот простое правило из 5 пунктиков помогает тебе что? Хотя бы примерно знать структуру, что говорить. Но когда ты это делаешь на протяжении 5-10 лет, слушайте, извините меня, но уже надоедает просто по этой схеме идти. И хочется отойти от этого правила. Потому что оно уже в твоей жизни не работает. Ты... Надо прославить Бога, сейчас я его прославлю. Но это не то, вы же понимаете. Сейчас я его поблагодарю, а теперь мне надо исповедаться. И начинаешь там себе что-то копать, что-то там нагрешил, где, в каком месте и так далее. Не то. Что в этом случае нужно делать? Нужно как раз отойти от этого правила. Вот его и не надо как раз использовать, потому что оно уже вот здесь. Я понимаю, что я говорю страшные вещи для людей, которые любят правила. Поэтому, братья и сестры, если вы любите правила, вот и живите по ним. Я говорю, обращаясь сейчас к тем людям, которые понимают о проблеме глубже, и для них вот это как раз проблема. Если вы такие здесь или меня смотрите, то вот как раз сделайте то, о чем я говорю. Отступите от правила. Это нормально. Если вы просто сядете спокойно в Божьем присутствии или встанете, я не знаю, как вам удобнее это будет, или сядете просто спокойно, посмотрите вглубь своего сердца и скажите Богу то, что есть в вашем сердце. Например, если в тот момент вы будете чувствовать, что вы не хотите молиться, так и скажите: «Господи, я понимаю, что молитва – это единственная связь моя с Тобой, но сейчас я не хочу этого делать». Вы знаете, это будет молитва. Это будет молитва. И на этом все. Да, и на этом все. Хотя бы маленький шажок. Потому что если вы совсем не будете молиться, поверьте, вы привыкнете и уйдете довольно-таки далеко. Нужно делать хотя бы шаг. Другой есть вариант. Можно также куда-то уединиться, уйти в парк, сесть на скамейку, на какое-нибудь тихое местечко. Пусть это будет не каждое утро, потому что я понимаю график многих людей, что люди иногда рано утром встают, бегут на работу, работают допоздна, возвращаются там по магазинам, готовка, глажка, уборка, и куча всего и других проблем. Иногда в таком ритме ты живешь вообще сколько? 7 дней в неделю, ну кроме субботы, да? 24 часа. Это же убийство. Где ты это найдешь? Но все равно находите какое-то время, какой-то маленький тайм-аут, маленькую передышечку. Сядьте просто в спокойствии и скажите: «Господи, я ничего не хочу тебе говорить, просто хочу послушать и побыть наедине с тобой. Если ты хочешь мне что-то сказать, скажи». И сидите молча. Просто сидите молча, хотя бы 5 минут. Заведите будильничек на телефончике, 5 минут, но так, чтобы ваши мысли, они вот... Вот вы нашли вот это, успокоились, просто сели. Никаких слов Богу, ничего не говорить не надо, потому что, поверьте, Он уже устал от ваших молитв за 30 лет или 20 лет. Он знает их наизусть. Но Ему нужно ваше сердце. Ему нужна ваша глубина. Вы настоящие Ему нужны. Поэтому сядьте просто, побудьте вот в этой тишине. И это тоже молитва. Потому что молитва – это прежде всего. Помните, я говорил о том, что греческое слово, его этимология – это прийти к желанию Божьему. Это не говорить Богу. Мы говорим, ну, как протестанты многие говорят, как. Молитва – это разговор с Богом. Проверьте. Молитва протестантов – это никогда, это редко разговор с Богом. Это монолог. Мы просто встали, сказали: «Господи, спасибо Тебе за это новый день, за это утро, что сохранил нас в ночи от всякого зла. Благослови нас на этот день. Аминь». Все, где тот разговор? Сказал кто-то один здесь. Я не услышал, что мне сказал Бог. Это разные вещи. Встали и пошли. Вы вроде выполнили религиозный долг, сделали правила, отметили галочку. Все, вы выполнили то, что от вас как бы ожидается и требуется, как от христианина. Но диалога и общения, и контакта с Богом могло не произойти. Вот на этом уровне. Мы с женой очень любим гулять. И когда мы гуляем, мы иногда садимся там на скамеечку, если устали, и просто сидим. Вы знаете, как интересно бывает? У мужчин меньше словарный запас, чем у женщин. Согласны, братья? Поддерживайте меня, да? У мужчин меньше словарный запас. Мужчинам меньше говорят. Ну, конечно, есть периоды, когда они говорят, и много. Вот, но
Тем не менее, вот я сейчас проповедь сказал, у меня уже словарный запас сократился. Поэтому что я буду делать сегодня во второй половине дня с женой? Я буду просто с ней гулять, молчать, сяду рядышком с ней, обниму ее и буду просто смотреть. Знаете, и мне очень хорошо с ней. Она может что-то рассказывать, делиться, я ее слушаю. А иногда мы можем просто сидеть и молчать. Молчать так 5 минут, 10, 15. Не, мы не смотрим в это время в телефон. Мы просто сидим и молчим. Но скажите, пожалуйста, это общение? Это общение. Потому что это от слова «общность». Мы в этот момент ощущаем некую общность. Такое, знаете, сакральное состояние, очень такое глубокое единение, когда ты с любимым человеком и близким можешь просто помолчать. Почему нельзя просто помолчать с Богом? Кто вам сказал, что надо ему все время что-то говорить? Все время тараторить и тараторить? Все время Богу напоминать, что он должен сделать? Мы, извините, не смартфон Бога, который ему все время напоминает. Выполни то, сделай это. Это не Бог, не мальчик на побегушках, который должен выполнять все наши прихоти. Это мы, его слуги. В конце концов, это он нам повелевает, что нам нужно делать и как нам надо жить. И нам нужно выполнить его, ну, Божию миссию, указания и тому подобное. Они ему указывают, что он должен сделать в нашей жизни. Вы понимаете, о чем я говорю? Переверните немножко молитву. Переверните ее. Поэтому в этих случаях будьте правдивы. Молитва, настоящая, подлинная молитва совершается всегда в правде. Скажите Богу правду. Не хотите молиться, так и скажите ему. Не можете, не знаете свое духовное состояние, что с вами происходит, так и скажите: «Боже, я запутался и не знаю, что со мной. Но помоги, ответь». Но побудьте в этом уединении. Если вы делаете это раз в неделю будете делать, делайте хотя бы раз в неделю. Но делайте это так, чтобы это было вот тем состоянием, которое вы вновь что-то по-новому будете переживать. Что-то другое. В молитве нужен иногда другой опыт, другая молитва. Не по какому-то шаблону и правилу, по какому-то лекалу выверенной. Молитва, она всегда должна быть живой, настоящей, подлинной, искренней. Вот. Понимаете? Спасибо. И в заключение притча. Потому что уже сигнализирует мне, что пора заканчивать. Словарный запас уже все. Двое друзей в Лондонской галерее рассматривали картину, на которой было изображено распятие Христа. И один, растрогавшись, заплакал, а другой никак не мог понять, что в этой картине так тронуло сердце его друга. Он стал смотреть картину с одной стороны, с другой стороны, но ничего особенного не заметил. И тогда он спрашивает его: «Что ты там такое увидел, чего я никак не могу рассмотреть?» «Ты не так смотришь. А как надо? Попробуй встать на колени». И когда он встал на колени перед распятием, он увидел совершенно по-другому. Вот эта притча, она называется «Другой подход». Вы понимаете, нужен другой подход. Мы можем с одной стороны пробовать, с другой стороны может что-то не получиться. Но что-то сделав очень такое важное, по-другому посмотрев на нашу жизнь, на христианскую жизнь, мы можем пережить какой-то новый опыт нашей молитвы. И тогда молиться по-другому. И это будет тоже важным духовным опытом отношений с Богом в нашей жизни. Пусть Господь вас благословит. А сейчас совершим коротенькую молитву. Приглашаю подняться. Господь наш, загляни сейчас в наше сердце и в нашу душу. Найди там что-то живое, что связывает нас с Тобой. Подними это из этих глубин. Помоги нам действительно переживать молитву по-другому. Чувствовать Тебя, доверять Тебе, жить с Тобой. И если даже сейчас есть кто-то в этом зале, кто не хочет молиться, потому что он в этом состоянии оказался, Господи, помоги, чтобы в нем это желание проснулось. Роди его, Господи, в нас, в нашей душе. Соверши это, чтобы общение с Тобой, связь с Тобой, она возобновилась.
Ради Христа молимся. Аминь.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. В жизни каждого из нас рано или поздно встает вопрос: идти собственным путем или последовать за голосом Бога? Как Бог может преобразить нашу жизнь? Сегодня поговорим об этом. Вы смотрите новогодний праздничный выпуск, и сегодня у нас в гостях ведущий многих программ телеканала «Три ангела» Михаил Севастьянов. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что пришли к нам, нашли время. У вас очень плотный график. Вы являетесь ведущим многих программ, детских программ, потрясающих просто. Расскажите об этом немного. Как вы к этому пришли?
2: Ну, в основном детских. Я занимаюсь детскими программами. Ну, в силу своего прошлого. Я в прошлом когда-то учился на театральном факультете. Это было в городе Саратове. Собственно, это мой родной город, я там когда-то жил. Я давно уже там не живу, и в силу обстоятельств.
1: Но детство прошло там, в Саратове,
2: да? Детство прошло там, там с Саратовом много связано, и учился я. Там есть чудесная консерватория имени Собинова. И вот на базе этой консерватории был организован театральный факультет. Вот, и в свое время я мечтал туда попасть, и, в общем-то, год три туда поступал, взял измором кукольное отделение, к сожалению, так набрал.
1: Сами определили отделение или так получилось?
2: Вот вы понимаете, это затронули очень больной вопрос. Да, получилось. На драму я не смог поступить.
1: Почему? Жесткий был отбор?
2: Жесткий отбор был в силу каких-то... Вот, и что было обидно, я и экзамены все сдал, и три отборочных тура прошел, и там преподаватель был хорошая женщина, актриса из Саратовского театра. Ну, все, но в самый последний момент как-то вот взяли вместо меня девочку. Я не поступил на следующий год, меня срезали со второго тура. Вот, и на третий год меня пригласила, в общем-то, Татьяна Александровна, это супруга очень именитого режиссера Александра Семеновича Чертова. Его уж нет в живых.
1: Но он актер, я так понимаю, то есть как-то вот все равно вас вот в эту сферу, да, привело?
2: Да, я встретил Татьяну Александровну на улице, вот, и она пригласила меня, чтобы тебе не заняться куклами и не посвятить себя театру для детей. Ну, тогда я не думал об этом. И почему-то, а почему бы и нет? Знаете, я любил детей. В этом что-то было. Я согласился, пошел, но тогда еще не думал в будущем, что будет. Дело в том, что жизнь мою можно поделить на две части – до и после. До того, как я познакомился с Богом, и после. Потому что я рос в семье инженера. Инженера в Советском Союзе получали не очень много. Мама была клубный работник. И, в общем-то, вот этот вот закулисный мирок мне был знаком.
1: Вам это было близко? Вот то, чем мама занималась?
2: Да, она сама участвовала в самодеятельности. И дома были фотографии И она тоже мечтала в театральный поступить, но я родился уже второй в семье, и как-то с двумя детьми она не сделала выбор в эту пользу, но на всю жизнь осталась работником клуба. Она была заведующей детским сектором клуба имени Карла Липнихта, клуб железнодорожников. Сейчас этого клуба нет. Здание вернули православной семинарии, которая там когда-то была. И, в общем-то, если кто будет в Саратове, то и будете в городском парке, это мое любимое место. Там дубы, которые сажали пленные французы войны 1812 года. Вот сколько лет этим дубам. Там белки по ним бегают. И там есть эта гимназия сейчас. И рядом с ней вот это вот здание клуба, где моя мама работала.
1: Так, Михаил, и как же вот так сложилось, что все-таки вы пошли в театральное, да, получается, вот на кукольное отделение?
2: Вы знаете, захотел.
1: Вот, все-таки желание, оно вот, вот это вот было никогда не деть. Вот,
2: так вот затронули тему, когда не я сам хочу, а за меня кто-то. Вот это меня терзало всегда. Учился я плохо. И, ну, так, тройки, двойки. Даже когда списывал контрольные у отличников. И учителя
1: неудачно
2: ставили
1: списывали
2: тройки с таким вот присловием. Знаешь, с него и троечка, хлеб. Ну, списал, не знаю, не пойман, не вор. Хотя списывал я много и часто. Вот, рядом со мной сидел отличник, друг мой. Да я у него часто списывал, да. Есть такой грех. Вот. И в 8 классе, когда я закончил 8-летку, в Советском Союзе 10 лет учились, и обычно, ну, как-то вот так вот повелось в то время, когда я 8 класс закончил, что, ну, если видят, что человек не тянет там, то в 10 класс почему-то вот это те, кто потом пойдут дальше в институт. А Михаил, ну, нет. И мне сказали, что в 9 классе тебе делать нечего, вручили мне направление в 22-й ПТУ. Вот. И мне вот это не понравилось. За меня решили, как я должен жить. Ну, в 22-й я не пошел, и опять же сработал какие-то вот моменты. Я пошел на токарь в 51-й ПТУ. Вот. Сказать, что мне это нравилось, нет, не нравилось.
1: Ну, внутри, в общем, вы не ощущали комфорт какой-то, да, чтобы вот, ну, нравилось это дело?
2: Передо мной нарисовалась жизнь уже, которую я знаю наперед. Это к половине восьмого там оборонное предприятие на работу. Объединение корпус было. И потом с работы по звонку. Вся жизнь по звонку. Правда, с двумя выходными.
1: Михаил, ну вы ведь творческая личность. Но это ведь
2: я не выдержал.
1: Все-таки определенно.
2: Я не выдержал. Мне нужно было... Я не служил в армии по болезни. И должен был 2 года отработать. Но я и тогда не выдал. Эти 2 года в театральный поступал. Летом выпрашивал свободное время, чтобы... Хотя прекрасно знал, что я не имею права. Я все-таки пытался поступить в театральный.
1: Так, а в театральном, смотрите, когда вы уже пришли, да, начали уже там учиться, все получалось? Ну вот вы пришли, да, казалось бы, из одной сферы уже совершенно в другую.
2: Там, знаете как, там все зависит от того, какие данные даны. Кому-то дано, кому-то нет. Если у человека есть какие-то данные, ну да, их увидят. Там, когда мастер, режиссер набирает курс, они уже знают, какой спектакль дипломный он будет ставить. Он выбирает уже конкретных людей на конкретные вещи. Там даже об этом разговор идет. Кто-то там инженер, кто-то травестит, типажи, девчонки.
1: Но режиссер
2: плачут.
1: Он всегда наперед видит, это все правильно, да?
2: Они, да, они вот кто пройдет, кто не пройдет. А потом, когда на экзаменах выходит декан факультета зачитывает те, кто прошли на следующий тур, все... Ну, там Иванов, Сидоров, Петров, там Козлова, там, да, все. И все. И пол толпы в слезы сразу. Не поступило.
1: Конечно,
2: все.
1: Творческие личности собрались, естественно, все сентиментально. Еще бы. Михаил, ну, вот смотрите, вы учились, у вас все получалось. В принципе, потенциал свой раскрыли, да? Вот,
2: ну, меня,
1: творческий.
2: Меня, у меня, мне, в общем-то, было амплуа смешного папаши. Комедию сказали, на комика тянешь. Вот. И где-то дело в том, что я, в общем-то, целью моей не было заработать деньги. Мне этого ничего нет. Я из семьи, где много денег, никогда не был. Я хотел просто вкусно прожечь свою жизнь.
1: Это что значит? Что для вас вот вкусно вот на тот момент?
2: А вот знаете, прожечь? Вот хорошо так. Вот у меня был... Мне нравился Владимир Семенович Высоцкий.
1: Чем нравился? Что именно нравилось
2: в нем? Ездил на «Мерседесе», который был только у руководителя, кто там, что-то я слышал, что точности не помнит, но у кого-то там такой «Мерседес», как у него, еще кто-то один только был. А вот у Высоцкого он был. Он любил красивую женщину. Да, он умер, если я не ошибаюсь, в 42 года. Если я не ошибаюсь сейчас, навскидку. Он делал то, что он хотел. Он пел песни, какие хотел, его любили. И вот мне нравилось.
1: То есть вы хотели стать известной личностью?
2: Нет, неизвестной.
1: Так.
2: Неважно. Мне хотя бы вот, ну, как это, лишь бы вот к этому миру вот...
1: То есть вам интересен был итог, результат?
2: Да, отношения иметь. Ага. Я в этом просто хотел быть. Нравилось смотреть в этом направлении. И, ну, вот, когда я на втором курсе учился, произошел ряд событий. Вообще интересно, позже один психолог, это женщина, она из Беларуси, рассказала мне про меня. Я вообще не понимал, что происходит.
1: Но со стороны всегда видно.
2: Да, она описала 4 темперамента: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. И она объяснила, что они отличаются по быстроте реакции. Нейронная связь в мозгах по-разному работает. Самый большой холерик – это вот те, кто с флагами в бой идут, там вершат дела, президенты там. Сангвиники – такие веселые люди там, обычно какие-нибудь менеджеры там. Есть флегматики – это усидчивые люди, любящие уютное кресло там, спокойно думают, бухгалтера. А вот есть меланхолики. И это оказался я. Это человек, который не понимает, что происходит, стоит и грустит. Я говорю: «Да!» Она в детском садике говорит: «Мальчик». Выходит воспитательница, внесет мячик. И говорит, холерик сразу понял, что если он мячиком не завладеет, то завладеет кто-то другой. Он уже бежит: «Марья Ивановна, а можно мячик?» Она: «Да, на, Сережа, поиграй». Сережа уже собирает команду, в футбол идет, собирайся, народ. Вот, собирает народ. Рядом стоит сангвиник. Он за мячиком не успел, но он присмотрел мишку плюшевого. А у меня вот что есть. Вот. Ну, ладно. Флегматик подумал: если я сейчас еще какую-то игрушку найду, я уже оригинален не буду. Он сказал: а мне и так хорошо. А рядом стоит представитель и не понимает, что происходит. Но у него есть время оценить березу, рябину, на которой скворец допевает песню перед улетом на юг. И у него в душе рождаются стихи. Я говорю: вы знаете, да.
1: А вы стихи писали, кстати?
2: Пробовал. Наверное, надо начать, продолжить, вернее.
1: Вот смотрите, ваш собственный путь, вот он весьма понятен, да, то, что вы
2: сейчас,
1: выбрали.
2: Сейчас, а тогда нет.
1: Сейчас анализируете вот эту вот, да, свою жизнь до встречи,
2: да,
1: с Богом.
2: Да.
1: А вот когда уже вы познакомились с Богом, что вы почувствовали?
2: Вот.
1: И как это вообще произошло?
2: Это ряд стечений обстоятельств. Ну, я думал об этом. Оно как-то к этому все сводилось, но как-то на уровне культуры народа.
1: Угу.
2: Купола, кресты, вот крестные знамения. Но в литературе, нельзя обойти, литература пропитана вся. И, конечно же, в определенный момент меня что-то побудило прийти в православный храм. Это Троицкий собор в Саратове, на Музейной площади, он на набережной.
1: Что-то стоит. Побудило, а что? Это какая-то жажда была внутренняя?
2: Да, это я не знаю как. Это что-то вот, ну... Что-то такое, что-то потребность какая-то, которую не могу осознать. Я пришел в храм, поставил свечку за упокой и за здравие моим родственникам, угу, живым и упочившим. И, помнится, руки за спиной так скрестил, а это нельзя, оказывается. И бабушка одна подошла, меня так за руку потрогала, посмотрела на меня, сказала: ну, молодец. Я радостный такой выхожу, ох ты. И я с этих пор понял, и еще я попал на концерт духовной музыки, впервые разрешили в консерватории, где я, а я за бесплатно мог на концерт ходить, студенческий билет консерваторский позволял, ну, неважно, что там театральный факультет, а не музыкальный, меня пускали, всех пускали по студенческому консерваторскому, там красненькая книжечка была. Вот, и впервые я почувствовал, да, вот это.
1: То, что нужно.
2: Нет, христианство – это все. Но был один момент.
1: Так.
2: Немножко мистический. Я до сих пор не знаю, что это было. Кстати, я тогда не думал об этом. Сейчас анализирую, вспоминаю. Я выпивал. И мы собрались однажды на день рождения к моему другу. Ну и выпивки там было мало. И мы все выпили до 12 часов ночи. А еще всю ночь сидеть – день рождения было такое вот. Там и девушки были, и я даже одну присмотрел, красивую, с родинкой на щечке. И там прилобзанился к ней, понравилась она мне, и навязался ее домой потом провожать. Но было нечто, вот ночью делать было нечего. И один из нас, мы не все были знакомы, был медиумом. Он: давайте духов вызывать. Но вообще-то я слыхал, что это нельзя. Но куда деться, домой, что ли, в час ночи? Советский Союз, это же транспорт уже не ходит. Я остался и видел, как это все происходит. Я не буду описывать.
1: То есть вы не участвовали? Это
2: я,
1: все делали ребята?
2: Я рядом
1: ребята?
2: Сидел, я там за столом сидел.
1: Вы просто как присутствовали как бы?
2: Присутствовал, да.
1: Угу. Но не нравилось, да, вот это все?
2: Это страшно. Дело в том, что он обряд совершил там какой-то незатейливый. Написали буквы, цифры. И там повесил иголочку на ниточке. Она удивительно так отклонялась в сторону, угу, втыкая в буквы. И мы видели, как с нами кто-то общается. Действительно, общались разумно. И когда мы хотели проверить, не шарлатанство ли это, двое из нас, кого мы не знали, говорит: мы знаем обстоятельства смерти одной девочки. Мы сейчас напишем на листе бумаги, перевернем. И когда иголочка ответит, вы сравните. Иголочка это не просто написала то, что там было написано. Она и предсказала адрес могилы на кладбище и номерной знак грузовика, который ее насмерть сбил. Вот тут стало страшно.
1: Что вы почувствовали в тот момент, когда все это увидели?
2: А не просто почувствовали, меня понесло дальше.
1: Вам там интересно стало вот это, вот то, что происходило?
2: Конечно, интересно, потому что там был есть момент, когда медиум вызывает духа. Он спрашивает: дух, ты пришел? И не каждый дух приходил. Иногда говорил нет. Я задал вопрос: а вот когда нет, кто пишет, кто с нами общается? Дух-то не пришел, значит, этим кто-то руководит. Он спросил, кто? Иголочка повисла и остановилась. Перестала писать. Время уже было много, кто-то уже домой собирался, и девушка эта. Я уже хотел идти, он: стойте, пишет, написал я. Нехотя. Подождали, подождали. Кто ты? Дьявол. И вот тут всем стало страшно.
1: Вы поняли и осознали.
2: Я после этого пошел Бога искать.
1: Вот. Вы поняли и осознали, что есть вот эта вот темная сила, да, которая...
2: Значит, есть и...
1: И, соответственно, есть против этой темной силы истина, да, которую вы захотели найти. И как же вы шли к этой истине? Что вы сделали дальше?
2: Я стал искать возможность. Ну как искать? Да ничего я ее не искал. Я даже молиться не умел. Я не знал, как с Богом разговаривать. Хотя на самом деле это несложно. Можно было бы и поговорить с Ним.
1: Для кого-то очень сложно, Михаил.
2: Вот начать сложно. Вот первое, да. Потому что это как-то о тебе подумают, если тебя кто-то в это время видит. Мне хочется сказать, если кто-то из телезрителей стоит перед этой проблемой, но не надо на глазах перед всеми. Библия говорит: зайди в тайную комнату, где тебя никто не видит. Поговорите с Богом так, как вы считаете нужным. Не надо учить молитву, Он вас слышит прекрасно. И обязательно, если Он даже... Вы чувствуете, что Он не отвечает на молитву. Скажите: Господи, я хочу узнать, что Ты рядом. Он обязательно даст знать, что Он рядом. Я это на себе испытал. Но так получилось, что у меня в группе Марина Воронова и с подружкой своей пришли в какую-то церковь, где изучали Священное Писание. Я напросился сразу: меня отведите, у меня есть вопросы. И узнал все и о спиритизме, и о Боге, мне рассказали. Но был вот интересный вот этот момент, это была церковь протестантского толка. Я почувствовал там что-то.
1: А что именно?
2: Не
1: Какие
2: было
1: ощущения
2: помпезности,
1: были?
2: Помещение было обычное. Церковь была небольшая. Пресвитер говорил проповедь, и, ну, молились, колено преклоненно. Я ничего не увидел такого, чтобы меня вот... Но среди них кто-то присутствовал, и я этого кого-то ощущал. Надо же было, в этот день у супруги пресвитера был день рождения. Евдокия ее звали. Там стол был накрыт, оказывается, нас всех пригласили туда. Ну, церковь маленькая, там все уместились. И вот когда там общались между собой, я почувствовал нечто. И вот это хотел бы сказать, это важно. Потому что я почувствовал Бога. Но самое интересное, это был не тот, кто был мне абсолютно незнаком.
1: То есть вы понимали, что этот кто-то, да, кого вы почувствовали, он вам уже знаком. То есть как будто вы уже встречались. А у меня еще вот такой вопрос, Михаил. Смотрите, а вот тогда, когда вы с темными силами, да, столкнулись, вы ощутили вот этот вот страх, да? Вам реально было вот, ну...
2: Там все его ощутили.
1: Страшно.
2: Там даже просто... Там ужас напал на этих, когда только он написал «Дьявол», там все, все.
1: Когда вы вошли в церковь, вот в этот дом, что вы ощутили внутри, что у вас произошло? Когда вы почувствовали, что...
2: А я об этом тогда не думал.
1: Это
2: мной это
1: знаком?
2: Не владело. Угу. Я уже думал, переключился. Я думал о Боге. Мне нужно было читать. Узнавать. Я пришел второй раз, и третий раз, и четвертый раз. Дайте, дайте. А Библию достать трудно было тогда. Ой, это что-то. И помню, Евангелие приезжали. Один дядя Гена мне подарил, подписал. Оно до сих пор где-то у меня лежит. Я его, хотя и не так уж часто и читал, потому что Библии появились. Вот. И ее можно было по почте из-за границы. Мне дали несколько адресов, я написал, мне их две прислали. Я одну кому-то, помню, подарил. Вот. И я стал иметь доступ к Священному Писанию. И мне вот этот момент, почему я остался в этой церкви. Угу. Я в Боге увидел того, кого я знал. У меня в семье не все было в порядке. Папа любил зеленого змея. И ежепятнично, хотя интеллигент был, он инженер, вот так вот, постоянно вот, все, мама, в скандал, то, что они не развелись, это чудо какое-то, я не знаю, все шло к разводу, я потом понял, что он ей изменял. Но не все было плохо, всегда в семье был когда-то и мир, было все хорошо, у меня брат есть, с которым нет отношений, он как-то, там ссора была, он обиделся, ушел, я пытался... Сделал все, что мог, чтобы найти, не смог. Но не все всегда было плохо. Было много моментов, когда было хорошо. И вот в эти моменты присутствовал тот, кого я увидел вот здесь.
1: Да, слава Богу.
2: Вот только представьте себе, мне хочется телезрителям это сказать. Вот среди многих людей есть люди, кто не хотят к Богу идти. Нет, мы в это не верим. Вы представить себе не можете того, что вы с ним знакомы. Позже я в Священном Писании текст вот этот прочитал, с этого начинается, если я не ошибаюсь, Евангелие от Иоанна. Угу. «Был свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Этот свет, внимание, просвещает, подчеркиваю, каждого человека, приходящего в мир».
1: Аминь.
2: Ну, сейчас задают вопрос, а если мусульманин, а если человек из дзен, страны, где дзен-буддизм, например, там где-нибудь в Забайкалье?
1: Да, ведь многие считают, что перед Богом все равны, и нет разности в этом, национальности и прочих моментов. Как вы думаете?
2: Я не могу ответить на этот вопрос, он глубоко богословский. Я не все знаю в этом направлении. Но я знаю, что с Богом они знакомы. Они могли отвергнуть его, могли не отвергнуть. Он приходит к каждому.
1: Какой для вас Бог?
2: Это Отец, который ищет детей, которые к нему обратятся. Он приходит с заботой. Когда его отвергают, он переживает. Вот я сейчас говорю то, как вижу. Ну, к этому все сводится, потому что однажды в Едеме произошло несчастье. Еве и Адаму было предложено стать, ну, не богами, а как боги, знающие добро и зло. Вот. И они вышли из-под контроля отца. До этого был тот, кто заботился, и тот, кто был автором, ну, моральных ценностей, так скажем, заповедей. Потому что все родители детей наставляют, как, что можно, что нельзя. А теперь люди сами по себе стали. сами себе боги. Чтобы возвратиться назад, это нужно возвратиться туда, где есть отец, который заботится и назидает. Да, назидает, но и заботится с любовью. Вот возникает вот такая вот гармония, куда надо прийти. Да, гордый человек туда возвратиться не сможет, потому что ему нужно быть подчиниться Богу. А гордый человек, он кому подчиниться?
1: Как интересно получается, Михаил. Ведь на тот момент, еще вот если ту жизнь вашу, да, вспоминать, анализировать, ведь не гордость ли было то, что вы хотели вот, ну, вот такие результаты, как у, например, Владимира Высоцкого? Ведь
2: спасибо, что напомнили.
1: Амбициозные цели достаточно.
2: Когда познакомился с Богом, вот это моя... Спасибо, что напомнили. Это хотел сказать важное, уже вылетела мысль. Потому что вот желание вкусно прожечь свою жизнь с Богом, вот это никак не получается. Вообще никак. Просто потому что у Бога целенаправленно, если человек приходит к Богу, у него есть определенные данные, какие-то таланты, которые предназначение. Там притча о талантах есть. Кто-то закопал, а кто-то в дело пустил. Предназначение. Даже если человек инвалид, молиться-то он может. А молитвенный дар, у нас в церкви была сестричка, она молитвенница была. Если у меня что-то, беда, я к ней звоню, она начинала молиться по телефону. И меня не стеснялось своих родственников как-то так. И я всегда чувствовал от этого, если не ответ от Бога, то во всяком случае его присутствие как минимум этого уже достаточно. Даже если беда не знаю какая. Она умерла. У нее рак мозга, унес ее. Я помню, мне выпала честь немножко проповедовать панихиду, проповедь на ее похоронах. Я помню ее в гробу и никогда не видел улыбающееся лицо покойника. Стояли родственники, и не все были в ладах с Богом. Одна какая-то ее родственница, не знаю кто, она задумчиво так смотрела и сказала, знаете, никогда не видел такой улыбки. Она с улыбкой умерла.
1: Михаил, у вас есть прекрасная черта подмечать вот такие вот,
2: да, забыл
1: духовные
2: сказать,
1: моменты.
2: Вот к чему я говорил. Вот богослужение сейчас в зале. Она обычно приносила корзиночку, где списки, записочки люди опускают молитвенные нужды. Она всегда приносила их пастору, чтобы он помолился за нужды. И вот она не приносит. Нет ее. Вот не хватает. Не хватает. Даже если человек там инвалид, молиться-то может. И верить может. Вера, кстати, в Библии тоже дар. Хотя абсолютно верить все должны, но есть, очевидно, особенные люди. Кто...
1: Каждому дан, да, определенный какой-то свой кто-то дар. Да. А у вас вот этот дар, он определенно ярко выражен. Да, как мне кажется, знаю. Вы личность творческая. И вот реализовываете сейчас себя в достаточно многих проектах на телеканале. Вот расскажите немного об этом.
2: У меня в жизни есть один неудачный момент. Я думал о том, чтобы стать пастором, служителем церкви. И у меня не получилось. Я переживал, вот, и все сводилось к тому, что, ну, не получается у меня, вот.
1: А вот в такой момент, мне интересно, не захотелось ли, вот, когда какое-то такое отчаяние приходит, да, когда что-то не получается вот с Богом, не хочется ли вернуться, может быть, в ту жизнь, где было комфортнее?
2: Знаете как? Нет.
1: И было ли комфортно? Вот еще вопрос.
2: Нет, комфортно не было. Это никому не комфортно. Если что-то происходит некомфортно, пока не знаешь, что происходит и к чему. Вот есть какой-то момент, когда не знаешь. Однажды я в аварию попал, не в шуточную, чудом остался жив. Сломал 2 ребра, ремень безопасности. Что-то клацнуло у меня в левом колесе, машина потеряла управление, меня вынесло на встречку. Ну, машина была моя, значит, виноват был я. Я влетел на немаленькую сумму денег. И вот в этот момент, когда не знаешь, что... Да, действительно, депрессняк и все на свете. И вот тут начинаешь просить Бога и искать. Почему? И не всегда находишь сразу. И вот тут хочется сказать, может быть, у кого-то из телезрителей подобное было в жизни. Может, умер кто-то или заболел, или что-то. И вот в этот момент не знаешь, что. И вот депрессия давит, это такой противный, такой вот на душе пресс какой-то, и не знаешь, ночью не спишь. Что ты у Бога просишь, ищешь? Очень дорогого стоит осознание, что Он рядом. Попросите Его, Он обозначит себя, Он даст себя почувствовать. И наступит время, когда вы все поймете. Оно наступит обязательно. Вот этот период непонимания, это какой-то период, длительный или не очень. Но он обязательно пройдет. Да, я понял. Ну, собственно говоря, я остался без работы в этот момент. Вот, я служителем был всего год. Ну, не получилось мне в Пензенской области, это было в маленькой церкви.
1: Но какой-то опыт все равно, да, здесь был?
2: Да, был. Я вернулся назад в родной город, были живы еще мои родители, и, глядя на меня, я пошел токарем на завод. Ну, учился когда-то. Завод это 90-е годы, обанкротился сразу, нам зарплату перестали платить. И я, знаете как, ну, жить-то как-то надо, у меня уже просто двое детей, кормить. Ты же не думаешь о том, о прожигании своей жизни, ничего нет. Этого нет. Друг ко мне подошел, светлое пятно в моей жизни. Дима его зовут. Говорит, слушай, приходи, я тебя штукатурить научусь. Там уже не задаешь вопрос, что давай хоть что-нибудь. Он меня, он договорился с работой с каким-то человеком, кому нужно было стенку. Научил меня евроштукатурка, там на 2 метра. Отход не больше 2-1 миллиметра.
1: А мне вот интересно, Михаил, я думаю, что многим нашим зрителям тоже интересно, вот когда у вас вот это вот пошла уже обыденная жизнь, когда вы просто зарабатывали, да, для семьи это все у многих, да, это в порядке вещей, это нормально, но вот внутри вот этот вот голод, он все равно был, да, вот духовный голод, он оставался у вас? Или вы параллельно все-таки взращивали вот эти взаимоотношения с Богом?
2: Был момент разочарования. Да, один человек нехорошо мне сказал и наступил на больную мозоль. И был момент, когда я уже, ну, я не буду рассказывать, это длинная история. Я пошел на выход из церкви, но пока шел, вы знаете, верующий человек слишком много знает о Боге и о дьяволе. Что, дать дьяволу победить? Пока вы не вышли из-под Божьего контроля, не переживайте. Все схвачено. Он знает, что делает. Я выходил, я подумал, пойду в одну из общин, маленьких общин, и не буду брать много на себя. Там у меня обязанности были церковные. Не буду брать столько на себя. Буду просто верить. С этими мыслями я выходил. И вдруг меня девушка одна останавливает. Девушка была секретарем в церковной организации. Вас, говорит, в Нижний Новгород просили позвонить. Я, ну, я знал, что здесь телекомпания есть. Я даже был здесь один раз. Чего это позвонить? Я позвонил, трубку взяла. Наш теперешний администратор тогда, Варнавская Елена Валентиновна. Вот, я и с таким участием, и да вежливо. Они хотели бы вы приехать. Я, надо же. Что-то я... Я, конечно же, приехал. Вот, и что-то я какие-то программы даже записал. Что-то я сказал на камеру, причем сказал не в попад. И не знаю, что сработало, почему понравилось.
1: Михаил, а как о вас узнали? То есть как-то же на вас вышли?
2: До сих пор не знаю. Я директор спрашивал, как. Она говорит, ты знаешь, я не помню. Но здесь...
1: Это чудо. Это действительно
2: здесь
1: чудо.
2: Здесь в городе жили, с телекомпанией были связаны некоторые мои друзья, с которыми я когда-то пересекался. Кто обо мне знал? Ну вот, может быть, что-то от них. Я не знаю. Спрашивал директора Юлию Ефимовну. А вот кто? Он говорит, не помню. Не помню. И вот так оно получилось, что когда я пришел вот сюда на телекомпанию, а вот нет другого места, вот только здесь есть все, чему ты когда-то учился. И по богословию, и театральным что-то
1: и здесь
2: делал.
1: Здесь все пригодилось.
2: И по большому счету здесь, на телекомпании, каждый проходит вот это вот все, что может. И жнец, и кузнец, и на дуде грец. Я был здесь и звукооператором несколько лет работал, и телеоператором за камерой стоял. То, что назван телеведущим, ну, в какой-то степени да. Но я в основном посвящал себя детским только программам.
1: И слава Богу за вот этот потрясающий путь, потому что, ну, тут иначе просто даже и не скажешь.
2: Это моя альма-матер.
1: А вот, может быть, что-то хотелось бы исправить, если вернулись бы обратно?
2: Это всегда есть.
1: Всегда.
2: Это всегда хочется что-то исправить. Апостол Павел сказал, истинно верующий человек, действительно идущий к Богу, всегда будет думать о себе как о недостигшем и почитать другого выше себя. Но не могу сейчас назвать главу и текст. Вот, сейчас вот минут пять времени было бы, я бы нашел. Он там пишет, что именно так должен рассуждать идущий к Богу и другого ставить выше себя. Я, он говорит, не считаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед.
1: Ну, аминь.
2: Верующие люди могут грешить. Нет такого, но они не планируют грех. Он их поджидает на жизненном пути, строит ковы. Но верующий человек, это как, ну, Иуда и Петр, я всегда их в пример, яркий пример. Иуда целенаправленно предал Христа, планировал это. Сатаной наученный, написано, вошел в него дьявол, когда получил он кусок хлеба, обмокнутый в соус по Евангелию. А Петр не планировал это, он говорит, я за тебя в огонь и в воду пойду.

0: грешного, да, Михаил?
1: Ну, нет,
0: все согрешили.
1: Ни одного. У нас у всех есть какие-то проблемы.
0: У каждого свой грех.
1: Но верующий человек их не планирует. А оглядываясь назад...
0: А что есть у верующего человека? Вот о чем должны люди
1: себя... Желание вернуться к Богу.
0: Вернуться.
1: Никогда не разочаровывайтесь. Всегда возвращайтесь к Богу. Всегда. Никогда не разочаровывайтесь. Никогда. Что бы ни произошло, Бог примет, если есть возможность попросить прощения. Он отец. Но выгоните ваших детей из дома, когда они шкодят. Да даже если я видел матерей-наркоманов, которые плачут, как вернуть детей, но ни одну не видел, чтобы она сказала, пошел вон отсюда. Видеть я не могу. Если даже он сказал, и мать родная, и дитя забудет, я не забуду. Найдите текст Библии.
0: Потрясающий опыт, очень вдохновляющий. И я думаю, что многие наши зрители также вдохновились этим опытом. Михаил, сейчас в новогодние праздники наверняка что-то хочется особенно пожелать нашим зрителям. Пожалуйста, скажите пожелание.
1: Я могу пожелать найти Бога, искать Его. Искать. Дело в том, что, ну, как моя мама однажды мне сказала, ну вот, теперь все бросить надо и к Богу идти. Нет, не все. Когда идешь к Богу, Он учитывает все не для того, чтобы бросить, а привести в определенный порядок, Богом данный. Вот мое пожелание, наверное, такое.
0: Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли к нам. Благословения вам в новом году и всего самого доброго для вас и ваших близких. Храни вас Господь. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что смотрите нас. Мы желаем вам в новом году только всего самого доброго, Божьих благословений для вас и ваших близких. Помните, что Божий путь для вас всегда более успешен, более удачен, и Он желает для вас только счастья. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Батурская.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Олег Габрусевич.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. На первый взгляд, непростую, но в то же время интересную и очень захватывающую. Тема нашей встречи – «Что Бог ожидает от человека?». В гостях у нас Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Александр, можно услышать такое словосочетание из уст христиан – «трехангельская весть». Очень часто даже звучит она. Хотелось бы узнать, что это за выражение, где оно встречается, и могли бы вы как-то больше подробнее рассказать об этом?
2: Да, давайте. Давайте откроем Библию, книгу Откровения, 14 главу. Это выражение обозначает последнюю весть, предостережение, которую Бог через ангелов адресует миру, живущему в конце времен.
1: Для жителей Земли?
2: Для всех людей. Да. Давайте мы прочтем ее, а потом шаг за шагом будем говорить. Итак, глава 14 книги Откровения, 6 текста. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Первое. Второе. «И другой ангел следовал за ним, говоря: пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третье. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его».
1: Вот сейчас ясно.
2: Вот это трехангельская весть.
1: 14 главе, да, книги Откровения.
2: Это последняя весть предостережения, которая исходит от Господа, который он желает предупредить мир. Это своего рода, как если бы Ной проповедовал о потопе непосредственно перед потопом, так трехангельская весть звучит непосредственно перед последними днями Земли, Армагеддоном и вторым пришествием.
1: Александр, можно как-то огульно сказать, что вот об этой трехангельской вести, или стоит как-то на каждой этой вести остановиться?
2: Конечно,
1: и разобраться?
2: Безусловно. Мы давайте сегодня поговорим как раз-таки о первой из них.
1: Давайте.
2: И там излагается то, что Бог ожидает от человека. Каких действий ожидает от человека? Прежде всего, нужно очертить контекст. Поскольку если мы начнем их изолированно рассматривать само по себе, то картина получится гротескная.
1: Вы имеете в виду библейский контекст или какой-то исторический?
2: Нет, вот здесь непосредственно.
1: Непосредственно.
2: Да, вот ближайший контекст, то, что называется. Помните, у Николая Васильевича Гоголя есть такая вещь «Нос» называется.
1: Да.
2: Там нос жил своей собственной жизнью, самостоятельно. Вот это гротеск. И если мы приблизим и возьмем только трехангельскую весть отдельно, вне того, что впереди или после нее, то получится нос.
1: То есть непонятно, откуда это взялось,
2: да,
1: что и с чем связано.
2: Да, непонятно.
1: Да?
2: То есть само по
1: и
2: себе...
1: здесь могут быть спекуляции,
2: да,
1: различные толкования.
2: Да. Но мы не поймем, мы не поймем. Смотрите, трехангельская весть – это ответ Бога на то, что происходит чуть раньше. Это своего рода наш ответ Чемберлену.
1: В 1927 году.
2: Да. Появился. 13 главу Откровения, смотрите. Я вам вкратце напомню, что-то мы прочтем.
1: Но здесь не 1927
2: нет,
1: год.
2: Нет, здесь да. О других событиях идет речь. 13 глава появляется на арене истории три личности. Описывает, как они появляются. Это дракон, который, собственно, и есть дьявол, сатана, древний змей.
1: В 12 главе мы, да, с вами?
2: Да, мы вспоминали его в 12 главе. Он же в 13 главе становится на песке морском, это видно в современном переводе, и выводит одного зверя, чудовище одно из моря, и второе из земли. И таким образом, да, появляется лже-троиц.
1: Союз тройственный.
2: Союз, да, не будем. Тройственный союз, антанта, как мы не назовем. Лже-троица, если говорить с библейским языком.
1: Кстати, французская, наверное, антанта это и есть. Вот какой-то то ли союз, то ли сотрудничество. Могу я ошибиться, но
2: да,
1: что-то в этом роде.
2: Ну ладно, хорошо. К сожалению. И вот они выходят и начинают обманывать, вводить в заблуждение население Земли, население планеты, человечество. Самыми разными способами. И вот смотрите, мы читаем. Давайте.
1: Если вы говорите, Александр, то, скорее всего, это все же очень актуально вот для жителей последнего времени.
2: В том числе, в особенности. Да. Но последнее время, если библейский смотреть, то оно начинается от Иисуса Христа. Бог, помните, евреям, послание к евреям, первая глава, первые стихи, «Бог многократно и многообразно издревле говоривший в пророках последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, через Которого и
1: веки сотворил». Такое историческое.
2: Да, да. То есть от Иисуса Христа, но все-таки есть некая разница. Там начало последнего времени и, собственно,
1: само последнее
2: конца,
1: время.
2: Конца последнего времени. Итак, вот эта лже-троица начинает свои действия. Смотрите, первое, чуть-чуть, может, скажем, когда мы читаем первую трехангельскую весть, то на какие части речи вы думаете лучше обращать внимание? На существительные, на прилагательные, на глаголы, на местоимения, на союзы, на предлоги? Как бы вы сказали?
1: Я думаю, что глаголы.
2: Вы абсолютно правы.
1: И даже более того, какой-то вот устрашающий какой-то вот такой, такой посыл. Убойтесь Бога.
2: Ну, да? Сейчас мы к этому придем.
1: Увидел я ангела, чтобы благовествовать, говорил громким голосом.
2: Вы правы, когда говорите, что на глаголы, поскольку еврейское мышление, оно глагольное, оно действенное. Вопрос не кто, что, а что делать.
1: Ну, правильно, то, что
2: как делать,
1: конечно.
2: Да, вот это очень-очень важно. Да и в русском языке, помните, например, слово называлось глаголом, поскольку слово предполагало действие. Не современное, а обесценившееся слово, подверженное инфляции слово, сказал и не сделал.
1: Вот не помню даже, Александр, говорили, мы с вами не говорили, что древнееврейское слово «давар» имеет два значения.
2: Да,
1: и
2: да.
1: Слово, и дело,
2: да,
1: и вещь.
2: Да,
1: то есть
2: да.
1: Вот он, Иоанн, да, с мышлением еврейским, которым пишет эту книгу.
2: Да. Сказано-сделано.
1: Сказано-сделано, все.
2: Если русский фразеологизм использовать. Итак, первая из этих трех ангельских вестей, прочтем еще раз, 7 текст, 14 главы. «И говорил он громким голосом». Убойтесь Бога. Глагол, как вы заметили,
1: убойтесь.
2: И воздайте ему славу, ибо наступил час суда его. Воздайте славу.
1: Да?
2: Да. Сложно составной глагол.
1: Да, да, да.
2: Сказуемое. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Итак, Бог обращается к человечеству, ожидая от них трех вещей. Убойтесь Бога, воздайте славу, поклонитесь сотворившему. Но это будет нос, если мы просто будем говорить об этом. Это будет гротеск. Нам нужно это привязать к тому, что происходит в 13 главе. Смотрите. Действие одного из зверей. Одного из зверей. К примеру, 7 глава.
1: 7 или 13?
2: 13 глава, прошу прощения, 13 глава. Да, и вот все-таки я упустил один важный момент. Смотрите, трехангельская весть адресована всему миру. И мы видим в 6 тексте, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. То же самое происходит в 13 главе, где лже-троица действует. Смотрите, глянем.
1: Покажите.
2: 7 текст, 2 половина. «И дана была ему, первому зверю, вышедшему из моря, чудовищу, власть». Над всяким коленом, народом, языком и племенем.
1: Схожесть.
2: Видите? То есть борьба охватывает глобальный масштаб, имеет глобальный масштаб.
1: Да.
2: Охватывает весь мир. Как это, так и ответ Божий на происходящее на земле. И вот мы с вами прочитали «Убойтесь Бога».
1: Вот, Александр, хотел...
2: Подождите, не перебейте меня сейчас.
1: Хорошо,
2: «Убойтесь Бога». Смотрите, действие зверя. Действие зверя. 13 глава. 13 глава. И несколько моментов прочтем, 13 глава, несколько моментов, 7 текст, первая половина. и дано было ему вести войну со святыми и победить их. Или чуть ниже, 12 текст. Уже о втором звере идет речь, который из земли с огнчими рогами.
1: И что самое еще характеристика интересная его, то есть подобен дракону, но говорит, вернее, подобен агнцу, но говорит как дракон. Да. Метаморфоза
2: он
1: очень интересная.
2: Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. Видите?
1: Да.
2: Заставляет. И чуть дальше еще прочтем. Чуть-чуть дальше. Смотрите. 15 текст. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». То есть каково действие их, этой лжетроицы?
1: Деспотия, давление, прессинг, который заставляет, нагнетает.
2: Агрессия. Вплоть до убийства, ненависть, да, такая деспотическая, тираническая ненависть.
1: Нет, вот просто приглашение, придите, поговорим, разберемся.
2: Как вы думаете, что вызывает это у людей? Какое чувство пробуждает это внутри людей? Если одним словом.
1: Страх.
2: Страх!
1: Страх, конечно.
2: То есть те, кого не удастся обмануть, он постарается страхом заставить поклониться этой божественной подделке Бога, лжетроицы. И поэтому, понимаете, вот действие зверя. Заставляет поклониться, чтобы убиваем был всякий. Да, силу, физическое насилие, лучше сказать. И вот здесь, подождите, и вот здесь звучит трехангельская весть, первая из которых говорит, первая часть первой вести. Убойтесь Бога, не зверя, а Бога убойтесь. И мы можем вспомнить, интересно, к примеру, раннее христианство. Не хочешь поклониться императору, признать культ императора, Нерона, скажем, на арену, в Колизей, растерзанным будешь зверями или иссеченным гладиаторами. Но и перед этим страхом кто-то может отречься от Бога, испугаться. И поэтому дьявол применяет силу, жестокую силу, насилие. И Бог говорит, не бойтесь зверя. Убойтесь Бога. Первое, да? Второе давайте. Вы с вами сказали, воздайте славу Богу, ибо наступил час суда его, так?
1: Так.
2: Второй глагол.
1: Да.
2: Воздайте славу или прославьте, мы могли бы сказать. Смотрите, дальше смотрим, что происходит со змеем и с людьми, которые соприкасаются с ним. Итак, 13 глава.
1: Со зверем.
2: Да, третий текст. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем». Или дальше, чуть позже, смотрите. 14 текст. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле». И чуть я упустил, когда, помните, смертельная рана исцелела, это,
1: да,
2: по сути, есть образ откровения, образ воскресения.
1: Христос,
2: ну, подделки воскресения.
1: Так?
2: Ну, смертельная рана – это то, что приводит к смерти, и вдруг она исцеляется.
1: Если не ошибаюсь, там даже греческое слово одинаково используется.
2: Да, но сейчас не будем в греческий вникать. И смотрите, когда они увидели это, 13:4, они говорят, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? Это риторический вопрос. Он говорит как бы, никто, собственно.
1: И но обладающий
2: властью мощно. Они славят этих зверей, этих чудовищ. Мы потом, может, поговорим о том, что стоит за этими зверями.
1: Почему? Ну, по крайней мере, дракон здесь ясно точно, что вот этот образ сатаны, да?
2: Да, то есть,
1: такой тандем власти,
2: да,
1: земной и небесной, да, сатанинской,
2: земной,
1: да?
2: Государственной и земной религиозной, вместе с дьявольской,
1: то есть, там
2: потусторонней.
1: Мотив потому, что поклонитесь, да?
2: Да, да, мы чуть позже об этом, да, поговорим. Смотрите, они видят, они дивятся, они славят. Кто подобен зверю сему? Кто подобен? По сути, ответ никто подразумевается. Он,
1: да,
2: риторический вопрос. И поэтому не бойтесь зверя, убойтесь Бога. Прославьте Бога. Воздайте славу Богу, ибо наступил час суда. Не славьте зверя, воздайте славу Богу. И третье, поклонитесь сотворившему небо и землю. И мы видим в 13 главе, что происходит. Какова цель всего этого?
1: В 13 главе все поклоняются.
2: Все поклоняются, но кому поклоняются?
1: Поклоняются зверю, который дал власть дракону.
2: Да, смотрите, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему. И дальше еще один
1: вот зверь. Этому союзу тройственному.
2: Да, ну, этой личности, этой личности. То есть, и потом еще один зверь из земли, творящий образ зверя и вдыхающий, требует чего под поклонение. Страхом смерти? Поклонение этому образу. Да? Поэтому бояться зверя, Бог говорит, нет. Трехангельская весть, первая из них говорит, не бойтесь зверя. Даже если это грозит вам смертью, как ранним христианам в Колизее, или как некоторым христианам в Средневековье, или как некоторым христианам сегодня Александр, в некоторых странах, там, в арабских, к примеру. Да? Убойтесь Бога, они девятся зверю, как бы славят его, прославьте Бога. Они поклоняются зверю, поклонитесь Богу сотворившему, понимаете? И теперь у нас не нос, а трехангельская весть звучит в контексте борьбы с подделкой божества, понимаете?
1: Да, Александр, я согласен с вами, но смотрите, звучит вот в этой вести «убойтесь», тоже вот какой-то вот признак все же страха и боязни, «убойтесь Бога». А в Священном Писании, ну, в любви нет страха, и совершенно любви...
2: Совершенно любовь изгоняет страх. Да. Тот же самый Иоанн в первом послании пишет.
1: Да.
2: Так, как с этим быть?
1: Да.
2: Угу. То есть... Хороший вопрос. На древнегреческом страх фобос.
1: Древнегреческий.
2: Да, да. И вот здесь «убойтесь Бога», фобетете, это императив, повелительное наклонение, «убойтесь Бога». Хороший вопрос.
1: То есть давайте... это известно для нас, это в русском языке фобия.
2: Да, да, абсолютно фобия. Верно. Фобии, клаустрофобия, страх, там да, еще
1: и так далее.
2: Фобия,
1: производные
2: да.
1: все.
2: Да, да, да, да. Смотрите, дело в том, что есть страх разной природы. И вспомните притчи. Начало мудрости.
1: Страх Господень.
2: Страх Господень. Страх Господень. Да. Все начинается со
1: страха
2: Господень.
1: Кстати, в книге притч очень так бывает это постоянно. Ключевое такое значение. Да. Страх постоянно. Господень, страх Господень.
2: Наверное, многие тексты нет возможности у нас открывать. Откроем два. Книга Екклесиаст, 12 глава. Концовка книги Екклесиаст, того же мудрого Соломона. Он, помните, скажет такие слова. «Выслушаем сущность всего». Он будет говорить да. много всего.
1: Но по существу самое главное.
2: Да,
1: и очень
2: важно.
1: В сухом
2: остатке, скажет Соломон. В сухом остатке.
1: И, кстати, мы могли бы зрители бы все же вот предложить им также читать книгу Екклесиаста.
2: Ой, это... Я вам скажу, книга. Что мой друг когда-то, когда вместе со мной в юности начал ходить в церковь, его любимая книга была «Екклесиаст». Он сразу решил учить ее наизусть и выучил. Но не об этом речь.
1: Пусть будет больше таких людей, которые
2: Пусть
1: готовы.
2: Пусть будет больше таких людей. Итак, «Екклесиаст», последняя глава, последний текст. Он много там говорил, а все суета-сует, а это суета-сует, и вообще хоть не живи. Но в конце он подводит важный итог. 12:13-14. «Выслушаем сущность всего, сливки всего выслушаем. Бойся Бога, и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Бойся Бога, и заповеди его соблюдай». Давайте еще одно место откроем.
1: Давайте.
2: Второзаконие, 6 глава. Помните, Второзаконие да. – это последняя речь Моисея.
1: Пятикнижие.
2: Последняя книга Пятикнижия, последняя речь Моисея перед тем, как он умрет. Там на горе, да. неизвестно где.
1: Какая глава?
2: Шестая глава, первый и второй текст. «Вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Бойся Бога».
1: Бойся Бога и заповеди Его соблюдай.
2: И заповеди Его соблюдай. Видите? Собственно, соблюдение заповедей, почтение законов Божьих и есть страх перед лицем Божьим.
1: То есть это... некий благоговейный трепет.
2: Абсолютно да? верно. В современном переводе так и переводится.
1: Так переводится.
2: Благоговей.
1: Благоговей.
2: Вот да. есть в Библии такие слова, некоторые мужья любят. В книге, в послании к Ефесянам написано: «Жена да боится мужа своего». И некоторые мужья
1: говорят... И мужья приглашают. Ну, ты прочитала, моя любимая?
2: Верующая, христианка, да? Будь любезна, что написано?
1: Бояться.
2: Да, но в этом случае не имеется...
1: Это неправильно.
2: Нет, речь не идет о страхе, фобиях, там... А речь идет о уважении,
1: почитание,
2: почтении, благоговении перед Господом и уважении по отношению к мужу. Собственно, это мужу и надо. Это форма любви, которую ожидает муж от женщины.
1: Главное, чтобы уважение. Сейчас мужья услышали нас.
2: Да, не боязнь, да. Уважение. И поэтому уважай Бога. Понимаете, ведь мы с вами призваны, ну, если это хорошее правовое государство, то есть... То, что называется полиция, или в других государствах милиция, но не суть важно. Человек должен испытывать страх сделать преступление.
1: Конечно. Обязывает его быть послушным.
2: Поскольку это позволит вмешаться определенным структурам государства, которые следят за порядком. И в идеале человек должен бояться Бога. Жить по заповедям Его.
1: Конечно.
2: Собственно, если человек живет по заповедям Его и ничего не нарушает и стремится жить в душе своем, не просто внешними обстоятельствами, будучи скован, то это и есть то почтение,
1: да.
2: Уважение, благоговение перед Господом. Пойдем дальше. Воздайте славу. Слава, помните, как на древнегреческом? Докса.
1: Доксал, да.
2: Доте ауто доксан. Отсюда имя, к примеру, Евдокия, Эудокса. Угу. Благая слава. Хорошая слава.
1: Евдокия.
2: Эудокса. Да.
1: Хорошее имя.
2: Воздайте славу Богу. И здесь прошу вас открыть один текст вместе со мной.
1: Давайте.
2: Книга пророка Исаии, 42 глава. Исаия, 42 глава. Книга пророка Исаии, 42 глава, 8 текст. Всего лишь один текст прочтем. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Только Бог достоин славы». Простой пример вам приведу. Вы написали какую-нибудь научную работу или сделали невероятное научное открытие. К примеру, нашли лекарство от онкологии, от рака. И представьте себе следующее. Вдруг какой-нибудь другой медик, каким-то способом получивший доступ к вашим исследованиям, выдает это за свое исследование. Что вы чувствуете, как человек, сделавший открытие, и это открытие у вас похитили? Что вы чувствуете?
1: Ну, в первую очередь, я все же радость чувствую, потому что оно принесет пользу другим. И, может быть, в этом случае человек и подумает, главное, чтобы...
2: Вот человек... вы так почувствуете, а этот человек украл, объявил и поставил такую цену, что это недоступно.
1: Вот тогда...
2: Что вы чувствуете?
1: Вот повод переживания, даже не просто повод переживания, обратиться в суд, что вот он так поступил. Конечно же...
2: Вы чувствуете боль, обиду,
1: гнев, конечно,
2: что похитили то, что вы сделали для людей, хотели сделать общедоступным,
1: конечно.
2: Для спасения людей. И тут кто-то в своих корыстных, негодных целях использует ваше.
1: Возмущает.
2: Возмущает.
1: Очень страшно.
2: А представьте, Бог, и создавший мир, утвердивший его на физических, духовных, нравственных законах, вдруг его, Бога, оставляет в стороне, и некто, дьявол, переодевшись, подделавшись,
1: да и не в одиночке,
2: приняв
1: еще
2: вид Бога, всю славу себе стяжает, оставив Бога. Как Бог должен реагировать?
1: Бог должен реагировать.
2: Бог должен реагировать. И Бог возмущен.
1: Конечно.
2: И Бог испытывает гнев. Не человеческий гнев, иной Божий, святой гнев. Поэтому человек должен славить Бога. Не кумиров, ни других людей, ни авторитетов. Бога, давшего время, силы и жизнь, и таланты. Читаем дальше. «Поклонитесь сотворившему небо и землю». Вся борьба книги Откровения разворачивается вокруг поклонения. Если вы вспомните...
1: Тот, кто достоин похвал.
2: Да, если вы... И похвалы — это предыдущее поклонение. Если вы вспомните книгу Евангелия, в пустыне, искушение, Иисус Христос там. Помните, что хочет от него добиться дьявол?
1: Поклонение.
2: Поклонись мне. И дам тебе все царства
1: мира. Да, да, да.
2: Если мы вернемся, к примеру, к земным властям...
1: Как чувствуется вот мотив авторства вот этого поклонения там, да, заставляющего
2: да,
1: здесь...
2: Понятно, кто. То есть, если трехангельскую весть в отдельности, это нос. Нам нужен контекст, чтобы понять, не бойся этого, бойся Бога, не бойся этого, не славь этого, прославь Бога, не поклоняйся Ему. Вспомните советские времена, 30-е годы. Я знаю реальные истории, когда Иосифа Виссарионовича, висевшего в кабинетах, вдруг для того, чтобы перекрасить кабинет, обновить краску, снимали и аккуратно поставили лицом к
1: стене.
2: К стене. Расстрел. Культ личности.
1: Конечно, здесь...
2: Тирания, деспотия. И в этом смысле происходит так и в главе Откровения. Одни обмануты, другие под страхом смерти. И дьявол требует поклонения, но поклонение достоин только Господь.
1: Вот, Александр,
2: и особенным способом.
1: Хотелось бы и услышать, еще у нас времени остается все меньше. Как быть нам сегодня, современникам, вот в этом отношении? Как нам реагировать, как относиться? Как человеку сориентироваться, чтобы не попасть под власть вот этого демона?
2: Это практическая вещь. Человек должен жить, как к тому его призывает Господь. Он должен бояться Бога и Божьих законов.
1: То есть
2: и тогда все
1: его.
2: Будет хорошо с человеческими законами. Человек должен славить Бога, не авторитеты, не кумиры, Бога, только Бога.
1: Как сделать? Вот как поступить человеку?
2: Поклоняться.
1: Что для этого Богу. Нужно человеку?
2: Что для этого нужно да. человеку? Жить по Слову Божьему, соблюдать заповеди, хранить заповеди, славить Бога.
1: Обращаться к Нему.
2: Обращаться да? к Нему.
1: В молитве.
2: И прежде всего к Нему. Поклоняться Ему и только Ему, а не истуканам, изображениям других богов или человеческим. Ибо Он достоин почитания, прославления и поклонения.
1: Александр, спасибо вам большое. Я думаю, что у нас будет еще возможность вновь с вами встретиться, продолжить изучение книги Откровения. Дорогие друзья, хотелось бы в заключение сказать вам, чтобы вы в своей жизни не игнорировали вот этой возможностью доступно, спокойно читать Священное Писание. Находите для этого время. Читайте, вникайте. Просите Бога помощи и мудрости, чтобы понимать это слово, разбираться в этом слове и, в частности, в книге Откровения. А Господь не замедлит. Он обязательно вам поможет, вдохновит вас, чтобы вы читали и принимали и сердцем, и разумом своим это слово. И самое главное, тот любящий Иисус, который умер за нас на кресте, пусть Он станет и вашим спасителем и поможет вам дальше продолжать путь. Пусть будет мир в ваших семьях и благословение вам.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Юлия Авструб.
3: Искать и не в собственной правде –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущая Юлия Синицына.
1: Почему в некоторых семьях доминируют женщины, а мужчины находятся на вторых ролях? Нормальна ли такая ситуация и можно ли ее изменить? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает семейный консультант Роман Маринин. Роман, здравствуйте, вы снова в нашей студии, рада вас приветствовать.
2: Здравствуйте.
1: Итак, вообще, чем плоха, собственно, такая ситуация, когда глава семьи – женщина, а муж ей подчиняется, во всем ей послушен, и, в общем-то, все нормально у них в отношениях?
2: Как ни удивительно, есть мужчины, которых такая ситуация вполне устраивает. И они чувствуют себя абсолютно комфортно, у них не так много ответственности, и, в принципе, они ничего не хотят менять. Но таких мужчин достаточно немного. Чаще всего мужчина, естественно, пытается добиваться лидерства, пытается добиваться доминирующей позиции и очень часто задает такой вопрос ей в гневе, порой бьет кулаком по столу: кто в доме хозяин? Почему ты тут вдруг командовать решила? Кто решает все вопросы, ты или я? Конечно же, мы понимаем, что вопросы нужно решать совместно, но тем не менее, вот это доминирование очень часто женщина перехватывает.
1: Кто вообще виноват в том, что складывается такая ситуация? Или, ну, может быть, никто не виноват, но почему это происходит? Потому что и мужчина, ну, например, лидер, да, и женщина тоже сильный лидер, и тут нашла коса на камень. Или мужчина, он, ну, слабее женщины, но все-таки в душе он хочет лидировать и тоже пытается как-то отвоевывать свои позиции. Или, ну, не того избранника выбрали, не того.
2: Не сошлись характеры.
1: Да.
2: Проблем и причин на самом деле очень много. И здесь может быть даже издалека пришедшая проблема. Возможно, мальчик воспитывался в семье без отца, он не знает, что такое лидерство, он не знает, как это быть лидером, быть главой семьи, быть хозяином в доме. И когда он женится, появляется своя семья, не зная своей роли, он может повести себя неправильно. И очень часто появляются проблемы в семье. Женщине, жене, эти проблемы приходится брать на себя и решать их. Брать на себя доминирующую позицию. Она, может быть, и не хочет этого, но вынуждена. И, естественно, проходит время, когда мужчина начинает понимать, что он на самом деле ничего не решает, что последнее слово не за ним. Где-то потом, когда будет какой-то конфликт, он будет психовать. Он будет постоянно ей об этом говорить, он будет нервничать. Но несмотря на то, что он это говорит, все равно ничего не меняется. И он не берет на себя ответственность. Он все равно не доминирует.
1: То есть, ну, с одной стороны, мужчина расстроен тем, что вот она не считается с ним, может быть, даже, ну, кричит на него, ну, это понятно, задевает. А с другой стороны, вот его характер, он такой, что в трудную минуту он не защитит, решение быстро он принять не может, ошибиться он боится. И вот как она сказала, он, ну, вроде как, ну, и согласен. Пусть будет так.
2: Да, это вопрос, связанный с характером мужчины, темперамент, может быть. И есть такие мужчины, которые и в полной семье воспитывались, и получили всестороннее, ну, как сказать, воспитание, и отец, и мать были, но он все равно не торопится занимать главенствующую позицию в своей семье, он не хочет решать эти проблемы. Может быть, он такой немножечко с линцой, может быть, меланхоличен, или просто не лидер по натуре. Женщины тоже делятся на две категории, на несколько, больше, может быть, даже. Есть женщины, которые по натуре свои лидеры. Если попадается мужчина-лидер, может быть проблема, может быть конфликт, но чаще всего мужчина доминирует в этой семье, и такие семьи, они бывают очень гармоничны, потому что он лидер, она лидер, они могут многого добиваться, у них может быть карьера своя у каждого, они легко договариваются. И проблем нет.
1: Они за власть не борются
2: они
1: в семье?
2: Не борются.
1: Ведь они оба лидеры,
2: не
1: оба
2: борются.
1: Хотят влиять.
2: Мужчина изначально лидер по натуре своей. Бог так сотворил мужчину лидером. И если он настоящий лидер, и если он привык доминировать до знакомства со своей будущей женой, он сможет быть лидером и в семье, даже если его жена тоже лидер. Такие семьи многого добиваются. В таких семьях дети тоже добиваются каких-то успехов, потому что они вдвоем заинтересованы и в воспитании, и в благополучии. Они вдвоем стараются сделать своих детей счастливыми. Но если он не лидер, а она лидер по натуре, проблемы могут быть достаточно серьезные. Некоторые мужчины пытаются отвоевать, у них не получается. Она постоянно командует, возможно, она старше, возможно, она занимает более высокое положение в обществе, или, может быть, она из высокоинтеллектуальной семьи, а он не особо отличается интеллектом. И на этой почве конфликты могут быть. Здесь небольшой совет для женщин. Конечно, об этом можно говорить много, и это отдельная тема. Женщина должна понимать, что интеллект не должен влиять на лидерство. Потому что даже не особо образованный мужчина может быть порядочным, может правильно принимать решения, потому что у него есть мудрость. Ну, конечно, мудрости может и не быть, но это другая проблема.
1: Но если, конечно, ее нет, то мудрость это,
2: конечно, да.
1: Это беда.
2: Другая проблема, когда в течение совместной жизни мужчина утрачивает доминирование. Он перестает быть лидером.
1: То есть это значит, что раньше он им был?
2: Да.
1: А как это может быть? А потом утратил.
2: Тут может быть очень много причин для этого. Возможны проблемы на работе. Возможно, это проблемы со здоровьем. Возможно, из-за каких-то вышеперечисленных проблем он начал употреблять алкоголь, потерял работу, не хочет воспитывать детей. И когда женщина видит, что он не выполняет своей роли отца, лидера, ей ничего не остается, как взять лидерство на себя. И, конечно же, этот мужчина тяжело переживает потерю доминирования, всячески пытается вернуть влияние, но у него не получается ничего абсолютно, потому что влияние подразумевает под собой определенные действия. А он этих действий не совершает.
1: А просто, может быть, говорит, ты меня не уважаешь, да что это за жена, и этим все и заканчивается.
2: Конечно, он кричит и говорит, я сказал вот так. Она говорит, да что толку от того, что ты сказал так или иначе? Потому что все равно я иду покупать ребенку там костюм в школу, портфель или еще что-то, я зарабатываю деньги, а не ты. А ты только сказал. Ты только сказал, как оно должно быть, но ты при этом ничего не делаешь.
1: То есть лидерство утрачивается и портятся отношения. Потому что действительно, наверное, по своей натуре, вот созданная Богом именно так, женщина, она больше должна сохранять очаг семейный, подчиняться где-то и полагаться именно на более сильное плечо. Потому что это всегда очень приятно полагаться на надежного человека, а не вести все самой. Это большая разница вот жить с человеком, который лидер действительно и ведет за собой, и тем, который как большой ребенок в семье, и за него нужно все решать. Вот нужно ли мужчинам отвоевывать утраченные позиции? И как это делать? И действительно ли вот отвоевывать война? Или можно как-то мягко их вернуть, эти позиции?
2: Конечно же, кулаком он не сможет ничего отвоевать. Просто кричать о том, что он мужчина, и он тут все решает, не поможет. Если мужчина действительно хочет, в кавычках, да, отвоевать утраченные позиции, или, может быть, вернуть свое влияние в семье, то ему нужно конкретно приложить для этого усилия. Усилия не криком, не доказательствами, не аргументами, а деятельностью. Он должен что-то делать для того, чтобы быть лидером. Он должен принимать решения. И не просто принимать, а решать конкретные проблемы, серьезные проблемы, самые большие проблемы, которые есть в семье. Жена вряд ли будет приходить к мужу и говорить: «Ой, слушай, я не знаю, что приготовить». Хотя иногда задают этот вопрос, но это не проблема. И какую тряпку купить половую, или швабру, или еще что-нибудь. Такие банальные вопросы жена не будет мужу задавать. Но если жена знает, что муж может решить серьезные проблемы, она всегда будет приходить к нему, чтобы посоветоваться. Она будет просить его это решить. И если он может все это делать, может решать проблемы, то он будет лидером. С другой стороны подойдем. Если он лидерские позиции уже утратил, то он должен сам включиться в решение этих проблем. Не ждать, когда она его попросит. Не ждать, когда она придет к нему за советом, а самому вот в эти вопросы
1: видеть
2: как-то
1: это, да, видеть проблему,
2: внедряться,
1: да?
2: Решать их, предлагать решения, может быть, и так далее. Проблема-то в чем заключается? Мы порой не особое внимание уделяем этому вопросу. Ну и ладно, подумаешь, там она главная, а он нет. Они там ругаются по этому поводу. Ну и так вот все идет своим чередом. Дети все это видят. Дети становятся такими же, как их родители. В семье, где доминирует мама, дочь вырастет, скорее всего, такой же. А сын, он не сможет быть лидером в своей семье, потому что он будет искать женщину-лидера. И проблема — это глобального масштаба. Вот сейчас мы, если посмотрим на Запад, посмотрим на Европу, мы увидим серьезную проблему в семьях. Проблема однополых браков, проблема почему-то... Почему проблема, я сейчас позже скажу, проблема равноправия. Мы редко называем это проблемой, но именно равноправие приводит к тому, что женщина становится лидером, а мужчина утрачивает эти способности. Бог сотворил мужчину и женщину с разными направленностями. Мужчина и женщина решают проблемы, но разные, должны решать проблемы разные. Мелкие, бытовые и огромное количество проблем могут решать женщины. И они делают это с легкостью. Большие глобальные вопросы, их решают мужчины. И делают это. И для них это легко. Женщине, хоть она и берет на себя роль лидера, очень тяжело быть лидером. Это титанические усилия. И, к сожалению, но я это скажу, женщины вынуждены это делать. И многим женщинам памятник надо за это поставить. Но не женщина виновата в том, что такое происходит, а мужчина, который утрачивает эти позиции, ему проще на диване лежать. А теперь, если посмотреть на всю эту проблему глобальную, то что мы видим? Мы видим, что мужское население, в кавычках, мужчины, вырождаются. Они становятся такими же, как женщины. Почему сейчас вот эти вот однополые браки пропагандируются в некоторых странах? Мужчины чувствуют себя женщинами. Так не должно быть. Мужчины, мальчики воспитываются в семьях, где, образно говоря, и мама, и папа ведут себя как две мамы. И он тоже, получая такое воспитание, требует вот такого внимания, как девочка. И если мы не остановим эту тенденцию, мы пожнем потом глобальное разложение общества.
1: Ну вот, если мы говорим о нашей стране, о России, у нас-то такой проблемы именно на таком уровне, как на Западе, ее нет. Но тем не менее у нас, ну, алкоголизм мужской, мужчины нет в семье. Он вроде и есть, не в разводе родителей, нет никакого его участия. После войны сколько семей осталось без мужчин. Понятно, но вот интересно мне, вот если действительно мужчина хочет, ну или, допустим, не хочет, должен отвоевывать свои позиции, нормально, здраво отвоевывать, возвращать к себе лидерство. Но что делать, если он изначально воспитан не лидером, для него быть лидером неестественно, и вот ему 35 лет, он уже прожил, он уже сформированная личность, а женщина тоже сформированная, она ого-го, энергичная, да ей скучно жить, если она лидером не будет. Можно ли так, что вот они поменялись? Да мне кажется, да в жизни такого не будет, что они поменяются. Ну, ролями она будет спокойно, покладисто ему в рот смотреть, фигурально выражаясь, а он будет принимать решения на коне, вперед.
2: Вдруг начнет принимать решения, да?
1: Да.
2: Конечно, действительно, это очень сложно. Можно даже сказать, что это практически невозможно. Но даже если и его, и ее такая ситуация устраивает, нужно подумать о детях. Подумать о том, какими они вырастут. Ну, мало, конечно, можно переживать о девочках, которые растут в этих семьях, потому что они получат, ох, вот такое вот воспитание, и вообще в жизни будет у них все хорошо. Переживать надо о мальчиках, которые, скорее всего, будут повторять историю своего отца. И будет у них все то же самое. Если мы не думаем о себе, нас все устраивает, то нужно подумать о будущем. Да, слава Богу, что в нашей стране сейчас вот такая ситуация, в том числе и политическая, когда все это как-то оттесняется. Но если мы не остановим тенденцию потери лидерства у мужчин, то мы можем пожать очень серьезные проблемы буквально уже через несколько поколений.
1: Да, все очень серьезно, грустно немножко. Но я думаю, что если действительно захотеть поставить цель, то можно добиться, если и немногого, то хотя бы что-то попытаться, конечно, изменить, да, в своей жизни. Я благодарю вас, Роман, за участие в нашей программе. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Мужчина и женщина». Если вам понравилась тема, которую мы сегодня обсуждали, мы приглашаем вас оставлять свои отзывы, комментарии, вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего вам доброго, до свидания.

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: магистр богословия, он также пастор. И сегодня мы с вами будем обсуждать тему о власти, а точнее о людях, которые жаждут ее получить, таким тем или иным способом добиться этой власти. Как вы считаете, вообще жажда властвовать – это полезное желание в человеке или все-таки надо его искоренять?
1: Ну, все зависит от того, что вы вкладываете в это понятие. Если под жаждой власти подразумевается такая, скажем, неудержимое стремление во что бы то ни стало любимыми путями добиться этой власти, и мотив при этом у человека властвовать и властвовать, чтобы ему покорялись и с ним соглашались во всем, то тогда, конечно, я к этому отношусь отрицательно.
0: Ну, но на самом деле, мало людей, которые открыто и искренне скажут, что у них мотив действительно покорить все и вся под свои ноги. Нет, скорее, у каждого человека есть претензии к существующей власти. В любом случае, какая бы власть это ни была, я вот спешу оговориться, что вне зависимости от уровня этой власти, будь это вопрос руководства в какой-то компании большой или маленькой, будь это вопрос руководства в государстве, или даже если взять вот просто семью, все равно там идет какая-то, или может идти какая-то борьба за власть. Кто старше, чье слово последнее и так далее, и так далее. Везде эта тема уместна.
1: Ну, опять же, я говорю, мотивы, которые владеют человеком. Если же у человека просто есть ощущение того, что он, в общем-то, мог бы здесь быть пригоден, и он стремится к тому, чтобы в этом участвовать, то если мы это можем назвать жаждой власти, наверное, это не совсем подходящее слово в этом случае. В таком понимании я считаю, что это нормально, потому что и в Священном Писании апостол Павел говорит, стремитесь иметь дары духовные, да, жаждите, ревнуйте о дарах духовных, он говорит. То есть это нормально, когда человек имеет какие-то цели, к чему-то он стремится, и этим хочет быть полезным обществу, если мотивация его правильная, такого рода желание не является плохим.
0: Ну, у большинства людей и такая мотивация есть. По крайней мере, у большинства тех, которые стремятся получить больше власти, чем у них есть на данный момент. Другое дело, что они могут не подозревать, что когда они придут к этой власти, окажется, что невозможно сделать то, что они думали или пытались, или вот, смотря на все это дело снизу, ожидали изменить.
1: Тогда вы подразумеваете, что они могут злоупотреблять этой властью, которую после получат.
0: А у них может не остаться другого выбора. Банально. Человек ожидает, что, получив эту власть, он сможет все изменить. Естественно, он представляет это для того, чтобы эту власть получить. Если говорить, допустим, о выборах в органы управления, допустим, государством, то человек может говорить, да, я хочу поменять то-то, то-то, то-то. Видите, как у нас там все-все-все плохо. Я хочу это все изменить. Но даже получив народное доверие и попав туда, может оказаться, что он много чего не понимал и не знал обстоятельств дела и сути работы. Может быть, некоторые вещи, то, что называется, совершенно секретно, что не надо всем все рассказывать о тех нюансах, которые внутри происходят. И он вдруг с этим всем сталкивается, он понимает, что невозможно сделать вот так вот раз, и все станет сразу хорошо, как он изначально это планировал, и как он изначально об этом говорил людям, которые его выбирали. И дальше у него не остается другого выбора, как только делать видимость какой-то работы и прятаться, иначе он, получается, оказался обманщиком.
1: Но мы возвращаемся опять к началу. Получается, что человека мотивировало к тому, чтобы он сделал подобный выбор? Если этот человек осознанно к этому подошел с целью быть полезным, и здравую самооценку имел, здраво оценивал свои возможности действия и действия тех, кого он в данный момент сменил у власти, будь то политическая какая-то область, или это может быть какое-то предприятие, или еще что-то, бизнес и прочее, то вот эта правильная мотивация и правильная оценка себя и других, я думаю, удержит его от этой крайности. Он либо просто не пойдет туда, почувствовав и поняв, что это не его, и он не способен, либо придя, он, наверное, как-то начнет по-другому действовать.
0: Но как почувствовать, не попробовав?
1: Как почувствовать, не попробовав?
0: Да, то есть он сначала уже пробует, сначала получает, добивается этого, а потом понимает, что он не способен, а потом уже поздно. Либо ты перед всеми публично признаешь, что, извините, не выходит,

0: Много ли такой, на такой способны вообще в принципе?
1: Ну, я думаю, что человек, решившись на такое, так или иначе имеет какие-то лидерские качества. Коль он ошибся, не прислушался к своему внутреннему голосу, если он верующий голосу Божьему, не слышал, что ему говорят люди, оказался в таком положении. У него есть возможность осознать это, и не обязательно при этом сразу же бежать и говорить, вот у меня ничего не получается и так далее и тому подобное. Он просто разочарует окружающих его людей, и это может тоже не пойти на благо делу. Ему есть возможность реформировать себя и подойти в целом к вопросу с другим мышлением. Как это сделать? Я преследую мысль, что все-таки человек, наделенный властью, не должен ею злоупотреблять. Конечно, легче в этом случае, как вы сказали, надавить на подчиненных и заставить их поступать так, как ты поступаешь. Во-первых, это внесет не тот, скажем так, не тот характер, не те отношения в коллектив.
0: Ну, а с другой стороны, а разве не для этого вообще и есть разделение, кто-то подчиненный, а кто-то властвующий?
1: Да.
0: Для того, чтобы кого надо поощрять, а кого надо, может быть, попинать, а кого надо, может быть, вообще уволить или сместить, или в зависимости.
1: Определенные полномочия у власти имеющего имеются. Это понятно, и он может что-то сделать. Но коль мы исходим из позиции, что он ошибся и только потом осознал, что у него ничего не получается, у него теперь нет права делать даже этого. Ему нужно реформировать себя. Теперь ему нужно понять, для чего он, как власть имеющий, находится у власти. Да, у него остается некая власть, о которой вы говорите, в рамках определенных, не будем пока оговаривать каких, но он при этом должен оставаться лидером-слугой. Сегодня, кстати, это понятие достаточно активно развивается в разных компаниях. Я даже сталкивался с тем, что в совершенно нехристианской среде этот принцип лидер-слуги пропагандируется, и даже приглашаются люди на лекции и так далее. Хотя этот принцип абсолютно библейский. Ведь Христос сказал однажды слова: «Кто хочет из вас быть большим, да будет другим слугой». То есть руководитель власти имеющий – это тот, который остается при этом слугой. Как это не контрастно звучит в нашем обществе сегодня.
0: Но не отберет ли это авторитет у такого человека?
1: Я думаю, нет. Объясню, почему. Потому что, ну, я понимаю, что вы, может быть, даже сейчас скажете, что должна проходить какая-то граница.
0: Ну, однозначно.
1: Между тем, который является руководителем, и тем, которым он управляет или руководит. Некая граница, пожалуй, должна быть, но она не должна быть настолько большой, эта граница, чтобы на руководителя смотрели снизу вверх, и руководитель на всех смотрел сверху вниз. Иначе в коллективе как раз недобрый климат сложится. Люди будут приходить на работу, потому что их мотивируют либо деньгами. Есть такая позиция, кстати, сегодня в менеджменте, мотивировать деньгами, и тогда работник активно трудится. Есть другая позиция, его мотивируют кнутом. В этом случае скоро этот человек уволится, когда найдет более удобное место для работы. Есть третий момент. Это создать коллектив, в котором лидер будет, скажем так, этим позитивным человеком, который сможет объединить всех людей с разными взглядами. В этом случае он должен так или иначе спуститься до уровня слуги. Под слугой я подразумеваю не раба, в первую очередь, а именно человека, который умеет найти общий язык со всеми и примирить всех. Так делал Христос. Он не был рабом. В то же самое время Христос, обладая всей властью, не злоупотреблял ею.
0: Ну, знаете, не обязательно быть ни рабом, ни слугой для того, чтобы примирять всех. Достаточно быть немножко психологом, может быть, просто хорошо разбираться в людях, и все. То есть это надо быть миротворцем, а не слугой.
1: Ну, миротворцы,
0: как, кстати, мы знаем, понятие очень часто с оружием, и им по-другому нельзя.
1: В понятие лидер-слуга как раз входит понятие миротворец. Это, в общем-то, понятия взаимосвязанные. Лидер-слуга – это тот человек, который чувствует действительно другого человека.
0: Так, может,
1: мы называем это психологией.
0: Может быть, слово «слуга» в этом плане совершенно неуместно? Пусть будет лидер-миротворец.
1: Это уже скорее вопрос к тем, кто этот термин ввел в понятие лидерства. Но этот термин взят из Священного Писания, вопреки тому, что многие используют его, которые совершенно не являются христианами по своему убеждению. Сегодня множество книг можно найти подобной тематики. Лидер-слуга. То есть человек, не злоупотребляющий своей властью, создающий климат в том обществе, где он является руководителем.
0: Но мы изначально поставили вопрос относительно желания власти. И, соответственно, когда это желание властвовать проявляется, есть ли смысл человеку это желание развивать, добиваться какой-то власти и, соответственно, потом вдруг узнавать, что он к ней не готов или еще что-то? Может, лучше сразу на корню, ага, появилось желание власти, слушай, не лезь туда, есть другие.
1: А, то есть, ну, наверное, это тоже будет неверно. Я постараюсь объяснить свою позицию, почему я считаю, что это будет неверно. Если ты чувствуешь, что ты понимаешь суть вопроса, и ты можешь быть там полезен, будет, наверное, неким малодушием не проявить инициативы и не постараться каким-то образом помочь в данной ситуации. И я думаю, это нормально.
0: Единственное... Не наплодим ли мы таким образом целую кучу людей, которые уверены в том, что они что-то понимают,
1: да-да,
0: хотя даже среднестатистический обыватель скажет, слушай, ты совсем в жизни ничего не понимаешь, куда ты лезешь?
1: А вот поэтому мы неоднократно в наших передачах заявляли о том, что опираясь, принимая решение о том, можешь ли ты быть полезен в той или иной сфере, можешь ли ты быть руководителем или нет, ты должен отдавать себе отчет. Ты должен не сам себя лишь только взвешивать, а задавать вопросы, смотреть на общество, как общество тебя оценит, как люди вокруг тебя, как ты сам чувствуешь, удается тебе с людьми найти общий язык легко или нет, и работать над этим вопросом. Ну и, конечно, как верующий человек, я еще задам вопрос Богу, что Господь мне по этому поводу говорит, есть ли у меня призвание к этому или нет. Когда я убедился во всем этом, я прихожу, и это нормально, когда я, скажем так, стремлюсь, в кавычках будем называть это слово, к власти, да, то есть стремлюсь быть полезным, я так обозначил бы это. Но, секундочку, хотел бы упомянуть о том, что, находясь там у власти, ты должен продолжать вести себя как лидер-слуга. Вот понимание этого слова.
0: Угу. Видите, как получается, что человек... христианин, который смотрит на все это дело, если мы уж берем во внимание христианина с желанием властвовать, а должно ли у него вообще такое желание проявляться? Потому что Христос, вот вы неоднократно уже говорили, Христос говорит, кто хочет из вас быть большим, да будет вам слугой. Отсюда и вот это вот управляющий слуга, да, появляется. Но... Может быть, тогда тот, который желает властвовать, должен подавить в себе это желание? Ведь, с другой стороны, сказано, что покоритесь высшим властям. Они недаром ходят, недаром они меч носят, недаром они там вот поставлены. И всякая власть от Бога поставлена. Поэтому, может, стоит спросить, тебе Бог дал откровение идти, там, лезть куда-то и занимать какую-то должность выше?
1: Я думаю, стоит задать такой вопрос. Единственное, что, с чем я немножко не соглашусь здесь, что, наверное, вопрос человеку себе задать стоит о том, можешь ли ты это и есть ли у тебя к этому призвание. Но не нужно этого бояться, и не нужно избегать этого всего, потому что, коль ты чувствуешь, коль тебе об этом говорят, и в этом есть большая нужда, надо к этому идти. Единственный вопрос, я хотел бы затронуть, суть его заключается в том, что слово «властвовать» в данном случае, наверное, не совсем подходит.
0: Ну, пусть будет слово «руководить».
1: Вот «руководить» немножко по-другому звучит. В этом случае, когда мы говорим о руководстве, то стремление к этому, когда ты чувствуешь призвание, необходимость, я повторюсь еще раз, это нормально. А вот стремление властвовать, это уже, на мой личный взгляд, некий негативный термин, и как раз вот то, что говорит Христос, хочешь быть большим, будь слугою, все-таки хочешь быть большим, значит, это нормально, будь слугою, отметает вот эту вот фразу «властвовать», она не должна употребляться в принципе.
0: Просто действие этого человека, когда он получает или облекается какой-то властью, или получает какой-то управляющий статус, он уже после его действий будет видно, кто он властелин, или он управляющий, или он вообще тиран, или кто он такой. Это будет проявляться потом в делах, поэтому какое слово ни подбери, оно, по сути, небольшую роль играет на этом этапе.
1: Ну да, в принципе, да. Единственное, когда подобрано правильное слово, и человек для себя это слово принял именно таким, он, соответственно, тем самым демонстрирует, что он на самом деле думает. Если у него, ему легко на слух ложится слово «власть» и «властвовать», то, пожалуй, он не готов сейчас в этом, к этому вопросу. К этой ответственности. А если же ему легче на слух ложится понятие «руководить» и он подразумевает под этим именно принцип Христа, о котором я упомянул. Я думаю, этот человек готов, даже если он чего-то недопонимает, потому что апостолы Христа многое недопонимали. Христос допустил их быть руководителями церкви. Они многие вещи делали не так. Но благодаря тому, что они все-таки этот принцип основной усвоили, мы видим, что в конце концов он сделал из них руководителей, потому что они с ним советовались.
0: Ну хорошо, вот желание у человека есть. Он смотрит, у него даже какие-то способности в этом плане есть. Может быть, даже он учился чему-то, имеет какую-то степень в направлении там, менеджмента, руководства, еще чего-то. И что ему теперь с этим делать? Он хочет. Что ему дальше делать? Идти и свергать тех, которые, как по его мнению, действуют, ведут себя неправильно?
1: Я думаю, ему нужно начинать, по крайней мере, с меньшего. Начать с того, что ему сейчас доступно. И если этот человек действительно действует по принципу Христа, я вам скажу, даже в совершенно мирских светских организациях этот принцип рано или поздно проявится, и люди начнут тебя уважать.
0: Ну, не все, всегда будут недоброжелательны. Доступно, знаете как, весь вопрос очень часто к финансам сводится. Или к поддержке, какая у тебя есть. Так или иначе, в нашем мире можно достать практически все, что угодно, было бы желание. А если есть желание, и желание властвовать, да еще и определенный склад ума, можно достать все, что угодно.
1: Но это уже проблема того, кто так достает это.
0: Ну, а тогда что делать?
1: Мы же говорим о правильном лидере, о правильном слуге, о правильном управителе,
0: вот он человеку. Вот он видит, как лидер текущий ведет себя неуместно, неправильно. Он хочет это дело изменить, но ему не дают это сделать, не дают туда прорваться, не пускают туда. Как это? Ну что, переворот, что ли, тогда устраивать? Так получается. И раз уж желание властвовать, это нормально.
1: Нет, желание, наверное, не властвовать, а желание управлять или служить чем-то.
0: Пусть так.
1: Да, вот это правильно, вот это правильно. И это хорошо. Если такой человек задался такой целью, то Бог найдет ему возможность, где ему проявить этот дар. Переворотов, наверное, устраивать не стоит, потому что Христос легко мог бы устроить переворот в том обществе, куда он пришел, но он не делал этого. Однако Христос один из тех людей, которого можно назвать одним из лучших управителей и тем, который сумел организовать то, что стоит до сих пор христианство. Это его принцип, который он применил, и предлагаю я его применять по возможности в нашей среде. Коль возможности нет его применять, лучше найти место, где это возможно.
0: Благодарю вас, Евгений Леонидович. Дорогие друзья, вы слышали нашу дискуссию. Да благословит вас Господь сделать мудрый выбор, если у вас есть желание что-то в этой жизни менять.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто

0: Привет! Вы когда-нибудь видели звездную муху? Сейчас покажу.
1: Здравствуйте, ребята. Марк, ты, наверное, решил открыть новую планету и назвать ее своим именем, да?
0: Новую планету? Хорошая идея, только сначала я должен найти муху.
1: Да. А что ее искать? Вон она, Марк.
0: Где?
1: Да вон же.
0: Да где?
1: Да вон.
0: Где?
1: Эх, уже улетела.
0: Ты думаешь, я тут глупостями занимаюсь? Я муху хотел показать, а ты ну, смеешься.
1: Ну ладно тебе, Марк, я пошутила. Ну извини.
0: Не смешно.
1: Ну какую муху можно показать на звездном небе?
0: На звездном небе можно показать звездную муху.
1: Это ты в сказке, наверное, какой-нибудь вычитал, да?
0: Ни в какой не в сказке. Муха – это такое созвездие. Пойдем, покажу.
1: Ну пойдем. Марк, а ты уверен, что есть такое созвездие? Я вот никогда не слышала такого.
0: Говорю же тебе, я нашел его в этой энциклопедии. А, вот оно.
1: Давай посмотрим. За правду, муха.
0: А ты смеялась.
1: Да, но здесь написано, что это созвездие южного полушария, а мы с тобой живем в северном.
0: Значит, я не смогу показать ребятам муху, я-то обещал.
1: Вообще обещания надо выполнять.
0: Надо-то надо. Ну как?
1: Кажется, я знаю один способ. Сейчас мы научим делать вас домашний планетарий. Для этого нужно взять картонную коробку. Если хотите, можно обернуть ее цветной бумагой. Мы наклеили цветную бумагу просто на одну сторону. Мы выбрали черный цвет, потому что он больше похож на ночное небо. Далее нам потребуется шило. Будьте осторожны, когда будете с ним работать. И фонарик. Ну что, Марк, где наша муха?
0: Вот она.
1: Так, как она у нас выглядит? Делаем звезды. Марк, а ты знаешь, откуда появились звезды?
0: Ну, если бы створили мир, то и звезды, конечно.
1: Верно. А ты помнишь, за сколько дней он сотворил нашу Землю?
0: За 6.
1: А в какой день появились звезды?
0: Во 2.
1: Нет.
0: В 3.
1: Нет. Вот послушай, что написано в Библии об этом. Давай посмотрим. И создал Бог 2 светила великие. Светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью. И звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. И был вечер, и было утро, день 4.
0: Ну, я так и думал. На 4-й день.
1: Кстати, наш планетарий готов.
0: А как он работает?
1: Для этого нужно взять фонарик и погасить основной свет.
0: Ага, сейчас.
1: Мы направим фонарик так, чтобы свет шел через дырочки на стену. И у нас получится звездное небо. Внимание!
0: Выключаю!
1: Ну как, нравится?
0: Здорово, только на муху что-то не очень похоже.
1: А ты включи воображение.
0: Включаю!
1: Предлагаю совершить экскурсию по Солнечной системе.
0: Кстати, Солнце – это тоже звезда.
1: Верно. Только по сравнению с другими звездами, оно находится так близко к Земле, что притягивает ее, ну и согревает своим теплом, конечно.
0: Я читал в энциклопедии, что в Солнечной системе ровно 9 планет.
1: Нет, уже 8.
0: А что случилось с 9-й? Она что, на Солнце сгорела?
1: Я тебе об этом попозже расскажу. А сейчас мы представляем самую близкую к Солнцу планету – Меркурий.
0: Он не такой уж большой.
1: Ну, по сравнению с Солнцем, все планеты кажутся маленькими. Но Меркурий на самом деле небольшая планета. Чуть побольше нашей Луны, наверное.
0: Кто у нас следующий после Меркурия?
1: После Меркурия идет Венера. Это одно из самых ярких светил земного неба. Ярче Венеры только Солнце и Луна. Древние люди называли Венеру утренней вечерней звездой. Именно в это время ее можно было увидеть на небе.
0: А вслед за Венерой у нас идет Земля.
1: Да, но Землей мы закончим нашу экскурсию. А сейчас представляем 4-ю планету Солнечной системы – Марс.
0: Какой он красный!
1: Именно из-за такого кроваво-красного света он и получил свое название – Марс. Так еще в древности назвали мифического бога войны. 5-я планета от Солнца – это Юпитер. Это самая большая планета в Солнечной системе. Юпитер тяжелее Земли в 318 раз.
0: вслед за Юпитером у нас идет Сатурн, моя любимая планета.
1: Мне кажется, я догадываюсь, почему она тебе нравится. Из-за колец, да?
0: Да.
1: Вслед за Сатурном идут седьмая планета Солнечной системы – Уран, и последняя, восьмая планета – Нептун.
0: Ну, думаю, теперь ты должна выполнить свое обещание, рассказать, что же случилось с девятой планетой.
1: Действительно, есть небесное тело, которое раньше считалось девятой планетой, называлось Плутон. Но однажды ученые-астрономы собрались и решили, что Плутон слишком далеко находится от Солнца и слишком мал, поэтому недостоин называться планетой. Так у нас в Солнечной системе осталось только 8 планет.
0: А может, слетаем на Плутон? Посмотрим, как ему там живется вдали от Солнца.
1: Боюсь, мы тогда, Марк, не скоро вернемся. А ты помнишь, у нас ведь дома назначена встреча?
0: Да, точно. Тогда полетели.
1: Полетели. Посмотри, какая она красивая, наша Земля.
0: Да, самая красивая планета на свете.
1: Внимание, пристегните ремни, заходим на посадку.

0: сегодня у нас гости.
1: Знакомьтесь, это Юля.
2: Здравствуйте.
0: Юля очень любит петь. Юль, а какие тебе песенки нравятся больше всего?
2: Задорные, веселые.
0: Нам тоже. Сегодня Юля споет для нас песенку, а Марк ей поможет. Юль, про что это будет песня?
2: Песня про трубочистов, которые любят смотреть на звезды.
0: Ну что ж, послушаем.

0: Думаю, ребятам эта песня очень понравилась. Ну что ж, пришла пора прощаться.
1: А задание?
0: Внимание, сегодня это загадка. Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорей. Ребят, ответ на эту загадку вы можете найти в начале Библии.
1: Давай повторим.
0: Давай.
1: Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорей.
0: Всем, кто напишет нам ответ, мы вышли в подарок красивые открытки. До свидания, ребят.
1: Пока. До новой встречи.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: А теперь прибывают сии три: вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Песня «Знает каждый» исполняет Марк Латухин.

смогу перевернуть. И смело отправляюсь в дальний путь. В доске я по-геройски выхожу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я рад поприветствовать вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, подписчики и все, кто присоединяется к тому, чтобы, открывая Библию, открывая Слово Божие, увидеть там для себя уроки на сегодняшний день, в наше время, вот живущим в 21 веке. Ну и, конечно, интересно почерпнуть мысли о прошлом, как это было и все-таки, а чему это может научить меня и вас вот в нынешнем веке. Удивительная глава, о которой сегодня пойдет речь, и тема, она достаточно популярная, как бы, ну, на слуху, давайте так скажем, о том, что есть у Христа прямое повеление для своих учеников, где он сказал: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». Есть, конечно, много, наверное, разных мыслей, почему Христос сказал, чтобы мы были как змии, и параллельно или одновременно, чтобы мы были и как голуби. Возможно ли вообще в одном человеке объединить эти два совершенно разных, противоположных, антагоничных существа, да, или, скажем, животных, птицы, млекопитающих, ползающих. То есть как это может быть в одном человеке? Это очень интересная тема. Так как Христос это сказал в повелительном наклонении: «Будьте». И об этом стоит подумать, потому что, с одной стороны, можно легко сказать: нет, это невозможно, я это никогда не буду делать, нет, это не про нас и так далее. Но с другой стороны, подождите, если Христос сказал такое повеление, значит, оно имеет место быть. Значит, что-то нам нужно еще подумать, прочитать, увидеть и сделать какой-то вывод. Ну, и еще хочу сказать, что мне нравится в Евангелии то, что Христос никогда не говорил что-то примитивно, односложно. Знаете, вот некая категоричность некоторых людей сегодня, она тоже вызывает некую, скажем, полярность мнений. Вот так и не иначе. Ну, давайте обсуждать, давайте посмотрим, а что Библия говорит, а что Христос говорит, а что апостолы говорят, а что пророки. Потому что библейская истина, она всегда гармонировала между тем, что говорили древние пророки, современные апостолы, Христос, Бог, Тора. То есть нет противоречий. Есть, может быть, какие-то небольшие корректировки, видоизмененные согласно времени. Но не отрицание прошлого, вычеркивание и создание чего-то нового. Как это может показаться при первом взгляде, например, например, вопрос, связанный с законом Божьим. У меня на канале есть проповеди, где разбор текста, Римлянам 7 глава, где мы говорим о том, почему Павел так высказывался о законе. И действительно ли он был за то, чтобы закон отменить или куда-то его деть. Ну вот, скажем, это один из примеров, а их таких достаточно много. Итак, 10 глава Евангелия от Матфея. Давайте мы с вами прочитаем 16 стих, а потом посмотрим в контекст. «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби». И в 17 стихе говорит: «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». Ну и получается немножко такая, знаете, плачевная картина. Надо быть мудрым, как змея, нужно быть простым, как голубь, как-то это все в одном человеке научиться примерять и остерегаться людей. Когда он это сказал? Если читать в начале главы, здесь написано, он избирает учеников. И потом в 6 стихе говорит: «А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Отправляет их к иудеям, к евреям. «Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Сегодня наша церковь проповедует о том, что Христос скоро придет. Он не придет там через 1000 лет, через 500 лет. Мы видим библейские пророчества, сопоставляем все сказанное, и мы можем сегодня утверждать, что Христос придет скоро. Это самая главная тема, которая вообще есть в Евангелии. Об этом, кстати, как мы видим, говорил и Христос. «Идите и что? Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Но проповедовать о Царстве Небесном недостаточно, потому что дальше он говорит: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте». мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». И вот получается очень такая, ну, удивительная картина. Если мы должны проповедовать Христа, то зачем нам сегодня заниматься обычной, как бы, практикой христианского служения? Вот как здесь написано: исцеление, прокаженных, там, помощь таким людям, таким, даже мертвых воскрешать. И, кстати, возникает вопрос, да, много ли сегодня воскресло мертвых? Но вы посмотрите, например, на то, что происходило в Первоапостольской церкви. Апостол Павел воскрешал мертвых. И мы видим того юношу, который пал бездыханный с третьего жилья, Евтих, да, и потом он был поднят живым и здоровым. А Павел пошел и продолжил слово до полуночи дальше. Более того, мы читаем здесь о том, что он говорит: проповедуя о том, что Царство Божие приблизилось, продолжайте жить и делать добро. То есть это очевидно, не просто вот отрешились от всего, улетели в какой-то астрал, я не знаю, в нирвану, и там проповедуем, что Христос скоро придет, учиться не надо, жениться не надо, там работать не надо, созидать, строить и прочее, ничего не надо, Христос скоро придет. Это не так, библейская истина говорит о том, что немножко по-другому. Проповедовать, что приблизилось Царство, и жить с пониманием, что Царство Божие приблизилось. Вот это очень важно. Когда я живу и думаю, что Царство Божие не скоро, и вообще надо другим заниматься, это очень четко отразится на моем образе жизни. Любой человек может это проверить. Но если человек хорошо понимает Писание и находит здесь то, что тут написано, он продолжает жить, но он это делает совершенно по-другому, не так, как делал бы человек, который не верит и не знает о том, что Христос скоро придет. И поэтому он здесь говорит: не берите с собой золото, серебра, меди в поясы, ибо трудящийся достоин пропитания. Кстати, вот эта идея, библейская идея о том, что трудящийся на духовном поприще может и должен, да, как бы питаться от стола Господня, от той самой десятины, которую человек посвящает Господу, а Господь говорит: а я разрешил левитам брать из нее, то есть тем, кто трудится во святилище. Таким образом, мы находим, что Бог говорит: я хочу, чтобы вы позаботились о главном, о том, чтобы приготовить людей к пришествию Христа. И поэтому, смотрите, есть как бы разные возможности для того, чтобы совершать подобное служение. Проповедник Евангелия, он открывает людям библейскую истину. Он сопоставляет текст с текстом и открывает ту глубину и красоту, которая есть. А кто-то просто живет добросовестной жизнью, поддерживает это служение и своим примером также показывает, как бы, добрый пример. Поэтому он говорит: входя в дом, приветствуйте, говоря: мир дому сему. Это очень библейское выражение. Я заметил, иногда приходишь в дом, и если люди столкнулись уже с Библией, и ты говоришь: мир вашему дому, обычно отвечают: с миром принимаем. А некоторые говорят: ну, спасибо, спасибо. Вот это интересная библейская, скажем, наука для нас, да, желать мир в тот дом, в который мы входим. И поэтому он говорит: а если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то вы, выходя из того дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. То есть, чтобы человек не огорчался, не пытался снизвести огонь или еще что-то. И вот он потом говорит: отраднее, говорю вам, будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Вот, оказывается, к какому контексту относит Иисус вот это выражение «быть мудрым и быть простым». Ну, давайте посмотрим на некоторую, скажем, экзегетику вот этого отрывка. А что же все-таки написано в некоторых текстах? Я нашел одно интересное, как сказать, обстоятельство, с которым хочу с вами тоже поделиться. Значит, вот здесь интересное слово «будьте». Там стоит греческое слово «сделайтесь» или «родитесь». Вот интересно, да? Не просто немножечко подвиньтесь вот к этому, а он говорит «сделайтесь такими» или «родитесь». «Родитесь какими? Мудрыми, как змеи, и простыми, как голуби». Такого не существует животного, которое было бы как голубь и как змея. И таким надо стать. Человеку, который понимает время и место, где он находится и чем он должен заниматься. Но посмотрите, еще интересно. Следующее слово Мудры. Вот это слово интересное, мудры. Оно переводится как разумный, рассудительный, мудрый, догадливый. Будьте мудрыми, как змеи. И вот это слово мудрый, оно используется, например, в книге Бытие, в 41 главе, 33 стих, где сказано, что фараон говорит: «И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землей египетской». Стоит то же самое слово «мудрость», да, или как бы быть мудрым, рассудительным, догадливым. В Матфея 25 глава, 8 стих написано: «Неразумные же сказали мудрым». Помните, пять мудрых, пять неразумных дев. «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». И в Матфея 24, 45 тоже сказано: «Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя?» Это очень интересно, да, то есть вот это слово «мудрость», оно используется в отношении вот Иосифа, например, да, потом вот этих мудрых дев, которые спасутся, которые запаслись маслом, это тоже, да, скажем, качество мудрости. И еще в 7 главе 24 стих написано: «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». И там, если помните, чем заканчивается эта история, что подули ветры, наперли на этот дом дожди, воды, и он устоял, потому что мудрый человек построил мудро. Поэтому что делает Господь? Он делает читающих Писания, чтущих Бога, он делает их мудрыми. Он делает мудрыми, потому что у апостола Павла написано: «Но мудрость, сходящая свыше, не земная, бесовская», это больше граничит с понятием хитрость, да, вот как коварство, лукавство, какой-то хитромудрый. Вот. Ну, а есть мудрость библейская. И вот Бог дает эту мудрость, ее очень важно от Господа получить. Поэтому вот эта мудрость, будьте мудрыми, вот благоразумными, еще раз, рассудительными, догадливыми. Я вспоминаю историю, когда во дни Давида написано, что пострадали от рук Доика и Думиянина, пострадали сыновья священника. И он говорит: «На мне грех сей, потому что я видел, что там был Доик, я должен был догадаться». То есть мне должна была эта мысль прийти, чтобы сохранилась вот эта семья. Но видите, что мы здесь находим. А вот теперь то интересное, о чем я сказал ранее. Слово «змей» по-гречески, дословно, с греческого или по-гречески звучит как «офис». Вот дословно слово «змей» – это «офис». Итак, что это, кстати, можно назвать достаточно символичным, да, офис, как это можно еще перевести? Это, как сказано, да, мудрость, хитрость, змей или еще сатана, что тоже дословно переводится как сатана, то есть змей – это сатана. И вы помните, что в Библии очень много есть противопоставлений, противоположностей. Ну, например, Каин и Авель – это два направления Божьего как бы народа и ему противостоящих антонимов. Вот как бы что можно противопоставить Авелю, его покорности? Это Каина с его непокорностью. Второй момент – там праведники и нечестивые. Праведники – это те, которых Бог сделал праведниками, кого он считает праведниками. И нечестивые – это те, которые отрицают Господа, которые живут по своим правилам и не поступают, как сказал Господь. Святые и грешные. Опять же, святые – это не просто там, ну, не имеющие пятна порока и даже желания согрешить. Святой дословно переводится как отделенный. Грешные – понятно, который согрешает. Больные и здоровые. Бог и сатана. Мудрость и глупость. У Соломона вообще на эту тему там сотни стихов. И вот змей и голубь мы здесь находим. Да? И вот давайте посмотрим, где мы в Библии находим змея. Первое упоминание – это Бытие 3.1. Написано: «Змей был хитрее всех зверей полевых». Так вот, это не совсем правильный перевод в нашем русском синодальном тексте, где сказано, что он был хитрее. Еще раз мы вспоминаем тот текст, о котором мы говорили, да, перевод, что он был рассудительный, догадливый, то есть он был, ну, такой смышленый, да, потому что он ползает на чреве определенным образом, чтобы на него не наступили, он должен быть, как сказать, изворотливее немножко, да, чтобы жить. Бог сотворил его без греха таким. А вот грех или после грехопадения, конечно, уже произошли очень плачевные изменения. У животных выросли клыки, и змей тоже ни с чем хорошим никогда больше не ассоциируется. Вот что интересно дальше. Второе упоминание тоже находим о змее. Это числа, 29 глава. И вот здесь, кстати, в книге «Числа» мы находим одну историю, которая очень достаточно для нас с вами может быть поучительна. Здесь читаем следующее, 4 стих. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома. И смотрите, и стал малодушествовать народ на пути, и говорил народ против Бога и против Моисея. Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа и сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказали, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев, и помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Это очень, как вы видите, интересная, поучительная история. Бог, вот этот малодушествующий народ, начал воспитывать определенным образом именно через змей. Но в этом же отрывке мы находим кое-что интересное. То есть смотри и делай выводы. Если ты ропщешь, и тебя укусил змей, ты можешь посмотреть с верой на вот этот символ, и тогда таким образом ты останешься жить. С одной стороны, и урок послушания, и урок веры. И заметьте, что еще раз, да, вот мы можем сказать, между прочим, в 1 Коринфянам 10:9, здесь апостол Павел вспоминает эту историю, и вот как он говорит об этом. С 8 даже стиха. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Иисуса Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Так кого они искушали? Христа? Здесь написано, что они искушали Бога, да, и Моисея. Они говорили против Бога и начали как бы жаловаться на то, что Господь неправильно с ними поступает, и им есть нечего, а то, что дают им противно, воды нет, хлеба нет и так далее. Ну, это несправедливо, потому что я вот буквально недавно проповедовал в одном из городов в церкви о том, сколько продовольствия нужно было для Израиля, чтобы один день прожить в пустыне, 2-3 миллиона людей плюс скот. Это колоссальные, знаете, вагоны с продовольствием. И, соответственно, Богу было неприятно это слышать. Он допустил, чтобы вот эта как бы ассоциация была, что змей может вот так делать. Третье упоминание в книге Притчи, 23 глава, 32 стих, где сказано, «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид». Что мы здесь находим? Что жизнь покатится по наклонной плоскости, и у нее будут большие проблемы. В Новом Завете Иоанн Креститель говорит тем, которые лукаво подходили к его крещению, он им прямо сказал, порождение ехиднины, или дети хитрости, дети вот этого коварства. Он был очень против этого. Ну и еще, кстати, есть очень хорошее обетование в Новом Завете, это Луки 10:19, где Христос говорит, «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». То есть наступать на коварство, на хитрость. Чем наступать? Что можно противопоставить коварству и хитрости? Простоту. И вот интересно, что и в Марка 16:18 написано, «И будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». И в Деянии апостолов есть история, когда апостол Павел после кораблекрушения грелся у огня и взял хворост, и повисло ехидна, написано у него на руке. И люди замерли и говорят, как это точно бес, потому что если Бог его в кораблекрушении спас, и теперь его настигает Божья кара. Но он стряхнул ее в огонь, написано, и не было никакого вреда. Они немножко подождали, яд не действует, да, и что? И они начали говорить, это Бог. То есть какая большая разница от дьявола до Бога? Такая маленькая перемычка. И между прочим, кстати, самая страшная змея, которая сегодня существует, это африканская змея мамба. Она развивает, я разные нашел источники, в одном написано 10,9 км в час, в другом до 19 по прямой, когда она вот в страхе, скажем, да, или в агрессии, в погоне, прыгает. Ее яд действует стремительно, 30 минут человек умирает. Вот. Есть еще другие змеи, плюющие змеи, например, яд летит на 2 метра, в основном в глаза, как бы она вот туда целится, и у человека мутнеет роговица, и он просто слепнет навсегда. Яд, что он делает? Он сворачивает кровь, более того, влияет на мускулатуру, на сердечную мышцу, на скелет. То есть, казалось бы, ну как так? Между прочим, у змеи нет ушей, она не слышит, она... Именно вот этим средним ухом чувствует эти все вибрации, плюс кончиком языка. Она за 40 сантиметров мышу чувствует. Там колебания мельчайшие и также изменение температуры. Поэтому что мы можем сказать? Что есть выражение очень, конечно, интересное. Не наступай на них, на змей, и у тебя не будет, и у них не будет причины тебя кусать. Но, видите ли, друзья, сегодня змея носит нарицательный характер. То есть нет ничего на свете ядовитей, чем дружный женский коллектив. И по-всякому и шутят, и, видите, так вот поступают. И это неприятная ассоциация, да, когда кому-то говорят, вот как змея. Ну, как-то, я думаю, самые негативные эмоции. Вот сразу, может быть, у кого-то даже и фамилия вот в голове всплыла, или лицо чье-то, или имя. Но, друзья, давайте будем более благородными в этом вопросе и будем по-другому смотреть. Но текст не закончился на змеях, то есть змея действительно имеет негативы, но Христос говорит, вот вы должны взять у этого негатива лучшее, а что? Мудрость, проворность, да, вот эту реакцию, то есть быть вот что-то можно взять лучше и у худших. Поэтому вот здесь не подходит полная аналогия. Если змея это плохо, значит ничего у змеи научиться и взять для себя нельзя. Это неправильно. То есть мы у всего можем научиться. И это очень хороший вывод для нас. У бандитов можно чему-то научиться. Даже элементарно научиться то или тому, как не надо поступать. Это тоже очень важно для человека видеть. Но дальше он говорит теперь о голубе. И посмотрите, какие варианты про голубя. Будьте простыми. И вот это слово «простой», «чистый», «невинный», «простой», буквально другой или как бы беспримесный, если говорить о золоте там и так далее, или нетронутый, чистокровный, неповрежденный, непорочный. Вот, скажем, представьте, какой может быть христианин, каким он может стать человеком, если он будет мудрым, дальновидным, смекалистым, да, вот таким, скажем, ну, как вот, вот эти качества у змеи, и вместе с этим вот простым, как голубь. Между прочим, голубь еще в древности считался символом плодородия и мира. И в разные, скажем, времена создавались разного рода миротворческие организации, и символом всегда был голубь, и голубь был с масленичной веточкой в клюве после того, как Ной его выпустил. И теперь где мы находим про голубя? Между прочим, интересно, в Римлянам 16:19 написано: «Ваша покорность вере всем известна, посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло». Видите, как апостол Павел чуть-чуть перефразировал, получается, вот эту идею, сказанную Христом, что мы должны быть к добру вот такие мудры, мы все должны видеть, где мы можем.

есть голубь в Библии. Ной выпускал голубя из ковчега, он вернулся, 7 дней подождал, опять выпустил, вернулся с веточкой уже к вечеру, да, и еще раз выпустил, и больше голубь не прилетел. И вот это вестник, да, голубь с веточкой зеленой в клювике, это как раз-таки символ мира, так оно остается до сегодняшнего дня. Белый голубь – символ чистоты. Второе, где мы находим, голубя приносили в жертву Господу. Самые бедные люди могли себе позволить купить голубя и принести его в жертву. Между прочим, в Иоанна 1:32 мы находим историю, когда Христос крестился, и Иоанн видит Духа, как голубя, сходящего на Христа. То есть вот этот символ Духа Святого, сходящего на Иисуса, тоже имеет очень хорошую такую, скажем, для нас пример, мотивацию вестника. Ну и помните, что в Новом Завете Христос дважды в начале и в конце своего служения прогоняет из храма, как написано, да, продающих голубей и миновщиков, потому что в храме они устроили не место встречи человека и Бога, а устроили базар, самый что ни на есть настоящий базар. И поэтому сегодня, когда мы можем вот посмотреть, христиане, как понимают голубя, это символ Духа Святого. И вот кроме всего прочего, есть, кстати, и в мусульманстве интересная мысль о том, что на плече пророка Мухаммеда появился голубь, олицетворяя сходящее на него божественное вдохновение. Видите, эта идея как бы присутствует во многих местах. Кстати, ни в одной стране мира не ассоциируется голубь с чем-то, кроме мира. Просто нету такого. И много есть еще интересного, потому что считалось, что и дьявол, и ведьмы могут принимать любые обличия, кроме голубя, осла и овцы. Да, вот интересно, что как бы овечка, она символизирует жертвенное животное. Ну, там есть еще в Древнем Риме много разных интересных таких как бы историй, связанных с голубем. Вот. Ну, и он еще является преданным очень своему семейству, своему потомству, поэтому мать и голубь тоже имеют очень много общего. Более того, кстати, в Америке сегодня целующиеся голубки символизируют влюбленных. Это такое тоже символично. И в США и Великобритании политиков, лоббирующих военные действия, называют хауками или ястребами. А мирных политических деятелей их называют doves, то есть это голуби. Ну, тоже вот интересно, да? То есть символ. И вот Христос говорит, у всего есть символ, у сатаны есть символ, но у него тоже можно кое-чему научиться, чтобы мы не были вот это, знаете, как простота хуже воровства. Там, кстати, есть продолжение, когда это, скажем, простота, а не просто нечто, скажем, такое, что-то связанное с чем-то таким, знаете, глупым, недалеким. Поэтому не совсем хорошо сегодня. Вот Бог не этому учит, что мы должны быть такими наивными, знаете, даже глупыми, что воровство, хотя это и грех, и преступление, и перед законом, и перед Богом, что это даже лучше, чем вот эта глупость. Нет, конечно, Бог наделяет своих детей мудростью, вот, а не просто какой-то глупостью, которой они обладали, может быть, от рождения. Он это исправляет. Итак, давайте сделаем выводы, друзья. Надо сегодня родиться. Нужно просить у Бога вот это новое рождение, чтобы быть мудрыми, разумными, смекалистыми, да, и в этом всем, скажем, вот это все повернуть в доброе, в добро, в ту истину, которую Господь нам открывает. Но и в это же время подразумевается, что Господь ожидает от нас, что мы должны быть простыми, мы должны быть чистыми, неповрежденными, не без примесей, да, а где мы такой пример находим? У Иисуса. И вот в одном человеке Господь просит, чтобы родился вот этот новый христианин, да, человек по подобию Христа, противопоставляющий себя сатане. Но не просто противопоставляющий, знаете, вот таким просто молчаливой позиции, а именно что-то у него тоже взявший, да, научившийся вот этим качеством определенным, но не характера, а вот такой реакции, да, то есть чтобы мы были, вот как они, как Христос говорил, с лукавым по лукавству, точно так же и здесь. И поэтому это повеление Иисуса нужно рассматривать как важное для себя, быть миротворцами, мудрыми, как Соломон, и вместе с этим простыми, как Иисус. И пусть Господь нас

0: благословит, чтобы мы с вами могли научиться такому поведению. Я не могу сказать, что это легко. Я не могу сказать, что это вот так, знаете, все, понял, послушал, прочитал, все, пошел теперь. Но просить у Бога мудрости, просить у Него этой простоты и поступать соответствующим образом, это мы можем. И вот к этому надо стремиться. Поэтому пусть Господь нас благословит, поддержит, чтобы мы поступали благоразумно, мудро, в простоте и через это прославляли Господа, потому что Ему приятно видеть, когда дети Его исполняют то, что Он повелел. Помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за то, что Ты открыл перед нами абсолютно непонятный доселе путь. Как нам в одном человеке сегодня уместить вот эти как бы особенные качества. И мы знаем, что Ты можешь дать эту мудрость, которая сходит от Тебя свыше, которую сатана извратил в лице змея, и она стала коварством. Но, Господи, Ты наделишь своих детей особой мудростью поступать благоразумно. И вместе с этим простотой голубя, доверчивостью, любовью, терпением, теми качествами, которыми обладает мать. Пожалуйста, Господи, благослови каждого, чтобы мы были такими. Так хочется встретить Тебя в числе спасенных. Так хочется, Господи, когда увидим признаки Твоего пришествия, еще сильнее восклониться, поднять голову, посмотреть на небеса и сказать: «Вот Бог наш, на Него мы уповали, Он спас нас». Сохрани от всякого зла и помоги нам сиять, как дети Твои в этом строптивом и развращенном мире. Для славы Твоей просим во имя Христа. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте. Депрессия. Кто из нас не ставил себе такой диагноз в доверительных беседах с подругами? А что на самом деле означает это часто употребляемое нами слово? Всемирная организация здравоохранения говорит о депрессии как об эпидемии, все больше охватывающей человечество. Вовремя распознать и обезвредить депрессию поможет врач из санатория здорового образа жизни «Наш дом» Наталья Назарова.

0: Депрессия – это не просто состояние, когда у нас плохое настроение, когда мне там, может быть, кажется, что у меня неудачный день. Но депрессия – это состояние в буквальном смысле болезни. Болезнь, из которой человеку очень сложно бывает выйти. По данным Всемирной организации здравоохранения, если темпы роста депрессии останутся такими же, как сегодня, то к 2020 году она будет стоять на втором месте по причинам инвалидности после сердечно-сосудистых заболеваний. То есть эта болезнь не только и не просто, она касается внутреннего состояния человека, когда, ну, мне ничего не хочется, и все. И, в принципе, от этого, может быть, никто не страдает. Но это к инвалидности может приводить. То есть это достаточно серьезное состояние человека. Депрессия – это состояние длительное. Длительное и даже бывает многомесячное и многолетнее. И чем оно характеризуется? Несколько основных признаков. Чувство глубокой печали или внутренняя пустота. Дальше. Снижение или отсутствие интереса к окружающему миру. Ощущение такой апатии. Вообще вот для депрессии характерно состояние бесчувственности определенной. Что интересно. Хотя мы говорим, что есть глубокая печаль, но одновременно вот на какие-то такие обычные события повседневные человек может почти никак не реагировать. Вот это вот бывает даже странно видеть. Вначале характерно изменение чувств на такие негативные. Но если это состояние продолжается, то чем дальше, тем больше вообще пропадают всякие чувства. Вот это вот состояние, оно кажется, что, может быть, это лучше стало наоборот, что меня, например, что-то огорчало, а потом оно перестает меня огорчать. И мне становится как бы все равно. Но на самом деле это не такой уж хороший признак. Это говорит о том, что нервная система, она, можно сказать, защищается от перегрузки. И она вообще закрывает себя, человек закрывается от любых ощущений, от любых чувств. И наоборот, когда человек начинает выходить из депрессии, очень часто у него первыми начинают проявляться такие негативные чувства. То есть, ну, например, негативные в смысле, вот, ну, может быть, тяжелые, подавленные чувства, часто это является хорошим признаком после такого длительного периода бесчувственности и апатии. Состояние внутреннего беспокойства или напряжения. Человеку очень сложно расслабиться или практически невозможно расслабиться. Он постоянно как бы в таких тисках. Как бы он себя ни уговаривал, как бы его ни уговаривали, что нужно расслабиться, что не о чем беспокоиться, эта проблема не стоит там, чтобы так о ней думать, но человек не может это отпустить, он постоянно вот это прокручивает в голове, оно у него вертится, вертится, он ложится с этими мыслями, встает с этими мыслями, и они постоянно присутствуют. Чувство чрезмерной вины или низкая самооценка. Часто человек начинает винить других людей за то, что они не дают ему любви, например. Но это не потому, что другие люди так поступают, да? А человек сам не может в этом состоянии вот как бы принять вот эту вот заботу. Он чувствует себя оторванным от всего окружающего мира, как улитка, которая в своей раковине, и кажется, что там вокруг никого нет. Следующее – это ощущение безнадежности. Человеку вот этот вот черный период кажется, что он размазан по всей жизни. И человеку вообще сложно представить, что как-то по-другому будет. К нему не пробиться. То есть он в своем мире, в своем внутреннем мире. И он воспринимает мир изнутри, вот со своей точки зрения. Именно в таком негативном свете. Общая слабость и хроническая усталость. Человеку, он все время устает. От самых любых таких действий, каких-то простых, человек устает. Там, не знаю, пошел чайник поставил на кухне, он уже устал. И вы знаете, очень часто человек и из-за того, что у него слабость, он перестает делать простые вещи. Ему сложно заставить себя что-то сделать. Он практически не может работать. Вот почему мы говорим инвалидность. Потому что он не может работать. Он не может выполнять самые обычные обязанности. Не просто на работе, но и повседневные обязанности ему практически сложно очень делать. Следующее – это нарушение аппетита. И, как правило, при депрессии снижается аппетит, отсутствует вообще. То есть, когда в начале вот такого стрессового, что ли, состояния человек часто начинает много есть, то при глубокой депрессии у него как раз вообще аппетит пропадает. Люди резко худеют. Когда других причин нету для похудения, исключены все остальные причины, по этому признаку можно заподозрить депрессию, что она присутствует у человека. Нарушение сна, как правило, присутствует. И причем интересно такое парадоксальное нарушение сна. То есть человек, ему сложно засыпать, и утром сложно просыпаться. После сна человек морально себя чувствует очень тяжело, таким раздавленным, потому что, ну, как бы предстоит целый день, и человек подсознательно чувствует, что у него нет сил прожить этот день. И поэтому с утра ему тяжело, к вечеру это состояние облегчается, но получается, что человек боится заснуть. Это сопровождается, естественно, тем, что он хочет спать в течение дня, а ночью такие вот урывки сна. И, наконец, ухудшение памяти. Вот человек такой становится крайне рассеянный. Куда ни положит вещь, он тут же забывает. Депрессия – одно из заболеваний очень интересных. Дело в том, что депрессия, она может иметь маски. Боли в различных частях тела. У человека болит то в одном месте, то в другом месте. То у него сердце болит, то у него желудок болит, то у него спина болит, то у него голова болит. И все время что-то болит. И вот часто характерно именно боли, которые из одного участка в другой перемещаются. И причин для этих болей вроде бы и нету. Это очень часто характерно для депрессии. Следующее – это нарушение работы внутренних органов. Например, у человека начинаются проблемы с кишечником. Там могут быть запоры, могут быть, наоборот, усиление перистальтики. Может быть дискинезия желчеводящих путей на этой почве. Может быть проблема с желудком на этой почве. Но с любыми органами, это я только пищеварение затронула. А фактически любые органы могут реагировать. Особенно это касается сердечной деятельности, сосудистой системы. То есть сердце может болеть, сосуды могут неправильно реагировать. Очень часто человек может пытаться снять вот это такое напряженное внутреннее состояние чем-нибудь, но чтобы хоть немножко легче ему стало. И очень часто человек приобретает зависимость. Зависимость от тех веществ, например, которые, ну так, иллюзию такую дают, иллюзию того, что они снимают вот это напряжение. Это кофеин. Это алкоголь, это никотин, прежде всего. И, кстати, они, в свою очередь, приводят, усугубляют это состояние депрессивное. И, наконец, еще одна маска – это антисоциальное поведение. Антисоциальное поведение. Очень часто человек начинает действовать, назло, что ли. Очень часто это у детей проявляется. То, что вот чувство одиночества, брошенности, нелюбви дети маскируют вот именно таким поведением.
1: Врачи утверждают, что на появление депрессии влияют факторы, на которые мы часто не обращаем внимания. Оказывается, недостаток сна, солнечного света или свежего воздуха, а также неполноценный рацион способствуют развитию этой болезни. К примеру, исследование, проведенное группой британских специалистов, говорит, что значительно увеличивает риск возникновения депрессии любовь к продуктам, содержащим консерванты.

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Консерванты значатся на этикетках под шифрами от Е200 до Е299, то есть их код начинается на цифру 2. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. В среде, в которой присутствует такой препарат, погибают бактерии. Одни из самых распространенных консервантов – нитродобавки Е250, нитрит натрия, Е251, нитрат натрия и Е252, нитрат калия. Именно им колбаса обязана своей привлекательной розовой мякотью. Ведь в процессе обработки фарш приобретает серо-бурый цвет. Они содержатся не только в колбасных изделиях, но и в копченой рыбе, шпротах, консервированной сельди. В больших дозах нитраты и нитриты вызывают отравление. Отрицательно влияют на печень и приводят к аномалиям плода во время беременности. К тому же любые консерванты убивают бактерии, в том числе и полезные бифидобактерии в кишечнике человека, и способствуют развитию дисбактериоза. Людям, страдающим заболеваниями печени, кишечника, дисбактериозом, холециститом, вообще рекомендуется исключить из рациона продукты, содержащие нитродобавки. У таких людей часть нитратов, попадая в желудочно-кишечный тракт, превращается в более токсичные нитриты, которые, в свою очередь, образуют довольно сильные канцерогены – нитрозамины –

0: Очень часто можно встретить консервант под названием бензоат натрия Е211. Он часто присутствует в еде, которую любят дети. Его добавляют в газировку и чипсы, в мясо и кетчуп и многое другое. Употребление Е211 в пищу вводит детей в состояние гиперактивности. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Обнаружил также, что данное соединение наносит вред ДНК. А в сочетании с витамином С, например, в некоторых видах газировки, Е211 образует канцерогенное вещество бензол. Конечно, разовое употребление этих веществ не приведет вас в больницу. Но какое количество бензоата натрия безопасно именно для вас, с вашими особенностями организма, вам никто не сможет сказать. Дети же обладают слабой способностью инактивировать в организме бензоат натрия. И чем моложе их возраст, тем беззащитнее организм в отношении вредного влияния бензойной кислоты. Некоторые очень опасные консерванты приходят в наш дом анонимно. Те вещества, которые производитель наносит на кожуру фруктов, он не обязан указывать на этикетке. Поэтому, тщательно моя фрукты, вы избавляете свой организм не только от пыли, но и от вредных соединений. Не разрешайте детям есть невымытые бананы. Вредные вещества с их шкурки легко могут попасть на руки ребенка, а потом и на мякоть банана. Молочные и кисломолочные продукты тоже нередко содержат в себе консерванты во имя увеличения срока хранения и ради улучшения вкуса. А на деле для увеличения продаж. Самый важный ориентир – срок их хранения не должен превышать 3-5 суток. Йогурт, который можно хранить год, да еще без холодильника, говорит сам за себя. Лучше выбирать те молочные продукты, которые не привезены из-за 3-9 земель, а произведены в ближайшем к вам районе. Все консерванты невозможно охватить в маленькой рубрике. Но повторим несколько основных правил. Срок годности для каждого вида продуктов должен быть минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Фрукты, в том числе обладающие несъедобной шкуркой, надо тщательно мыть. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий. Итак, будьте внимательны и здоровы!
1: Врачи давно пришли к выводу, что питание цельными, нерафинированными продуктами не только уменьшает риск появления депрессии, но и обладает лечебным эффектом. Но некоторые продукты обладают особенно выраженным свойством поднимать настроение. Это зеленые овощи, к примеру, листовой салат, брокколи, зеленый горошек, а также гречка, овсянка, сухофрукты, особенно изюм и инжир. И, конечно, фрукты, особенно бананы.

0: мы с детства знаем, что бананы растут на пальме. Однако это не соответствует науке. На самом деле банан – это не дерево и не пальма. Это просто высокое травянистое растение. Его стебель не имеет ничего общего со стволом дерева, хотя и способен достигать 10 метров в высоту и быть 40 сантиметров в диаметре. Бананы – рекордсмены по содержанию калия. В организме человека этот элемент поступает внутрь клеток. Он необходим сердцу, печени, мозгу, костям, зубам и мышцам. Калий участвует в регуляции водно-солевого обмена и способствует выведению из организма лишней жидкости. Это полезно при всех заболеваниях, сопровождающихся отеками. В дополнительном источнике калия нуждаются и сердечники. Норвежские ученые выяснили, что если есть бананы ежедневно, то для снижения давления не потребуется пить лекарства. Банан имеет сбалансированный витаминный состав. В них содержится большое количество витаминов Е и С. А количество витамина В6 составляет не менее четверти рекомендованной ежедневной нормы. Витамин В6 повышает работоспособность мозга, способствует улучшению памяти и настроения. Натуральное сочетание глюкозы и витамина В6 благоприятно для нервной системы и повышает умственную и физическую работоспособность. А вот недостаток витамина В6 приводит к повышенной утомляемости, депрессивному состоянию и мышечной слабости. Потребность в витамине В6 повышена при инфекциях и высокой температуре. Поэтому бананы – это хороший источник пополнения энергии при простуде. За счет волокнистой структуры бананы полезны для желудка. Их рекомендуют употреблять вместо всех других фруктов при обострении хронического гастрита с повышенной нормальной кислотностью, а также при других проблемах с желудком. Многие люди, страдающие язвой желудка, утверждают, что бананы смягчают боль. Банановые маски помогут людям, желающим хорошо выглядеть. Они подходят для кожи любого типа. Кроме того, их легко сочетать с другими составляющими – натертыми овощами, фруктами и различными соками. В мире бананы добавляют в самые разнообразные блюда. На Кубе подают бананы фри, а в Венесуэле можно попробовать банановый рис с перцем и петрушкой. Африканцы добавляют бананы во все блюда, в омлет, кашу и даже в томатный суп. Но если вы не любитель кулинарных экспериментов, то просто добавьте к своему рациону бананы в традиционном для вас свежем виде. И пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Депрессивным настроением особенно подвержены подростки. Этому много причин. Активный рост, гормональный взрыв, стресс от изменения социального статуса, влюбленности, проблемы с родителями. Подростковая депрессия – причина серьезных переживаний для родителей. Как ее вовремя заметить? Американские исследователи обратили внимание на взаимосвязь выбора хобби и возникновения депрессии. Оказывается, у тех, кто постоянно слушал музыку, симптомы депрессии проявились в 8 раз чаще, чем у остальных. А те, кто много читал, наоборот, оказались в 10 раз более психологически устойчивы. Конечно, любовь к музыке – это еще не причина для беспокойства. А вот разрушение социальных навыков, отсутствие друзей, нежелание выходить из дома, общение только в социальных сетях – все это должно насторожить родителей. Умению поддерживать отношения дети обучаются в своей семье. Поэтому старайтесь чаще разговаривать с ними, обсуждать их проблемы и просто новости. Устраивайте дома встречи с друзьями или родственниками и совместные праздники. Это поможет вашим детям, когда они подрастут, не замкнуться в себе, если они столкнутся с какими-то переживаниями. На этом мы плавно переходим к следующей рубрике, в которой кулинары предложат рецепты нескольких блюд, которые подойдут для семейного или дружеского праздника. А кроме того, эти угощения могут поднять настроение.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный десерт, а это может стать и основным блюдом, если это завтрак или полдник. Для этого нам понадобится банан, клубника. У нас она в замороженном виде, но если это летний сезон, то, конечно же, свежая. Еще у нас есть мед. И основа нашего блюда – это простокваша. Ну, у вас это может быть йогурт или, если вы любите, кефир. Итак, очищаем банан от кожуры. Можете его прямо так руками поломать. Обычно сначала кладут твердые продукты, потом заливают жидкими. В нашем случае жидкое – это простокваша. Добавляем клубничку. Теперь простокваша. Последнее – это мед. Ложечку меда мы добавим.

Ну вот так быстро и просто мы с вами приготовили такой замечательный вкусный десерт. Дети его очень любят. И вам всем советую. Приятного аппетита!

Добрый день! Сегодня мы будем с вами готовить блюдо, которое называется печенье Лия. Для этого нам понадобится овсяные хлопья, 1 стакан, и 1 банан. 1 стакан хлопьев и 1 банан смешиваем, чтобы получилась однородная масса. Для того, чтобы это печенье было очень вкусно, нужно тщательно это все перемешать. И чем это печенье очень полезно? Тем, что там нету ни капли сахара и нету муки. Добавляем ваниль и сахар. 1 пакетик. И на мясорубке перекручиваем 1 стакан фиников и 1 стакан изюма. Перекрученную массу добавляем к банану и хлопьям. Затем мы берем и скатываем шарики в размер в орех. И выпекаем при небольшой температуре. 150 градусов должна быть температура. Готовое печенье выглядит вот таким образом.

Жизненные трагедии играют важную роль в возникновении депрессии. Важную, но не определяющую. Подтверждение этому опыт Виктора Франкла, психотерапевта, который был заключенным фашистского концлагеря. Из лагеря смерти он смог вынести убежденность в абсолютной ценности жизни. Мы, прошедшие концлагеря, можем вспомнить людей, которые ходили по баракам, утешая других и подчас отдавая последний кусок хлеба. У человека можно отнять все, кроме одного – его последней свободы – выбрать свое отношение к обстоятельствам. То, как человек принимает свою судьбу, дает ему полную возможность даже в самых тяжелых обстоятельствах придать глубокий смысл своей жизни. Он может остаться мужественным, полным достоинства и бескорыстным. Или в жесточайшей битве за самосохранение он может забыть свое человеческое достоинство и стать не более, чем животным. Там, где у человека все отнято, смогла выкристаллизоваться красота человеческого духа, которая есть в каждом из нас. Главное – постараться найти в себе эту искру Божью и не угасить ее.

В заключение я хотела бы сказать, что Бог – это недалекая от нас и равнодушная сущность. Он близок ко всем, особенно к тем, кто страдает. И Он способен помочь вам. Обратитесь к Нему, чтобы рассказать о своих переживаниях, даже если вы никогда раньше этого не делали. Сделайте это прямо сейчас, и пусть это станет началом изменений к лучшему в вашей жизни.

Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Телерадиокомпания «Триангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библейский перевод всегда компромисс истории синодального перевода. Она в этом смысле очень показательна.
4: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод.
5: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались.
1: В этой программе значение церковно-славянского перевода Библии, предпосылки перевода Библии на русский язык, история библейского общества, значение синодального перевода.
6: Самый распространенный Библии на русский язык был сделан в XIX веке. Это так называемый синодальный перевод. Почему так называемый? Потому что так называют его в народе. Такое название было, не было дано ему изначально. Просто написано, когда мы читаем его, написано, что он был издан в 1876 году. И здесь написано, что он издан по благословению Святейшего Синода.
5: Была ли на Руси Библия до того, как был сделан синодальный перевод? На этот вопрос я бы ответил и да, и нет. С одной стороны, она была. Но для подавляющего числа читателей, в том числе священников, потому что в основном Библию читали в церкви священники, в личном распоряжении Библии практически ни у кого не было. Это была очень редкая, дорогая книга. Но для большинства она была просто вот таким священным символом. Ее мало кто понимал. Ее читали в церкви. И звучала она торжественно, но непонятно. Нечто вроде священной музыки.
1: История славянской Библии показывает, что Библия у южных славян и у нас на Руси никогда не запрещалась, но вместе с тем никогда не имела боевой роли. Не составляла предмета чаяний и исканий народа. Была скорее предметом религиозного почитания, чем непосредственным источником благоговейного действования.
5: Такая ситуация способствовала очень позднему переводу Библии на русский язык. То есть считал, что Библия и так есть. Ну, неважно, что ее практически никто не понимает, что она малодоступна, что она не побуждает людей к мыслям, тем более к действиям. Вот она есть и достаточно. Перевод Библии на русский язык был осуществлен не только намного позже, на несколько столетий, на 300 лет позже, на 200 лет позже, чем переводы Библии на, скажем, западноевропейские языки, например, арабский. Главным во всей этой истории был промысел Божий. И толчком к началу перевода Библии на русский язык послужили события Великой Отечественной войны 1812 года. Во время вот этих тяжелейших испытаний для России император Александр I, который столкнулся с этим вызовом, с этой бедой, как император, то есть повелитель России, случилось так, что он обратился к Библии и испытал то, что впоследствии стало именоваться библейским обращением Александра.
1: Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц. Владимирская, Казанская, утоли моя печали, всех скорбящих радость и мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебно, они с посланий дождя, освещают колодцы, если в них попадает мышь, они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий.
5: И вот именно с этой целью просвещение народа через издание и распространение Священного Писания было основано Библейское общество.
1: 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. По поводу этого собрания Александр I писал Голицыну: «Я придаю ему, Библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Это всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение».
5: Когда он говорил о всеобщей тенденции к сближению со Христом Спасителем, он имел в виду то, что в образовании Библейского общества участвовали не только православные христиане, но также и протестанты, и католики. То есть это было общехристианское дело. И он сам стал членом Библейского общества, пожертвовал единовременно на его труды 25 тысяч рублей, а это были громадные деньги по тем временам. За 5 рублей можно было купить корову. И ежегодно жертвовал по 10 тысяч рублей на проекты Библейского общества. Все это он делал не из казны, а из своих личных средств.
1: Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. В 1816 году РБО приступило к переводу Библии на русский язык. И уже в 1822 году опубликовала Новый Завет, затем Псалтирь. К 1825 году напечатала отдельным томом первые 8 книг Ветхого Завета.
5: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались. Это было сделано позже. То есть Библия на славянском языке вот обладала таким авторитетом, что именно ее считали вот настоящей Библией. А русский перевод – это как пособие для понимания славянского.
4: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод. Только на церковно-славянском языке. Но это тоже перевод.
5: И Новый Завет, и затем Псалтырь издавались огромными тиражами для того времени. То есть общий тираж был свыше 100 тысяч экземпляров. Достаточно сказать, что тиражи произведений Пушкина в то время составляли 3-5 тысяч экземпляров, просто для сравнения. Хотя было очень много восторженных отзывов со стороны очень многих людей, и в том числе и церковных иерархов, и высшей знати, простых людей, которые впервые получили доступ к Священному Писанию на своем родном языке, действительно был такой очень большой общественный подъем и очень много хвалебных отзывов. Но даже в то время не все были удовлетворены вот этим трудом и считали некоторые, что не стоило его и предпринимать. Очень скоро против Библейского общества организовался заговор. В результате этого заговора Библейское общество было закрыто. Его деятельность была приостановлена на очень долгое время.
1: В результате многих доносов в 1826 году при императоре Николае I РБО закрыли. Все имущество общества стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду. А нераспространенный тираж книг Ветхого Завета сожгли в печах кирпичного завода Александра Невской лавры. Русский перевод Библии оказался под запретом более чем на 30 лет.
5: Многие винят именно императора Николая в закрытии Российского библейского общества, но это была не его инициатива. Это была инициатива церковных иерархов, высших государственных сановников.
1: Переводы священного писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии употребляемый язык, называемый русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить Отечество и произвесть в нем междоусобие и бунты.
5: Действительно, библейский текст просвещает всякого человека и производит в нем свое действие. И это действие не всегда нравится окружающим.
1: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их, идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит «камень».
5: Вот как передает Лесков легендарную беседу Рыжова с губернатором Ланским. Кстати, это историческая фигура. «Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо, но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану». «Хорошо. Уважаете ли вы власти?» «Не уважаю». «За что?» «Ленивый, алчный и пред престолом криводушный», — отвечал Рыжов. «Да, вы откровенны, благодарю. Вы тоже пророчествуете?» «Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует». Распространение Слова Божия на русском языке действительно могло потрясти вот эти основы. И страшно некоторым было даже подумать о том, что в России может появиться множество честных чиновников, таких как Алексашка Рыжов, который не брал взяток. Люди начали читать Священное Писание у себя по домам. И это воспринималось как презрение к церкви, образование сект, собраний и скопищ. Чтение Священного Писания дома не означает презрение к церкви. Одно другому не противоречит. И люди могут читать Библию и ходить в церковь.
1: В 1858 году бывшему члену и активному участнику дела РБО митрополиту московскому Филарету Дроздову удалось возобновить перевод Библии на русский язык. Решающим аргументом для возобновления перевода стало соизволение на то императора Александра II. В 1876 году русский перевод Библии был издан по благословению Святейшего Синода и потому получил название синодального.
5: Даже несмотря на то, что перевод был издан по благословению Святейшего Синода, он был предназначен не для церковного чтения, а только для личного, для домашнего употребления. В церковном чтении оставалось незыблемым употребление славянского перевода. То есть можно сказать, что русский перевод издавался как пособие к пониманию славянского перевода.
3: В 1876 году вышла как раз, как она называлась, «Библия» или «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе». Санкт-Петербург, Синодальная типография, 1876 год. Единственная информация, которая об истории этой книги здесь дана, по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Все. Точка. Кто переводил, по каким принципам переводил, ни словечко не сказано. Очень такая

0: православных изданиях протестантских не будет того, что в скобках. Это вставки из Септуагинты, из греческого перевода Ветхого Завета, который одновременно является основным текстом греческой, восточно-христианской, православной традиции, и от которого нельзя было отказаться. Поэтому вот там, где расхождение в цифрах, соответственно, тексты конечным русского перевода указали еврейский вариант словами, а греческий – цифрами, но в скобках. Вот такой непростой синодальный перевод. Впоследствии протестанты убрали просто все то, что в скобках. Но, конечно, от этого текст не стал свободен от влияния септуагинты, древнегреческого перевода, просто потому что очень часто там это влияние на уровне отдельных слов, выражений, на уровне каких-то интерпретаций. И вот это всегда компромисс. Библейский перевод всегда компромисс. История синодального перевода, она в этом смысле очень показательна. Он компромисс между, скажем так, консерваторами и либералами. Я понимаю условность этих названий. Компромисс между еврейским текстом и греческим. Компромисс между академической наукой и церковными инстанциями. Ну вот, очень часто в библейском переводе, вообще в том, как Библия живет в нашем мире, следы этого компромисса бывают весьма-весьма значительны, да.
1: Когда я читаю, то я часто сравниваю. Обычно я беру синодальный перевод и беру греческий текст Нового Завета. И начинаю, естественно, сравнивать, то есть смотреть, как или иначе переведено тот или иной текст. Почему? Потому что все-таки синодальный перевод или синодальное издание Библии, оно очень популярно в нашей стране. Например, другие переводы, они не имеют такой все-таки силы и влияния, как, например, синодальный текст. Хотим мы того или нет, но синодальные Библии, да, пока, но синодальные Библии люди прошли войну, и гонения, и поэтому он как бы стал частью культуры. Может быть, современные переводы, они, у них еще есть будущее, они станут потом, может быть, когда-то в будущем, уже теперь той как бы основной Библии, к которой будут все обращаться.
0: Синодальный перевод, конечно, произвел огромное впечатление. Есть рассказ Лескова «Однодум», про квартального надзирателя, это мелкий полицейский чин, который всю Библию прочитал и до Христа дочитался. И о нем говорилось, что такие люди, что юродивы, они чудят, а никому не вредны. Вот если бы побольше людей прочитало всю Библию и до Христа дочиталось, может быть, революция пошла по какому-то другому пути, а может быть, и не было бы ее.
2: Он шел безропотно тернистой дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порок и тьмой объятый, за ближнего лилась Его святая кровь. О, дети слабые скептического века, или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О, нет, не верю я. Не вовсе заглушили в нас голос истины корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона

0: «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Духовное наследие.
1: Согласитесь, оказавшись в незнакомом месте, мы бы обрадовались, если среди спичек, ножика и каких-то мелочей в кармане отыскали компас. В нашем непростом и так часто непонятном мире тоже неплохо иметь надежный ориентир. Что такое совесть? Это компас среди неведомого. Виктор Гюго. В стране, где любили и ценили красоту, жил человек маленького роста, с короткой толстой шеей, лысый, с толстыми губами и выпученными глазами. Этот человек комичной внешности был мудрецом. Со шкатулкой, на которой изображен сатиры, в которой хранятся драгоценности, сравнивал мудреца один из его учеников, имя этого мудреца Сократ. Он жил за 4 века до Рождества Христова. Поразительно, что таким мог быть и такое мог познать человек, который жил до Христа и не знал Христа. Писал о Сократе Эразм Роттердамский, богослов и священник. Чем Сократ удивил Эразма Роттердамского и какие драгоценности оценил человек, исповедующий христианство и живущий уже спустя 16 веков после Рождества Христова. Обаятельный человек, открытый и простой в общении. Его можно увидеть в Афинах, на рынке, на площади, на улицах, под величественным портиком или под открытым небом. Там, где оживленный разговор привлек бы наше внимание и отрывистая, грубоватая речь Сократа околдовала бы своей силой. Всякий раз, как я его слышу, сердце мое бьется, как исступленное, и слезы ручьем льются из моих глаз. Я наблюдал, уверяет нас бывший его ученик, я наблюдал тоже и у других, и не затыкай я ушей своих от его речей. Меня постигла бы та же участь, что и многих других. Я состарился бы, сидя у его ног. Сократ говорит так, что каждый может его слушать. Он ведет беседы о делах человеческих, о том, что прекрасно и что безобразно, что справедливо, что несправедливо, что храбрость, что трусость. В каждом конкретном случае пытается понять, что такое добро и зло. Кроме своих бесед, он поражает смелостью во время войны и в сложных обстоятельствах ведет себя так, словно не страшится последствий своих действий. Друзьям же он объясняет, что поступает так согласно внутреннему голосу и никогда ничего не делает вопреки ему. Он дорожит дружбой. «Я всем существом стремлюсь к тому, чтобы те, по ком я тоскую, тоже тосковали по мне. Чтобы тем, с кем не хочется быть в общении, тоже хотелось общения со мной. Книги древних мудрецов я раскрываю и читаю вместе с друзьями. Мы считаем большой выгодой для себя, что становимся друг другу ближе». Молва же говорит о том, что он хитрец, что ему ничего не стоит доказать, что белое — это черное, а черное — это белое. Говорят, он терзает граждан своими поучениями о недостижимых добродетелях. По городу ходят слухи о рассказах Сократа о божественном голосе, который дает ему указания. И вот однажды, около полудня, молодой человек с поспешными движениями, длинноволосый, в грязном хитоне выкрикивает слова. «Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Милет, сын Милетов, пифеец, против Сократа, сына Софрониска из Дема Алапики. Обвиняю Сократа в том, что не почитает он богов, которых почитает город, что создает он других богов. Обвиняю Сократа в том, что развращает он молодежь. Требуемое наказание – смерть».
0: Духовное наследие.
1: Из речи Сократа на суде. «Моя жизнь протекала в беседах. Я мечтал, что в результате этих бесед Вы наконец-то станете различать главное. Стыдно заботиться о выгоде, о почестях, а о разуме и о душе забыть. И я надоедал вам своими беседами и беспокоил вас сомнениями. Я жил как овод, который все время пристает к коню, к красивому, благородному, но все же несколько обленившемуся коню и поэтому особенно нуждающемуся, чтобы хоть кто-то его тревожил. Это опасное занятие — беспокоить тучное животное, ибо конь, однажды проснувшись, может пришибить ударом хвоста надоедливого овода. Не делайте так, афиняне. Я стар, но еще могу послужить вам, а другого овода вы не скоро найдете. Сократа казнили. 70-летний мудрец выпил чашу растертой ядовитой цикуты. Жить по совести сегодня ничуть не легче. Но ведь за этим голосом, так хорошо нам знакомым, за голосом совести стоит Бог правды, всемогущий Бог, Его любовь, помощь и защита. Ведь Он не просто отправил нас в опасное путешествие, обеспечив надежным ориентиром. Он идет по этому пути рядом с нами. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей.

0: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Я рад вас сегодня снова приветствовать на нашем цикле лекций «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И сегодня я хочу поднять тему, которая очень непростая тема. Тема, которая, корни которой уходят в начало 19 века, даже в конец 18 века. Я хочу два слова сказать по поводу истории христианства, в частности, протестантизма на рубеже 18 и 19 веков на Западе. Как мы знаем, протестантизм или реформация начали свою историю в 16 веке с Мартина Лютера. Позиция Мартина Лютера была однозначна. По его мнению, Антихрист, описанный в книге Откровения, 13 глава, в общем-то, все церкви, все конфессии, начиная с отцов церкви, понимали, что десятирогий, семиглавый зверь в 13 главе книги Откровения – это Антихрист. Так вот, Лютер был первый, кто сказал, что Антихрист – это папство. Естественно, это была серьезная проблема. В конце XVI века двое католических кардиналов Альказар и Райбира разработали интересную альтернативу. Согласно этой альтернативе, Антихристом является не историческая церковь, папство, а некая мистическая личность, так называемый человек греха, сын погибели, которому надлежит еще прийти. И они ссылались на второе послание Фессалоникийцам, вторую главу. И постепенно эти идеи профильтровались и в протестантизме. К концу XVIII века протестантизм раскололся на две фракции. Фракция историцистов, то есть те, которые продолжали видеть в апокалиптических пророчествах историческое исполнение, и на футуристов, так называемых, которых еще называют диспенсационалистов, которые, в общем-то, адаптировали эту католическую теорию и начали говорить о том, что пророчества Даниила и Откровения исполнятся в далеком будущем, в течение 3,5 лет перед самым пришествием Иисуса. Вот это вот разделение, оно обуславливает и по сей день определенное отношение, которое существует среди историцистов по отношению к еврейскому народу. В чем здесь дело? Давайте посмотрим. Дело здесь вот в чем. Книга Даниила, 9 глава, говорит нам о том, что Даниил, во-первых, увидел по книгам пророка Иеремии о том, что 70 лет должно было исполниться над опустошением Иерусалима. Вчера мы в предыдущей лекции мы это подробно с вами разбирали. Иеремия, пророк, предсказывал 70-летний вавилонский плен. Что вызывало переживание Даниила? Дело в том, что незадолго до того, как Вавилон пал и оказался в руках мидоперсов, и царь Кир разрешил указ, дал указ, разрешающий иудеям отстраивать храм, Даниил видел видение, в котором ему было показано, что святилище очистится аж через 2300 вечеровые утра. Даниил однозначно понял, что это 2300 лет, еще ему сказали, что это относится к отдаленному времени. И поэтому Даниил молится. Даниил понимает так, что пророчество Иеремии, оно под угрозой неисполнения. Ну, как любому тогда человеку, иудею, ему было понятно, что любое пророчество, оно может быть условным. Сам Иеремия написал об этом, мы читали. Если я сказал, что царство какое восстановлю и отстрою, но народ не будет следовать за мной, то я отменю это. То есть Даниил подумал и сделал вывод из видения, которое он описал в 8 главе, которое еще видел при Валтасаре, вавилонском царе, что Бог фактически отменяет пророчество Иеремии. И поэтому он молится покаянной молитвой, говоря Богу о том, как израильский народ согрешил, и просит прощения. На что Господь посылает ему ангела, который начинает ему объяснять суть видения. И интересно, вы видите параллели. 70 лет вавилонскому пленению, а ангел говорит, что вот от этого периода 2300-летнего отрезаны 70 недель. И вот что в эти 70 недель вкладывается. 70 недель определены для народа твоего, для святого города твоего, чтобы было покрыто преступление, запечатаны были грехи, заглажены были беззакония, чтобы приведена была правда вечная, запечатаны видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, что с того времени, как выйдет постановление о восстановлении Иерусалима, До Христа владыки 7 седмин и 62 седмины. И возвратится народ, и отстроятся улицы и стены в трудные времена. По истечении 62 седмин будет предан смерти Христос и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя. Смотрите, в чем здесь дело. Дело, оно, оказывается, получается интересное. Перед нами, во-первых, однозначно пророческая неделя, соответствующая 70 годам. Это пророчество точности предсказывает смерть Иисуса. И я лично вам скажу, что если бы этого пророчества я не прочитал 25 лет назад, то перед вами сегодня меня бы не было. Я бы, возможно, продолжал свое служение в синагоге, потому что никакие другие тексты из пророческих книг Ветхого Завета не звучали для меня убедительными. Здесь мы видим, в 9 главе дается дата начала, отсчитывается 483 года, и получается ровно год распятия. Это самое точное, однозначное временное пророчество, указывающее на то, что именно Иисус из Назарета, родившийся в Вифлееме, распятый по приказу Понтия Пилата в 31 году нашей эры, является Мессией Израилевым и Спасителем мира. Но именно это пророчество является предметом жарких дебатов между внутри протестантского современного движения, между сторонниками исторического истолкования пророчеств и сторонниками футуристического истолкования пророчеств. Я вам хочу показать это на небольшой диаграмме. Вот перед нами начало этого пророческого периода. Ну, здесь у нас и 2300 дней, от которого 70 семидневных периодов, то есть 490 дней отрезаны. Они все начинаются в 457 году до нашей эры. И мы видим, что здесь перед нами указана дата смерти Иисуса, конец, середина последней седмины. И что получается? Футуристы берут последние 3,5 года и отбрасывают их в далекое будущее, говоря о том, что Израиль восстановится, мы об этой проблеме говорили, все евреи вернутся в Израиль, евреи отстроят храм, даже ведутся разговоры о том, что вот в этот храм отстроенный из колена Данова придет Антихрист и так далее, и так далее. А историцисты правильно ставят вопрос. Они задают вопрос, а на каком основании вот здесь вот этот последний промежуток 3,5 года вы решили отрезать и выбросить вперед на неопределенный срок? Это хороший аргумент. Но дальше они говорят, пытаясь противостоять вот этим идеям, что евреи вернутся в Израиль и отстроят храм. Они говорят, вот вы видите, евреи никуда не вернутся. Бог проклял евреев. Вот здесь они, понимаете, побили камнями Стефана. И все, на этом закончилось все с евреями. Нет больше евреев, и Бог их теперь не признает. Вместо них теперь вот церковь. Понимаете? Дискуссия-то она хорошая. Знаете, в чем проблема? Евреи, которые живут по всему миру, многие евреи, которые приезжают сегодня и живут в Израиле, они понятия не имеют об этой дискуссии, которую ведут протестанты. Вы понимаете, что интересно еще произошло? Дело в том, что эта дискуссия, она велась, я недаром говорю, в начале 19 века. Кто был одним из главных представителей историцизма? Одним из главных представителей историцизма был известный баптистский проповедник Вильям Миллер, который рассчитал конец пророческого периода 2300 вечеров и утр. Естественно, если сейчас применить к этому футуризм и сказать, что вот эти 3,5 года отбрасываются в далекое будущее, понимаете, то тогда вот этот пророческий период, целостность его нарушается, и аргументы разваливаются. Естественно, историцисты хотели свою точку зрения отстоять. И она была достаточно библейская. Еще раз повторяю, на каком основании футуристы решили, что вот этот маленький 3,5-годичный период можно оторвать от пророческого периода вот этого и вынести далекое будущее, такого библейского прецедента мы не видим. Второе, что и важно, важно то, что это речь идет о годах, а не о буквальных днях. И здесь уже я говорю, как свидетельствуя личным опытом иудея, который понимал, что это годы, если это буквальные дни, 490 буквальных дней, ну тогда, извините, все пророчество о Мессии – это откровенная фантастика и не имеют библейского подтверждения, вы понимаете? Но что начало происходить? Футуристы настаивали в начале 19 века, что вот эти последние полседмины начнутся тогда, когда евреи начнут съезжаться в Израиль. Историцисты им говорили, нет, евреи не будут съезжаться в Израиль. Бог не будет собирать евреев в Израиль, потому что их время закончилось. И вдруг, внезапно, 1897 год, образуется сионистское движение в Европе. Съезжаются все евреи в Палестину. 1915 год. Британский министр иностранных дел лорд Бальфур дает декларацию о том, что Британская империя будет способствовать на турецких палестинских землях созданию национального дома для еврейского народа. И евреи начинают ехать. 1948 год, Израиль, понимаете, что видят футуристы? Они хлопают в ладоши. Наши пророчества исполняются. А что делают историцисты? Они начинают говорить. Израиль – это от дьявола. Это все дьявол. Это все дьявол. Бог проклял евреев. Это все дьявол. Понимаете, как? И это все слышат евреи и задумываются, как это? Это что, мы от дьявола? Или как это? Наши отцы еле унесли ноги из печей Освенцима, и тут Бог помог, что нас не задушили в 48-м году и в 67-м году эти арабские армии, и это от дьявола? Вы понимаете, какая проблема? Вот оно, суть вопроса. Поэтому нам нужно разобраться. Нам сегодня необходимо разобраться, что произошло. Я еще раз хочу показать вам стих и интересную последовательность. По истечении 62 седмин предан будет смерти Христос, и не будет, а города святилища разрушены будут народом вождя. Последовательность, да? Предан смерти Христос, города святилища разрушены народом вождя. Сколько лет прошло между первым предложением и вторым предложением? 36. Почему образовывается этот 36-летний разрыв? Ведь храм же мог быть разрушен прямо в момент распятия. Вы посмотрите, умирает Иисус, происходит землетрясение. Я не знаю, жили ли вы в сейсмической зоне, посмотрите на эту стену храмовую. Она сделана из известняка. Что известняку делают даже слабые толчки? От этого вот от них ничего не остается. Разваливается известняк. Он не приспособлен к землетрясениям. А посмотрите, что завеса в храме раздирается надвое, а храм остается. Зачем Бог, несмотря на то, что книга Даниила, 9 глава и 26 стих говорит, в конце седмины прекратится, вернее, в середине седмины прекратится жертва и приношение, почему все-таки Бог оставляет храм, несмотря на то, что случается землетрясение? Это явно сверхъестественное явление, что трясется земля так, что разрывается ткань, а структура остается. Наверное, у Бога был какой-то план. План для храма, который, в принципе, с точки зрения жертвоприношений, уже смысла не имеет, но с какой-то другой точки зрения этот смысл имеет. Смотрите внимательно, давайте посмотрим на историю, которую многие из нас знаем, мы о том, что произошло в день Пятидесятницы. И вот здесь сказано: «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Где они находились? О каком доме могла идти речь? Я знаю, что большинство людей считают, что речь идет о верхней горнице. Но давайте посмотрим. Вот у нас, ну, недалеко от Сионских ворот, находится церковь Успения. И там, в этой церкви, как бы на ее территории находится верхняя горница, то есть как бы традиция считает, что вот здесь они, даже само слово верхняя горница, тавтология, горница просто, верхняя комната, здесь совершалась последняя вечеря. Ну, посмотрите на эти размеры, сколько здесь народу может поместиться? 3000 человек здесь поместится. Вы понимаете, что написано, что они-то начали говорить на языках, как Дух начал провещевать. Вот, это четвертый текст. И тут же написано, в Иерусалиме находились иудеи, люди набожные, всякого народа под небом. И когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал говорящий его наречием. Собрался народ в маленькую горницу. Друзья мои, что-то у нас не склеивается. А я вам скажу, что у нас не склеивается. Нас не склеивается то, что мы зачастую не понимаем о том, что такое дом в Библии и как слово «дом» употребляется. Греческое слово «ойкос» переводит еврейское существительное «байт», которое означает зачастую не просто жилой дом, а дом Божий. Вот это место, по фотографии которое все узнают, вот это место, оно называется по-русски «Храмовая гора», а на иврите она называется Гар-Габайт, гора дома. Вы понимаете, что только на территории, которую отстроил Ирод, вы видите это огромную площадь, которую он сделал всего за 30 лет до событий, описанных здесь. Только на такой территории могли собраться паломники, которые пришли в город Иерусалим на праздник Шавуот, Пятидесятница. Вы видите, это, конечно, немножко другая территория, но это стена, западная стена, именуемая стеной плача. Друзья мои, если бы со смертью Иисуса был бы сразу разрушен храм, то скажите, пожалуйста, где бы могли покаяться в результате проповеди Иисуса вот эти около 3000 душ. Кстати, кто это были? Друзья мои, давайте внимательно прочитаем, кто услышал апостолов, говорящих их наречием. Это были иудеи, люди набожные из всякого народа. Почему из всякого народа? Мы рассматривали на прошлой лекции диаспору. Сегодня вы, наверное, встречаете и в Нижнем Новгороде евреев. На каком они языке разговаривают? На русском. Если они не проживают в Израиле, они, может быть, иврит знают, но недостаточно, потому что их родители говорили по-русски. Сколько поколений, понимаете? В Америке живут 6 миллионов, 7 миллионов евреев. На каком они разговаривают языке? Из них как минимум 1 000 000 говорит по-русски, остальные по-английски. А на иврите говорят лишь те израильтяне, которые просто из Израиля уехали и переехали в Америку жить. Понимаете, для чего нужен был дар языков-то, оказывается? Для того, чтобы могли принять крещение и покаяться. 3000 набожных иудеев, которые пришли в храм со всех концов Римской империи для того, чтобы отпраздновать годовщину дарования Торы. Вот так заключен Новый Завет с домом Израилевым и с домом Иуды. Он начинается с этого. Но еще больше вы увидите после короткой паузы в следующей части наших лекций.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Когда я себе задавал вопрос, почему я пью каждый день, я говорил, ну, при такой жизни не мудрено. Естественно, мне нужно как-то снимать вот эти стрессы, мне нужно как-то приводить себя в порядок. И когда жизнь изменится, она очень скоро изменится, и я знал, что нужно для того, чтобы она изменилась. А когда она изменится, мне это будет не нужно. И я пробовал выпивать реже, и я чувствовал, что мне это трудно. Меня это тоже беспокоило. И прошло какое-то время, я стал листать книжки, я стал читать про пристрастие к алкоголю. Я стал в книжках находить симптомы, которые были близки к моим. Но я себе говорил, что это у них так, а у меня будет все по-другому. Я смогу с этим справиться. И очень скоро. Вот я решу вот эти вот проблемы, и потом я справлюсь. Но время шло, шли годы. А моей жизни, как сейчас я понимаю, моя жизнь вообще шла под уклон. Обращаться к кому-то мне было стыдно, потому что поговорить со знакомыми я не мог. Я тщательно старался скрыть то, что происходит. К врачам обращаться я врачам не доверял и не верил, что что-то они смогут сделать. Я по-прежнему думал, что я сам выберусь. И в те моменты, когда я более-менее себя чувствовал, я лез в книги, я пытался в книгах найти ответ. Но все труднее и труднее мне было. Ответа я не находил. Я пытался заниматься спортом, думал, что спорт мне поможет, но и это тоже не помогало. Я начал ходить к врачам. Я пытался пройти

Был в таком в неважном состоянии после очередного запоя. Зашел так в книжный магазин от того, что плохо было внутри. И, так сказать, как-то что-то надо было себя чем-то... Да даже не могу сказать, почему. Вот зашел, потому что я вообще люблю в книжные магазины заходить, порыться в книгах. Сейчас-то я понимаю, что это тоже был Божий промысел. И вот смотрю книжка «Как бросить пить». Ну, думаю, вот еще один умник знает, как бросить пить. Я что только не перепробовал, а ничего не получается. А он знает, как бросить пить. Ну, полистал я ее. А еще продавщица симпатичная такая. Мне стыдно, думаю, что она подумает, что я для себя беру. Я так делаю вид, что я для кого-то. Вот, и полистал ее. Ну, думаю, ладно, а вдруг там хоть какую-то мысль найду. Вдруг поможет. И вы знаете, а эта книжка одного из членов сообщества анонимных алкоголиков, он о своем опыте писал там, опыте преодоления. И я сейчас не помню, что, но что-то меня затронуло в этой книге. Но тем не менее, через какое-то время я снова напился. Но снова вернулся к этой книге, снова заглянул в нее, снова почувствовал, что меня это касается, и снова напился. Потом снова ее открыл. А в конце книги были адреса групп приведены. И вот после очередного запоя я посмотрел, один из адресов выбрал. И направился по этому адресу тоже ползком, тоже с большим трудом. Причем, как сейчас я понимаю, вот это было одно из чудес в моей жизни, одно из свидетельств того, как Бог помогал мне в этом. Я не верил уже, что я смогу жить без алкоголя. Я просто в это не верил. И вы знаете, вот первый месяц, когда я остался трезвым, я не думал, что я проживу этот месяц без алкоголя. Потом это было 3 месяца, я тоже не думал, что я смогу прожить без алкоголя. Но это происходило, это удавалось. Мне сказали через некоторое время моего хождения на собрание, мне сказали, ну вот, а теперь тебе нужно... обрести Бога. А я, знаете, при слове «Бог» вздрагивал. Настолько я по образованию и по воспитанию материалист был. И мне трудно было вот как-то, ну и все-таки советская школа. И все это вот при слове «Бог» у меня что-то внутри нехорошее происходило. Мне очень трудно было... представить, что действительно есть Бог, что самое важное, что мне нужно принять, что Он есть, и что Бог – это не я. Вот это было очень трудно, потому что я всю жизнь полагался только на свои силы, я всю жизнь был уверен, что я знаю, как надо, и вдруг программа мне рекомендует отдать свою жизнь и волю Богу. И вот я помню, когда я задумался об этом, я помню вот это ощущение, ощущение протеста. Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я не позволю, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я против. Я буду управлять своей жизнью сам. И вот опять мне пришла помощь свыше. И я почему-то среди дня остановился около садика, зашел в садик погулять, сказав себе, что я могу себе это позволить, подышать воздухом и погулять по саду. И я встретил там одного из нашего сообщества, мы с ним завели разговор, и разговор как раз пошел вот в русле
обретение опоры на высшую силу. И вы знаете, вот после этого разговора он мне рассказал о том, как у него было, насколько

0: сколько ему трудно было с этим. И после этого разговора как-то меня отпустило, я почувствовал, что в этом ничего нет страшного, что действительно так мир устроен, и если другие люди могут так, то почему не могу я? И вот сейчас уже, на сегодняшний день, а я уже более 9 лет остаюсь трезвым, меня не только не беспокоит это, а я, наоборот, стараюсь каждый день найти контакт с Богом и понять, в чем же заключается смысл для меня сегодняшнего дня. Потому что я знаю, что когда я управлял своей жизнью, я ее пустил под откос и дошел до дна. Когда я обратился к Богу с просьбой о помощи, моя жизнь стала выправляться, и мало того, что я остаюсь трезвым, мне удалось обрести совершенно новую жизнь. Я считаю, что мне повезло, мне удалось в одном теле жить вторую жизнь, потому что та моя жизнь и эта жизнь – это две совершенно принципиально разные жизни. А в этой жизни эта жизнь наполнена, она интересна, она непростая, но она интересная, она наполненная. Наполненная событиями, наполненная контактами с людьми, наполненная новыми ощущениями, новыми впечатлениями. Мне интересно сейчас жить.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголи и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации недоставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собой наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». В этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство против, а меньшинство согласно и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне, появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику. Она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденные, засвидетельствованные. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях, просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени – отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто – это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии, главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Линник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Доводилось ли вам сталкиваться с ревностью? Может быть, кто-то испытывал ее по отношению к вам, а может быть, вы и сами постоянно испытываете и уже не знаете, куда от нее деться. Что ж, давайте попробуем сегодня ответить на вопрос. Как избавиться от ревности? Для начала нужно разобраться, почему возникает ревность. Причин может быть много, но вот самые распространенные. Неуверенность в себе, негативный прошлый опыт, склонность к агрессии или провокация. Давайте рассмотрим подробно каждую из этих причин и попытаемся найти выход. Неуверенность в себе. Очень часто люди, которые не уверены в себе, не уверены и в своей второй половинке. Именно поэтому люди, которые так и не смогли полюбить себя, часто сталкиваются с проблемой полюбить кого-то другого. Если ты не можешь довериться тому, кого видишь каждый день в зеркале, чьи мысли читаешь и кем управляешь, то как можно довериться тому, кого ты не знаешь? Выход здесь такой – нужно учиться любить и принимать себя. Негативный прошлый опыт. Никто не застрахован от плохого. Это случается, и, к сожалению, мы ничего не можем поделать с этим. Человеку крайне сложно доверять снова, особенно после того, как ему причинили боль. Доверять важно. Без доверия невозможно построить отношения. Но если ваши раны еще не зажили, то не торопитесь строить новые отношения. Также нужно быть очень аккуратным при выборе человека, которому вы собираетесь доверять. Дайте ему и себе больше времени, чтобы узнать друг друга как можно лучше. Не спешите сразу раскрывать секреты, и при этом не относитесь к нему так, словно он вам что-то должен. Изучите его так хорошо, чтобы поводов для ревности не возникало. Склонность к агрессии. Если вашим возлюбленным или возлюбленной движет желание все контролировать, собственничество и эгоизм, значит, вы находитесь в токсичных отношениях, которые отравлены сильным ядом, а точнее тем человеком, который этот яд впустил. Избавиться от жестокости крайне сложно, ведь это практически устоявшийся образ жизни, но это реально. Если вы понимаете, что являетесь жестоким человеком, начните работу над собой. А если вы заметили, что ваш партнер жесток, то вам нужно поговорить об этом. Если он будет готов меняться, поддержать его. А если нет, то лучше вовремя пресечь это и уйти. Также не стоит провоцировать своего возлюбленного и заставлять его думать, будто у вас появился кто-то еще. Это очень больно и неприятно. Дайте понять любимому человеку, что он у вас единственный. И тогда вы будете оба счастливы, ведь если отношения здоровые, то он тоже будет стараться для вас. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле». С нами в гостях снова Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Духовной академии Заокской и также магистр богословия. И вместе с нами Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем изучать тему о годовых праздниках, которые проходили в святилище, и как они раскрывают нам план спасения. Мы закончили прошлую тему на том, что вы сказали, что Пасха, который вот символизирует жертву Христа, это только начало годовых праздников. Что же там дальше тогда? Если это только начало, то...
2: Ну, наверное, будет полезно вспомнить о том, как вообще, что из себя представляло земное святилище. Мы знаем о том, что святилище состояло из двора, на котором находился жертвенник всесожжения. И дальше шло непосредственно само здание святилища, которое состояло, собственно, из двух помещений. И поэтому мы все время говорим о том, что первый праздник, с которого начинается вот эта передача замысла спасения, первый праздник – это праздник Пасхи, который совершил Христос на земле. И это первый и единственный праздник, который Христос совершает на земле. Поэтому Пасха связана с двором, Пасха связана с тем, что приносится жертва Христа именно во дворе святилища. То есть в данном случае жертвенник всесожжения, он символизирует собой Голгофский крест. И это первый и единственный праздник, который Христос совершает на земле. Все остальные праздники, они будут связаны непосредственно с небесным святилищем. И мы знаем, что в других праздниках затрагивалось еще и вот это вот двухфазное служение Христа. И вот фактически служение первосвященника перемещалось с жертвенника на само здание святилища.
1: То есть получается, когда мы сталкиваемся уже с не с символами, которые вот на земле здесь происходили, в земном святилище, а с реальностью, с реальным Христом умирающим, то уже эти символы начинают приобретать некий иную окраску. Да? Если двор – это земля,
2: совершенно верно,
1: то тогда вот это здание самого, вот этот шатер скинии, получается, речь тогда пойдет о небесном святилище.
2: Речь идет о небесном святилище. Причем здесь очень важно проследить то, как совершается служение на земле. Человек приносит жертву за грех, он заколает эту жертву, получает прощение, если его намерения чистые, искренние, и его раскаяние полное, он получает это прощение, но как раз служение святилища демонстрирует нам, что на этом проблема греха не решена. Решается проблема субъективного его прощения. Человек получает это прощение в реальности. Но мы видим, что вот эта кровь приносимого животного, она фактически становится агентом по переносу этого греха во святилище. Потому что таким вот образом Господь нам показывает, что решение проблемы греха намного шире и сложнее, чем просто получение прощения вот такого вот на индивидуальном уровне.
1: То есть это как раз то, что мы говорили, что грех как вот поступок и грех как нечто совершенно глобальное, верно, которое объемлет не только землю, но и даже больше.
2: Совершенно верно. Поэтому вот в послании к евреям нас автор как раз и подводит к тому, что у нас сейчас есть надежда, и для того, чтобы нам увидеть, как Христос решает проблему нашего греха, он нас приглашает войти в небесное святилище верой, для того, чтобы продемонстрировать и увидеть, что же происходит дальше. А вот дальше как раз Христос и показывает, как решается эта проблема греха уже не на земле, потому что на земле он только приносит себя как в качестве жертвы. Но дальше в небесном святилище он уже фигурирует не только как жертва, но и как первосвященник. И поэтому последующие праздники годовые, они включали в себя не только принесение жертвы, они затрагивают еще и земное святилище как образец небесного, соответственно, для того, чтобы увидеть, как же решается до конца проблема греха во Вселенной, мы должны последовать за Христом дальше, в небесное святилище, где Он представлен не только как агнец, который берет на себя грех мира, но и первосвященник, который является еще и царем и соправителем своего небесного Отца, еще и как первосвященник, который ходатайствует за каждого из нас.
1: Ну, наверное, тогда стоит, что называется, огласить весь список, да, вот тех праздников, которые есть, чтобы мы понимали, откуда и куда мы идем. Верно. Если мы начали с Пасхи, то что там дальше, сколько их?
3: Ну, здесь я бы, прежде чем к списку мы перейдем, отметил, что к празднику Пасхи в Ветхом Завете привязаны еще два других праздника. Праздника пресноков и праздник Вознесения первого снопа. И вот эта связка не случайна, потому что, по сути дела, вот эти три праздника в совокупности своей осуществились во время смерти Иисуса Христа на Голгофе. Если Пасха стала олицетворением Агнца, умирающего за грехи мира, и кровь этого Агнца дарует спасение человеческому роду, то опресноки, кстати, когда Израиль выходил из Египта, и тоже там была первая Пасха, то там, кроме того, что использовалась кровь для помазания косяков дверей, там же упоминается и пресный хлеб. Пресный не значит, какой-то не совсем хороший. Пресный подразумевает свободный от закваски, от дрожжей, от всего того, что связано с грехом. То есть этот хлеб тоже указывал на совершенство, на чистоту, на то, что израильтяне вот в тот момент и все, кто совершает Пасху, и едят вот этот пресный хлеб, в домах у них ничего не должно быть квасного и всего,
1: что... А почему, кстати, вот закваска символизирует грех? Есть этому какое-то простое объяснение?
3: Ну, видите, мы не всегда можем объяснить, почему, но мы можем объяснить, что это значит. Вот так же и с этим. Вот Господь избрал этот символ закваски для того, чтобы, видимо, для того, чтобы показать способность греха влиять на все, что, с чем он соприкасается. Закваска – это что-то маленькое, но способное преобразовать.
2: И умножаться, наверное.
3: Преобразовать очень большой объем теста, к примеру, да? Очень большой объем теста. Также и здесь. То есть свобода вот от этой закваски подразумевает очищение, освобождение. И в смерти Христа оно предложено. Возможность оправдания такого всеобщего для всего мира, не только для какой-то узкой категории людей. Каждый человек может в этом поучаствовать, может приобщиться вот к этой чистоте, этому бесквасному, так сказать, хлебу. А вознесение первого снопа, которое происходит на третий день после Пасхи, по Священному Писанию, было символом вот тех первых искупленных, которые воскресли вместе с вот в этот период, когда Христос умер. То есть мы видим, что первые три праздника святилища – это праздники, которые играют очень большую роль с точки зрения искупительного служения Иисуса Христа, и они привязаны к Голгофской смерти.
0: Далее в программе.
2: Принимается и подтверждается то, что Христос стал жертвой умилостивления.
3: С этого момента теряет смысл земное святилище как место искупления.
2: Откровение, она показывает вот эту удивительную взаимосвязь, очень тесную взаимосвязь между событиями, которые происходят на небе, и событиями, которые происходят на земле. Наступит когда-то судный день, когда Господь будет праведно судить Вселенную.
3: он становится истинным виновником тех грехов, которые совершены на этой земле.
0: Небо на земле.
1: То есть вот, три праздника в связке. Это то, что Христос сделал на земле. А остальные праздники, есть ли еще что-то, что Он делал на земле? Или все, или мы дальше переходим куда-то еще?
3: Ну, мы знаем, что Христос после своей смерти, за исключением явления ученикам, некоторых бесед, которые с ними, которые записаны в Евангелиях, Он уже не совершил чего-то такого, что могло бы носить характер какого-то большого, важного события. Следующее, что мы о нем читаем, он вознесся на небо. И дальше самым ярким событием уже небесного порядка, которое отразилось в истории нашей Земли, в истории христианства, была Пятидесятница.
2: Причем интересно, что Пятидесятница сама по себе не имеет такого вот собственного названия, она привязана, этот праздник привязан к празднику Пасхи. Причем, отсчитав 50 дней от Пасхи, евреи праздновали этот праздник, и это был праздник дарования Торы, потому что в ветхозаветные времена как раз на 50-й день они получили 10 заповедей на Синае. Причем этот же праздник связан с днем посвящение святилища на земле. Угу. Поэтому интересно, что после воскрешения из мертвых, когда Христос возносится, перед вознесением Он заповедует ученикам, и это то, что в христианстве принято называть великим поручением. Он говорит, это одни из последних его слов, он говорит: «Итак, дана мне всякая власть на небе и на земле, итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И мы видим с вами, что вознесение Иисуса Христа на 40-й день после Пасхи, Христос возносится в небесное святилище, и дальше мы переносимся уже вот к этому второму празднику, после Пасхи, мы переносимся к Пятидесятнице, которая описана в 5 главе книги Откровения, когда фактически мы наблюдаем за тем, что на небе, в небесном святилище происходит обряд или день инаугурации Иисуса Христа как царя и первосвященника. Когда, почему и Пятидесятница на земле была связана с Пасхой? Потому что на небе фактически воспринимается и подтверждается то, что Христос стал жертвой умилостивления, то, что Христос стал агнцем, который взял на себя грех мира. Его жертва принимается, и он таким образом, на основании этой жертвы, он становится царем и первосвященником.
3: Жертва делает, делает возможным, по сути дела, его воцарение и принятие статуса первосвященника. То есть при отсутствии жертвы, по крайней мере, так мы видим из Священного Писания, Христос не может занять это положение. Жертва необходима для того, чтобы Вселенная признала его, как сказано в Откровении 5 главе, достойным того, чтобы принять царство, силу и славу вот того положения, которое он обретает.
2: Почему и когда звучит вопрос, кто достоин взять книгу из руки сидящего на престоле и снять 7 печатей ее, воцаряется гробовая тишина во всей вселенной, и никто не может здесь ответить на этот вопрос. Если раньше в 4 главе книги Откровения мы видим, что вся вселенная наполнена звуками радости, словословия и песнопения, то в 5 главе воцаряется вот эта тишина, никто не может здесь ответить на этот вопрос до тех пор, пока Иоанну не показан вот этот агнец, который, в лице которого он видит Иисуса Христа. Угу. Поэтому отсюда, вот с этого момента, с 5 главы книги Откровения, фактически это есть та самая небесная Пятидесятница. В ответ на то, что произошло на небе, и здесь мы видим

0: одно и другое подразумевает, ну, если так можно сказать, пользуясь современным языком, открытие небесного святилища. То есть, по сути дела, Пятидесятница на земле – это некий такой отзвук того, что на небе открывается небесное святилище. Не в том смысле, что оно до сих пор было заперто и, угу. и вообще его не было, а в том смысле, что открывается оно с точки зрения осуществления плана искупления на основе жертвы Иисуса Христа. До сих пор оно существовало как место обители, место, скажем, совета Божьего, место прославления Божьего. Сейчас в нем начинает осуществляться план искупления на основе того, что совершил Иисус Христос на Голгофе. И это очень важный момент, потому что с этого момента теряет смысл земное святилище как место искупления. То есть мы, конечно, можем обращаться к истории земного святилища, анализировать его, что мы и делаем, изучать, потому что оно раскрывает реалии небесные. Но как место, куда человек должен приходить с жертвой и искать там прощение, оно уже свой смысл утрачивает, потому что открывается небесное.
1: Почему?
0: Даже можно сказать, что оно утрачивает свой смысл еще чуть раньше, потому что мы читаем в Евангелии о том, что в момент смерти Иисуса Христа завеса была разорвана надвое. Вот. Но, видимо, здесь нужно говорить о двух совмещении, вот эти, хотя они по времени не совпали, эти два события, но, скажем, и у одного, и у другого есть вот такое право быть названным моментом, когда одно святилище теряет свое значение и начинается служение в другом.
2: Так, ну, на Пятидесятнице, кстати, вот вы сказали, что в ответ на это воцарение Христа и становление его первосвященником апостолы здесь на земле получают особый дар Святого Духа. Насколько каждое событие из вот последующих, которые мы будем смотреть на небе, будет иметь какой-то отклик на земле? Раз мы, вот день Пятидесятницы фактически, да, вот мы посмотрели, он происходит на небе, сам праздник происходит уже на небе реальный, на земле тоже что-то происходит. Угу. Всегда ли это так? Какие дальнейшие праздники у нас?
1: Ну, во всяком случае, мы видим, что всякий раз, когда Христос что-то делает на небе, например, 6 глава нам показывает в книге Откровения, что когда он вскрывает печати, что-то происходит на небе и одновременно что-то происходит на земле. Мы дальше видим, что он раздает трубы ангелам, и когда трубы трубят на небе, на земле в этот момент тоже что-то происходит. То есть как раз вот книга Откровения, она показывает вот эту удивительную взаимосвязь, очень тесную взаимосвязь между событиями, которые происходят на небе, и событиями, которые происходят на земле. То, что происходит на земле, это некое отражение того, что происходит на небе. Почему и когда Иоанн на острове Патмос в 90-х годах нашей эры, он пишет книгу Откровения, Апокалипсис, достаточно тяжелый период для церкви на земле, потому что церковь была гонима. Фактически книга Откровения, Апокалипсис дает надежду церкви. Именно потому, что здесь продемонстрировано то, что Христос держит все в своих руках. И то, что происходит на земле, те ужасающие иногда события, которые происходят на земле, они не могут застать врасплох Иисуса Христа. Христос во всеоружии встречает все это, потому что Он является Богом истории, потому что Он как первосвященник и царь, который посвящен на царство в 5 главе, он фактически осуществляет все то, что происходит на земле.
3: Небо на земле.
0: Может быть, здесь нужно отметить, что нам не стоит искать каких-то земных подтверждений событиям, происходящим в небесном святилище. Потому что что важно? Важно не то, чтобы вот каждую деталь найти, хотя, безусловно, если мы знаем книгу Откровения, если мы ее внимательно изучаем, то мы действительно там видим, что то, что происходит там, оно каким-то отзвуком отзывается на земле. Но

0: Более важно другое – видеть целостно происходящее на небе и также целостно происходящее на земле. То есть вот этот вот целостный план искупления, во всех этих, отраженный во всех праздниках ветхозаветных, осуществляется на небе, в небесном святилище. И в целостном плане план спасения, концепция спасения осуществляется здесь, на земле. Вот эту вот целостность более важно видеть, чем, скажем, какие-то отдельные элементы.
1: Здесь, кстати говоря, ведь не секрет, что многие христиане не обращают внимания вот на эту часть служения Христа. Есть вот такое в богословии понятие «целокупный Христос». То есть, когда мы не берем только лишь идеи, связанные с искуплением на кресте, да, а когда мы подразумеваем все служение Иисуса Христа и как царя, и как первосвященника, и как жертвы, то есть, когда мы говорим о концепции спасения в целом, не отделяя что-то такое, что нам нравится больше всего, а на остальное не обращая внимания. То есть как раз вот небесное святилище, то, что здесь происходит, как раз расширяет нам, перед нами картину в целом.
0: Вот в этом смысле, кстати, очень интересно посмотреть на следующий праздник, праздник труб так называемых. Праздник труб – это первый день 10-го месяца, это как бы новый цикл, праздники привязаны… седьмого месяца, прошу прощения, да. Праздники, привязанные уже к другому месяцу, не к первому, как предыдущие. Угу. И что интересно, что на самом деле трубы звучали в начале каждого месяца. И труба в начале седьмого месяца – это как бы седьмое звучание трубы в течение года. И да, речь идет о празднике труб в первый день седьмого месяца, но, по сути дела, вот эта труба, как бы, когда она звучит, она является своего рода продолжением или напоминанием, как угодно мы здесь можем мыслить, вот тех других труб, которые когда-то звучали в первый день первого месяца. Там, и так
1: далее. Семь новомесячных труб.
0: Да, семь новомесячных труб. То есть все они на протяжении всего года выполняют как бы одну и ту же функцию – напомнить о приближающемся судном дне, так называемом, который должен прийти через совсем короткое время. И в особенности вот эта седьмая труба, когда она прозвучала, это указание на то, что осталось совсем немножко времени, совсем чуть-чуть времени до вот этого следующего праздника.
1: Почему и в Откровении мы видим семь труб, которые являются фактически указанием на божественный суд над нечестивыми, которые проливают кровь святых. И это семь труб, которые, семь наказаний, которые мы видим с первого пришествия Христа и до начала следственного суда они трубят, но пока что они еще связаны с милостью, с благодатью Божией. Господь еще не полностью изливает свои суды, извергает свою ярость над нечестивыми, потому что есть еще время для покаяния.
2: Получается, праздник труб – это не суд еще сам по себе, это только предупреждение.
1: Это приготовление. Вот эти семь
0: предостережения,
1: труб – предостережение и приготовление к тому, что наступит когда-то судный день, когда Господь будет праведно судить вселенную.
2: Фактически у нас осталось только еще один праздник, который будет говорить нам о уже втором пришествии, да, или о суде каком-то. Что у нас остается?
0: Там два праздника. После труб идет Йом-Кипур, так называемый.
1: День искупления.
0: Один из самых необычных и, если можно так сказать, самых торжественных с точки зрения вот того, тех чувств, которые он пробуждал в людях, потому что в иудаизме, например, этот день считался судным днем, днем, когда особенным образом человек предстает на суд перед Богом. И если просмотреть библейское описание вот этого дня, вот этого праздника, то мы там как раз видим продолжение искупления, которое начато на кресте. Кульминацией этого праздника является возложение грехов, уже вынесенных из святилища, на так называемого козла отпущения, под которым мы подразумеваем истинного виновника греха. У греха всегда два виновника. Это сам человек, который его совершает, и тот, кто за этим человеком стоит. Тот самый богопротивник, которого мы называем сатаной. И вот в Йом-Кипур он получает, над ним выносится приговор. Он становится истинным виновником тех грехов, которые совершены на этой земле, потому что он родоначальник.
1: Причем интересно, что если до этого все то служение, которое совершалось, даже годовое служение, которое совершалось, все праздники, они были привязаны к жертвеннику всесожжения во дворе и к первому отделению, которое называлось «святое», то уже вот этот праздник Йом-Кипур или День Искупления, он включал в себя и служение во втором отделении святилища, которое называлось «Святое святых», где находился Ковчег Завета, внутри него находились заповеди, и туда входил однажды в год, как раз на судный день, на Йом-Кипур, входил первосвященник, и, совершая определенные манипуляции с кровью, он вносил туда фактически кровь, принесенную за весь израильский народ, и выносил оттуда прощение и благодать Божию для народа, но вместе с тем вот эта самая вина, она возлагалась, вина, собранная, так скажем, с Израиля на протяжении всего года, то, что скапливалось, она возлагалась вот на этого как раз зачинщика всякого греха, которого мы называем Люцифером или Сатаной.
2: Но это фактически должно произойти уже и в небесном святилище, и на земле, раз мы видим продолжение.
1: Совершенно верно.
2: Выходит священник во двор, и продолжение этого ритуала во дворе уже видим.
1: Книга Откровения как раз об этом и говорит. Ну и остается последний праздник, это праздник Кущей, который символизирует второе пришествие, который символизирует Царство Божие. И поэтому в книге Откровения, в 21 главе, когда Иоанн видит спускающийся с неба город, он говорит «сей скиния Бога с человеками». Он называет это тем же самым словом, что назывался этот праздник, праздником Кущей. То есть, иначе говоря, город он называет вот этим самым шатром, в котором Бог встречается с человеком.
2: Замечательные образы вообще. Многое проясняет в дальнейшем. Встает вопрос, как вообще можно понять Откровение, не читая Ветхого Завета, тогда получается. Благодарю вас, друзья. Благодарю и вас, что вы были с нами все это время. Пусть Господь вас благословит вникать в те праздники и в то, что происходит в небесном святилище. Так мы можем понять план искупления, уготованный для нас.

0: небо на земле.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Воскликните Господу, вся земля!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я начинаю читать наше сегодняшнее письмо. Не так давно я побывал на венчании. Так начинает письмо в редакцию газеты «Сокрытое сокровище» Игорь Чесноков. Сочетались в браке мои брат и сестра во Христе, Евгений и Елена. Ему уже 42, но женится он впервые. Почему Евгений женится впервые? Очевидно, потому что большую часть жизни он провел в тюрьмах. А между отсидками, уже по инерции, опять и опять возвращался к своему воровскому ремеслу с бесшабашными кутежами, хулиганским удовольствием. И, казалось бы, для такого человека нет иного пути. Возраст был уже за 30, за душой никакой в профессии, а, так сказать, в послужном списке сплошные судимости. Из друзей один преступный мир, из которого нечасто удается выбраться закоренелым лиходеям. Евгению удалось. Как? Вот что рассказал он автору этого письма сам. Евгений рассказывает: «Однажды, в очередной раз находясь в лагере, я почувствовал вдруг какую-то неудовлетворенность и желание изменить свою жизнь. Я понял, что и вокруг, и в моей жизни происходит что-то совсем нечистое. Поговорил с приятелем, который был верующим, баптистом, а тот ответил: молись, Женя, читай молитву «Отче наш» утром и вечером». Вот все, что он ему посоветовал. И Евгений стал молиться, читать Евангелие. Правда, вначале абсолютно ничего в нем не понимал. Иногда бывало, он играл в карты и начинал в молитве просить Бога, чтобы Господь помог ему выиграть. Потом вдруг приходило осознание: а чего же это я прошу? Разве можно просить на это благословение? Видимо, Дух Святой уже воздействовал тогда на него. И однажды, читая Евангелие, он обнаружил, что понял вдруг духовный смысл прочитанного. Это его настолько поразило, что Евгений побежал делиться своим открытием с товарищами, которые его совершенно не поняли. Он хотел им что-то передать, но они воспринять не могли. Пришло как-то со временем и осознание того, что есть закон, который дал Господь Бог всем. Стало всплывать в памяти и многое из того духовного, что когда-то, где-либо Евгений читал и слышал. Появился особый интерес к молитве и к чтению Евангелия. Уже не по принуждению, а с радостью и с интересом. Через некоторое время Евгению вдруг предложили перейти из лагеря на поселение, где была почти уже свобода. И вот Евгений там тоже молился, видел Божие благословение, имел много интересных опытов общения с Богом, когда Бог отвечал на его молитвы. Но, как и древний Израиль, который знал Бога близко, получал благословение, но отступил от Господа, таков же путь извилистый был и у Евгения. Когда жизнь стала благополучной, он отошел от того пути, который начал, от пути, который Господь хотел бы, чтобы он продолжал. Он начал гулять, пить, допился до того, что его обратно отправили в лагерь, в места заключения. И вот снова он продолжал играть в карты, жить, как и раньше, как и всегда, как уже привык. Но в голове то и дело появлялась мысль: «Я это уже оставил! Я эту жизнь уже оставил позади! Я уже сделал этот шаг к другой жизни!» И возврату эта жизнь, старая жизнь, греховная, не подлежит! И вот он опять начал молиться. Начал заниматься спортом. А однажды весной в 6 часов утра во время прогулки увидел маленькое облачко и радугу над этим облаком. Евгений воспринял эту красивую природную картину как некое предзнаменование свыше. что Бог желает с ним заключить завет, и что Бог его не оставил. И он стал еще больше молиться, забросил картежную игру, что было немаловажным в местах заключения. И вот в 96-м году Евгений освободился. Он уже четко знал, что такое грех. Он хорошо помнил 10 заповедей, и как он выражается, эти 10 заповедей как бы сидели внутри меня, говорит Евгений. Но вот он встретил в Архангельске, куда вернулся женщину, прежнюю свою знакомую. При нем была бутылка водки, и он почувствовал, что им овладело искушение. Он обратился к Богу и сказал: «Я так много пропустил в жизни, Господи! Позволь мне еще погрешить до 97-го года, а потом я обязательно приду к тебе». «Глупый я был», – пишет Евгений. «Вскоре я расстался с этой женщиной, но мой освободившийся приятель вышел из зоны, и мы стали, как когда-то, ездить на кражи. Но никакого удовлетворения в жизни не было. Хотелось перемен». И вот однажды Евгений сказал: «Все, хватит, я завязываю». Товарищ его стал уговаривать съездить последний раз, как он выразился, на дело. Но Евгений отказался. Товарищ поехал. А через неделю Евгений получил от него письмо. Как вы думаете, откуда? Из тюрьмы. Евгений увидел во всем происшедшем, что Бог о нем заботится. Бог не хочет, чтобы он возвращался больше в тюрьму. И вот однажды Евгений встретил верующего человека. Они разговорились о вере, о Боге, о Христе. И этот человек дал ему почитать пару книг. «Великая борьба», «Мятежная планета», так назывались эти книги о вере и о Боге. Эти книги потрясли Евгения, и он стал ходить с тем верующим знакомым на встречи домашней, так называемой домашней церкви. Это когда небольшая группа верующих собирается у кого-то дома для того, чтобы вместе петь, молиться, читать Библию. И в январе 98 года впервые Евгений пришел на богослужение в храм и с тех пор не пропустил практически ни одно собрание. Принял крещение, заключил завет с Господом, стал частью христианской общины. Евгений говорит, что так сбылась мечта получить ответы на вопросы моей жизни. Вскоре меня стали приглашать на учительские собрания, так называемые. То есть это те собрания, во время которых библейские учителя собираются, чтобы обсудить предстоящий урок. А еще через несколько месяцев ему поручили проводить в церкви библейские уроки. «В церкви, пишет Игорь Чесноков, в церкви я узнал Елену, и она стала моей женой. Я обрел нормальную человеческую жизнь, любимую жену, семью, в том числе и Божью семью, моих братьев и сестер. И все это с помощью Господа, благодаря Его непостижимой любви к нам, грешникам». Игорь Чесноков. Многие желали бы сделать шаг к другой жизни, к настоящей, к свободной жизни, шаг, который сделал свою жизнь Евгений. Но чтобы сделать его, нужна смелость. И в связи с этим хочу сказать всем, кто желал бы сделать этот шаг, но сомневается, может быть, оглядывается на мнение окружающих, не осудят ли его за это. Дорогие друзья, делайте шаг навстречу Господу, шаг навстречу переменам смело. Ничего и никого не бойтесь. Вспоминайте эту историю, историю Евгения. Потому что сам Господь помогает таким людям выбраться из греховной жизни на свет Божий. Дорогие друзья, если у вас есть истории из вашей жизни, об обращении к Богу, о вере вашей, об отношениях с Господом, присылайте эти истории в письмах с пометкой «Духовный дом». Спасибо. До свидания.
3: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь человека начинается с рождения. История хранит множество свидетельств о том, какие обряды сопровождали рождение человека в каких народах. Но еще более свидетельств накоплено о погребальных практиках. Люди, как правило, оканчивают свою жизнь смертью. Так было со времен грехопадения. И, к сожалению, если не придет Христос, мы с вами тоже должны будем пережить эту самую трудную ступень наших отношений с Господом — принять чашу смерти из рук Его. Принять эту чашу достойно, относиться к смерти как к дару Господа, как к самому трудному испытанию, которое переводит нашу веру на новый уровень, учились люди с древних времен. Особенно хорошо это удавалось иудеям. Они считали, что то, как погребен человек, отражает отношение Бога к этому человеку. Если Господь помог человеку быть погребенным достойно, если Он дал ему потомков, которые погребут его, если Он дал ему средства для того, чтобы приобрести фамильный склеп, значит, этот человек в серьезных, глубоких отношениях с Богом. И хотя мы знаем, что не всегда это в реальности было так, люди полагали, что это так. Статус в древнем мире очень серьезно зависел от того, как человек обеспечен. И погребение человека зависело от его статуса. Именно поэтому Авраам выражает так много беспокойства, когда умирает Сара. Он покупает поле с пещерой Махпела, чтобы похоронить свою умершую. Это поле до сих пор находится в том же самом месте, и пещера на поле содержит саркофаги с костями Авраама, Сары и Исаака. Конечно, место претерпело значительные изменения. В свое время мусульмане воздвигли над этим местом внушительное строение, и попасть в пещеру теперь можно только войдя внутрь и спустившись в люк. Тем не менее, Авраам успокоился, когда он купил пещеру, потому что достойное погребение — это очень важная забота каждого человека в древности. Ур халдейский, из которого вышел Авраам, отличался необычными погребальными практиками, что касается царской свиты. Эти обряды можно было бы назвать даже жестокими. Поступая на дворцовую службу, человек знал, что ему придется умереть за своего царя и что верным ему он будет до самой смерти. Частью этого отношения верного к своему монарху была готовность уйти в мир иной в день похорон царя. Монарха вносили в подземный тоннель и несли к специально приготовленной камере, где его тело полагали для успокоения. Но за телом шефствовал весь кабинет министров. Весь кабинет министров держал в руке чашу с ядом. Дворцовый оркестр играл при этом, а народ, стоящий снаружи, закрывал подземный тоннель тяжелой надгробной плитой. Оказавшись погребенными заживо, придворные выпивали чашу с ядом, и постепенно затихающие звуки оркестра свидетельствовали о том, что наступает смерть. В Палестине с древних времен люди пытались обрести какой-то клочок земли, чтобы там хоронить свою семью и своих предков. Южнее Иерусалима находится удивительное место – склон, который называется Кетев-Хином, что переводится как «плечо долины». Этот склон разделяет собою долину Гинном и долину Рефаимов. Здесь недавно было открыто обширное захоронение, которое относится к VII веку до нашей эры. VII век до нашей эры – это времена царя Иосии. В камере 25 было обнаружено более 1000 интереснейших предметов, которые свидетельствуют о той эпохе. Ученые узнали, что даже иудеи, погребая своих умерших на погребальные скамьи, возлагали множество подарков для этого человека. Сосуды с едой. Они возлагали туда также оружие, стрелы и амулеты. Два потрясающих амулета найдены в пещере номер 25. Они представляют из себя тонко раскатанные серебряные листы. Один из них 8 сантиметров длины и 4 сантиметра ширины, другой в половину меньше. На них в 19 строках содержится благословение, записанное в книге чисел 6 главе с 24 по 26 текст. Там говорится: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, да сохранит Господь тебя и даст тебе мир». Вот эти священные слова сопровождали человека в последний путь, и они отражают веру человека в то, что Господь позаботится о том, что будет после смерти. Пещера 25 дала очень много результатов, что касается изысканий в отношении погребальных обрядов Железного века. В это время в пещерах уже высекали погребальные скамьи, которые были расположены в форме подковы. Под скамьями делались репозитории для костей. Вот почему в Писании так часто говорится: «приложился к отцам» или «почил с отцами», «отошел к отцам своим». Эти фразы подразумевают, что через год после того, как тело истлевало, родственники приходили в пещеру, собирали кости и буквально сваливали их в кучу, в репозиторий, то есть в каменный ящик, который высекали под скамьей. В изголовьях, куда укладывали голову человека, обычно делалось углубление. Иногда это углубление окаймлялось контуром подковы, а иногда подкова имела как бы завитки по краям. Все эти тонкости свидетельствуют о том, что человек жил в эпоху Железного века. Позже техника изготовления гробниц несколько изменилась. Например, во времена Христа было принято уже высекать гробницы так называемым гребневым долотом. И если ученые видят на стенах гробницы следы этого долота, они понимают, что это первый век нашей эры. В первом веке нашей эры было принято хоронить людей в тот же день, когда они умирали. Талмуд говорит о том, что Давид умер в субботу, и Соломон решил не утруждать себя в день субботний приготовлением пышных похорон, поэтому отложил похороны на следующий день, чем очень сильно прогневал всех иудеев. Когда человек умирал, тело его готовилось к погребению, натирали его сначала маслом, которое играло роль мыла, затем омывали водой и умощали вновь маслом. В этот раз масло играло роль благовония, и часто оно было отдушено редкими травами или было драгоценным. Это стоило очень больших средств в те времена. Богатые люди могли себе это позволить. Но бедные люди иногда вынуждены были просто омывать тело водой. Затем тело пеленали. Как пишет Барретт, иногда на это уходило 300 метров льняных бинтов. Бинты изготовлялись специально для погребения. И если человек был богат, то его пеленали большим количеством бинтов и каждый слой промасливали, в силу чего все это образовывало плотный саркофаг. Очевидно, так был погребен Иисус, потому что в 19 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Никодим, Иосиф из Аримафеи позаботились о достойном погребении Иисуса, и израсходовано было 100 литров алоэ. Когда человек был приготовлен, его выносили, и на улице его окружали плакальщицы. Если ожидалась смерть какого-либо человека в деревне или в городе, то плакальщицы, обычно женщины из бедных семей, со своими свирелями уже толпились у дверей. В книге «Экклезиаст» говорится: «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы». Плакальщицы, которые кружат по площади, как хищные птицы, во многих апокалиптических отрывках Священного Писания, являются некой аналогией этим хищным птицам, потому что хищные птицы участвуют в погребении трупов. Плакальщицы, как и хищные птицы, питались от трупа, жили за счет чьей-то смерти. Они играли обычно на свирелях, и в те времена свирели и флейты нередко имели два раструба. Сопроводить тело до гроба, окруженное плакальщицами и плачущими родными, считалось достойным делом. В Иудее всякий человек, встречающий процессию, которая шла за город, чтобы похоронить тело умершего, примыкал к этой процессии, даже если он не знал ни умершего, ни его семью. Итак, когда человека во времена Христа полагали во гроб, то гроб затворяли чаще всего квадратным камнем. Сейчас нам это кажется странным, потому что чаще мы видим картинки, на которых изображен круглый камень. Лазарь выходит из гроба, а позади него отверстие с отваленным круглым камнем. Но круглый камень встречается в эти времена в гробницах очень редко. Из 800 исследованных иерусалимских гробниц только 4 закрывались круглым камнем, остальные закрывались квадратным камнем, либо еще как-то по-другому. Например, та гробница, в которой по преданию был похоронен Лазарь, вообще закрывалась не вертикально стоящим камнем, а горизонтальным камнем, потому что она была двухкамерной, и вторая камера находилась ниже первой. Вход в эту камеру был закрыт камнем, который лежал на ней горизонтально, на входе как люк, и скрывал с собой лестницу, которая вела к тому месту, где был погребен Лазарь. В таком случае чудо было немыслимым, потому что Лазарь должен был выйти, туго связанный пеленами, не просто семеня по ровной поверхности, он должен был выйти из-под земли по ступеням, широко шагая, и без сверхъестественной помощи вряд ли туго связанный человек мог бы сделать это. Чудо было настолько недвусмысленным, что Синедрион тут же решил убить Иисуса. Но поражает еще одно обстоятельство. Когда Лазарь умирает, но еще жив, сестры посылают к Иисусу с просьбой позаботиться об этом. Просьба выражена косвенно, как принято на Востоке. Вот, кого ты любишь, болен. Иисус медлит. Но когда вестники к нему пришли, наверняка Господь знает, что Лазарь уже мертв. То, что Лазарь умер, когда пришли вестники к Иисусу, можно легко вычислить, складывая дни, которые ушли на путешествие у этих вестников и у Иисуса. Один день пути за Иордан, где был Иисус. Затем 2 дня Иисус медлит, и 4-й день Иисус идет в Вифанию. Мария и Марфа в слезах. Марфа утверждает, что уже смердит, потому что 4-й день, как Лазарь, положен во гроб. Это было очень важно, чтобы Лазарь пробыл в гробу 4 дня, поскольку иудеи в те времена верили, что человек в первые 3 дня еще не до конца мертв. Может быть, поэтому они оставляли в древности множество продуктов, сосуды с водой подле тела умершего. Целую неделю родные ходили плакать на гроб, 3 недели им нельзя было носить украшений, и целый год они не участвовали в увеселениях. Зная, что иудеи верят, что на 4-й день душа улетает навсегда, потому что якобы не узнает разлагающегося лица, Иисус понимал, что воскресить Лазаря в 4-й день будет действительно глубоким, серьезным свидетельством его божественной силы. Именно поэтому воскресение дочери Иаира не было достаточным и убедительным. Понимая, что Иисус продемонстрировал божественную силу воскрешать мертвых, Синедрион принимает решение убить Иисуса. Синедрион принял это решение. Он пошел в своем отрицании Господа до конца. А какое решение примешь сегодня ты?

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Открытый разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте. Мы живем в такое стремительное время, когда мы теряем все, даже порой и память. Поэтому программа, которая будет предложена вам, она поможет улучшить память. И это, наверное, самое дорогое, что Бог дал нам, людям. Вы также узнаете и о секретах семейного счастья, то, без чего не могут жить мужчины, не могут жить женщины. И это все будет основано на Библии, потому что психология хороша, педагогика тоже хороша, но Библия — книга, которая особенная, и ее существование в нашем мире — это есть особое письмо, особая весть Бога к людям. И здесь будет представлен вам библейский подход к проблемам семейных отношений. Пророчества Библии исполняются, и тем самым они доказывают, что Библия — книга непростая, написанная Духом Божьим. Мы живем в то время, когда все чаще и чаще на людей нагнетаются всевозможные страхи, и люди ожидают конца света в 2012 году, пророчества Нострадамуса, как бы говорят, исполняются, пророчества древних народностей майя, появились наследники Ванги ясновидящие, и исполняется то, что записано 2000 лет тому назад. И многие лжепророки восстанут, и многих ведут в заблуждение. Итак, Библия продолжает говорить, и она говорит нам о спокойствии. Спокойствие нужно нам в обычной жизни нашей, в том, чтобы учить нам материал какой-то, изучать иностранные слова, в поведении, в наших взаимоотношениях. И, конечно же, сблизиться нужно не просто с церковью с какой-то, с религией, сблизиться с Богом. И тогда будешь спокоен, говорит Библия, через это придет тебе добро. Вы знаете, если поражен дух человека, а это и наша память, это наш внутренний мир, наше состояние, то кто же может подкрепить этот дух? Если сломлен дух нации, если сломлен дух семьи, дух человека, то мы несем вот эти ужасные потери, к которым мы как бы уже и привыкли. Но Господь не хочет, чтобы мы жили в таком состоянии. И давайте же приступим к законам улучшения памяти. Верная и деятельная память, она продлевает жизнь. Вы видите, это сказывается на нашем здоровье. Кровь приливает к клеткам головного мозга. Ежедневно умирают миллионы клеток головного мозга. Но они ежедневно могут обновляться, потому что есть новые незадействованные клетки головного мозга. Это благотворно влияет на все наше естество, на наш организм. И поэтому память — это самое главное, что дал нам Господь. И вот вы представьте, если вы, к примеру, попадаете на Луну и вышли из космического корабля, и вдруг вспомнили, что забыли ключи, там внутри дверь автоматически закрылась. И как же вам войти теперь назад? Это действительно трагедия. Поэтому, дорогие друзья, мы забываем очки, забываем книги, забываем слова, имена людей. И когда мы обращаемся к Библии, Библия открывает нам законы улучшения памяти. Посмотрите, какой интересный первый закон. Первое — это цель, которую мы должны поставить, мудрость, которую мы должны просить у Бога и достигать ее. Потом будем говорить о мнемонических приемах, способах, облегчающих запоминание. Но вот первый закон, с которым мы сталкиваемся с первых почти страниц Библии, это закон осмысления, который Христос подчеркнул и потом в своих рассуждениях. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Не просто Библию читать, но размышлять, думать, что в этом тексте написано. Кто этот змей, кто этот дракон, кто этот Василиск? Выяснять и уяснять себе непонятные места. Бог не хочет зомбировать людей. И поэтому существует закон.

Когда ты думаешь, когда ты осмысливаешь, ты легче запоминаешь. Но кроме заразы свиного гриппа, птичьего, бешенства коровьего, еще есть зараза греха. Она разрушает наши сердца, она разрушает наши семьи, она разрушает наше общество. И уже весь мир заговорил об этом, потому что вы видите, что говорит статистика. Статистика говорит о том, что многие пары живут в гражданском браке, а это нет никакого чувства ответственности за свою супругу, за своих детей. Пожили, побыли, развелись и ушли друг от друга. И посмотрите, вот эти страхи, которые нагнетаются лжепророками. Если в 2012 году конец света, зачем вообще жениться? Зачем оформлять этот брак? Зачем брать на себя какие-то ответственности? Давайте вот просто поживем. И к чему это приведет? Приведет к тому, что снизится демографический уровень нашей страны, потому что не будет рождаемости, не будет детей законно рожденных. Это приведет к поколению невежд, потому что зачем учиться? А потому что все равно ж конец света. Дорогие друзья, Библия не учит этому. Библия говорит наоборот, что мы не должны раздирать наши семьи, мы должны их соединять. И вот однажды я ехала почти 6 часов в один город на Украине, и передо мной был календарь. Календарь, рекламирующий водку похмельную. И вот это состояние наших славянских государств и во многих других частях нашего мира. Идет деградация человечества. Не та эволюция, когда нас учили, что мы произошли от обезьяны, и, слава Богу, открылись глаза наши, и мы увидели, что мы не от обезьяны. Библия попала в руки каждого человека. Но именно алкоголизм, наркомания, табакокурение приводит человека к состоянию, к такому, что человек не может общаться с Богом, Бог не может общаться с ним, потому что разум его не занят той истиной, которую Господь открыл нам. И почему же мы снова и снова разочаровываемся в отношениях между собой? Мы получили однажды такое письмо совсем недавно, где наша знакомая пишет, что у нас все в жизни перевернулось, вся жизнь идет кувырком. Мы разъехались и живем в одном городе, работаем вместе, но мы теперь порознь. Что-то произошло. Они развелись, хотя еще на работе никто ничего не знает. Но Слово Божие открывает удивительную формулу счастья, формулу благополучной семьи. И без составных этой формулы нет счастья. И постепенно мы рассмотрим и поговорим, что составляет благополучие наших семейств. Во-первых, духовность, о которой теперь много говорят, и она заложена в программу многих государств, поднятие уровня духовности народа. А что такое духовность, люди не знают. Мы будем говорить и о здоровье, и о преданности, и о финансах, и о том, как выйти из кризисных ситуаций. И вот, к примеру, чего-нибудь не хватает в этой формуле, уже семья не может быть благополучной. И поэтому будем говорить о культуре семейных взаимоотношений. Вы знаете, когда человек попадает в трудное положение, и что-то можно решить своими силами, а что-то совершенно нельзя решить, то люди идут за помощью к гадалкам, к ворожеям, к экстрасенсам, забывая о том, что есть Бог, который творит чудеса, и Он действительно управляет всей Вселенной. И вот текст Священного Писания говорит о том, что Бог творит чудеса. Те чудеса, которые нам зла не приносят. Темная сила тоже делает как бы чудеса, дает выход на время из какой-то проблемы. Но приносятся обязательно 2-3 зла в семью. И даже на Святой Земле, в Израиле, расклеены объявления. Есть публикации, рекламы в газетах, в журналах, что обратитесь, я сниму порчу, я помогу вам, я сведу, я разведу. Дорогие друзья, есть две силы, которые помогают нам в тех ситуациях, где мы себе помочь не можем и окружающие не могут. Это силы зла и силы добра. К какой же силе мы обратимся с вами? И когда мы читаем Библию, то там вся Библия пронизана формулой чуда. И первый шаг в этой формуле – это вера в Бога. Сегодня не нужно людей убеждать в том, что есть Бог. Почти все стали верующими. Но нужно разобраться во втором шаге этой формулы и третий шаг, и вы будете практиковать это в своей жизни. И маленькие секреты, как сделать так, чтобы муж не только в день свадьбы поднял тебя на руки, как сделать так, чтобы жена
носила мужа тоже на руках.

Секреты большого счастья, они будут помогать нам в наших семейных взаимоотношениях. Секреты о женщинах, секреты о мужчинах. И вы видите, как интересно, кнопочка только одна, мужчина. А там, где женщины, там сколько кнопочек? Очень много. Но на самом деле и у мужчин очень много кнопочек. На какую нажать, чтобы у нас было все хорошо? Вот об этом мы будем думать и говорить сегодня. Вот Библия раскрывает основных 4-5 способов передачи любви. Конечно, способов передачи любви очень много. И однажды, когда произошла трагедия в одной молодой семье, они развелись, и жена кончила жизнь самоубийством. Меня это так шокировало, что я воскликнула в молитве тихо, я была в метро. Я сказала: «О, Господи, почему же это произошло? Почему двое маленьких детей остались без матери? Почему он живет с другой женщиной?» И Господь говорит: «Прочитай книгу притчи, 7 глава». Я знала содержание этой главы. Там речь идет о блуднице. А почему же нужно применить это? И как применить? А оказывается, если мы будем применять эти приемы в своей семье, в законных взаимоотношениях, если мы определим, кто наши дети, кто наш муж, кто наша жена, может быть, изменятся наши взаимоотношения. Потому что это тоже наука, которую нужно постигать. Точно так, как и математика, физика и история, и Библия помогает нам в этом. Вот давайте прочитаем текст этого отрывка Священного Писания. Здесь речь идет о женщине плохого поведения. И вот она выходит искать себе мужчину для развлечения. Но она знает, она специалист своего дела, она все продумала, как овладеть этим человеком. Она показывает ему, что ты у меня особенный, я искала именно тебя. Ты не такой, как все. А что в семьях происходит? Обычно в семьях упрекают. Обычно в семьях унижают. Как один молодой человек написал мне письмо, и он говорит: она меня просто размазала, она меня просто уничтожила. А здесь она говорит: я искала тебя. Да, она искала первого встречного, который попался на ее пути. И говорит: посмотри, как я одета, да? Наряд блудницы. Это не есть кофточка, которая вот так здесь до подбородка закрыта на все пуговицы, да? Она сделала все возможное, чтобы привлечь его внимание. Но я делаю отступление. Вот этот вид передачи любви, визуальный, это только в семейных взаимоотношениях. Но тем не менее, мы должны понимать, кто наш муж, кто наш сын, кто наша дочь. И тогда нам легче будет с ними разговаривать. И вот она в таком приятном для него наряде целует его прикосновение. Потом она говорит ему ласковые слова о нежностях. Она проявляет инициативу, она не ждет от него инициативы. Она говорит: мы насладимся нежностями до утра. А вдруг он визуал? Она говорит: я спальню украсила. И она называет только один цвет? Нет. Она говорит: разноцветными тканями египетскими я убрала постель мою. А вдруг он все на запах воспринимает? О, она там и корицу, и смирну, и алоэ, натуральные запахи, парфюмерия самого высшего уровня и класса. И вы знаете, что произошло? Он пошел за ней. Множеством ласковых слов она овладела им. Мягкостью уст она притянула его к себе, и он стал ее. Но вне сферы законных семейных взаимоотношений вот эта гибель, которую мы встречаем на пути разрушенных семейств, он пошел как пес на цепь, как вол на убой. Это страшно. Потому что взаимоотношения с бывшей женой, а теперь взаимоотношения с любовницей, все это разрушает. Но в семейных взаимоотношениях знание этого текста очень помогает. Посмотрите, если спальня убрана, если жена себя подготовила к встрече с мужем, приятно это ему? Конечно, ему это очень приятно. А Бог нас принимает и говорит: придите ко мне все труждающиеся, все обремененные, придите ко мне, я вас успокою. Ну разве мы можем всегда хорошо выглядеть? Ну разве мы можем всегда благоухать, как цветок весенний? Нет, у нас разные обстоятельства жизни. Тем не менее, нужно знать, кто наш муж, кто наши дети, чтобы на их языке разговаривать с ними. Поэтому, дорогие друзья, взгляд наш
Говорим ли мы, общаемся друг с другом, если наш взгляд строгий, осуждающий, узко сощуренные глаза, придирчивость, это, конечно, не передача любви, а наоборот, расторжение этой любви. Путь к тому, чтобы разорвались наши взаимоотношения, гнилые слова, которые не только унижают, а вообще ведут к деморализации семью. Вы слышите нецензурную брань на улицах. Это все выходит из сердца, из наших семейств. И Слово Божие говорит, что мы должны быть внимательны, око наше должно быть светло, взгляд наш должен быть любезным, слова наши должны быть ласковые. И вот если ваш сын, ваш муж, ваша жена воспринимают любовь через глаза, проверьте. Я тоже, когда эту тему разрабатывала, попыталась практически. Я все применила практически к себе и предлагаю это делать и вам. Некоторые говорят, а вот вы и сами говорите о семье, а вот там то и то у вас случилось или случилось где-то у ваших друзей. Дорогие друзья, случилось, потому что не применили. Поэтому моя просьба — применять то, что вы слышите. Ну вот я применила, одела на себя красивый вечерний ночной пеньюар, прохаживаюсь около мужа своего. А он говорит, что ты как маятник здесь ходишь? Ну что ты ходишь здесь как маятник? Я говорю, ну я для тебя одела эту одежду, дорогой мой, посмотри. Он говорит, сколько это стоит? О, оказывается, его вообще не интересует мой внешний вид. Следовательно, я ищу другой подход, и я нашла его. Точно так я приспособилась и к своим детям. И теперь мне легче говорить с ними о, может быть, очень важных, серьезных вещах. Потому что кто-то воспринимает тебя через свои глаза, через уши, а кто-то и через прикосновение. Потому что она здесь в книге притчи написана, схватила его, целовала его, применила все: запахи, цвета, прикосновения. И ласковые слова она применила. И поэтому, дорогие друзья, прикосновения играют огромную роль. Наверное, было бы приятно каждой жене, когда ее не просто поблагодарили, ах, как ты вкусно приготовила мне борщ или суп, а взяли бы еще и обняли и прикоснулись, потому что, а может быть, ваша жена ждет этих прикосновений. Она, может быть, не ждет подарков, потому что некоторые выражают любовь и принимают любовь через подарки. А она, может быть, ждала этого прикосновения, а вы не разузнали, кто она, или ваша дочка, или ваш сын, и они страдают от недостатка любви. Бог есть любовь, и Он же к нам это все выражает. Для визуалов Он открыл что-то или нет? Он открыл очень прекрасный мир, прекрасные цветы, прекрасные звезды, прекрасные деревья. Для тех, которые через обоняние все воспринимают, есть что-то прекрасное, что открыл Господь. Конечно, эти запахи, это благоухание, ароматов, которых так нам не хватает в нашей жизни. Потому что эти химические одеколоны и духи, разве сравнишь их с натуральным запахом ландышей, которые Господь вырастил для нас в лесу? Тем не менее, это играет роль в нашей семейной жизни. Однажды пожилой мужчина подошел и говорит: «Ольга Владимировна, моя жена уже меня не считает даже за человека. Отвернется к стенке, прижмется и не общается со мной». И он говорил несколько минут со мной. Я сказала: «Дорогой, извините, пожалуйста, как часто вы едите чеснок и лук?» Он говорит: «Каждый день, здоровый образ жизни, я съедаю по головке лука и несколько зубчиков чеснока». Я говорю: «Вот в этом-то и секрет ваших взаимоотношений». «Как? Разве это может отразиться на наших взаимоотношениях?» «Да, ваша жена воспринимает любовь через запахи. А получается, вы как дохнули на нее, и только лук и чеснок». А он тут еще и добавляет, говорит, и носки рядом стоят. Ну, все понятно. Через некоторое время, через год или полтора, я увидела этого человека. Я удивилась, я не узнала, его внешность преобразилась. От него исходил приятный запах, и он говорит: «Спасибо этому случаю, что я пришел и послушал эту тему». Оказывается, она правда все воспринимает через запах, через свое обоняние. А я-то и не считался с этим, и ее заставлял кушать и лук, и чеснок. Да, это неплохо, но для общения, для того, чтобы соединить нашу семью, надо учитывать вот эти маленькие секреты большого счастья. Слово же Божие говорит об этом. И так написано красиво: «Сотовый мед каплет из уст твоих».
Это и слова, это и запахи, невеста моя, да, и благоухание от одежды твоей, как сад ливанский, это свежесть нашей одежды, потому что можно применить всю, а одежду не стирать. Итак, формула чуда, вот наши действия, мало веры в Бога, но если вы будете действовать в неправильном направлении, чудо не произойдет. Вот все то, что вы услышали, и не будете применять. Не будете считаться со вкусами и желаниями ваших членов семьи. Вы будете делать, как вы делали и раньше, и говорить: «Господи, соверши чудо, дай мне мир в моей семье». Да все же будет это напрасно. Поэтому есть такой шаг здесь, и Библия говорит об этом шаге. Наши действия. Бог за нас не сделает то, что мы можем сделать. И третий шаг, вы узнаете о нем в следующей теме. Конечно же, вы начнете практиковать, и будут происходить чудеса в вашей жизни. Чудеса нужны нам, и они есть, потому что Бог чудом сотворил нашу планету. Библия, Священное Писание, не Бог спустил ангела с неба, чтобы писали эту книгу, а это тоже вера в Бога и действия людей. Бог использовал людей, которые писали эту книгу. И третий шаг, и это чудо, Библия пришла к нам. И вот в Библии-то и говорится, что время последнее, время коротко, и время для того, чтобы нам уже самое главное сделать. А самое главное – это найти Бога. Потому что, дорогие друзья, можно знать все правила. И некоторые люди даже их старательно применяют, но у них ничего не получается, потому что они, по сути дела, не познали Бога. Однажды я получила вопрос, записку. «Я привела на вашу лекцию мужа неверующего, а вы вот все время говорите о Боге, а я хотела бы, чтобы вы говорили все время о семье». Я ответила: «Дорогие друзья, если ваш муж поверит в Бога и будет верным ему, он будет верен вам, как жене и детям?» «Ну, конечно же. Если он будет искать возможности стать духовным, быть ближе к нему, он будет и ласково к вам относиться. Если он полюбит Бога, он будет любить вас. Конечно, он будет любить вас. Поэтому Библия и семейные взаимоотношения, их разделить нельзя. Именно из-за того, что разделили Бога, поставили в стороне, а психологию и педагогику человеческих взаимоотношений поставили отдельно, произошли вот эти великие ножницы, где образование и воспитание делают эту большую грань, и нет взаимосвязи между собой. Человек может иметь 2 диплома, 3 диплома, но не воспитан. Человек, который знает очень много, но не спасен. Поэтому все это необходимо гармонически сочетать. И Библия говорит: «Познайте меня, через это придет к тебе добро, и время близко». Самое главное – подготовить семью к тем событиям, которые будут происходить на нашей планете Земля и к Царству Божьему. Потому что все люди, я имею в виду христиан, они молятся интересной молитвой «Отче наш». И там есть слова: «Да приидет Царствие Твое». Вот интересно, когда же оно придет? Потому что люди, зная о Царстве Божьем, многие вообще не имеют цели жизни. Для чего они живут на этой планете Земля? Они живут, и как мне, например, недавно сказала одна женщина: «Я воспитала сына, он доктор биологических наук, он имеет диплом, он имеет все, но самое главное, может быть, он же этот диплом не возьмет с собой в могилу». И ушли цивилизации, ушли короли, королевы, ушли принцы и принцессы. А где же спасение? А Царство Божие будет. И какая цель нашей жизни? Для чего я живу на этой планете Земля? Это самые главные вопросы. И если мы возьмем за основу текст Священного Писания, Псалом 77, и мы читаем там, что 3 цели – возлагать надежду на Бога. Наш народ привык возлагать надежду на спонсоров, на правителей, и потом разочарование. Этот правитель не помог, этот правитель не помог, давайте революцию сделаем, давайте будем громить все. Нет, дорогие друзья, возложите надежду на Бога, учите этому детей. Не заграничный дядя вам откроет кошелек и подарит что-то. Или какой-то там известный бизнесмен окажет вам милость. Научите надеяться на Бога, себя и своих детей. Далее, храните его заповеди. Мы еще познакомимся с ними.
Потом мы с вами читаем еще «Не забывать дел Его», «Воспитывать дух благодарности». Если нет духа благодарности, происходят вот эти все отрицательные наши взаимоотношения друг с другом и, конечно же, с Богом. И это цель нашей жизни – говорить о том, кто умер за нас на кресте. И Христос примирил нас с Богом, когда мы были еще грешниками. Это необыкновенная любовь. Он не ждет, чтобы ты стал святым, чтобы прийти к Нему. Нет, приди к Нему такой, как ты есть, потому что время близко. И блажен читающий, слушающий и соблюдающий слова книги сей, ибо время близко. Вы блаженны, когда вы слушаете, когда вы смотрите, но когда вы еще и соблюдаете то, что написано там. Вы видите, что часы мировой истории говорят о том, что конец близок. Вот многие публикации сегодняшних газет устрашают людей. И должно как бы исполниться пророчество Христа, записанное в Евангелии от Луки, 21 главе, что люди будут издыхать от страха и бедствий, грядущих на Вселенную. И мы пришли к этому времени. То климатические изменения, то мы столкнемся с кометой, то воды у нас не хватит, то у нас запасов зерна не хватит. И диагноз поставлен очень серьезный. Об этом заговорили ученые нашей планеты. И они говорят, теперь уже по-другому. Теперь они уже не материалисты. Они говорят, есть тонкий мир. Как когда-то учили, что мы от обезьяны, а теперь начнут учить, что Бог сотворил этот мир. И это хорошо. Но они ставят диагноз очень плохой, что все ресурсы подходят к концу. То есть действительно нам нужно задуматься, что же происходит с нашей планетой Земля и каким образом будет положен конец нашей планете. Есть ли хоть какая-то надежда для нас, дорогие друзья? И, конечно, вот эти даты, потому что я боюсь, что трагедия пензенских сидельцев опять может повториться в России нашей. Потому что вот эти даты, назначение этих дат пришествия Иисуса Христа, конца света, они же необратимый процесс имеют. Люди могут прийти к всеобщему самоубийству. Люди, которые прочитали и посмотрели фильм «Нострадамус 2012», и теперь появилась секта плеядианцев, и они говорят, что мы дадим особый сигнал, и по нашему сигналу 144 тысячи землян должны привлечь другие души, и мы вот спасемся. Все пусть гибнут, а мы спасемся. И пензенские сидельцы – это большой звоночек для нас, что мы не должны назначать дату конца. И Библия об этом говорит, потому что это необратимый процесс начнется. Господь говорит в Евангелии от Матфея, 24 главе, «О дне же и часе том никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Давайте запомним этот текст Священного Писания, что мы не можем знать дату. Это великая ошибка, когда людей привязывают к дате, потому что здесь другая крайность может быть. Какая? «О, еще не скоро! Я не буду искать Бога, я буду делать то, что я хочу». И мы видим, что происходит. В Перми загорается ночной клуб, дискотека, где собрались сотни молодых людей и девушек, и произошла большая трагедия. Потому что настрой молодежи, настрой нашего поколения – бери от жизни все, что ты можешь. О, еще 3 года впереди. Но откуда ж мы знаем? Библия говорит, никто не знает ни дня, ни часа. Бодрствуйте и молитесь. И вот этот страх тоже нагнетается. И исполняется это пророчество, о котором мы уже с вами говорили, что действительно в наши дни мы еще уже подошли, но еще подойдем к тому дню, когда жить будет просто очень страшно, потому что и угроза терроризма, и всевозможных катаклизмов природных, но это знаки, действительно, на которые мы должны обращать внимание, что пришествие Иисуса Христа очень близко. Они в Священном Писании открыты. И вот есть эти признаки пришествия Иисуса Христа в Священном Писании. Даже то, что касается наших семейств. Муж ищет причину в жене, жена в муже, дети в родителях, упрекают друг друга. А Библия говорит, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Причина-то в беззаконии. Что это за беззаконие? Вы узнаете тоже
на этой программе. Однако же, дорогие друзья, причина-то лично в каждом. Каждый должен смотреть за собой. И вот это тоже признак пришествия Христа. Любовь охладевает. Нет любви между друзьями, нет любви между членами семьи и между государствами. Политические события предсказаны, и мы должны на них обращать внимание. Рушатся человеческие кумиры, события в научном прогрессе. Действительно, ты слышишь голос, который звучит к тебе из океана, и моментально ты связываешься с человеком, который находится на противоположном конце планеты. Разве раньше это было доступно? Конечно, нет. Об этом предсказано. Межнациональная вражда. И в Библии написано: «Слабый пусть говорит, я силен». Самое маленькое государство, но обретшее независимость, демократию, свободу, имея доступ к разработкам урана, они уже набирают силу, они говорят: мы сильны, мы покажем миру, кто мы есть. И это все исполняется, это все предсказано. Консолидация сил в религиозном мире. Вы знаете, когда я в Душанбе сделала снимок на улице молящихся мужчин, я отметила положительность этой религии в том, что мужчины, не стесняясь, преклоняют колени прямо на улице. Пришло время молитвы, они кланяются Богу, молятся. Но лишь бы это не превращалось потом в антагонизм против христианства. И это очень важно, дорогие друзья, потому что религия должна сближать с Богом и нести спокойствие. Но мы еще поговорим об этом, чтобы не повторилось, что религия толкает людей на преступление, которое произошло, например, в Беслане и в других точках нашей планеты. И кризисы в экономике – это тоже признак последнего времени. И тоже Библия говорит об этом, что это будет. Безнравственность. Я не собираюсь здесь рассказывать примеры этой безнравственности. Вы каждый день видите на экранах телевизора, а может быть и в своей семье, когда мать говорит: вы знаете, я уже не могу справиться с сыном своим. Он готов убить меня за флакон боярышника, настоянного на спирте, который я купила для себя, чтобы мне лечиться. Я говорю: что вы говорите? Ну да, он у меня все лекарства выпил. О, дорогие друзья, это уже большой колокол, это не просто звоночек. И как апостол Петр пишет, что будут наглые ругатели, и они непокорные ни родителям, никому. И публикации безнравственности содомского греха также смущают нас. Но мы должны понимать, что Бог смотрит за наши планеты. И Он назначил время, когда все это прекратится. И не просто наша планета исчезнет из Вселенной, то, что у Бога ничего не пропадает, а что-то должно произойти. И если человек не имеет Библию, через природу он может увидеть Бога. Он может увидеть Бога через уроки истории, потому что истинная наука и история, они подтверждают Библию и все то, что там записано. Вот давайте обратимся к одному из уроков истории. Нам необходимо это знать. Это пророчество, которое было записано за 600 лет почти до Рождества Христова, и теперь еще 2000 лет. Вы представляете, какое древнее пророчество? И однажды мне сказали, что это потом дописали. Нет, дорогие друзья, находки в Кумране подтвердили, что это книга Даниила, написанная на арамейском языке и на иврите. На самом деле это древняя книга, в которой описано роль России даже в исполнении пророчества библейского. Вы удивитесь, как это? Да на самом деле это так, потому что там описывается интересный сон, который видел царь Навуходоносор, и потом этот сон повторился Даниилу. И какие точные детали, и как просто, и очень кратко описана история мировых государств. И это очень удивительно. И, конечно же, самое главное, что следующее государство – это Царство Божие. Не нужно думать, что Япония, Корея, Китай, Америка. Нет-нет. Написано здесь очень хорошо. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Понимаете, если Нострадамус говорит: все, планета исчезает, цивилизация закончит свое существование, а Библия говорит: нет, оно будет стоять вечно, Царство Божие. И это есть не сказка, потому что, дорогие друзья, если был Вавилон, была Медоперсия, именно медяне и персы, если была Греция, если был Восточный Западный Рим, и сегодня есть 10 народностей в Европе, то камень, олицетворяющий Царство Божие,
Это часть сна этого пророческого. Это обязательно исполнится. И воскликнет Господь: «Царство мира соделалось царством Господа и будет царствовать вовеки». И поэтому посмотрите, как точно. Если воины Вавилона имели в своем обмундировании золото, медяне и персы – серебро, как Геродот описывает воинов Александра Македонского, облеченных в медные доспехи, он их описывал как воинов, которые светятся на солнце, выходящими из своих кораблей. И он говорит, что они сияли, они имели медные доспехи в себе. Западный и Восточный Рим – железную броню. Посмотрите, как одежда наших солдат сегодня похожа на ту часть, которая из глины и железа. И именно в одни тех царств Господь восстановит царство, которое вовеки не разрушится. Вы знаете, в трудные дни атеизма, когда вера пришла в мое сердце, и атеисты пытались убедить меня, что Библия недостоверна, что геологические срезы говорят о том, что миллионы лет нашей планете Земля, и казалось, вот уже все убедили. Я говорила: нет, есть пророческий истукан, дорогие. Был Вавилон, была Медоперсия, была Греция, Рим, теперь Европа. Как можно сказать, что это неправда? Библия права. Библия продолжает говорить, и одежда наших воинов соответствует глине и железу, предсказанному в Священном Писании. Итак, следующее царство, успокойтесь, это не астероид и не комета, а это царство какое? Царство Божие. Ну, некоторые перестают улыбаться. О, как это так? Что это за Царство Божие? Дорогие друзья, царь, император Великой Империи Вавилона, он не испугался, он обрадовался, и он сказал Даниилу: «Истинно ваш Бог есть Бог богов, владыка, открывающий тайны, когда ты мог открыть мне эту тайну». Это действительно удивительно. За многие столетия, за тысячелетия наперед Господь показал эту историю, и поэтому следующее царство без кладбищ, без аптек, без всяких пенсионных фондов, без слез и страданий. Но это же не сказка. Мы видим, что плохое как бы все исполнилось, потому что воевал Навуходоносор, воевал царь Артаксеркс, Кир и Дарий, Александр Македонский и все кесари Римской империи, и вдруг царство без войны. Но ведь этот камень – часть этого сна. Библия не сказка. Если исполнилось плохое, то хорошее обязательно, дорогие друзья, исполнится. Но точно так, когда мы пересекаем какую-то границу, от нас просят документы, нас проверяют. И тогда только пропускают на территорию своей страны. Поэтому все-таки Царство Божие тоже к нам какие-то требования предъявляет. Это не есть как на Рождество или на Крисмас, Санта-Клаус: вот тебе подарок, бери его. Да, этот подарок приготовлен для всех, потому что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, и остаемся грешниками, и будем таковыми до дня нашего преображения. Но все-таки гражданство нужно взять теперь. Не только для себя, а для своих детей, для своих родственников. И серьезно призадуматься над этим, записан ли я в книге жизни. Потому что мы не живем в Вавилоне, мы не живем в Медоперсии, не в разделенном Риме, тем более в Греции. Да? Мы живем вот уже при шенгенской визе, при евро-долларе. И поэтому, дорогие друзья, все то, о чем говорила древняя книга Библия, все это правда. И вы видите, что камень, который летел к нашей планете, он символизирует Царство Божие. И когда мы видим признаки, которые исполняются на наших глазах, землетрясение, наводнение, безнравственность, консолидация религиозных сил, политических сил, межнациональная вражда, все это не для того, чтобы нас устрашить, а чтобы мы возрадовались, что все. Уже приближается Царство Божие, и не нужно бежать в горы, и не нужно прятаться в пещеры, а восклониться. Написано здесь «восклониться» перед Богом, признать Его величие. И Христос удивительно еще одно пророчество сказал, когда ученики показали Ему на прекрасный храм. Он сказал: «Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено».
Скажите, исполнилось это? Да, 2000 лет исполняются слова этого пророчества. 2000 лет нет этого храма. Дорогие друзья, он грядет скоро. Нашей планете Земля было предоставлено время. Одна из моих знакомых, она сказала, она не христианка, она сказала, может быть, ваш Христос очень медленно едет, у него деньги только на маршрутку, я ему могу дать на такси. Мне было больно это слушать. Дорогие друзья, он не нуждается в том, чтобы ему к нам на такси возвращаться. Через 2 недели, к сожалению, я получила звонок, что эта дама, украшенная драгоценностями, прогрессивная, с дипломами, она внезапно умирает. И следующее, что ее ждет, это Царство Небесное, если она к нему готова. Более чем наша жизнь, 90 лет, 80 лет, 30 лет, нам не приходится ждать Иисуса Христа. Вся наша жизнь – это экзамен к подготовке к вечной жизни. И признаки, они налицо. Убийство. Вы скажете, как? Да, женщины, мягкосердечные женщины. Вот я взяла из информации газеты одной на Украине, что каждый год в мире 54 миллиона детей убиты своими же матерями. Может быть, пора подумать об этих грехах, да? Понимая, что время близко, безнравственность увеличивается. И Христос сказал, вспоминайте жену Лота, потому что как в одни Содома и Гоморры, так будет и при моем пришествии. Бог не может воспринимать грех. При его явлении он идет спасать, он не идет губить, он идет спасать своих, кто уповал на его защиту, для кого Псалом 90 был опорой. А если вы не готовы, и грехи на вас, произойдет то, что произошло с содомлянами, и Господь Иисус Христос не просто сказал, не привязывайтесь к этому вещественному только миру, подумайте о мире духовном, потому что есть прекрасное, что я для вас приготовил. Это только прогулка по этой земле. Вас ждет вечное наследство. И сравнение. Господь сказал, как было во дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого. Что было во дни Ноя? А вот 120 лет он проповедовал, а люди только смеялись. Люди не верили в то, что он говорил, что будет потоп. И самый большой грех того поколения, что люди не думали, вот почему я говорю о памяти. Потому что, дорогие друзья, память засорена не той музыкой, не той информацией, не теми нужными вещами для нашего спасения, и они не думают. Нет закона осмысления. Итак, закон осмысления, первый закон памяти. Мы же должны подумать, для чего мы на этой земле вообще существуем. Для чего я родила ребенка? Для чего мой ребенок родил другого ребенка? Дорогие друзья, мы должны готовиться к пришествию Иисуса Христа. И когда Ной строил ковчег, он не думал весь мир туда собрать. Написано, что он готовил ковчег для спасения своей семьи, и люди должны были поступать согласно тому, что он тоже делал. И еще есть признак. И проповедано будет сие Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Как удивительно! Я всегда думала, что это будет где-то за границей, но пришло время, когда весь это спасение зазвучало везде и всюду. Библия – востребованная книга. В Черкасском музее я увидела такую картину. «Ликвидируем неграмотность». Ленин и Сталин всего 100 лет назад, даже менее того, учились писать по слогам. Сегодня этот прогресс, о котором предсказывали пророки, что колесницы несутся по улицам, наталкиваются друг на друга на площадях. Если взять человека с 19 столетия, он же будет шокирован теми открытиями, которые происходят на нашей планете Земля. Христос продолжает стучать и говорит, знаете, что следующее царство мое, я вас люблю, я вас приглашаю в мое царство, поспешите, потому что камень – это мое пришествие. У вас нет просто выбора. Либо вы раскаиваетесь, это значит упасть на камень, либо камень раздавливает вас. Человек не может другое что-то избрать, только стоит перед этим выбором. И поэтому, дорогие друзья, это очень важная тема. Признаки пришествия Христа. Вы должны следить за этими признаками и понимать, что тот, который был на нашей планете Земля, он предсказал это и сказал,
что этот камень сделался главою всего вашей веры, и вы должны принять мое царство, как оно есть. Поэтому для нас хорошее есть обетование. Среди всех тревог, среди всех волнений Господь говорит: «И будешь спокоен, ибо есть надежда. Ты огражден и можешь спать безопасно». Вот безопасность в Его Царстве, которая очень прекрасная, и вы видите, что новая столица, она особенная, она из драгоценных камней, это не сказка, и улицы из чистого золота. Ожидаем нового неба, новой земли, на которых обитает правда, уже не будет никакой лжи. И это время очень скоро, дорогие друзья. Не будет болезней, не будет больниц, не будет этих травм, не будет чрезвычайных происшествий. И самое главное тоже, то, что мы уже лишены, это чистая вода, вода реки живой, вода жизни, дерево, приносящее плоды 12 раз в году. Христос и Иисус Христос с нами вместе, отсутствие всякого зла на нашей планете Земля, ибо прежнее прошло. И не видел того глаз, и не слышало ухо, что приготовил Бог любящим Его. Вы видите, что Бог есть любовь. Но если зло происходит на нашей планете, мы тоже можем разобраться в этих вопросах. Если Бог добрый, почему Он сотворил сатану? Да? Но Он грядет скоро, и есть ответы на все вопросы. И когда мы молимся, это тоже формула чуда. Верьте в Бога, для которого нет ничего невозможного, потому что Он сотворил небо и землю своей чудесной силой. Так и говорите: «Господи, у меня проблема. Я хочу быть в Царстве Твоем, но мне мешают те или другие пороки, или у меня проблема в семье, но для Тебя нет ничего невозможного». Так однажды сказал разбойник на кресте, и в распятом Иисусе Христе он увидел Царя, и он сказал: «Помяни меня в Царстве Твоем». Может быть, и мы сегодня скажем: «О Господи, помяни меня в Царстве Твоем». Всего вам наилучшего. До свидания.

0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Сегодня мы беседуем с ректором Заокского христианского гуманитарно-экономического института Евгением Владимировичем Зайцевым. Итак, на протяжении нескольких предыдущих программ мы говорили о божестве, о Боге, о его личности, о его триединстве. И сегодня я бы хотела предложить вам подвести некий итог нашим предыдущим программам, итог тому, что мы, собственно, что мы, грешные люди, знаем и можем знать, и должны знать о Боге.
3: Спасибо. Действительно, человеку нужен Бог. И человек нуждается в Боге, потому что он сотворен Богом. Он сотворен с религиозным чувством в своей душе. Без Бога человек, как это ни звучит парадоксально, перестает быть человеком в высшем смысле этого слова. Потому что человек только тогда человек, когда он имеет отношение к Богу. В этом случае только он осознает свое истинное предназначение, он осознает свое истинное достоинство, он знает смысл своего существования, он знает свое будущее, равно как и прошлое. Так вот, от того, как мы понимаем Бога, в немалой степени зависит и наше понимание самих себя, наше осмысление своего собственного бытия, своего собственного предназначения. Поэтому нам очень важно иметь правильное представление о Боге, чтобы наше представление о мире в целом, о себе самих, тоже было правильным. Где мы можем найти это правильное представление о Боге? Конечно же, там, где сам Бог себя человеку открывает. А делает он это в своем слове. Священное Писание – это божественное откровение. Это слово Бога о себе самом. И если мы хотим знать Бога, мы, конечно же, должны обращаться к Слову Божию, к Священному Писанию. Так вот, в Библии Бог, открываясь человеку, говорит о том, что Он один во Вселенной, Бог, истинный Бог, и нет иного, нет другого подобного Ему. То есть на фоне религиозной многоголосицы, на фоне вот этого многообразия религиозного культа, на фоне многочисленных противоречивых подчас представлений людей о Боге, это заявление звучит просто революционно. Оказывается, все эти боги, которым человек поклоняется, это не боги вовсе. Есть только один истинный и живый Бог. И этот Бог обращается к нам через свое слово. Более того, в Священном Писании, несмотря на то, что подчеркивается единственность истинного и живого Бога, в то же самое время указывается на таинственное триединство в нем, единство Отца, Сына и Святого Духа. Священное Писание открывает нам Бога как Отца, Сына и Святого Духа. И несмотря на то, что Бог предстает перед нами вот именно таким, то есть в некой множественности, это вовсе не означает того, что есть три Бога. И христианство исповедует веру в трех богов. Нет. В Священном Писании Отец, Сын и Святой Дух – представлены в такой тесной взаимосвязи, что их невозможно рассматривать в отрыве друг от друга. И потому вера христианской церкви – это моно теистическая вера. И это религия монотеистическая, то есть религия едино Божия.
2: Угу. То есть, когда человек говорит «я верю в Святую Троицу»,
3: да, да.
2: И это выражение «Троица» не должно нас смущать,
3: совершенно
2: и мы
3: верно.
2: Не должны полагать, что это три
3: да,
2: Бога.
3: Да, это не Разного. Три Бога, это единый Бог. Но это вот единство, о котором говорится в классическом исповедании, что ли, веры иудео-христианской традиции, «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь, един есть». Это единство не в смысле единственности только, а в смысле вот той внутренней красоты, гармонии, целостности, которая существует в Боге, в едином Боге. Речь, конечно же, идет об отношениях между Отцом, Сыном и Святым Духом. О Боге сказано в послании, в первом послании Иоанна, в 4 главе, 8 стихе, о Боге сказано: «Бог есть любовь». И этот текст уже говорит нам о природе Божества. Если Бог есть любовь, это означает, что в Боге есть отношения. Потому что нельзя характеризовать монаду, вот существо неделимое, вот некий абсолют, некую идею вот таким образом. Потому что там нет отношений. Если о Боге сказано, что Он есть любовь, это означает, что в Нем есть отношения. Даже независимо от мира, сотворенного Богом. Речь здесь не идет о любви Бога к миру, своего творения. Речь идет о Боге, как Он есть, сам в себе. Бог есть любовь.
2: Но если это означает нет о том, мира, то к кому будет
3: совершенно
2: проявлять
3: верно.
2: Бог любовь?
3: Совершенно верно. Речь идет об отношениях в Боге. Бог – это, если говоря нашим человеческим языком, социальное существо, существо общественное. В нем есть отношения. И это отношения, как мы понимаем, между Отцом, Сыном и Святым Духом. Отношения, пронизанные любовью. Такой любовью, которая не позволяет нам рассматривать их в отрыве друг от друга, потому что любовь объединяет, любовь сплачивает.
2: То есть между тремя личностями Божества ни в коем случае нет конфликтов, нет никаких разногласий.
3: Совершенно верно.
2: Нет такого, что воля Отца одна, воля Сына совершенно другая, Дух
3: совершенно
2: Святой сам
3: верно.
2: По себе – это безликая сила.
3: Да.
2: Такого
3: да.
2: нет.
3: Нет, ни в коем случае.
1: Открытая книга.
3: Далее. В Священном Писании Бог предстает перед человеком как личностное существо. Что это значит? Это означает то, что человек, читая Священное Писание, имеет дело не с абстрактной силой, не с растворенным в природе Богом, обезличенным совершенно. Человек имеет дело с личным существом, которому присущи все характеристики личностного существа. То есть Бог представлен как мыслящий, как обращающийся, как говорящий, как научающий человека, как его обличающий, как направляющий пути человека. Бог представлен как реагирующий эмоционально, хотя его эмоциональность она не имеет общего с нашей человеческой эмоциональностью, потому что это эмоциональность иного вот, совершенно плана. Но Бог реагирует, однозначно реагирует на то, что происходит в мире его творения. И это, безусловно, характеризует его как личностное существо, потому что просто абстрактная сила, какая-то идея, мировой дух не может реагировать. Они инертны как бы в этом плане.
2: Евгений Владимирович, да. А каким образом Бог реагирует? Ведь кто-то может сказать... Ну вот какие безобразия в мире творятся? И что вообще происходит с нашим миром? Да. Почему же Бог допускает существование зла в этом мире, несправедливости, допускает, чтобы происходили какие-то драматические, жестокие события на нашей земле? Бог молчит, Бог ничего не видит.
3: Нет, Бог не молчит. В Священном Писании великое множество примеров вмешательства, прямого, буквально, в смысле этого слова, вмешательства Бога в судьбы человечества. И Бог не остается безучастным, не остается равнодушным к тому, что происходит с человеком. Он реагирует на это, он реагирует на зло, он реагирует на грех, он реагирует на смерть, он реагирует на все. И об этой реакции мы чуть позже скажем больше. Тот факт, что, может быть, мы вокруг себя не видим вот такого прямого участия Бога в нашей собственной судьбе, в судьбе наших близких, вовсе не говорит о том, что Бог совершенно равнодушен и не участвует. Он реагирует. Священное Писание полно примеров этой реакции. Так вот, все это как раз-таки характеризует Бога как обладающего именно личностной природой. Есть еще один важный момент. У Бога есть имя. И это имя тоже передает его божественную суть. Я хочу, поскольку мы не обращались еще к этому тексту, обратить внимание на третью главу книги «Исход», где Бог как бы сообщает свое имя пророку Моисею. «Исход», 3 глава, стихи 14 и 15. Начнем с 13-го. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов наших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя? Что мне сказать? Бог сказал Моисею, я есть сущий. Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилю, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки». Бог открывает себя не просто как абстрактная сила. Бог открывает себя в данном случае как реальное, живое, действующее, реагирующее существо, которое в прошлом взаимодействовало с предками Моисея, с предками тех людей, которые сейчас оказались в египетском рабстве. И эти люди, они названы здесь по имени Авраам, Исаак, Иаков, знали этого истинного и живого Бога. И вот он как раз-таки и открывается снова здесь Моисею. И когда Моисей продолжает общение с этим Богом, он узнает имя Бога. И в 34 главе книги «Исход» в одном из эпизодов, который описывает встречу Моисея с Богом на горе Синай, когда происходит передача 10 заповедей, скрижалей каменных, здесь говорится следующее об имени Божьем. 34 глава, 5 и 6 стихи. «И сошел Господь в облаке, и остановился там близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь пред лицом Его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий и без наказания». Вот в имени Божьем как раз-таки все это заключено. Заключена сама внутренняя сущность, если можно так сказать, Бога в имени. Имя в древней культуре имело чрезвычайно важное значение. В имени заключалась сама суть, внутренняя суть человека. Вот почему. Почему каждое имя библейского героя, оно имеет какое-то значение, оно имеет какой-то смысл. Вот почему иногда приходилось отказываться от старого имени и давать имя новое, как, скажем, в случае с Иаковом.
2: Когда человек менял свой образ жизни,
3: совершенно
2: свое представление,
3: совершенно верно.
2: Менялся имя.
3: Да, он уже как бы не соответствовал своему прежнему имени. Господь наделял его новым именем. Но имя можно дать только личности, только личному существу. Нельзя дать имя какой-то абстрактной, вот аморфной силе. У Бога

0: Писание, или лучше сказать, вся священная история – это непрекращающийся опыт взаимодействия человека с Богом и Бога с человеком. И в этом опыте взаимодействия, конечно же, Бог проявляет себя во всей своей внутренней красе, если можно так сказать. Он проявляет себя как Бог любви, как Бог сострадания, долготерпения, милосердия по отношению к грешному человеку. Потому что человек оказался по причине греха, оказался просто в отчаянном состоянии, в состоянии безысходности. И по отношению к нему Бог проявляет именно такие качества, которые призваны человека поддержать, которые призваны человеку помочь, призваны вот вселить в его отчаявшуюся душу надежду, вот, которые призваны помочь человеку увидеть спасительный выход. Вот именно таким представляет себя Бог, общаясь с человеком. Я хочу обратить внимание на удивительные слова из 4 главы книги Второзакония, 7 и 8 стихи. «Ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Обратите внимание, как говорится здесь о Боге. Нет другого такого народа, которому бы их боги были близки, так как близок к нам наш Господь Бог. И нет ни у какого народа таких справедливых постановлений и законов, как у нашего народа. А это те законы и постановления, которые Бог нам дал.
1: Инициатива в отношениях с человеком исходит, как я понимаю, от Бога.
0: Да, совершенно верно.
1: А как человеку вот увидеть то, что Бог к нему обращается, и что в ответ должен делать человек?
0: Человеку возможно увидеть Бога в опыте прошлых поколений. И когда мы знакомимся с этим опытом, читая Священное Писание, мы, обращаясь в наших молитвах к Богу и излагая наши внутренние переживания, также можем рассчитывать на божественный ответ. И этот опыт, который мы тоже можем сегодня иметь, он вполне реален. Если человек искренне готов обратиться к Богу, который открывается к нему со страниц Священного Писания, если он готов раскаяться в своих грехах, если он видит, что его жизнь, она как бы не соответствует ожиданиям Божьим, она не совпадает с волей Божьей, она как бы выступает против Божьих заповедей и постановлений, и человек готов менять что-то в своей жизни, то, конечно же, Бог его услышит, Бог ему ответит, и человек обретет эти спасительные отношения с ним. Они также, эти отношения, сегодня реальны, как и в далеком прошлом.
1: А может быть, Бог хотел иметь отношения только со своим избранным народом, с иудейским народом, с израильтянами?
0: Нет.
1: Ведь можно подумать и так.
0: Нет, ни в коем случае. История вот этих особых, исключительных отношений Бога с избранным народом, с народом израильским, она как раз-таки предназначена показать универсальный характер любви Божией ко всему человечеству. И Бог избирает этот народ для того, чтобы использовать его как инструмент в своих руках для благовестия среди окружающих народов, для того, чтобы показать через этот народ, какими могут быть благословения свыше, если человек следует воле Божией, если он готов подчиниться заповедям Божьим,

0: какие великие благословения человек получает от Бога. И, конечно же, это видно. Окружающие видят. И это привлекает их к истинному и живому Богу. Это помогает оставить языческий культ, оставить поклонение богам, созданным в воображении человеческом, созданным руками человеческими, и обратиться к Богу живому и истинному. Вот интересно то, что Бог откровения, Бог, который открылся народу своему, Он назван Богом живым. То есть это Бог, который не безразличен, который не безразличен к тому, что происходит с человеком. Это Бог, которому дорого каждое человеческое сердце. Это Бог, который хочет спасти каждого человека. И вот тот план, спасительный план, который как раз-таки и реализован в Сыне Божьем Иисусе Христе, умершем за грехи человеческие на кресте, как раз-таки и свидетельствует об этой нескончаемой любви Божией к человеку. Текст, который мы с вами анализировали в связи со словом «моногенез», «единородный», как раз-таки говорит об этой любви Божией к человечеству. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, я подчеркиваю, всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Вот Священное Писание говорит нам о Боге, который ради детей своих готов отдать самое дорогое, отдать все лучшее, что у него есть, отдать Сына Своего, единственного, на смерть за наши грехи. Это Бог, который открывается нам в Священном Писании. И такой Бог достоин поклонения с нашей стороны.
1: Евгений Владимирович, я благодарю вас за эту содержательную, интересную беседу, за то, что вы раскрыли нам эти прекрасные истины, заключенные в Священном Писании, истины о Боге, как о нашем Создателе, как о нашем Искупителе, как о том, кто всегда был и всегда будет, и как о том, кто близок каждому человеку, который желает найти путь к нему. Благодарю вас. Это была программа «Открытая книга». Спасибо за то, что провели с нами это время. Всего доброго, и пусть Господь благословит вас.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Для вас поет группа «Антериум А».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в мир гимнастики. Она нам необходима, чтобы сердце наше лучше работало и чтобы мышцы получили больше кислорода. Сегодня мы разучим новый комплекс. Делайте его вместе с нами. Ну что, друзья, давайте начнем! Итак, первое упражнение. Мы отставляем правую ногу назад, а руки поднимаем вверх и делаем вдох, прогибаемся. Вдохнули, опустили, выдох. Другая нога. Вдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Вдох. И выдох. Молодцы. Следующее упражнение. Сова крутит головой. Руки на поясе. Пожалуйста, вправо, влево. Вправо, влево. Медленно делаем упражнение. Пожалуйста. Раз, два. Не забываем про дыхание. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение – мячик. Мы помним его, как оно делается. Голову положили на правое плечо и перекатываем к левому. И назад. Перекатываем голову. Марина, положили и перекатываем к левому. А теперь назад. Вот так. Угу. Еще, еще, еще, еще. Аккуратно. Плечи не поднимаем. Плечи не поднимаем. Вот так. Молодцы. Хорошо. Угу. Закончили. Теперь упражнение для рук. Необычное упражнение. Сцепили руки перед собой. И теперь выворачиваем их. Вот так, посмотрите. А теперь сюда. И еще раз. Ну-ка, попробуем. Старайтесь не расцеплять пальцы. Угу. Это упражнение полезно для наших суставов. Хорошо. А теперь немножко усложним это упражнение. Смотрите, мы сцепляем руки также перед собой, но накрест. Но одна рука на другой. Вот так. И выворачиваем. В одну сторону и в другую. Перецепляем руки. То есть у нас была правая, теперь у нас левая сверху. И тоже попытаемся вывернуть. Вот так. И еще раз.

0: Еще одно упражнение для рук. Руки в сторону, мы знаем уже его. Обними меня. Руки расставили и обнимаем себя. Вот так. Хорошо? Энергично делаем это упражнение. Хорошо, разводим руки. Да. Можно хлопать себя по спине. Тогда это еще будет и массаж. Вот так. Закончили. И потрясли немного руками, расслабились. Ну что же, ребята, продолжаем зарядку и делаем упражнение для ног. Сгибаем, разгибаем пальцы ног. Вот так. Мы когда-то уже его делали. Пожалуйста. Хорошо. Энергично. Разминаем пальцы. Так. Молодцы. Следующее упражнение для ног – лягушонок. Поставили ноги как можно шире, носками от себя, носками в стороны. Руки на поясе. Вдох. Присели. Выдох. Колени в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Присели. Выдох. Спина прямая. Не наклоняемся вперед. Вдох. Выдох. Не наклоняемся вперед. Смотрим прямо, приседаем. Вот так. Вдох, выдох. Еще. Вдох, выдох. Пониже приседаем. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Молодцы. Следующее упражнение – вытягивание рук и ног. Смотрите, это немного сложное упражнение, но оно получится у вас. Мы захватываем правой рукой правую ногу, а левую вытягиваем вверх и вперед. И вот так прогибаемся. Можно побольше поднять ногу. И другая нога, и другая рука. Хорошо. Еще сделаем по-разному. Вот так. Если вы теряете равновесие, можно подержать друг друга. Хорошо. Еще одно упражнение – махи ногами. Только осмотритесь, чтобы вокруг не было мебели. Начинаем с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Другой ногой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Стряхнули ноги. Следующее упражнение – насос. Стоим ноги на ширине плеч и наклоняемся вправо и влево. Качаем воду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение называется «Медведь». Мы будем ходить на прямых руках и ногах. Опускаемся и касаемся пола ладонями. И пошли прямые ноги и руки. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Идем. Так, поднимаемся. Хорошо. Следующее упражнение мы будем прыгать с хлопками над головой. Пожалуйста, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Расслабились немножко, повисели. Переходим к упражнениям на полу. Становимся на колени. Упражнение называется «Пружинка». Отклоняемся назад и касаемся руками пяток или пола. Но при этом смотрите, чтобы сохранялась прямая линия от коленей до головы. Поднимаемся, спина прямая. Или можно коснуться пола, у кого как получается. Поднимаемся. Да, это сложное упражнение, оно для тренировки мышц бедер. Пожалуйста, можете для начала пяток касаться в исходное положение. Так, молодцы. Еще. Сохраняем прямую линию. Если вам сложно, касайтесь пяток, не пола. Постепенно перейдем к полу. Так, Марина, не заваливаемся. Прямая линия. Вот старайся сохранять ее. Молодец. Следующее упражнение. Махи ногами. Становимся на четвереньки. И поочередно правую и левую ногу поднимаем назад. И раз, два, три, четыре. Прямая нога. Прямая нога. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. И еще по разу. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем сзади колени руками. Прогибаемся. Вот так выгибаемся. Считаем до 10. Прогнулись. Вот так больше прогнулись, прогнулись. Опустились, полежали чуть-чуть. И повторим упражнение. Пожалуйста. Прогнулись. Смотрим прямо перед собой. Голову подняли. Ножки поднимаем, бедра. Молодцы. Опустились. Следующее упражнение. Кошечка, которая сердится и радуется. Стоим на четвереньках. Вот она обрадовалась, она прогнулась. И вот рассердилась, выгнулась. И еще это упражнение на позвоночник. Пожалуйста, делаем несколько раз. Вдох, прогнулись и выгнулись, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Хорошенько прогибаемся и выгибаемся. Хорошо. Еще раз. Закончили. Следующее упражнение. На пресс. Ложимся на спину. Упражнение велосипед. И крутим педали велосипеда. Хорошо. Можно при этом сосчитать до 50 и закончить на этом упражнении. Хорошо. Мы можем ехать с разной скоростью. Но лучше, если мы будем ехать быстро. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение – плуг. Лежим на спине, поднимаем прямые ноги медленно и пытаемся их завести за голову и коснуться носками пола. Может быть, оно вам покажется сложным, но постепенно оно у вас получится. Старайтесь, чтобы ноги были прямые и задерживайтесь в таком положении некоторое время. Это очень полезное упражнение для позвоночника. Полежим. Если вы чувствуете себя дискомфортно, то можете опуститься на спину. И медленно возвращаемся в исходное положение. Остаемся на спине. Следующее упражнение. Подтягиваем правую ногу и прижимаем колено к груди. Вот так, с помощью рук. Теперь другую ногу. Хорошенько прижимаем колено к груди. И носочек оттягиваем. Еще раз. Так. Молодцы. Левая нога. Еще раз правая. Хорошо. Еще левая. Задержались. Исходное положение. Следующее упражнение. Мы поднимаем правую ногу, сгибаем в колени и с помощью рук выпрямляем и немножко надавливаем на себя. Вот растягивая это место. Пожалуйста, слегка-слегка. Старайтесь ногу не сгибать, нога прямая. Опускаем ногу, другая нога. Согнули, выпрямили и потянули на себя. Стараемся ногу не сгибать. Хорошо, опустили. И последнее упражнение – качели. Обхватили колени руками, раскачиваемся. Раз, два и три. Молодцы! Ну вот, ребята, мы с вами закончили зарядку. И мы хотим встретиться с вами завтра, потому что ее нужно делать каждый день. Оставайтесь с нами, потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Песня «Библия» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем исследование того, что Библия говорит о природе Божества. И сегодня речь пойдет о третьей ипостаси Троицы, о Духе Святом. Какие ассоциации возникают у вас, когда вы размышляете о Святом Духе? Туманный призрак? Сила? Что нам можно знать о Святом Духе? Это кто-то или это что-то, что Библия говорит о Духе Святом? Вначале вспомним кратко терминологию. Вопрос о природе Святого Духа в свое время интенсивно обсуждался, когда между западным и восточным направлением христианства, между католичеством и православием, наметился раскол, который и осуществился в 1054 году. Вопрос тогда шел в отношении того, кто посылает Духа Святого, только Отец или же Сын также. Главный термин, который стал очень памятным с тех самых пор, это термин «филиокуэ», что означает на латыни «и от Сына». Таким образом, католическая церковь стояла на позиции о том, что Сын тоже может ниспосылать Духа Святого, в то время как православная стояла на том, что только Отец может его посылать. Ясно, что сам разговор о том, кто имеет право посылать Святого Духа, поднимает вопрос о том, а может ли вообще кто-то им управлять? Является ли он личностью, и если да, то равноправной ли и равной ли Отцу и Сыну? Если бы вам задать вопрос, как чаще всего называется Дух Святой в Библии? Дух Святой, Дух Господень или Дух Божий, или Дух Христа, Дух Христов? Как бы вы ответили? Статистика свидетельствует о том, что в синодальном переводе Дух Святой называется именно так, Дух Святой, около 100 раз. Значительно меньшее количество раз он называется Дух Господень или Дух Божий, около 16 раз. И затем Дух Христа – порядка 5. Для многих сама статистика представляется как нечто удивительное, поскольку многие воспринимают Духа Святого именно в притяжательном смысле. То есть он Дух Господень, Дух Божий, но не Дух сам по себе. Между тем, статистика убедительно показывает, что он Дух Святой в первую очередь, а затем уже его отношение к Христу и к Богу Отцу показываются терминами Дух Христа и Дух Господень или Дух Божий. Итак, его отдельность более чем очевидна, исходя из того, как используется описание этой личности Божества в Священном Писании. Книга «Деяния апостолов», 5 глава, раскрывает нам также и божественную природу Святого Духа. «Деяния апостолов», 5 глава, стихи 3 и 4. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажу не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Вначале, в 3 стихе, Петр говорит о том, что Анания положил в сердце своем солгать Духу Святому. И затем, в 4 стихе, продолжая речь о том же самом, говорит: «Ты солгал Богу». Таким образом, в этом месте Священного Писания Дух Святой называется Богом. Он обладает божественной природой. Но является ли он личностью? Есть ли в описании Библии, Ветхого и Нового Завета, указание на то, что он обладает отдельным сознанием, что он является личностью? Прежде всего, давайте напомним, что мы имеем в виду, когда используем термин «личность». Главные слагаемые личности – это сознание, способность мыслить, познавать и осознавать самого себя. Затем чувства и эмоции, и, в-третьих, воля, принятие решений и выбор. Сознание, чувства и воля – это три главных признака личности. Посмотрим, есть ли они у Духа Святого. Есть ли у него сознание, способность мыслить и познавать? Первое послание Коринфянам, 2 глава, стихи 10 и 11 на эту тему говорят нам так. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, стихи 10 и 11. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Итак, это место Библии говорит о том, что Дух Святой все проницает, и глубины Божии. И речь идет о проницании именно в контексте понимания, в контексте мыслительной деятельности. Потому что дальше говорит о том, что так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Дух Божий обладает знанием и проникает в Божьи глубины. Это функция сознания. Далее, книга Неемии, 9 глава, 20 стих. Пример из Ветхого Завета, Неемии, глава 9, стих 20, говорит так. «И ты дал им Духа Твоего Благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их». Итак, Дух здесь наставляет. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, стих 13, на эту тему говорит так. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Итак, Дух Святой, придя, наставит и откроет будущее. Он будет учить. Таким образом, это вновь функция сознания в описании Духа Святого. В Библии есть достаточно много иных мест, которые показывают, что в действительности Святой Дух обладает индивидуальным сознанием. Если мы продолжим чтение дальше, это 16 главы Евангелия от Иоанна, то в стихах 14 и 15 прочитаем следующее. «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Перед нами здесь упоминание всех трех лиц Божества – Отец, Сын и Святой Дух. И описание Святого Духа отличается. Он берет у Иисуса и возвещает людям. Во-вторых, Дух Святой описывается в Библии как имеющий чувства. Посмотрим на книгу пророка Исаии, 63 главу. 63 глава. Стих 10 говорит, «Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, сам воевал против них». Духа Святого, согласно 10 стиху 63 главы книги пророка Исаии, можно огорчить. Сказано, «они возмутились и огорчили». Огорченность или огорчение – это чувство, которое может испытывать личность. Далее читаем послание Ефесянам, 4 главу, 30 стих. Ефесянам, 4 глава, 30 стих говорит так. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Он может оскорбляться, и это тоже признак личности. Это описание чувств. Далее мы видим, что Дух Святой описывается и с способностью делать выбор, выбирать, что открывает нам такое измерение, как воля. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 11 стих говорит. 1 Коринфянам, 12 глава, 11 стих. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Здесь речь идет о духовных дарах. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера, тем же Духом и так далее. То есть, в зависимости от того, как угодно Духу Святому, в зависимости от того, какова Его воля, Он производит это разделение даров. Перед нами таким образом налицо проявление воли. Итак, личность должна обладать сознанием, чувствами и волей. И все это есть у Духа Святого. Сознание, чувство и воля. Таким образом, Дух Святой является личностью. Это третья личность или третье лицо, или третья ипостась божества в триедином Боге, которая, как Отец и Сын, обладает божественной природой и входит в Троицу. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Велика милость Господа!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья. И сегодня мы будем беседовать об онкологических заболеваниях. Я рада приветствовать у нас в студию Галину Васильевну Задорожную. Здравствуйте, Галина Васильевна. Вы врач-онколог, и, соответственно, мы начинаем разговор об онкологии, об этом страшном заболевании, да, которое сейчас является бичом для всего человечества. Ассоциации сразу со смертью. Давайте мы разберемся, так ли это все страшно, есть ли надежда, и вообще, что это за болезнь такая?
3: Постараемся. Мы с вами будем говорить о раке, но прежде чем говорить о раке, я скажу о том, что является в нашем организме, что из себя, вернее, представляет в нашем организме нормальные клетки, потому что речь будет идти о клеточном уровне сначала, чтобы было это понятно. И, естественно, мы с вами не представляем того, что есть наш организм, как он создан, и что это сложнейшая биохимическая лаборатория для того, чтобы шла жизнь в норме, чтобы получилась эта реакция, для того, чтобы наш организм жил, что нам нужно. Поэтому давайте рассмотрим с вами на примере простой клетки эритроцита, которая является, однако же, и важной клеткой. Эритроцит – это клетка, которая переносит кислород к тканям для их питания и дыхания и забирает углекислую кислоту и возвращает ее в легкие, и мы выдыхаем ее. Если вытянуть наши сосуды кровеносные, артерии, вены, капилляры, то это будет расстояние, вы себе не представляете, 100 тысяч километров. Это полтора раза можно обогнуть наш земной шар.
2: Кажется, фантастические цифры просто.
3: Да. И вот представляете, что этот эритроцит за свою жизнь, он 350 тысяч раз пробегает это расстояние. И поскольку это самая простая клетка, он синтезирует только гемоглобин. Но есть клетки, в которых 5 даже веществ синтезируется. Вот когда мы рассматриваем эту клетку под электронным микроскопом, мы видим, что это целый мегаполис. И он состоит из ядра. В ядре заложена ДНК. Это наш код нашего тела. Причем это все в спирали. Если эту спираль вытянуть, она растягивается на длину 180 сантиметров. Но она умещается в ядре, поперечник которого составляет 1/1000 сантиметра. Представьте, что это такое, какое это чудо. Но эти клетки живут 120 дней. Через 120 дней эта клетка возвращается в красный костный мозг, откуда она произошла, и она погибает. Но тут же вырабатывается, опять же, множество полезных клеток. Поэтому это одна клетка. А если мы посмотрим на наш организм, то действительно это чудо. Бог сотворил человека по образу своему и подобию своему. И пытались оценить стоимость. Сколько стоит наш организм? И один биохимик, он сказал, что стоимость всех компонентов, из которых состоит тело человека, это 6 миллионов долларов. Он попытался рассчитать в долларах. Но если было бы возможно синтезировать организм, подобный человеческому, из природных материалов, мы знаем, что Бог из брения создал человека, да? То тогда гормонов, белков и прочего, то эта работа обошлась бы не меньше, чем в 6 тысяч миллиардов долларов. Но это еще не все. А чтобы все это собрать, Чтобы все это запустить и чтобы все это заработало, не хватит никаких денег. Поэтому мы знаем, что наш организм, человеческое создание бесценно.
2: Это даже подтверждает, наверное, вообще тщетность человеческих усилий, когда мы пытаемся что-то пересоздать и сделать лучше, чем сделал Бог. Как будто хотим его превзойти. А это настолько... Это бессмысленно, глупо.
3: И я думаю, что стоит задуматься, как мы относимся бережно ко всему, если мы покупаем новую вещь, стиральную машину обыкновенную, мы смотрим ее инструкцию, мы смотрим, как ее эксплуатировать. Однако, что такое мы не представляем и не ценим. И поэтому в итоге мы получаем то, чего мы заслуживаем.
2: Скажем так, если
3: понимаете?
2: Человек, это тоже как сложный организм, определенный инструмент или еще как-то, можно разные метафоры принять, да?
3: Да.
2: Но не умея этим пользоваться, не зная каких-то даже элементарных знаний, да, о строении собственного тела, мы имеем, наверное, все эти болезни, поскольку неправильно себя
3: совершенно правильно
2: ведем.
1: Живой источник.
3: Бог сразу, создав человека, он сказал: «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет, жизни и мира они приложат тебе». Вот это все, это только нужно понять. А когда мы видим такое чудо, то, конечно, хочется воскликнуть вместе с Давидом, царем: «Благодарю тебя, Господи, славлю тебя за то, что я так дивно устроен». И, конечно, мы должны изучать строение своего организма, и тогда нам будет легче понять, как мы должны питаться, как мы должны жить, потому что наш образ жизни диктует нам и всю эту патологию. При нарушении мы все это приобретаем, все болезни. Но, видите, рак – это не особое заболевание какое-то. Это хроническое заболевание образа жизни. И оно не новое, не такое уж. Еще в древности, когда изучали вот пирамиды из... египетские мумии, вот эти мумии из пирамид, когда изучали, там уже находили и туберкулез, и рак, и многие-многие заболевания.
2: То есть это ошибочное мнение, что рак стал прогрессировать только вот последнее столетие. На самом деле эта болезнь всегда существовала?
3: Она существовала, но что прогрессирует она, это так, потому что изменился мир, окружающая среда изменилась, изменился наш образ жизни. В результате гиподинамии во что превратился человек? Мы видим ожирение на глаз. Мы видим, как меняется наше питание, когда мы идем и покупаем полуфабрикаты. Даже те меню, которые предлагаются нам каждый день по телевизору, показывают, как что-то сготовить, но это совершенно не полезно бывает. И поэтому нужно заглянуть. Самая чистая, самая верная реклама – это Слово Божье, в котором все сказано. И сказано так, что это действительно правда. А не потому...
2: Тогда давайте вот попробуем конкретно. А что из нашего современного образа жизни, что мы можем изменить, чтобы не допустить этой болезни? Да? О чем тогда тоже говорит Библия? А на какие моменты нужно обратить внимание, чтобы рак не был для нас проблемой?
3: Здесь очень много советов в Библии. Вот смотрите, в Екклесиасте мы читаем: «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя для подкрепления, а не для пресыщения». Физиолог Павлов, великий наш, он сказал: «Встаньте из-за стола с легким чувством голода». Об этом нужно конкретно подумать. И о объеме питания, и о чистоте питания. Все об этом сказал. И Господь сказал в самой первой главе Бытия, он сказал: «Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Господь, создав человека, он не оставил его на произвол судьбы. Он сказал ему, чем питаться. И действительно, если мы будем знать, каждый раз мы видим изучение нового продукта, и там находят и витамины, и микроэлементы, и жиры. и углеводы, и все-все. Поэтому Бог все заложил. Но, опять же, вредной привычкой, которая сейчас косит человека, это является алкоголизм. Это же не секрет для нас. Но в Священном Писании говорится в притчах 23:20: «Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом». Конкретно.
2: То есть эти факторы, такие как алкоголь, неправильное питание, это влияет на возможность заболеть раком?
3: Обязательно. Кроме того, вещества, которые вызывают рак, мы их называем канцерогенами. И они в окружающей среде, они, к сожалению, сейчас и в растениях, в связи с удобрениями, нужно быть очень мудрым, чтобы выбрать из наибольшего зла меньшее. Нам очень трудно. Но, однако же, у нас есть. Вот предупреждение людям, которые увлекаются алкоголизмом. Вино глумливо, секера буйно, и всякие, увлекающие ими, неразумен, определенно говорит Господь. И
2: это дальше. Вещь, наверное, особенно для нашей страны. Да,
3: да? Для нашей страны. И я вам вот еще: горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. Мы, к сожалению, страдаем от этого. И каким стал человек, как что у нас в России, мы отмечаем, что за последние 10 лет у нас увеличилось употребление алкоголя на душу населения в год с 15 до 18 литров.
2: 15 уже звучит неутешительно.
3: 3000 сигарет приходится на одного человека в среднем. Представьте себе, мы занимаем первое место по употреблению героина, наркотиков. 21% приходится на Россию.
2: И одна пятая всего.
3: Да, и это очень серьезный факт, мимо которого мы не можем пройти.
1: Живой источник.
3: И, конечно, кроме питания, кроме вот этих наркотиков, еще и играет роль и образ жизни.
2: А что
3: образ
2: конкретно?
3: Жизни. Образ жизни человека. Как человек живет. Каков у него сон? Потому что сейчас сказано было, но сейчас наука изучила все. Человек должен лечь в 10 часов. Потому что с 10 до 12 происходит обмен клеток, выработка эндорфинов. Человек, тот, который лег в 10 часов, он в 5 часов проснется здоровым, полным сил. И у него очень много будет времени для труда. Но если человек не выспался, если он просидел у интернета, он встает больной, у него нет внимания, на работе у него нет продуктивности, школьники не усваивают ту программу, которую им дают. Это, казалось бы, просто, но все гениальное просто. Нужно усвоить вот эти все советы.
2: Ну, мы знаем, что сейчас очень много советов, да, и, к сожалению, мы видим, что это все не выполняется. Вот каков результат того, что... Особенно для России, да? Что мы вот так живем неправильно, питаемся, спим, алкоголь, наркотики, сигареты, да? Что мы на сегодняшний день имеем относительно раковых заболеваний, да, и вообще здоровья населения нашей страны?
3: Мы с вами видим, что ежегодно в мире регистрируется 8 миллионов новых случаев злокачественных новообразований в мире. И более 5,2 миллионов смертей от них. Это мировая статистика. Что же в России?

0: то статистика, она делается тоже же не в этот же момент. Нужно обработать. Поэтому на сегодняшний день эти цифры, конечно, больше, несомненно. И вот основными принципами, причинами смерти у мужчин является рак легкого и рак желудка. А у женщин рак желудка и рак молочной железы. Угу. Вот. Нет, у женщин на первом месте стоит рак молочной железы, а потом рак желудка.
1: И причины этих заболеваний, в принципе, везде совпадают.
0: И причины эти совпадают. И мы видим, что эта проблема, она решается, над ней работают, и много достижений. Но здесь еще много сложностей. Человек должен захотеть полюбить себя. Он должен обратиться к врачу, чтобы ему применили все методы диагностики существующие. Все. И тогда мы будем иметь успех. То есть нам нужна качественная диспансеризация.
1: А какие симптомы? Вот давайте каких-то основных, да, остановимся. Что человек должен у себя почувствовать, что срочно нужно идти к врачу? Чтобы...
0: Ну, видите, здесь различные локализации. Здесь так трудно, одним словом. Но самое главное, когда у человека слабость появляется необоснованная, когда он начинает терять в весе, он должен задуматься, почему это. Он должен уметь осмотреть себя, хотя бы наружное что-то увидеть, и идти к врачу.
1: То есть это, в принципе, простые рекомендации, да?
0: Да.
1: И что еще особенно приятно, что все это уже ведь нам известно, да? А какой-то особо новой информации, на самом деле, как здоровый образ жизни, да, за тысячелетия, что существует человечество, да, ничего нового. Все уже давно было сказано в Библии, все уже давно Господь нам открыл. За нами остается только выбор. Хотим мы быть здоровыми, хотим мы следовать воле Бога, да,
0: совершенно
1: в этом плане.
0: Верно.
1: Или же хотим на свой страх и риск идти против того, что нам говорит Господь.
0: Да.
1: Спасибо, Галина Васильевна. Мы продолжим в следующих программах беседы об онкологических заболеваниях. Спасибо, дорогие друзья, и вам, что были вместе с нами. Это была программа «Живой источник». Бог вас любит и хочет, чтобы вы были здоровы. Будьте здоровы. Божьих вам благословений.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В мире очень много различных религий, и каждая религия по-своему раскрывает характер и деяния своего Бога. В какого Бога сегодня верят люди, исповедующие ислам? Каким открывает Аллаха священная книга всех мусульман Коран? Какие есть сходства и различия в понимании характера Всевышнего у мусульман и у христиан? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия, человек, который родился и вырос среди мусульман и очень хорошо знающий религию ислама и с большим уважением и любовью относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Многие задают такой вопрос. Какие есть сходства и какие различия в понимании характера Всевышнего у мусульман и у христиан? Что общего во взглядах на Всевышнего?
2: Ну, интересный вопрос. Дело в том, что нужно прежде всего понять, что мы верим в одного Бога. Нету мусульманского Бога, нет христианского Бога. Мы верим в одного единого Бога. И меня это очень радует, что между мусульманским и христианским пониманием характера Бога практически нет никакой разницы, никаких противоречий. Mm-hmm. Наши взгляды полностью совпадают. Вот возьмите сразу, откройте Коран и посмотрите на самую первую фразу первой суры Аль-Фатиха, сура, открывающая книгу. Mm-hmm. Ведь это же не даром, вот именно с этого начинается, собственно говоря, весь Коран. А там звучит это так. «Бисмиллахи рахману рахим» в переводе означает это «во имя Бога, во имя Аллаха, милостивого и милосердного». Милостивого и милосердного. Мусульмане верят в Аллаха, милостивого и милосердного. Вот эта фраза первая «во имя». Угу. Дело в том, что в культуре Востока, угу, в имени сокрыт смысл, сокрыто содержание. Угу. Поэтому, когда мусульманина, спрашивая, в какого ты Бога веруешь, и он произносит, и вы, если замечали такое, всякий раз, начиная беседу, приступая к каким-то рассуждениям, да, мусульмане всегда применяют вот эту фразу «Бисмиллахи рахману рахим». Означает, что мы с тобой начинаем беседовать, мы с тобой начинаем говорить о великих вещах, вот именно с этого понимания, что Аллах наш милостивый и милосердный.
1: Ну а что означает вот эти характеристики милостивый и милосердный?
2: Милостивый и милосердный. Удивительные слова, которые заключают в себе глубочайший смысл. Угу. Слово «милостивый» указывает на Аллаха как на Всевышнего, угу, как на царя, угу, и как на судью. Потому что именно от царя зависит, будет человек помилован, угу, или будет человек осужден.
1: То есть это прерогатива царя.
2: Это прерогатива царя, прерогатива Аллаха, угу, или миловать, или наказывать. Но мы читаем о том, что он милостивый, угу, он милостивый, что его вот эта милость, она превозносится над судом. А это есть величайшая основа Священного Писания, которое раскрывает нам Бога, в котором мы веруем.
1: Да. То есть он не ставит цель наказывать, но он ставит цель миловать всякого, кто уповает на него.
2: Совершенно верно. Миловать, что значит миловать? Миловать – это значит снисходить и прощать. Понимаете?
1: Ко всякому, кто кается, кто обращается.
2: Совершенно верно. Вот это очень важно заметить, потому что ни о какой милости не может идти речь, если нет покаяния, если нет осознания человека, кто он, что он грешный, и он нуждается в этом помиловании.
1: Просто сегодня очень многие считают, что он может заниматься чем угодно, может грешить, и все равно будет помилован. Так ли это?
2: О, нет. Эти люди очень сильно заблуждаются. Угу. Почему? Потому что милость, она может быть проявлена в ответ на осознание и на покаяние, на просьбу о прощении. Угу. Искренне попросить просьбу о прощении может исключительно тот, кто глубоко осознал свою вину перед Всевышним. Вину перед Всевышним. Поэтому вот это первое слово «во имя Бога милостивого», оно очень важно. Это посыл. Это посыл. Каждому человеку, который заявляет о том, что он верующий, что он мусульманин, что он покорный, да, это посыл каждому человеку, что между им и Богом есть проблема, которую нужно решать. Для того, чтобы жить, необходимо получить милость. Для того, чтобы получить милость, необходимо каяться в своих грехах, просить прощения, осознавая свои грехи. А вот второе слово...
1: Слово «милосердный».
2: Да, да, «милосердие». Это тоже удивительно красивое слово, характеризующее нашего Творца, да? Милосердный – это значит проявляющий теплоту и любовь. Наш Бог является любящим Богом. Священное Писание говорит о том, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Что Бог с особой теплотой относится к своему творению, и все Священное Писание об этом свидетельствует. А вы можете открыть, допустим, 34 главу книги «Исход», и там между Богом и Моисеем состоялся разговор, в котором Бог себя открыл. Вот давайте почитаем.
1: Да, вот, значит, 34 глава книги «Исход», 6 и 7 стих, там сказано: «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов и прощающий вину и преступление и грех».
2: Вот, видите, как можно было еще более красиво выразить характер нашего Творца. Вот читая вот этот текст, мое сердце просто умиляется. Я понимаю, с каким Богом я имею дело. Но это не говорит о том, что этот Бог, будучи долготерпеливым, может быть вечно терпеливым.
1: Да, потому что здесь есть продолжение.
2: Да.
1: «Но не оставляющий без наказания того, кто не повинуется, кто грешит». И написано, что Всевышний, он внимательно, получается, следит за каждым человеком, и он видит сердце человека. Если человек кается, то Всевышний проявляет милость, милосердие. Но если человек упорствует в своем грехе, то что тогда?
2: То тогда тот грех, который, скажем так, приведет человека к вечной погибели, остается на человеке. Он подвергается осуждению, он подвергается наказанию, и это наказание ужасное, вечное исчезновение. То есть, когда мы размышляем о Боге, мы должны понимать, что его характер, его содержание – она состоит из двух вот этих полюсов. Любовь и справедливость. Любовь и справедливость. Если грешник упорствует и не желает подчиниться своему Творцу, то у Бога не остается больше никакого шанса этого человека сохранить для вечной жизни. Почему? Потому что Бог является источником этой жизни. Бог никому эту вечную жизнь не навязывает. Он ее может предложить, а человек может ее или принять, или отвергнуть. Таким образом, если человек, упорствуя в грехе, продолжает сопротивляться Богу, он, по сути, сопротивляется этой жизни, потому что Бог есть источник жизни. Вот это первая уже фраза Корана «Во имя Бога милостивого и милосердного» закладывает основание всего дальнейшего, что дальше Мухаммед будет в Коране нам сообщать. Да? И в этом плане между Библией и Кораном полное единство. И христиане, и мусульмане понимают Бога правильно. Понимают Бога правильно. Вот когда здесь на земле был Иса, Евангелие сообщает нам о его удивительно красивой и очень содержательной молитве, записанной в Евангелии от Иоанна в 17 главе, где он говорит: «Я открыл им имя Твое».
3: О.
2: «Я открыл им имя Твое».
3: А имя – это не просто имя, как мы его сегодня понимаем. Имя…
2: Вот именно Иисус. Содержание.
3: Это содержание, это характер.
2: Это содержание, характер. И когда мы читаем с вами Евангелие, мы же видим, какой образ жизни вел Иисус или Иса в Коране. Мы видим, как он взаимодействовал с людьми. Мы видим, каков он был по отношению к Всевышнему. Да? Вот почему он мог сказать: «Я открыл им имя Твое». Открыть человеку имя Божие может только тот, кто Бога хорошо знает. И причем знает не о нем, а его знает изнутри.
3: Мне вспоминается очень интересный стих из Инджила. В первой главе Евангелия от Иоанна есть 18 стих. Там написано было так: «Бога Всевышнего не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
2: Он явил.
3: То есть, по сути дела, там сказано, что Сын Божий пришел и явил. Но что означают вот эти слова «сущий в недре Отчим»?
2: Вот это как раз-таки и указывает на Иисуса Христа, как на того, кто знает Всевышнего изнутри, кто обладает полным знанием Божьего характера.
3: Его милость.
2: Выраженного вот в этих двух словах – в милости и милосердии, в любви и справедливости. Это очень важно. Поэтому если кто-то хочет увидеть Творца, понять его, познать его, да, то он, конечно, должен прийти к Иисусу Христу и обратить внимание на то, как жил Иисус и как он взаимодействовал с людьми. Один из апостолов как-то попросил его: «Покажи нам Отца». А удивительным образом Иисус ответил ему. Он говорит: «Столько времени я с вами, и вы не знаете Отца?» То есть миссией Иисуса Христа как раз-таки и являлось продемонстрировать Бога вот именно в том виде, каким Бог является. Почему? Потому что общепринятое отношение к Богу – это как к существу, которого нужно бояться.
3: И многие языческие народы, по сути, они бы имели искаженное понимание о Боге.
2: Совершенно верно. Вот это искаженное понимание о Боге пришел разрушить Иисус Христос. Это искаженное понимание о Боге создал дьявол на земле. Ему было очень важно достичь этой цели, чтобы человек боялся Бога.
3: Вот почему многие языческие народы приносили в жертву своим идолам даже собственных детей, не жалея плод чрева своего родных детей. Да. Они думали, видимо, что Бог требует таких кровавых жертв.
2: Да, Бог кровожадный. Да, совершенно верно. Но на самом деле, когда пришел Иисус, Библия говорит, что Он пришел разрушить дела дьявола. Вот это одно из самых главных дел, которые дьявол здесь на земле сделал. Он показал, или вернее заставил поверить человека в то, что Бог – это деспот, что Бог – это тиран. Придя же на эту землю, и Иисус показал Бога совершенно с другой стороны, что Он есть любовь, что Он есть милость, что Он есть милосердие, что Иисус, приходя на помощь больным людям, несчастным людям, освобождая их от болезни, воскрешая их из мертвых, Он демонстрировал истинный характер Божий. Поэтому и мусульмане, и христиане едины во взглядах, что Бог, Творец, Всевышний Аллах, является милостивым, милосердным, но при этом Он является весьма и весьма справедливым, справедливым Богом, уважающим право выбора человека.
3: Как сегодняшним людям, живущим в окружающем мире, помочь в том, чтобы понять истинную природу и характер Всевышнего, чтобы они не заблуждались, чтобы они не имели ложных представлений о Всевышнем, не боялись Его? Вот, что вы можете посоветовать?
2: Но прежде всего необходимо изучать Священное Писание. Прежде всего. Потому что Священное Писание является тем самым источником, где человек может почерпнуть истинные знания. Дьяволу очень невыгодно спустя рукава смотреть на этот вопрос. Он будет делать все возможное для того, чтобы человек не прикасался к Священному Писанию, чтобы человек не получал этих знаний. Почему? Потому что, когда человек получает эти знания, его сознание, его отношение к Всевышнему начинает меняться.
3: Он начинает доверять.
2: Он начинает доверять своему Всевышнему. А когда человек доверяет Богу, у Бога открываются неограниченные возможности изменить человеческое сердце и в конечном итоге привести человека к вечной жизни. Но хочу еще раз сказать о том, что самое истинное знание Творца Всевышнего, оно кроется в Иисусе Христе. То, что Библия говорит, что Бог многообразно издревле говорил отцам в пророках, но в последнее время Он говорил в Сыне, Он говорил в Иисусе Христе, желая себя открыть через Него. Поэтому я бы посоветовал бы всем тем, кто хочет понять истину, понять истинный Божий характер, идти к Иисусу Христу и понаблюдать за Ним, изучив Его жизнь в Евангелии.
3: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнали о том, что мы веруем в единого Бога, милостивого, милосердного, в Бога, который есть любовь. И, конечно же, я приглашаю вас исследовать Священное Писание, чтобы узнать больше о нашем любящем Боге. Спасибо вам, до свидания.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами. И сегодня мы продолжаем размышлять над судьбами библейских героев. Давайте познакомимся с Анной, о которой написано в Евангелии от Луки во 2 главе. В 36 и в 37 стихе мы читаем следующее. «Тут была также Анна, пророчица, дочь Вафуилова, из колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84-х, которая не отходила от храма и постом и молитвою, служа Богу день и ночь». Имя Анна означает «благодать», «милость Божья». И Анна действительно была благодатью для всех окружающих ее людей. Анна поставлена нам в пример как вдова, которая сумела пережить все свои тяготы, уповая верою на Господа, и Он поддерживал и подкреплял ее. И действительно, жизнь вдов в этом мире очень трудная. Многие из них похожи на птицу с раненым крылом, которые так никогда и не смогут потом подняться ввысь. Многие из них носят в сердце своем незалечивающуюся рану. И они говорят: «С того времени, когда умер мой муж, жизнь для меня потеряла всякий смысл». Но есть и другие вдовы, которые уповают на Господа и находят в нем надежду и желание жить и продолжать жить, служить людям и радоваться тому, что окружает их. Вот что написал об Анне один из отцов ранней церкви, Амфилохий Иконийский. «Анна – венец вдовицам, жена по полу, пророчица по достоинству, вдовством она украсилась, как диадемой царской, дряхлая телом, крепкая духом, при ветхости лица обличена мудростью, согбенная старостью бодра была познанием, увидая от многолетия, цвела боговедением, постилась, а не пресыщалась, молилась, а не скиталась, пребывала в храме, а не обходила чужие дома, пела псалмы, а не пустословила, занималась предметами божественными, а не заботилась о суетном». Семейная жизнь Анны длилась всего лишь 7 лет, а затем горечь, боль, слезы. Но, к счастью, сердце ее не озлобилось, как это иногда бывает в жизни. Ведь так трудно в молодости потерять своего возлюбленного. Можно предъявлять претензии Богу, страдая и переживая, и плача об этом день и ночь. Но можно и довериться Богу, и найти в нем утешение, надежду, помощь и поддержку. Именно так сделала Анна, которая всегда очень любила и чтила Бога. И теперь, когда ей 84 года, она не унывает, она старается принести себя в пользу людям и служить им так, как только это возможно. Именно про таких людей, как Анна, написано на страницах Священного Писания следующее. Псалом 91. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя». Именно такой была Анна. Старость не стала для нее закатом жизни, но, напротив, она нашла себе новое служение для того, чтобы поддерживать нуждающихся, молиться за тех, кому сейчас очень трудно. Постом и молитвою она служила в храме и благословляла всех, кто обращался к ней. Конечно же, это произошло потому, что Анна с детства очень любила и чтила Господа. Минуты, проведенные с Ним наедине, в молитве, в чтении Священного Писания, были для нее самыми радостными и самыми удивительными. и Господь давал ей силу, потому что она не была никому в тягость, а наоборот, старалась послужить другим. Она не ходила из дома в дом для того, чтобы найти себе какое-то пропитание, потому что всегда надеялась и уповала только на Господа. Она знала, что Господь – помощь ее, щит ее, утешение и упование. Анна большую часть своего времени прославляла Господа и радовалась тому, что они вместе. Прославление Господа – это особое служение для человека, молящегося. Вот что об этом пишет Канатуш, именно об Анне, славящей Господа. «Когда ребенок славит Господа, это умиляет. Когда юность славит Господа, это вызывает восторг. Но когда старость славит Господа, благодарит и благословляет, это убеждает и покоряет сердца лучше всякой проповеди. За таким словословием стоит опыт, которого нет ни у детства, ни у юности. Старость лучше молодости, потому что она уже показала, чем является человек». Благословлять Бога на закате лет – это значит сказать благое слово о юности и любви нашего Небесного Отца, дарующего нам все самое лучшее. Именно так относилась к Богу Анна. Она знала, что Господь никогда не оставит и не покинет ее, и она доверилась Ему всей своей душой и всем своим сердцем. Благословенная старость – это великое служение пожилых людей. Библия нам ставит в пример неворчливую старость, обиженную невниманием молодого поколения, а старость, умеющую благословлять новую, приходящую жизнь. Господь может дать силы пожилым людям для того, чтобы они употребили свою жизнь на служение тем, кто рядом с ними. К сожалению, иногда так бывает, что пожилые люди предаются постоянным воспоминаниям о своем прошлом. Возможно, потому что самые лучшие дни остались позади. Это годы их радости, годы их счастья, годы, которые они провели рядом со своими любимыми. Но это одна из самых серьезных ошибок, потому что иначе постоянно в сердце вспыхивает обида. Обида, почему это счастье было так коротко? Обида, почему вновь и вновь никто не посещает их, те друзья, которые были некогда так близко и так рядом? Что же может помочь преодолеть все эти проблемы? Конечно же, Господь. Анна находилась в общении с Богом постоянно, и днем, и ночью она служила в храме. И именно поэтому Господь был так близок к ней. Он желает быть рядом с каждым из нас. Посмотрите, какие дивные слова написаны в книге Исаии в 46 главе. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Какие удивительные слова говорит нам Господь. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.

0: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Артем Товарян.
2: Однажды я увидел, как христианин играет в видеоигру на смартфоне. Когда я спросил у него, считает ли он, что правильно распоряжается временем, то услышал ответ. Но должен же быть какое-то время на отдых. Если бы не играл, все равно отдыхал бы как-то по-другому. Какую плату видеоигры принимают взамен за такой отдых? Первое – это время. Живите дорожа временем, призывает Слово Божье. Может быть, кто-то не в курсе, но наша жизнь идет в прямом эфире. Так уж получилось. Причем этот стрим нельзя отмотать обратно. Окупит ли видеоигра потраченные на нее минуты? А если это и не минуты вовсе? Чего можно было бы добиться и сколько сделать в реальной жизни за время, которое игрок тратит на перемещение пикселей из одного места экрана в другое? Второе – это здоровье. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм – вы. Восстановит ли такой отдых тело и разум? Или погубит его? Я видел людей, которые провели, устремившись в экран несколько часов подряд. Им даже не важен был прием пищи, а объектом их внимания являлись видеоигры. Благоприятно ли этот отдых скажется на физическом здоровье? Зрение, кисти рук, тазовые органы, пищеварение, позвоночник, головные боли. Не кажется ли вам, что после такого отдыха не мешало бы отдохнуть? Третье, что просят игры взамен, это отношения. Не мечтайте о себе. Индустрия видеоигр интенсивно питает людской эгоизм. Соревнование взращивает его. Миллионы людей на планете заняты сейчас тем, что обдумывают свою стратегию победы в несуществующем мире. В то же время полностью забывая о реальных целях и обязанностях в мире настоящем. Как вы думаете, улучшает ли это отношения в семьях? Отношения между родителями и детьми? Отношения между людьми и Богом? Что играющему хочется больше – пообщаться с Богом или провести время за экраном? А устроила бы играющего человека перспектива провести вечность в отдельной комнате с компьютером или телефоном, чтобы его никто не трогал? Задумайтесь, не похоже ли это на идолопоклонство? Похоже ли это на самоотверженную жизнь ради других? Четвертое – достижение. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. Все делайте в славу Божию. Стремлюсь к цели. Если все образовалось случайно и бессмысленно, то понятно, что в жизни не особо много важных задач. Но есть ли задачи и цели у христиан? Есть ли чего достигать им, кроме виртуальных рейтингов и наград? Стремиться к оставленному Христом примеру и спасать людей для вечности. Согласуются ли эти цели с действиями играющего? Или же лишают его жизнь достижения видеоигры? Бог наделил людей возможностями и талантами. У Него есть план для вашей жизни, но в ваших руках согласиться с Ним или отвергнуть. Пятое – это мысли. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Не положу пред очами моими вещи непотребные. О горнем помышляйте, а не о земном. А о чем помышляет играющий во время своего отдыха и после него? Встанет ли он тут же на молитву, соскучившись по Отцу Небесному? Или откроет его слово? Может быть, он будет молиться посреди игры? Ежегодно увеличивая обороты, рост рынка видеоигр с 2015 по 2019 годы составил 6,6%. В 2017 году он превысил рубеж в 100 миллиардов долларов. Это очень серьезные инвестиции. Во что они вложены? Если вы посмотрите на обложки и названия хотя бы нескольких популярных видеоигр, то поймете, насколько это серьезные инвестиции в убийство, в людях духовности и одновременно ориентации их ко всему оккультному. И, наконец, шестое – это жизнь. Не убивай. Но ведь в игре убийство игрушечное. Убийство игрушечное, а гнев реальный. Всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. Кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Почему Господь судит так сурово, сравнивая грех убийства с гневом? Студент из Уфы ранил ножом отца за то, что тот ночью вырвал провода из компьютера. Не дав ему доиграть эпизод World of Warcraft, после чего он выбросился из окна и разбился насмерть. Город Туапсе, 2010 год. Родители решили отвлечь своего ребенка от игр, чтобы он наконец-то начал готовиться к сдаче единого государственного экзамена. Родители спрятали клавиатуру, чтобы тот не смог играть ночью в свою любимую игру «Готика». Девятиклассник убил спящего отца, нанеся ему 6 ударов кувалдой по голове. А затем позвал мать и под страхом смерти заставил ее вернуть отобранную клавиатуру, после чего спокойно пошел к компьютеру, чтобы продолжить игру. Психолог подтвердил вменяемость убийцы, что умственное развитие школьника соответствует его возрасту, но виртуальный мир у него смешался с реальным. Первый вопрос, который он задал полиции: есть ли в тюрьме компьютер? Итак, ваше время, ваше здоровье, ваши достижения, ваши отношения, ваши мысли и жизнь – это то, что видеоигра попросит взамен. Стоит ли оно того? Может быть, христианам все же стоит поискать и найти более дешевый, полезный и не менее веселый отдых? Ведь других деревьев в саду вполне достаточно. Иначе отговорка с отдыхом будет звучать, как если бы Ева ответила Богу: «Ну, должны же мы были что-то есть».

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Филипп рос в благополучной семье. Родители стремились дать сыну все самое лучшее в жизни, но и они оказались бессильны перед наркотиками. Сначала Филипп начал курить марихуану, а спустя 2 года он первый раз укололся.
3: Когда я укололся первый раз, маковую солому туда варили, я буквально ходил в майке с короткими рукавами и выворачивал локти вот так наружу. Я хотел, чтобы все видели, что вот я уже укололся. Это так перед друзьями там. И я видел зависть, как бы, и такой, ну, восторг в их глазах. Это вот сейчас для меня это, ну, извращенное сознание. Настолько перевернутые ценности вот, в обществе, что действительно наркоманом в то время было быть круто. И сейчас я знаю, что среди многих молодых людей это остается точно так же. Тогда просто первый раз от меня отвернулись люди, которые давали, как бы, мне работу. Вот, из-за того, что где-то вместо того, чтобы поехать, ну, по делам, я выбрал поехать на рынок за наркотиками. Когда мне стало первый раз, ну, нехорошо, физическое недомогание, ломка. И я подумал о том, что до этого меня не ломало только по одной простой причине, что я не делал перерывов. В силу, как бы, увеличения моей такой вот, ну, зависимости, в силу моего погружения просто во все это, в силу того, что люди переставали видеть во мне партнера, видеть во мне, ну, человека интересного, на которого можно положиться, мне приходилось заниматься все более и более вещами, которые просто, ну, были откровенно криминальными. И свои первые 20 лет я отметил в тюрьме. В тюрьме я думал, что все, в моей жизни произошла переоценка ценностей. Я думал, что никогда не буду больше наркоманом. В тюрьме я бросил колоться абсолютно. За эти 3 года я укололся 1 раз. Многие думают, что в тюрьме колоться невозможно, но я могу сказать, что это не так. Во многих тюрьмах наркотиков больше даже, чем вот здесь вот. Вот. И как бы ну, для того, чтобы употреблять наркотики в тюрьме, конечно, надо прикладывать больше усилий, надо быть более изощренным. Вот. Но тем не менее это возможно. Я принципиально отказался там от этого. Я занимался спортом, я бросил курить сигареты. У меня выработалось такое отношение, негативного отношения к наркоманам, как к людям слабым, которые не могут ничего в этой жизни добиться. По стечению обстоятельств, когда я освободился, в городе уже вовсю, у нас в Петербурге здесь этого было очень много, я не начал колоться сразу. Те связи, которые я завел тогда во время первой своей отсидки, они помогли мне пристроиться сразу как бы, в нормальное место. Мы занимались мошенничеством, зарабатывали нормальные деньги. Но тот человек, с которым я работал, он до этого не был никогда наркоманом. Но я стал замечать, что в его поведении происходит нечто странное, такое до боли знакомое. И через какое-то время, естественно, я понял, что он зависим от наркотиков. Вот. Меня это так разозлило, меня это так огорчило. Ну, мы разошлись с ним. Естественно, человек, который находится в зависимости, с тобой никто не хочет иметь дел. Я встретился опять с какими-то старыми друзьями. И однажды мы сидели на одной вечеринке у друзей.

0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
1: И через полтора месяца меня опять арестовали по подозрению в серьезном достаточно преступлении. Когда я туда попал, я понял, что прав у того, у кого больше прав. У меня не было, по большому счету, в бытовом плане, мне не было плохо в тюрьме. Я не был сам каким-то блатным, жил рядом с людьми, которые были, у руля. Вот. Я не лез там за портфелем, это не для меня было. Вот. Но жил всегда рядом с ними, мне было в бытовом плане нормально. Но ту пустоту и ту боль, которую я испытывал внутри, видя, что здесь царят такое же предательство, такое же лицемерие, как среди всех остальных людей. Я молился, я обещал Богу поставить свечи самые толстые перед иконами, ходить все время, не коловаться, конечно, больше никогда. И самое что интересное, самое чудесное, Бог услышал меня. Вот этому Лёше, который сидел со мной, который ночевал, он получил 7,5 лет. Вот по такому же преступлению, как у меня. Вот в точности один. А у меня дело отправили на доследование, и через месяц меня освободили. Несмотря на то, что до этого у меня было 3 судимости. То есть это практически нереально. Естественно, о том, что Богу я обещал в ту ночь, естественно, я забыл практически сразу. Так получилось, что я стал встречаться с одним своим бывшим другом. Когда-то мы с ним вместе начинали колоться, но потом наши пути разошлись. И здесь я Вову увидел, нормального одетого, с нормальным цветом лица, улыбающегося. Естественно, меня заинтересовало, что же с ним такое произошло. Он рассказал о том, что есть реабилитационный центр. Он рассказал о том, что он прошел здесь реабилитацию, о том, что он сейчас работает, в его жизни все благополучно. Я решил, опять же, своими силами в своей жизни все переменить. Я устроился на работу хорошую, там достаточно хорошо платили. Но, тем не менее, если с аванса я еще не укололся, то с зарплаты я укололся опять-таки сразу же. Но в конце концов, когда я действительно уже опять достаточно глубоко просто завяз, я пришел к Вове и рассказал ему, естественно, все о том, что я опять влез в эти наркотики, в это болото, о том, что караул – это либо опять тюрьма, либо вообще не знаю что, что надо уехать. Вот все то прежнее, что было во мне, я просто вот как рюкзак взял и оставил там. Это Бог мне просто так вот положил, и вот я сделал так. А здесь я просто почувствовал вкус жизни. Я захотел жить. Я просто почувствовал вкус просто к тому, чтобы нормально смеяться. Я почувствовал просто вкус к тому, чтобы просто дышать. Знаете, как говорят, Господь когда рождает заново, действительно, вот Он рождает заново. Глаза открываются на все вокруг. Ты видишь цвета по-другому, небо по-другому, птиц слышишь. Радуешься от того, что просто Бог, который создал все это, Он простил тебя, и Он любит тебя.
2: Филипп успешно прошел реабилитацию и вскоре женился. Сейчас вместе со своей женой Светланой они работают в реабилитационном центре «Новая жизнь». Они решили посвятить свою жизнь помощи всем, кто ищет путь освобождения от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.

0: Друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Александр Синицын.
1: Сейчас, когда многие люди находятся на самоизоляции, это время, когда можно подумать, поразмышлять над смыслом жизни, над качеством нашей жизни, над отношениями. Хотя я понимаю, что у каждого человека своя ситуация и свои обстоятельства, но тем не менее это время, когда мы можем обратиться и к Священному Писанию, чтобы его почитать. Сегодня я хотел бы поднять еще одну важную тему. Это как слышать и понимать Священное Писание на самоизоляции. У Гилберта Кейта Честертона есть интересный рассказ, ну, даже серия рассказов про священника отца Брауна. Кстати, даже по его роману, по его рассказам сняли целый сериал про отца Брауна. И вот в одном из рассказов, который называется «Сломанная шпага», Честертон в слова своего героя, то есть отца Брауна, такое передает рассуждение. Отец Браун говорит своему товарищу, которому он вместе проводит разные расследования. Интересно, что священник отец Браун, он, с одной стороны, является священником, а с другой стороны, у него есть такое занятие или хобби. Он всегда оказывается в каких-то ситуациях, когда проводит разные расследования. Ну и своего рода он становится таким детективом, да, который находит потом, в конце концов, преступника, распутывает его и делает такие духовные, нравственные выводы. Так вот построены его рассказы. Так вот, в рассказе «Сломанная шпага» отец Браун как раз проводит вот такое историческое расследование про одного полководца Артура Сент-Клера. И вот что отец Браун говорит. «Сэр Артур Сент-Клер, как я уже упоминал, был одним из тех, кто читает свою Библию. Этим сказано все. Когда, наконец, люди поймут, что бесполезно читать только свою Библию и не читать при этом Библии других людей. Наборщик читает свою Библию, чтобы найти опечатки. Мормон читает свою Библию и находит многобрачие. Последователь христианской науки читает свою Библию и обнаруживает, что наши руки и ноги – только видимость». Интересно, что здесь упоминается одно выражение или словосочетание «читать свою Библию». Что это значит – читать свою Библию? Вообще, в протестантской традиции есть такая дисциплина, как ежедневное чтение Библии. Я отношусь к этой дисциплине положительно. На самом деле, действительно, очень важно читать Библию, читать ее каждый день. Ну, во всяком случае, стараться находить время для того, чтобы действительно побыть наедине с самим собой, с Богом, почитать какой-то небольшой отрывок, поразмышлять над ним, подумать. Потому что иногда библейские истории, в которых встречаются, ну, различные проблемы, порой актуальны и для нас, современных людей, которые живут в 21 веке. И можно иногда над такими историями подумать, задуматься, и они что-то могут в нас хорошее привнести. Поэтому в самой вот такой дисциплине христианской я не вижу ничего плохого. Но здесь есть одна проблема, с которой я как служитель церкви постоянно сталкиваюсь. Когда люди читают Библию сами, вот изолированно от христианской традиции, изолирована от опыта христианской церкви. А им почему-то очень часто в голову приходят разные идеи. Порой фантастические, порой радикальные. И люди приходят ко мне и делятся иногда этими идеями и говорят: «О, вот смотрите, вот то-то, то-то, то-то должно произойти». Я спрашиваю человека: «А ты где это прочитал? Ну, откуда ты узнал, что вот то-то, то-то должно произойти?» Или: «Вот-вот-вот-вот так надо делать, вот это надо соблюдать, вот это надо соблюдать». Спрашиваю: «Откуда ты взял, что это надо соблюдать, что это надо все делать?» «Ну как? В Библии написано». «Где ты, говорю, это вычитал? Откуда ты взял это в Библии?» «Ну вот, вот такое-то место, такой-то текст». Говорю: «Давай читаем, открываем, смотрим». Читаем, открываем, смотрим, разъясняя, вовсе не о том. И слава Богу, если человек прислушивается к мнению человека, да, к мнению служителей церкви прислушивается, или человека, который, ну, является в той или иной области там, экспертом или специалистом, может быть, это действительно богослов, который занимается исследованием, который знает языки оригинала, еврейский, греческий, потому что, надеюсь, вы понимаете, что Священное Писание, Библия, она не родилась сегодня, то есть она не написана была в 21 веке. Ветхий Завет на древнееврейском языке написан, Новый Завет на греческом языке. И очень важно понимать то, что было тогда, а не только то, что сейчас. Так вот, вот это выражение «читать свою Библию» – это как раз фраза, которая относится к эгоистичному чтению Библии. Как раз к чтению, когда человек видит в библейском тексте то, что он хочет там видеть, что он хочет там найти. То есть у человека уже есть какой-то набор сложившихся и устоявшихся привычек. Уже есть какое-то мировоззрение, какое-то понимание мира, окружающей действительности. И человек порой не хочет исправиться, поменять свое мировоззрение. Он хочет найти, чтобы такая авторитетная книга, как Библия, тоже ему поспособствовала. То есть, чтобы Библия, она помогла ему, ну, в кавычках, раскрутить его идеи, их растиражировать. Вот это вот и есть читать свою Библию. Когда человек не готов и не слышит другой точки зрения, не пытается понять то, что в библейском тексте или библейский текст можно понимать по-разному, что среди ученых и исследователей есть разные точки зрения на этот библейский текст, что не всегда библейский текст говорит именно то, что на поверхности может показаться. Я прочитал, я так понял. Так надо делать, так надо поступать. Флаг в руки и побежали. Стоп, минутку. Это важно, действительно, читать Библию. Важно ее понимать. Важно действительно исполнять, что говорит Слово Божие. Но важно научиться слушать и понимать в том числе и Священное Писание. И вот время на... Время в самоизоляции – это как раз тот период, который может спровоцировать в людях вот такое эгоистичное чтение. Да, нужно читать Библию, как я уже сказал, надо ее читать, я не отрицаю этого. Но поскольку люди начинают видеть окружающие события, наблюдать за миром и смотреть, сколько зараженных во всем мире, сколько умерших, и это по всему миру происходит, и этот несчастный коронавирус, будь он неладен, сколько уносит жизни людей, человек почему-то в эти минуты вдруг вспоминает о каких-то последних днях, о апокалипсисе, начинает вычитывать библейские тексты о том, что все это последнее время, конец света, все, и начинает ссылаться на Библию, приводить, что это все было предсказано, все совсем уже закончится, и начинает еще больше вот эту обстановку нагнетать. Не только в самом себе, но еще и окружающих в эту обстановку загоняет. И, возможно, начинает еще как-то эти взгляды свои тиражировать, распространять, особенно в социальных сетях. Да, потому что сейчас чем заняться дома? Это я иду в интернет, да, и я начинаю во всех социальных сетях или мессенджерах присылать и так далее свои соображения на этот счет. Читать свою Библию – это читать ее эгоистично. Читать ее в отрыве от христианской традиции и опыта. В отрыве от контекста культурного, исторического, временного, да, это важно. Как же тогда все-таки читать Библию? Первый момент. В книге «Деяния апостолов» есть одна история. Я прочитаю 8 главу с 30 по 31 текст, но в современном переводе. Здесь рассказывается история про одного ученика Иисуса Христа, Филиппа, который проповедовал Евангелие. И вот его Господь Бог посылает на пустынную дорогу. Непонятно пока Филиппу для чего. Он находится на пустой дороге, ждет кого-то, и вдруг видит и едет колесница. Колесница с ним поравнялась, он видит, в колеснице едет евнух, такой серьезный, знатный человек. И он что-то читает. Он услышал, что тот читает книгу пророка Исаия. Поскольку раньше люди не читали про себя, как это делаем мы, а люди раньше читали вслух. Поэтому он услышал. То есть не переживайте, что он не заглянул, скажем так, не запрыгнул и не посмотрел. Ну-ка, дай-ка посмотрю, что ты читаешь там. Нет, он услышал как раз это чтение и задал человеку вопрос. Ты понимаешь, что ты читаешь? И вот что говорит библейский текст. Филипп, подбежав к колеснице, услышал, что тот читает пророка Исаию. «А тебе понятно то, что ты читаешь?» – спросил он евнуха. «Как мне понять, если некому объяснить?» – ответил тот и пригласил Филиппа подняться в колесницу и сесть с ним рядом. Первый момент, деталь. Это хорошо, когда ты читаешь Библию, но очень важно, чтобы был человек, который смог бы тебе все-таки разъяснить, как-то объяснить. И человек, который это должен сделать, это все-таки должен быть человек компетентный. Человек, который разбирается в Священном Писании, разбирается в истории, в культуре, в археологии и так далее. То есть все, что поможет понять лучше и глубже библейский текст. То есть кто-то должен мне все-таки разъяснить. Сам понимать Библию я, конечно, могу, но это может иногда быть чревато. Второй момент. Вы можете спросить, а если человек, который разъясняет, сам ошибается. Такое может быть. Вот пример из той же самой книги «Деяния апостолов», уже 17 глава, тоже в современном переводе прочитаю. Здесь история про апостола Павла, который посещает некоторые города, проповедует там Евангелие. И вот он приходит в один город, это город Верия, и там люди слушают Павла. И вот что мы читаем. Люди здесь оказались более открытыми, чем в Фессалонике. Они с полной готовностью приняли весть и целыми днями исследовали Писание, проверяя, верно ли, говорит Павел. Интересно. Жители этого города охотно восприняли проповедь Павла с интересом, с открытым сердцем. Но, тем не менее, они все-таки, читая Священное Писание, и сравнивали. То есть в какой-то степени люди рассуждали. Они слушали, что говорит апостол Павел, да? А в то же время они пытались думать, размышлять. Но в другом месте, в 18 главе этого же самого, этой же самой книги «Деяний», есть сцена про одного человека, который тоже проповедовал Евангелие, Благую Весть. Однако не совсем все правильно истолковывал. Послушайте. В Эфесе появился один иудей по имени Аполлос, родом из Александрии. Человек красноречивый и знаток Писания. Но он, хотя и был наставлен в пути, проповедовал с большим жаром и очень верно учил всему, что касалось Иисуса, знал только крещение Иоаннова. Он смело стал проповедовать в синагоге. Прескила и Аквила, послушав его, пригласили его к себе и более точно изложили ему путь Божий. Вот интересно. Человек был сведущ в Писании, то есть он хорошо его читал, хорошо его понимал, готов был проповедовать и это делал. Однако в плане христианской жизни, христианского учения, он знал вот какие-то такие азы, такие основные моменты только Иоаннова крещения. И теперь уже другие христиане помогают Аполлосу, рассказывают ему и что-то корректируют. То есть, смотрите, с одной стороны, я не могу один поднять библейский текст, только один. Все равно мне нужен другой человек, с которым я могу обменяться своими мыслями, чтобы другой человек, послушав, мог сказать, все ли я учел и так далее. Но, с другой стороны, есть люди, которые могут тоже ошибаться. Вообще мы все люди порой делаем ошибки. Мы делаем иногда посмешные какие-то выводы, прочитали какой-то библейский текст, недостаточно его поняли, стали об этом говорить, ну и порой действительно стали говорить или учить чему-то ошибочное. Поэтому тоже нуждаемся в корректировке. Поэтому здесь какая-то есть взаимность. С одной стороны, никто не отменял чтение Библии личное, но, с другой стороны, никто и не отменил опыт чтения Библии совместный. Конечно, во время самоизоляции я не могу с кем-то читать Библию, в смысле, собравшись, этого не нужно делать. Но сегодня есть много средств связи, есть разные приложения, тот же самый Skype, или Zoom, или другие платформы, с помощью которых можно спокойно выходить с человеком на связь, и каждый находится дома, и друг с другом люди могут читать Священное Писание, обмениваться своими мыслями, изучать вместе и так далее. И, конечно, это немного не так привычно, как, допустим, людям, ну, привыкли изучать Библию в каком-то кругу, да, то есть в какой-то группе, или приходить в церковь, где проходят специальные такие библейские курсы или встречи, которые помогают изъяснить Священное Писание. Это нельзя сделать, но это можно сделать, в принципе, вот в таком, на такой платформе. Но это делать необходимо. Еще раз я подчеркну. С одной стороны, читать Библию нужно каждый день. Это действительно необходимо. Но с другой стороны, когда что я там начитаю в этой самоизоляции? Что мне там может прийти в голову? Что может родиться, если я бегло читаю, читаю невнимательно, поверхностно? Это может привести меня, привести к каким-то идеям, каким-то взглядам, которым я буду подвержен. Важный момент, на который я хотел еще обратить внимание. Иногда люди со стажем, то есть люди верующие, могут сказать: мы уже в церкви давно, мы истину знаем. Вот как приняли, так и верим. Есть один интересный пример из Евангелия от Матфея, где Иисус обращается тоже к людям, которые со стажем давно, скажем, читают Священное Писание, и что говорит им Иисус? Иисус ответил, я все читаю в современном переводе. Вы заблуждаетесь, потому что не знаете ни Писаний, ни силы Божьей. Интересно, что эти слова Иисус адресует саддукеям, то есть люди, которые, в принципе, должны были и понимали хорошо Священное Писание. То есть адресует людям, которые уже со стажем, но он им говорит, что вы заблуждаетесь. Поэтому не надо думать, что если я давно верю в Бога, что если я давно хожу в церковь, я теперь не застрахован от какого-то заблуждения. Как раз это опасная вещь, что я могу ошибаться. Потому что я настолько привык что-то понимать или как-то себе давным-давно вот так понял, что надо так понимать и так жить. Это осталось у меня в голове. Я пережил, пусть даже положительный опыт. Но теперь не готов принять никакой другой точки зрения, принять никакого другого толкования, и поэтому все, что ты мне там новое скажешь, а это сделано в результате исследования, действительно, я это уже принимать не буду. Потому что на самом деле иногда в нас, в людях, которые приступают к Библии, которые пытаются ее читать, есть такое понятие, как страсти. Мы не всегда можем быть чистыми сердцем. В нас может появляться гневливость, раздражительность. Мы конфликтуем. Мы иногда, может быть, поступаем не всегда так, как учит слово. Где-то что-то хитрим, обманываем, что-то себе присваиваем и так далее. И поэтому, когда мы пытаемся читать Библию, в нас могут жить вот эти страсти. Настолько сильно жить, что они искажают и преломляют наш взор, и мы читаем Библию уже под себя. То есть мы подгоняем Слово Бога под себя, под то, что мы хотим услышать, чтобы оправдать свои действия, чтобы оправдать свои поступки. Не исправить их, а оправдать. Есть интересная такая история про одного старика, который ел финики. Однажды он пришел, собирал корзину фиников, пришел в свою хижину, зажег свечу, сел и стал кушать финики. Берет один финик, а он червивый, он его выкидывает в сторону. Берет второй финик, тоже червивый, тоже выкидывает в сторону. Третий берет, опять червивый. Не выдержал старик, задул свечу и стал есть финики в темноте. Вот иногда с нами тоже такое же происходит. Когда наше сердце нечисто, но мы читаем Библию, и мы не хотим услышать, выйти на этот свет. Мы хотим задуть эту свечу, да, задуть Слово Божье, его затереть своими идеями и представить все так, как нам хочется. Это первый момент, это первое условие, которое нам необходимо для чтения Библии. Даже если мы находимся в самоизоляции, даже если мы ее читаем совместно с кем-то. Первое – это чистая совесть. Она нужна. Чистая совесть. А второй момент – это открытый ум. Иногда мы уже что-то себе установили, уже в что-то поверили и что-то не хотим исправить и поменять. Может быть, это нам дорого, может быть, это ценно, может быть, мы так привыкли. Так жить, так верить, так считать. Но Библия об этом не говорит. А мы в самом начале нашего христианского пути этот библейский текст так поняли. И на нем так строим свою жизнь. Но мы неправильно поняли, не так истолковали. И что, если это время, пора как раз что-то начать менять в себе? Если вдруг Бог что-то нам показывает или открывает через свое священное писание, почему бы не начать пора менять? Но иногда мы боимся этого сделать. Потому что вот эти привычки старые, закостенелый наш разум, скажем так, уже сложившийся шаблон, замыленный вот этот взгляд, он лишает нас возможности увидеть и услышать то, что говорит Бог. Открытый ум. Когда я подхожу к тексту Священного Писания, когда я открываю Библию, нужно настроиться на то и читать Библию так, как будто я ничего не знаю. Как будто я впервые открыл эту книгу, и быть готовым к чему-то новому. Да, что-то новое может быть для меня неожиданным, но в этом и есть сила слова, что оно обновляет нас, обновляет нашу христианскую жизнь, обновляет наше мировоззрение, обновляет наш ум. Поэтому, если наш ум будет открытым и совесть чистой, мы будем расти в понимании Бога и Его Слова. Мы сможем лучше понимать других людей. Наше чтение Библии не будет эгоистичным, и мы сможем избежать многих ошибок. Пусть Господь благословит вас и поможет вам с открытым умом и чистым сердцем понимать Священное Писание.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
2: группу «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Михаил Волгин.
2: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим на актуальную тему «Зачем Бог современной молодежи?». Я поделюсь своей историей из подросткового возраста, когда я подошел к пастору церкви нашей общины и спросил, а почему, если вот Бог есть, то почему Он нас не лишит всяких сомнений в том, что Он есть? Почему бы Ему не написать огненными буквами на небе «Я есть, верьте в Меня»? И тогда уже никто не будет в Нем сомневаться. Прежде чем ответить, озвучить, что ответил пастор, мне интересно ваше мнение. Как бы вы ответили на такой вопрос?
3: Я думаю, что если бы он так написал на небе, то вообще смысл слова «веры» он бы потерял. Слово «вера» потеряло бы свой смысл, потому что верить — это как бы... В этом и заключается суть — верить в Бога всей душой, Но Бог же говорит то, что в чем вообще суть христианина? Он ожидает второго пришествия, он верит в то, что Бог скоро придет. И вот люди пытаются найти всякие доказательства, высчитать, сколько лет еще нам ждать и так далее. Зачем? Вы просто верьте, иначе смысл веры пропадает.
4: Угу. Знаете, в Библии уже есть пример, когда Бог наглядно показывал, что Он есть. Да? Если вспомнить, как народ израильский выходил из Египта, там с ними прям был огненный столб. Вот, они видели, но при этом они все равно сомневались в том, что Бог с ними, в том, что Он им поможет и так далее, роптали.
2: Это не помогает.
4: Человеку это не помогает доверить. Mm-hmm.
2: То есть, да.
4: Он быстро все забывает и снова возвращается к своему...
3: Хлеб и зрелищ надо постоянно.
2: Угу. В принципе, мой пастор так и ответил, что когда Бог это сделает и напишет эту фразу, то в тот же момент он потеряет всех верующих людей. Потому что понятие веры уже... веры тогда не будет. Это уже будет явно видимо. И вот вопрос сегодня, да, зачем верить в Бога? Зачем? Почему ему нужно именно, чтобы мы в него верили, а не просто научно-доказанно знали? Почему ему так требуется, чтобы мы немножко рисковали, преодолевали сомнения свои? Почему-то он не дает этих научных доказательств, а хочет, чтобы мы верили. Пока нет, да, мысли?
4: Может быть, потому что вера — это как такая одна из главных составляющих в отношениях. Мы же с людьми, с человеком, дружим, мы же ему доверяем и верим. Угу. Вот. А с Богом это, по идее, те же самые отношения, только там немножко отличаются. Вот. Но, тем не менее, нужна какая-то вера, доверие.
2: Ага. Очень интересно. Тогда скажите мне, пожалуйста, что вам дают эти отношения с Богом? Какие преимущества в вашей жизни от того, что вы верите в Бога, общаетесь с Ним?
4: Всегда нужны преимущества. Ты же дружишь с человеком не потому, что ты чего-то ждешь и хочешь какую-то прибыль или выгоду от него получить. Mm-hmm. Ты просто дружишь с ним, потому что так получилось. Ты доволен этими отношениями. Mm-hmm. С Богом тоже, по идее, у тебя не должно быть никаких таких эгоистичных. Mm-hmm. Я буду верующим, чтобы у меня было это и вот это. Mm-hmm. Ты веришь, потому что Бог есть. Как минимум.
2: Угу. Хорошо, но все равно по факту-то мы получаем удовлетворение от этих отношений хоть какое-то. И в чем-то это проявляется. Обязательно мы видим последствия этих отношений. Есть разница человек, который живет с Богом и общается с Ним, и человек, который не живет с Богом и не общается с Ним? Есть. Так вот, я и хочу увидеть эту разницу. Я так понимаю, что здесь в основном все верующие, да? И хотелось бы, чтобы вы поделились, что дает вам эта вера. Вот, Андрей, что тебе дает твоя вера?
5: Начну, наверное, с самого главного, самого основного. Она дает мир в сердце и покой, какую-то уверенность. Главная вот эта вот вещь, мир, она во все вливается, во всю твою жизнь, во все твои дела, в чем ты раньше беспокоился, и это беспокойство, ну, оно пропадает, и ты чувствуешь, что в любом случае ты с Богом, и все будет хорошо.
2: Отлично. Нельзя ли сказать, что это может быть какое-то самовнушение просто, что ты себя обманываешь, что я с Богом, и все будет хорошо. Это действительно Бог? Откуда ты знаешь, что это действительно Бог, а не твое самовнушение?
5: Самовнушение — такая вещь, которая заканчивается. То есть, если ты сам себя внушаешь, в один прекрасный момент ты поймешь, что это все не так. Ну, просто оно пройдет. Это же внушение. А когда ты на самом деле, ну, с Богом, ты имеешь с ним, ну, общение, ты понимаешь, что это все реально, это все так, как есть на самом деле. Это не ты себе внушил, что так оно есть. Вот, а что оно правда есть. Вот, ты это объективно оцениваешь, что в этом случае, я думаю, ты обретаешь этот мир в сердце.
2: Спасибо, что ты поделился. Есть кто-то еще, кто хочет поделиться? Что вам дает жизнь с Богом?
4: Ну, вообще жизнь с Богом помогает тебе в разных ситуациях. Там, когда ну, какие-то трудные периоды, ты обращаешься к Богу, разговариваешь с Ним и ну, получаешь какую-то поддержку. Как, ну, если есть вера в Бога, то как, ну, это получается автоматически, то, что ты Ему веришь, и поэтому ты уверен, что все будет, ну, что Он тебя не оставит. Вот.
2: Угу. То есть решается проблема одиночества, да?
4: Ну, не, ну как, ты можешь быть не одинок, у тебя может быть много друзей, но все равно проблемы будут какие-то. Но именно какой-то, ну, как Андрей сказал, внутренний баланс какой-то, но при этом ты, ну, в общем, с Богом свои отношения поддерживаешь, и поэтому становишься, как, не знаю... Ну, избавляешься от своих проблем, становишься сильнее, не знаю. Самовнушение, на самом деле, немножко другая вещь, потому что ты, ну, если чего-то боишься, ты такой, ну, так, не боись, там, я справлюсь, это как бы, ну да, ты тут не к Богу, по идее, обращаешься, а к себе. То есть, ну, такое есть, это, в принципе, психология тоже, которую создал Господь. Вот. А Бог, Он выполняет другую роль, ну, как отца, как того, с кем ты можешь поговорить и ну, решить какие-то свои проблемы.
6: А вам, как, вы не как задумывались, можно, да. Что можно и без Бога жить хорошо?
2: Да, есть такие мысли. Ты считаешь, что действительно можно быть и без Бога, и без веры в Бога, и быть счастливым?
6: Да, ну тоже самовнушение, но все равно работает. Может быть, оно кончится, да? Мне кажется, у некоторых у всех по-разному бывает. Типа, некоторые могут себе навнушать то, и вот с этим самовнушением ходить до конца жизни.
3: Даже дело не в самовнушении, просто у меня многие друзья, ну, они все счастливы. Я не могу сказать, что они себе каждый день внушают, что они счастливы.
6: Ну, тем более.
3: Я думаю, что они по-настоящему счастливы.
2: Это верующие люди?
3: И нет, не обязательно верующие. Просто много людей в этом мире, которые реально счастливы. Они видят счастье в мелочах, у них семья, работа, они счастливы.
2: Хорошо, тогда при чем здесь Бог? Возникает вопрос. Если даже неверующие люди могут быть счастливы, все-таки мы... Этот вопрос озвучим, да? Зачем тогда нужен Бог, если даже неверующие могут быть счастливы?
5: Ну смотри, ты же не лезешь к ним в душу, ты не смотришь, что у них внутри, потому что ты ну, не можешь этого пока... ну, либо человек сам тебе это не откроет, вот, либо что-то еще. Просто мне кажется, ну, как мы видим человека, что вот он, у него все хорошо, он улыбается, он там живет себе, у него есть все, что ему нужно, и да, мы считаем его счастливым, но мы же не знаем, что у него внутри. Может быть, внутри у него это и не так. То есть...
3: Получается, многие люди на этой земле внутри несчастливы?
5: Да, может быть. Ну, вот просто есть... Я сам ну, это заметил, что человек без Бога, ну, когда вот он живет, когда я жил, я ощущал, что вот просто вот чего-то не хватает. Ну, у меня все было в порядке, я все имел, у меня были так же, как у всех людей, цели, все было. Но чего-то вот не хватало, и ну, не было понимания именно чего, пока не нашел.
7: Ну, а та же сказала про близких людей, то есть друзей, подруг. Она их видит, они ведут себя по-настоящему рядом с ней, искренне. То есть если я пойду в какую-то незнакомую компанию, понятно, что там не буду рассказывать о своих каких-то проблемах. Я буду делать так, что всем казалось, что мне хорошо просто.
2: Угу. То есть счастье, оно может быть поверхностным, не настоящим, а истинное, подлинное счастье может дать только Бог.
3: Если человек, как бы в твоем случае, Андрей, я знаю, что ты с детства ну, ходишь в церковь, и тебе есть чем сравнивать. ну, в твоем случае ты чувствовал пустоту, и, ну, ты знал про Бога. А вот что касается людей, которые никогда о нем не слышали, и как они могут понять, что им чего-то не хватает?
2: А может быть такое, что люди никогда, допустим, о Боге не слышали, но при этом они с Богом имеют связь, и они живут по своей совести, и у них в сердце поэтому мир, что они поступают так, как вот велит им их совесть. И эта совесть — это Бог, который что-то им говорит. Может быть такое, что человек формально не верит, может быть, он не считает, что Бог есть, но по факту он имеет какие-то отношения с Богом?
5: Ну, вообще да, такое вполне возможно. То есть наш же мир большой, в нем полно людей, которые, ну, не слышали о Боге, не знают его, но они живут, как-то говорят, по совести и чувствуют в себе мир, когда они так делают. Вот и продолжают так жить.
3: Хорошо. Ну, есть же такая теория, что Бог говорит через совесть. И возможно, что когда человек как раз-таки живет по совести, он живет как раз по голосу Бога, но сам того даже не зная, не подозревая об этом.
2: Хорошо. Тогда получается, что можно им вообще и не идти дальше, и не верить? Или будет что-то изменится в их жизни, когда они поверят в Бога и начнут с ним реально общаться? Что-то изменится в жизни такого человека? Что меняется в жизни человека, когда он встречает Бога?
5: Ну, и мне кажется, ему просто открывается больше того, что он жил по совести.
2: Ага.
3: Корень меняется, все. На самом деле ты по-другому начинаешь воспринимать весь этот мир, всю эту жизнь. И у тебя смысл жизни меняется. Потому что ты понимаешь, для чего ты живешь, что тебя ждет в дальнейшем. И ты понимаешь, что вот все, что здесь происходит на Земле, это все... Но это все временно, и это все не стоит каких-то таких вот страданий, переживаний, вот, потому что ты потом будешь вечно в радости.
2: Угу. То есть, когда появляются отношения, появляется другой смысл. И это относится не только к отношениям с Богом, это относится к отношениям друзей, влюбленных и так далее. Да? Отношения — это то, что наполняет нашу жизнь смыслом. И чем глубже отношения с кем-то, тем больше в нашей жизни смысла. Вы согласны с этим? И поскольку Бог — наивысшая личность во Вселенной, то отношения с Ним преобразуют нас вот, ну, как нельзя больше вообще. Поэтому вот кто-то из вас может сказать, что он встретил в своей жизни Бога? Вот, не знаю, поднимите руки. Кто может сказать, что я встретил Бога? Ага, замечательно, спасибо большое. Это что-то меняет кардинально в вашей жизни, принципиально, чем если бы вы его не встретили?
3: Ну, у меня был случай, точнее, не случай, а вообще переворот в жизни, когда я, в принципе, ну, не воспринимала Бога как какую-то силу. Я знала, что Он есть, я знала, что, ну, Он существует, я не отрицала Его, но, однако, я не ходила в церковь и, ну, так, как бы поверхностно жила. И когда однажды просто у меня проснулось такое жуткое желание что-то поменять полностью свою жизнь и открыть Библию, и что-то мне там открылось по-новому, да, это такое непередаваемое чувство. И вот говорят, что смысл, да, открывается. Действительно, все заиграло новыми красками, и я, ну, поняла то, чего не понимала. И, ну, говорят, что Библия написана не для всех людей, да, то, что если ты ее не читаешь, то ты ее не поймешь. Однако там есть такие слова, когда ты просто открываешь притчи или псалом, а я открыла тогда псалом, и я поняла, что как так? Это что, Бог знает меня? Он знает все мои поступки и проступки? И то есть настолько это глубоко было для меня. И мне кажется, что даже для каждого человека, кто вот не знает и не принимает Бога, тоже может быть такое откровение.
2: Спасибо, что ты поделилась своей историей. Вообще, я думаю, а что человека побуждает искать Бога? От хорошей жизни, насколько я понимаю, мало кто.
6: Мне кажется, вот как раз плохая жизнь, она мотивирует человека искать Бога.
2: Ага.
6: Но и хорошая тоже, мне кажется, тоже. Потому что у тебя все есть, и когда у человека все есть, то он, получается, закрывает все свои потребности. Вот, и у него вот идут высшие потребности, это потребность в каком-то духовном, в чем-то таком. Вот, и он начинает этого искать. Потому что он буквально все закрыл, у него есть крыша над головой, есть что есть, есть для чего жить, угу. все равно что-то не хватает. Как раз Андрюха про это говорил.
2: Угу. Когда человек начинает искать Бога, то, как известно, кто ищет, тот найдет. Поскольку Бог недалеко от каждого из нас, да? Но почему-то не все его находят. Почему так получается, что кто-то живет в неверии? И
6: не хотят.
2: Убежден даже в том, что Бога нет.
3: Мне кажется, что те люди, которые не верят в Бога, они на самом деле очень даже в него верят. Ну, они очень верующие люди, они верят в, его, в то, что его нет. Ну, это как-то, если задуматься, то на самом деле получается, что они просто его пытаются отрицать. Ага. Но на самом деле они понимают, что он есть, но они просто хотят его как-то опровергнуть для других и для себя.
2: Угу. Такое, можно даже сказать, навязчивое желание доказать самому себе, что Бога нет. Такое внутреннее противление.
3: Если ты уверен, то тебе не нужно ничего доказывать. А чаще всего такие люди, они кричат об этом. Угу. Это значит, что что-то у них какой-то диссонанс внутри.
2: Диссонанс внутри. И, кстати, вот именно вот это вот, вот такое желание доказать, что его нет, меня лично еще больше убеждает в том, что он есть. Ну, это может быть философская мысль, но вы понимаете, о чем, да, идет речь. Потому что в Бога легко верят даже дети. Вот. В Бога легко верят старики, потому что они тоже дети. Но и сами дети, потому что это естественно для человека строить отношения со своей высшей силой. И тем не менее, несмотря на это, у современной молодежи есть такая тенденция, да, предпочитают люди верить разуму, чем вот верить голосу своего сердца. Почему, вот как вы думаете, почему так популярно вот среди многих людей, что люди просто не верят? Это, с чем это связано? Это связано скорее с какой-то информацией
6: просто
2: или
6: это
2: с чем?
6: Модно, мне кажется. Есть же люди, которые... Вот те же ученые. Все мы люди. Все да. мы грешные люди. И иногда выгодно сказать неправду. И подделать, и подтасовать какие-то факты. Что можно выдать за истину и за что тебе заплатят. Вот мне кажется, все-таки есть ученые, вот типа Дарвина, наверное, вот. Даже не Дарвин, он больше писал о том, что, ну, вообще о другом писал. Он писал про в принципе, природу растения. Mm-hmm. А потом вот его последователи уже начали вот это развивать его теорию дальше.
2: Ты считаешь, что причина неверия — это умственная причина, да? Что люди прочитали в учебнике по биологии, что мы произошли от обезьяны, и этому поверили? Или какая-то другая
3: причина?
2: Я думаю,
3: это все глубже, на самом деле. Ага. Даже если брать ситуацию с Дарвином, он же впоследствии отказался от своих учений, сколько я знаю. И дело в том, что почему так люди легко приняли его теорию, потому что у людей были вопросы, у людей было непонимание, потому что эта вера, это все равно это тяжело, верить в то, чего ты не видишь. Вот. И как бы людям нужно было что-то практичное, как, ну не то чтобы практичное, а что-то вот, чтобы они это видели, чтобы какие-то факты. И они в это очень сильно поверили, и реально в то время люди, как бы у них была какая-то депрессия даже, можно сказать, по поводу того, что они не знали, что делать. Угу. Они не знали, почему там Бог молчит или так далее. И вообще многие люди вот сегодня в мире, они отрицают Бога, может быть, даже из-за каких-то обид. Ага. Почему вот там, что какие-то неполадки в семье, почему мне по жизни постоянно не везет, Бога нет, Бог допускает страдания, войны, и вообще, почему вы в Него верите? Он мне что-то должен? Вот они как будто думают, что Бог мне должен, чтобы я вот жил в роскоши, был все время счастлив, а если это не так, значит, Бога нет. Вот мне кажется, что mm-hmm. такое тоже присутствует.
2: То есть, возможно, что дело не только в разуме, а в каких-то сердечных, эмоциональных моментах.
3: Это идет изнутри.
2: Кстати, это хорошо продемонстрировано в фильме «Христос под следствием». Если будет возможность, посмотрите как-нибудь. Я думаю о том, что теряет человек, что он у себя сам забирает, если он выбирает этот путь неверия? Чего он лишает себя добровольно?
5: Мне кажется, первое, чего он лишает, это возможности. Возможности именно роста какого-то духовного, ну и именно внутреннего, я имею в виду, роста. То есть человек вот сейчас в мире, ну, может быть, я знаком с таким контингентом людей, большинство из них предпочитают не задумываться о чем-то высоком, они думают о том, как провести, ну, сегодняшний вечер на моем диване или на диване где-то у моих друзей. Вот. И что посмотреть в этот вечер. То есть им прикольно вот это, и больше ничего. Больше их, собственно, ничего и не заботит. Вот. И это просто. Так жить просто. Но внутри себя эти люди, они говорили мне, что они понимают, что теряют какие-то возможности. Им грустно от этого. Вот.
2: А может ли быть грустно верующему человеку, который формально верующий, но он точно такой же пустой внутри? Такие люди бывают?
3: Да, бывает. И это как раз-таки из-за отсутствия отношений с Богом, вот эта пустота. Потому что Бог ее всегда восполняет.
2: И как же быть? Как вообще определить человеку, я настоящий верующий по-настоящему, или я просто, ну, религиозный человек? Как это можно? Самого себя можно протестировать?
6: Мне кажется, на самом деле, что это на это нужно время какое-то, и Бог сам скажет тебе, когда, ну, что что-то не так, и что нужно что-то менять.
2: А по каким симптомам это можно определить? Вот что, вот я, допустим, отдалился от Бога, что я далек от Бога.
6: Нет, если это прямо слишком очевидно, это вот нарушение Божьего закона 10 заповедей, то тут, ну, тут сразу понятно. А если человек вот...
2: То есть если я украл или обманул кого-то, и делаю это постоянно, значит, явно я не так уже близок к Богу, да?
6: А, но

0: Вот я, например, тоже не знаю. Время от времени кажется, что ухожу в какой-то формализм. Я не знаю, как этого избежать. То есть поначалу это все такое новое, свежее, эти все эмоции, да, которые тебя привлекают, вот самая первая любовь. Вот. Но потом как-то же это все привычно и для многих становится формальным. Вот. И как избегать этого или не доходить до этого? Я не знаю. Может, вы знаете, подскажете.
1: Я не уверен, что смогу ответить на этот вопрос, но мне кажется, я, по крайней мере, знаю, как определить, что я далек от Бога сейчас, в данный момент. Для меня вот таким моментом это является беспокойство, как раз-таки. То есть если я начинаю себя накручивать или слишком много о чем-то переживать, то для меня это показатель того, что я отошел от Бога. Если есть Бог со мной, точнее, я с Богом в близких отношениях, то в моем сердце мир. Вот у меня это такой показатель. Может быть, у кого-то какие-то другие будут мысли. Но в своей жизни я сделал вывод то, что Бог и религия — это не совсем одно и то же. И вы, наверное, знаете о том, что многих людей религия, наоборот, отталкивает только от Бога. Какие-то требования, да, какие-то традиции древние или непонятно вообще для чего существующие. Только еще больше отдаляют. Зачем мне нужен этот Бог? Вот. Что бы вы сказали такому человеку, которому не нравится церковь? Как бы вы поддержали его веру?
2: Сложно. Ну, как бы, тут, мне кажется, до поры до времени до человека самого дойдет, что что-то не так. И он в любом случае столкнется с выбором, что ему нужно либо вернуться, либо оставить свою жизнь, как она вот сейчас уже есть у него. И тут, я думаю, вряд ли кто-то может помочь, наверное, как-то уж прям вот объяснить доходчиво человеку, что нужно что-то менять. Только Бог и как-то свои размышления.
1: То есть каждый человек способен сам, без посторонней помощи, найти Господа?
2: Да, я в этом убежден.
1: Мы пришли к выводу о том, что вера в Бога меняет саму суть жизни человека. Это другое мироощущение, другое ощущение жизни, другие взаимоотношения с ближними и с самим собой. Пусть ваша вера будет подлинной и настоящей.
3: Вы слушали программу «Иначе говоря».
4: Господь на Сионе велик и высок Он над всеми народами.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Бог не спешит избавиться от своих грешников. Эта фраза сама собой появилась у меня, когда я прочитал историю о том, как 11 будущих патриархов, родоначальников колен израильского народа, продали своего родного брата в рабство. Пожалуй, это одна из самых удивительных историй Священного Писания. Наверное, если бы я был режиссером, я бы снял многосерийный сериал с чудесным хэппи-эндом в конце. Итак, Писание рассказывает нам историю о том, как те, кто должны были стать родоначальниками колен народа, призванного быть народом Божьим, продали своего брата в рабство. Но я всегда думал, что люди от Бога должны любить друг друга. В данном случае, вот как-то подумав немного, братья решили продать его в рабство. Они решили его не убивать, чтобы не испачкать в крови своих рук. Впрочем, давайте лучше прочитаем эту историю в Священном Писании. Это книга «Бытие», 37 глава. 12 братьев пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». Израиль сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его человек тот, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: «Вон, идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Вот такая интересная история. Дело в том, что братья возненавидели Иосифа за то, что он ябедничал. Ну, ябедничал своему отцу на братьев, которые втихаря делали что-то непотребное. Вдобавок ко всему, Иосиф имел неосторожность рассказать пророческий сон со смыслом, в котором 12 снопов пшеницы, олицетворявших собой братьев и отца, поклонились снопу Иосифа. Ну вот так или иначе, то ли не желая расстроить чаяние своего брата, то ли просто из ненависти, они продали его. Но интересно, кому? Измаильтянам. Последние были потомками Измаила, сына Авраама, то есть прадеда Иосифа. Получается, что они продали в рабство своего брата своим, дальним родственникам. В жизни как-то так интересно происходит, сплошь и рядом. Мы очень быстро становимся чужими. Не успеешь оглянуться, а твои родственники тебе уже чужие. Это обстоятельство только усугубило ситуацию. И вот с этих пор Библия рассказывает историю злоключения Иосифа. Хотя, с другой стороны, когда прочитаешь эту историю, невозможно избавиться от мысли, что всеми этими событиями управлял Бог. Иосиф представлен с положительной стороны. Он верен Богу в самых неожиданных обстоятельствах. По всему видно, что Бог наделил его мудростью и дал ему успех во всех делах. Измаильтяне продали Иосифа в Египте царедворцу Потифару, и он становится управителем в его доме. Затем его пытается соблазнить жена хозяина дома, но ей это не удается. Чтобы отыграться, она клевещет на Иосифа, будто он хотел ее изнасиловать. Иосифа бросают в тюрьму, но и там он не оставлен Богом. Все под контролем. Там Иосиф становится управителем тюремной прислуги. И, наконец, Бог так устроил, что Иосиф стал управителем всего Египта. Вы представляете, он ездил на золотой колеснице. А надо сказать, что в Египте в те времена были такие правила, такие законы, что когда вельможа такого ранга появлялся, все рабы бросали работу и кланялись до земли. Бог возвысил праведника до небывалого величия. Ну вот у меня, у жителей России, ну, со сложившимися представлениями о святых людях, праведник ассоциируется с человеком, который скромен видом, склоняет голову. Ну, скорее всего, по жизни Иосиф таким и был. Но как-то с трудом вяжется эта скромность и власть, которой фараон наделил бывшего раба. Знаете, как-то выглядеть скромнягой сложно, стоя на золотой колеснице, которая едет по ухабам египетской земли. Трудно, знаете, приходится держать равновесие и при этом видеть спины рабов, которые кланяются тебе до земли. Спины кланяющихся, и ты на золотой колеснице. Сама скромность. Парадокс. Бог удивителен во всем. Тут как бы особенный, даже я бы сказал, нечеловеческий юмор. Не вмещается в голову. Ведь это просто потрясающе. Да, но через что пришлось пройти, прежде чем Иосиф стал Цафнав-Панеахом? Такое имя дал ему фараон. Это имя означает «спаситель мира». Иосиф, собственно говоря, смог предсказать 7 лет голода и посоветовал, ну, к тому времени запасти пшеницу. И этим он спас от голода довольно много людей, и Египет в том числе, а в том числе и братьев своих. Но можно сказать, что это божественное провидение. Но почему же все так было трудно и сложно? Настоящее хождение по мукам. Бог виден во всем. Ну, например, когда Иосиф еще ищет только своих братьев в Сихеме. Ищет и не может найти. Ну, поискал бы там и там, да и пошел бы обратно к отцу. Сказал, мол, бы, пап, ну так и так, братья куда-то ушли пасти скот в другое место. Я вот их не нашел. И все было бы хорошо. Не было бы этого поступка с продажей в рабство родного брата. Но так ведь нет. Там, в пустыне, оказался кто-то. Причем написано, что этот кто-то нашел его. Нет, но надо же, откуда он взялся, этот кто-то в пустыне? Может быть, он погулять пошел? Вы знаете, я не думаю, что пустыня – очень хорошее место для прогулок. Вот складывается впечатление, что Бог... Ну, он как бы знал злые наклонности братьев, их умыслы, и направил все это в нужное ему русло. Какие же Бог при этом имел цели? Вот что важно. В результате Иосифа ведут по этапу через пустыню, стягают плетьми, затем продают Потифару, ну, а потом это история с его женой, которая выбрала его для ночной утехи. Затем египетская тюрьма и все, что с ней связано. Ну вот это вот все я перечислил за считанные секунды. Но ведь на самом деле это десятки лет. Причем вот мы прочитали все это и умилились. Но Иосиф-то будущего не знал. Он был никто. Раб. Он не ожидал ничего хорошего. Но можно предположить, что верил в Бога, почему всегда в разных обстоятельствах был ему уверен. А братья его хороши, нечего сказать. Что сделали братья? Они взяли одежду Иосифа, ну, и задрали ее в клочья, и измазали кровью забитого ягненка. Потом отдали эту одежду отцу, сказав, мол, что мы нашли вот в пустыне. Видно, лев загрыз Иосифа. Львы как раз водились в тех местах в те времена. Вы представляете, что пережил бедный старик? Ведь Иосиф был сыном любимой Рахили, которая умерла к тому времени. Отцу оставалось только поверить, глядя на окровавленную одежду своего любимого сына. Проверить он в те времена, к сожалению, этого не мог, так как экспертизы, определяющие ДНК, в те времена еще не было. Вот история. Конечно, у нее хороший конец, но пройдут года, наступит голод, братья пойдут в Египет за хлебом, и они не узнают Иосифа. Иосиф откроется им не сразу, он будет смотреть на них и захочет их испытать, чтобы узнать, какими они были и какими стали. Да, братья его не узнали, еще бы. Они продали раба, перед ними стоит чиновник высокого ранга по имени Цафнав-Панеах. И он повелит привести своего родного брата Вениамина от его матери Рахили. Братья, конечно, не захотят этого сделать. И Иуда, один из братьев, предложит себя вместо Вениамина в рабы. Бог провел людей через испытание к счастливому концу, которого не было бы, если бы не годы испытаний. Чего же Бог добивался? Какие цели преследовал? Давайте с вами прочитаем две речи Иуды и увидим. Одна из этих речей записана в книге «Бытие» в 37 главе. Послушайте. «И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки нашей да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И вот что Иуда сказал спустя годы, когда пришел за хлебом в Египет. Это записано в книге «Бытие» уже в 44 главе. «И подошел Иуда к нему и сказал», к Иосифу подошел, «и сказал, господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат? И мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. А ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты же сказал рабам твоим, что если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш, пойдите, опять купите нам немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшого брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видел его доныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. И теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Как разительно отличаются эти речи? Первую говорит человек с корыстными мыслями. Цинично, с расчетом, он предлагает продать брата в рабство, но пройдет время, и тот же человек будет говорить по-другому. Мы видим другого Иуду. Теперь он предлагает в рабство себя вместо брата. Причем сколько скромности и какого-то раболепия в его второй речи. Сколько ответственности и участия. Надо было прожить нелегкие времена, чтобы стать другим человеком. Вот какую цель преследовал Бог, проводя своих людей через испытания. Надо сказать, что у Иуды умерло двое сыновей. Да, за это время умерло двое сыновей. Он стал другим. Вот теперь я вижу патриарха будущего колена Израилева. Именно из этого колена в будущем произойдет сам Спаситель мира Иисус Христос. Воистину Бог не спешит избавиться от своих грешников. Однажды я прочитал где-то, как ювелир очищает золото. Оно бывает разные пробы, дороже или дешевле. Но я, пожалуй, не смогу отличить одно от другого. Я не специалист, но специалист может. Ювелир кладет низкопробное золото в специальную чашечку для плавки и помещает ее на огонь. Когда золото расплавится, то на поверхности появляется пленочка. Ну, как правило, это свинец, этакая примесь. Примесь, которая обесценивает драгоценный металл. Вот раньше эта примесь никак появиться не может. Вот чтобы ее увидеть, надо расплавить золото. Затем ювелир специальным инструментом снимает этот налет и дает золоту застыть. Но это еще не все. В нем еще много примеси. Его снова надо расплавлять, и не один раз. И так раз за разом золото будет становиться дороже, пока не станет червонным золотом высшей пробы. Вот это очищение золота в Писании используется как метафора, некий образец того, что может происходить с теми, кто желает наследовать Царство Небесное. Первое послание Петра в первой главе записаны такие слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если то нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашего спасения душ. Есть в связи с этим одна проблема, о которой вот я не могу умолчать. Это проблема одной из церквей. О ней записано в Апокалипсисе, в книге «Откровение Иоанна Богослова» в 3 главе. Вот послушайте. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Потому что ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вот здесь символическим языком описывается церковь, которая не соответствует своему предназначению. И при этом в церкви сослепу не видят того, что должно быть. А что должно быть? А кого люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Это древняя мудрость. В другом месте говорится: «Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его». Но ибо Господь кого любит, того наказывает. И благоволит к тому, как отец благоволит к сыну. Ну, это написал премудрый Соломон еще в древности. Вот в чем дело. Ну, наказанием можно пренебречь, как случилось вот в этой Лаодикийской церкви. Там проблема. Она в том, что людям Лаодикийской церкви было легко проходить через испытания. Они богаты и считают себя достигшими совершенства. Но так это они так считают. Бог-то видит, что это не так. И наказание его, Божье наказание, цели не достигают. Очень трудно сказать о том, что у человека есть проблемы, если он упрямо думает, что у него все в порядке. Если есть проблемы, то их надо исправить. И для этого Господь применяет наказание. Слово «наказание» происходит от слова «наказ». Наказывает Бог вовсе не для того, чтобы просто причинить боль, но чтобы наставить, научить чему-то, чтобы исправить. Вот важно вот это увидеть и понять. Проходя через различные испытания, можно что-то исправить в жизни, что-то понять, Бога приобрести. А ведь можно пренебречь и Бога потерять. Апостол Павел впоследствии напишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это написано в послании к римлянам в 8 главе. Бог не спешит избавиться от своих грешников. Он приготовил им царство, в котором не может быть зла. Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Счастливый день. Рассказывает Алина Ронжина.
1: За свою студенческую жизнь я несколько раз, практически каждое лето, работала в лагерях вожатой или наставницей. То есть в мои обязанности входило заботиться об этих детях, иногда развлекать их и в основном как бы помогать создавать теплую и дружелюбную атмосферу в группе. Мне очень нравится эта работа, потому что я люблю работать с детьми, и это моя будущая профессия связана с этим. Но, наверное, как и для многих вожатых и наставников, для меня всегда самым счастливым днем был последний день лагеря. В какой-то степени это потому, что там как бы уже можно немножечко расслабиться, и вот сейчас дети уедут, и будет опять свобода. Но особенно для меня этот день самый счастливый был, потому что это день, когда я могла получить обратно те эмоции, всю ту энергию, которую я вложила в этих ребят. Так как обычно в лагерях вожатым не очень много платят, то для меня, как я всегда назвала, моя зарплата – это слезы детей, когда они говорят: «Я не хочу домой, я так хочу остаться здесь». И тогда я начинаю понимать, что да, то, что я сделала, оно действительно ценно, что я стала для них дорогим человеком. Обычно детей, которые прям очень сильно не хотят уезжать домой, может быть, бывает 2-3 человека, ну, может быть, 4, если прям большая сильная группа. Но был один лагерь, который для меня был очень особенным. Это был христианский палаточный лагерь, он называется «Маранафа». И в тот год он был прям потрясающий, потому что все девочки в моей группе, с которыми я жила и работала, они были прям такие мои. Мне было так легко с ними, приятно общаться. Несмотря на то, что у нас есть определенная разница в возрасте, то есть это как их наставница, как их вожатая, я должна быть их старше, у нас получились такие теплые, дружеские отношения. И в конце лагеря так получилось, что все они хотели остаться, все вместе со мной в самом лагере. И я сама тоже хотела с ними остаться, потому что я не настолько сильно устала, и то, что я получила от общения с ними, оно было, ну, может быть, не больше того, что я отдала, но в какой-то степени, может быть, даже и больше. И в тот день так получилось, была атмосфера такая в лагере, что мы все почувствовали, насколько мы дороги друг другу. И тогда я себя чувствовала в какой-то степени как ребенок, который тоже не хочет уезжать домой. Тогда, наверное, я поняла, как бы сказать, то, что мы отдаем, оно нам возвращается во много раз больше. И дело в том, что и сейчас, вот уже спустя пару лет после того лагеря, мы продолжаем общаться, дружить с этими девочками. Мы можем общаться как сестры. И это очень дорого мне.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий – священнослужитель, магистр богословия Валерий Переверзин.
1: Начать свои размышления сегодня я хочу с одного из самых известных текстов Священного Писания. Он записан в 3 главе книги Откровения, 20 стих. Это слова Иисуса Христа. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Эти слова Иисуса Христа относятся к числу наиболее часто цитируемых. В них Иисус говорит не о том, кто услышит стук в дверь, то есть что-то глухое и неопределенное по звучанию, но кто услышит его голос, провозглашающий ясную и определенную весть. Насколько важно всегда слышать голос Божий. Не только один раз услышать, чтобы открыть ему дверь, но и всегда слышать его, вечеряя с ним постоянно. Недаром каждое из 7 посланий, записанных в книге Откровения во 2 и 3 главах, и это в том числе, заканчивается словами «имеющий ухо да слышит». Известный богослов Джон Паулин в своей книге «Библейская истина в современном мире» приводит забавный пример общения, случающегося между людьми. Этот случай произошел с ним и с его другом, тоже ученым богословом. Вот что он пишет. «Никогда не забуду, как я позвонил ему, чтобы выяснить один вопрос. Он снял трубку, и я сказал: „Сэм, это я, Джон Паулин“. В ответ послышалось: „О, как хорошо, что ты позвонил. Я как раз хотел рассказать тебе о моей новой книге. Это книга о субботе. Прекрасная книга о субботе. В конце помещены рецепты для субботнего обеда. Мама миа, моя жена так готовит лазанью, что ты представить себе не можешь. Ты возьмешь эти рецепты и раздашь их всем своим друзьям“. Минут 15 он продолжал в том же духе, а потом неожиданно произнес: „Ну ладно, не буду отнимать у тебя время, пока“, и положил трубку. Я снова набрал его номер. „Послушай, Сэм, у меня к тебе вопрос“. Мы также слышим телефонный звонок, отвечаем на него, узнаем, кто нам звонит. Но даем ли мы ему сказать хоть слово? Или, наговорив ему кучу слов, бросаем трубку, не дав ему сказать нам то, в чем мы особенно нуждаемся? Каждый правоверный иудей с измальства знал первую из всех заповедей. Какая это заповедь? «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». Эта заповедь так и называется – «Шма Исраэль», «Слушай, Израиль». Израиль должен был в первую очередь научиться слушать. Когда пришел Иисус Христос, по реакции на его проповедь можно было судить о том, кто научился слушать и распознавать голос Божий. К сожалению, не так много представителей Божьего народа научилось слушать его голос. Поэтому он сказал многим иудеям, в Евангелии от Иоанна 8 главе в 47 стихе это читаем: «Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». Был прекрасный момент в истории Израиля, когда Бог обратился ко всему народу, дав им закон 10 заповедей. Но какова была их реакция? В книге «Исход» в 20 главе мы читаем об этом, 18 и 19 стихи. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: „Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть“». Их можно понять. Они боялись Бога, осознавая свою греховность. Но если сам Бог ищет особых отношений с нами, нужно ли находить предлоги для того, чтобы избежать этих отношений? Может быть, мы тоже под разными предлогами избегаем возможности услышать голос Божий, когда Он приглашает нас слушать Его? Но только тот, кто использует всякую возможность слушать голос Божий, становится Его овцой, знающий голос своего пастыря. Как Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 10 глава 27 стих. «Овцы мои слушаются гласа моего, и я знаю их, и они идут за мною». Бытие 22 глава описывает опыт Авраама, который услышал голос Божий, повелевающий ему принести в жертву своего единственного, горячо любимого сына, сына обетования, которого он ждал 25 лет и который родился, когда Аврааму было уже 100 лет. Почему Авраам был так уверен в том, что этот голос был голосом Божьим? Можно было бы на его месте подумать, что таким образом сатана пытается отнять у него того, кого дал ему Бог. Но нет, это действительно был голос Божий. И Авраам его очень хорошо знал и не мог спутать его ни с каким другим голосом. Он был воистину овцой Божьей, знающий голос своего пастыря. Иисус говорил о себе, как о пастыре овцам. Евангелие от Иоанна 10 глава, 4-5 стихи. «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Знаем ли мы его голос? За кем идем мы, если идем? А может, мы уже давно никуда не идем, а стоим на месте? Те, кто научился слышать голос Божий, независимо от того, в каком стаде они сейчас находятся, однажды составят одно стадо с одним пастырем, как было во времена Христа. Не все из Израиля знали голос Божий, но многие из язычников увидели в Иисусе своего Спасителя. Так и в последнее время не все нынешние христиане с радостью будут встречать грядущего Спасителя. Но накануне второго пришествия из разных конфессий к Церкви Божьей присоединятся те, кто знает голос Божий, имея с ним близкие отношения. Тогда как многие номинальные христиане, не нашедшие для этих отношений времени, окажутся вне Царства Божьего. И здесь далее в 16 стихе Иисус продолжает. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Думаю, что мы все чего-то хотим услышать от Бога, иначе не обращались бы к Библии и не имели бы этих размышлений. Но очень важен вопрос, что мы хотим услышать? Может быть, в нашем разуме уже готовы те слова, которые мы хотим услышать? Есть такая пословица: «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Пословица говорит о женщинах, наверное, потому что женщины более впечатлительны. И многие, если чего-то очень хотят, уверены, что их к этому ведет сам Бог. Но это свойственно и многим мужчинам. Уж так хочется, чтобы это было так, а не иначе. Чтобы Бог сказал именно эти слова, что закрываются глаза на явную волю Божью, открытую в Его Слове. К примеру, многие современные христиане очень хотят, чтобы браки между людьми одного пола были признаны не только миром, но и церковью. И их желание столь велико, что они сами убеждаются и убеждают в этом других, что Бог спокойно, с сочувствием смотрит на содомский грех, даже готов благословлять такие браки. Ведь Бог милосерд, грешницу Он не осудил, и возлюбил Он весь мир, включая и содомитов. Так появились даже христианские священники-мужеложники, венчающие себе подобных у священного алтаря, посвященного тому, кто сказал однажды: «Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость». Когда мы идем на богослужение, когда мы берем в руки Библию, когда мы молимся, что мы хотим услышать? То, что хочет сказать нам Бог, нравится нам это или нет, или то, что мы хотим, чтобы Бог сказал, потому что этого нам очень хочется? Даже Иисуса люди слушали по-разному. Одним было важно узнать волю Божью относительно себя. Другие же пытались его в чем-то уловить, потому что он говорил не то, что они хотели услышать. В Евангелии от Луки в 11 главе 53 и 54 стихах мы читаем. «Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его». Эта проблема, желание слышать только то, что нравится, была не только у фарисеев, но даже у учеников Христа. И пример этому мы видим в 16 главе Евангелия от Матфея, с 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Во время Вавилонского плена иудеи приходили к пророку Иезекиилю, чтобы послушать Слово Божье. Но как они слушали? И что они хотели услышать? Иезекииль, 33 глава. Мы читаем. 33 глава, с 30 стиха. «А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают у стены, в дверях домов и

Я читаю эти тексты. Я представляю большой зал филармонии, в котором собирается большая публика любителей изящной словесности. Они с удовольствием занимают свои места, предвкушая что-то забавное и приятное, и они не остаются разочарованными, потому что Иезекииль, по всей видимости, был хорошим оратором. Его слушатели получали только то, что хотели – приятную речь. Волю же Божью отвергали и не исполняли того, что им было открыто. Но очень важно помнить о той последовательности нашего слушания Божьего голоса, которую изложил Иисус. В Евангелии от Луки, в 6 главе, 47 и 48 стихи. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне». Нам важно, во-первых, прийти к Иисусу, во-вторых, услышать Его голос, и, в-третьих, исполнять то, что Он сказал. Итак, очень важно ответить себе на вопрос, что я хочу услышать, и готов ли я принять эти слова? Теперь, как услышать голос Божий? Давайте вспомним эпизод из истории израильского народа. В трудные времена этому народу было свойственно искать помощи не у Бога, а у более сильного соседа – Египта. Но эти союзы с языческим народом духовно ослабляли Божий народ. Поэтому Бог всегда предостерегал их от каких бы то ни было союзов с Египтом. Израилю важнее было научиться слышать голос Божий и довериться этому голосу. Но как этому научиться? Давайте откроем Исаию, 30 главу, 1-2 стихи. «Горе непокорным сынам, — говорит Господь, — которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. Не вопросив уст моих, идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою фараона и укрыться под тенью Египта». Первое, что необходимо было Израилю, это вопросить уста Божьи. Можно ли слышать голос того, кому ты не обращаешься в молитве? И далее 7 стих. «Ибо помощь Египта будет тщетна и напрасна. Потому я сказал им, силы их сидеть спокойно». Сидеть спокойно. Как вам этот совет? Если даже у вас серьезные проблемы, когда над вами нависла серьезная угроза, когда, казалось бы, нужно активно действовать, а не сидеть, сложа руки, вам нужно оставить суету и сесть спокойно. Потому что можно ли слышать голос Божий, находясь в суете? Мы читаем дальше 15 стих 30 главы Исаии. «Ибо так говорит Господь Бог, Святой Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша». В чем была их крепость? В тишине и уповании. Можно ли слышать голос Божий, который чаще звучит, как веяние тихого ветра, среди повседневного шума и гамма? Если же мы будем молиться Богу, успокоившись в тишине и уповании, то результатом этого будет то, что написано дальше в 21 стихе Исаии. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо, если бы вы уклонились налево». Это не значит, что мы постоянно будем слышать какие-то голоса. Это значит, что мы будем чувствовать, какова воля Божия относительно нас. Нам будут приходить на память те места Писания, которые являются ответом на наши нужды. Нам будут приходить мудрые мысли, следуя которым мы будем делать правильный выбор и так далее. Но возвращаемся все к тому же.
к необходимости каждый день.

день, откладывать суету и выделять достаточно времени для спокойного общения с Богом. И это должно быть главным приоритетом нашей жизни, потому что от этого зависит все остальное. Жизнь без общения с Богом лишена смысла, потому что для общения с Богом мы и были созданы. Все наши дела теряют смысл, если нет общения с Богом. И только в уединенном общении мы и можем научиться слушать Его голос. Это время нужно запланировать. Как это делается? Покажу вам на примере. Однажды летом в городском парке мы, группа христиан, проводили выставку здоровья. Одна женщина заинтересовалась самой выставкой и теми лекциями, которые были предложены посетителям. Она спросила, правда, до какого времени будет длиться эта лекция, потому что в 20:00 начнется Татьянин день. Я подумал, что она имеет в виду какое-то мероприятие, на которое она должна успеть. Но она удивилась. «Вы что, не смотрите? Это же сериал!» Наверное, многое ее могло интересовать в этой жизни. Многое она должна была сделать в течение дня. Но все эти дела были подчинены главному – очередной серии Татьяниного дня. 20:00. Священное время для нее. Это время, когда она встречается на экране телевизора с самой Татьяной. Можно поспорить, насколько удобно это время. Может быть, удобнее было бы в 7:00, или в 21:00, а может, вообще перед сном часов в 10. Да и продолжительность серии лучше была бы не час, а минут 10-15. Так было бы проще иметь дело с Татьяной. Но нет, никаких споров. Пусть это будет каждый день в 20:00, в течение целого часа. Потому что Татьянин день – это столько впечатлений, столько событий, столько эмоций. И как можно от этого отказаться или это сократить? 20:00 – главное событие дня. Остальное планируется, исходя из этого события. Надо так спланировать день, чтобы все необходимое успеть к этому часу. Что-то сделать по окончании этой серии. Не может быть задержек даже на минуту, потому что Татьяна ждать не будет. И за одну минуту можно пропустить что-то очень важное и интересное. Вот это и есть планирование, исходя из приоритетов. И нам для того, чтобы иметь общение с Богом, нужно планировать каждый день с таким же посвящением, как это делают любители сериалов. Нам нужно выбрать время и место. Если мы этого не сделаем, у нас никогда не будет времени на общение с Богом. Очередной интересный и поучительный сериал. Другие мы не смотрим. Очередное важное дело. Очередная встреча. Очередная нужда заставит нас отодвинуть время общения с Богом на потом. Но в такой суете нам никогда не услышать голос Божий. Какой-то голос может прозвучать в нашем сознании. Но будет ли это голос Божий? Если раньше мы уже попробовали планировать это время, но надолго нас не хватало, то можно, что можно сделать? Молитесь, чтобы Господь дал вам решимость сделать это. На это время отключите свой телефон. Когда-то мы обходились без телефона и выжили. Если вам еще не хватает решимости, подключите кого-нибудь из друзей или родственников на помощь. Пусть он звонит вам каждый день в определенное время. А вы ему рассказываете, что и как у вас получилось. Подотчетность помогает нам дисциплинировать себя. Как сказано у Экклезиаста, двоим лучше, нежели одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Вознаграждение в том числе и в нашем духовном возрастании. Недаром Иисус посылал учеников по двое, чтобы была взаимная поддержка в их труде. Итак, Иисус стучит в двери, ожидая, что мы услышим Его голос. Откроем Ему дверь и будем вечерять с Ним, чтобы не только говорить Ему о чем-то, но и главное – слышать Его голос. Имеющий ухо, да слышит.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

значит, дальше мне дороги нет. Растерянность теперь.

надежды трепет в сердце сохраня. Я буду ждать ответа от тебя, и он придет, как у

Открой мне, Господи. Открой мне. Как доброе извлечь из боли. Как слезы превратить в улыбку. И как учить.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Дедуля, смотри, какое чудо, мой котенок нашелся.
3: И это ты называешь чудом? Я тебе расскажу, что такое чудо.
2: Опять 25.
3: Внученька, поди-ка сюда. Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как Иисус накормил огромную толпу? Никогда этого не забуду.
2: Вот не повезло.
4: А? Ты что-то сказала?
2: Я говорю, не могу дождаться, когда ты будешь рассказывать, дедушка.
3: Никогда этого не забуду. Пошли мы, значит, посмотреть на Иисуса, когда он учил народ на берегу Мертвого моря.
2: Это было Галилейское озеро, дедушка.
3: Ну да. И вот вижу я, значит, идет он.
2: Он приплыл в лодке.
3: Ну да, в лодке. И вот как только он вышел из лодки, толпы людей потекли к нему. Мы просто обступили его со всех сторон. Там нас, наверное, несколько сотен было.
2: Там было 5000.
3: 5000, да? Ну да, 5. И вот сел он, значит, на траву и начал рассказывать анекдоты.
2: Дедушка, какие анекдоты? Он начал исцелять больных и рассказывать о Евангелии.
3: Да, и это, конечно, тоже. А потом, где-то в полдень.
2: Это было вечером.
3: И вот Иисус говорит, отпустите людей.
2: Это вообще-то была идея апостола.
3: Вот я и говорю, апостолы, значит, говорят Иисусу, отпусти людей за хлебом. Тебе интересно, внученька?
2: Я просто зачарована, дедушка.
3: Подожди, ты еще самого интересного не слышала. И вот, откуда ни возьмись, появляется маленькая старушка. И у нее в корзине еще не съеденный завтрак.
2: Дедушка, какая старушка? Это был маленький мальчик.
3: Я и говорю, Иисус, значит, берет завтрак мальчика. Я как сейчас это вижу. В корзинке, значит, только 2 булки белого.
2: Там было 5 ячменных хлебов.
3: Ну да, и 5...
2: И 2 маленькие рыбки.
3: Я и хотел сказать, 2 маленькие рыбки, не перебивай. И вот Иисус рассадил нас всех на траве рядами. По 10 и 20 человек.
2: По 50 и 100 человек.
3: Неважно. Потом Иисус воззрел на небо, благословил еду и дал ученикам, чтобы они раздали всем нам хлеба и рыбу. И ели все, и насытились. А теперь моя любимая часть. Так давно это было, а я как сейчас все вижу. Иисус сказал апостолам собрать оставшуюся еду. И собрали целую корзину.
2: 12 корзин.
3: Разве это не чудесная история, внученька? Как будто только вчера все это было.
2: Это и было вчера, дедушка. Я ж там с тобой была.
3: Внученька, поди-ка сюда. Я когда-нибудь рассказывал тебе о том, как Иисус накормил огромную толпу.
2: Ой, как поздно же, дедушка. Мне надо пойти котенка накормить.
3: Все как вчера было. Слушай, напомни мне, чтобы я тебя потом обязательно рассказал.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Первые шаги в следовании за Иисусом всегда начинаются с изменения образа наших мыслей. Потому что Христос хочет, чтобы человек имел правильную перспективу, видение жизни и понимание, кем для него является Сын Божий. Священное Писание говорит, что мы все согрешили и все нуждаемся в спасении через Христа. Об этом говорит апостол Павел в послании к Римлянам в 3 главе в 23 стихе. «Потому что все согрешили, — говорит он, — и все лишены славы Божьей. И первая ступень в прогрессе спасения — это покаяние. Каждый из нас в своей жизни совершает как хорошие, так и отрицательные поступки. И при встрече со Спасителем мы чувствуем себя виновными в наших ошибках, которые Библия называет грехом. Все, что Господь желает от нас видеть, так это признание нашей вины и чистосердечное покаяние. Дух Святой продолжает нежно приглашать каждого человека. Я читаю из книги «Деяния апостолов», 3 главы, 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Самый великий грешник, поднявшийся на ступень покаяния, получает полное и окончательное прощение. И вместе с прощением он также получает нескончаемую радость и полный душевный покой. Следующая ступень в процессе спасения – это духовное рождение свыше. 3 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное». Рождение свыше – это чудо, когда Христос входит внутрь человека и полностью изменяет его. Вы знаете, почему большинство людей не могут пережить этот опыт чудесного духовного рождения? Потому что они не верят в это чудо. Поэтому Бог не может совершить это с ними. Но позвольте вам сказать, что в наше время каждый день сотни тысяч людей во всех странах мира доверяют Богу, верят в это чудо и проходят через процесс духовного рождения. И они счастливы. Поэтому я вас приглашаю сегодня. Доверьтесь Господу. Господь обязательно совершит это чудо духовного рождения с вами. Он совершил это с многими людьми. И если чудо духовного рождения возможно для тысяч людей на африканском, азиатском, южноамериканском континентах, то почему же Бог это не может сделать со мной или с вами? Конечно, Он может. Да, Бог в силе это сделать с тобой или со мной, если ты Ему это позволишь. Недавно один 8-летний мальчик сказал мне, что он понимает, что чудо духовного рождения – это когда он изменяется. И он говорит: когда я родился свыше, когда я принял Христа в мое сердце, даже мой домашний кот это заметил, потому что я его уже больше не пинаю и не дергаю за хвост. В его детском сознании он воспринимал, что изменение практическое, которое произойти должно, оно должно быть действительным в его жизни. И последняя ступень в процессе спасения – это жизнь послушания. Вся земная жизнь Христа – это было воплощение полного послушания воли Божьей. Он даже разрешал людям не верить Ему, если Он не исполняет волю Своего Отца. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, в 37 стихе мы читаем. Христос говорит: «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне». Выражение нашей любви к Господу подтверждается нашим послушанием 10 Божьим заповедям. Если вы чувствуете, что люди вас не уважают, если вы чувствуете, что ваша жизнь не прошла так, как она бы должна бы пройти, если вы чувствуете, что в вашей жизни вы допустили много ошибок, и если вам дьявол говорит: «Наверное, тебе уже и не стоит даже пытаться», вспомните Матфея, которого люди ненавидели, который сам себя, может быть, ненавидел, и который однажды услышал приглашение от самого Иисуса: «Следуй за мной». И вот этот человек, которого не уважали и даже ненавидели люди, удостоился такой большой чести написать свою книгу, назвать ее своим именем, в этой книге рассказать об Иисусе Христе, рассказать свой собственный опыт своего знакомства с Иисусом.
Сегодня эта книга – достояние для миллионов и миллиардов людей во всех странах мира. На протяжении уже 20 столетий, больше, чем 20 столетий, миллионы и миллиарды людей читали эту книгу, обратились к Богу. Я сегодня хотел бы, чтобы это было также нашим опытом. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Ой, батюшки, ой.
5: Здравствуйте, Марья Ивановна.
4: Ой, здрасте.
5: Не выспались, наверное?
4: Ой, да.
5: Марья Ивановна.
4: Да.
5: Так давайте я вам метлу-то починю.
4: Ой, Афанасий Филиппович, да вы уж ее столько раз чинили, выбрасывать ее уж пора. Да я все за новой не схожу, у меня ведь новая есть.
5: Да где же?
4: Да на складе вон, у нашей старшей. А я все с этой...
5: Так пойдите, возьмите новую, так же нельзя работать.
4: Да вы знаете, наверное, сейчас пойду и возьму, что-то я совсем с ней измучилась. Ой.
6: А ты не называй меня так! Я и не буду бояться!
5: Она права, Виталик! Маша, ты не смотри на колеса! Давай! Держи!
6: Подержу! Да у меня никогда не получится!
5: Ну давай еще раз попробуем! Садись, я подержу! Так, садись! Я тебя подержу, а ты крути педали сама, заметишь, как поедешь! Давай!
7: Нет, я не могу на это смотреть!
6: Посмотрела бы я на тебя, если бы ты учился вертолет водить.
5: Так,
4: что же это такое происходит-то, а? Ну, это у меня вообще слов нет никаких.
5: Что случилось, Марья Ивановна?
4: Афанасий Филиппович, помните, я вам рассказывала про инструмент, про новый, который у нашей старшей хранился на складе?
5: Да,
4: так вот, она отдала его на временное пользование. Посмотрите, что от него осталось, а? А поглядите только.
5: Я
4: у меня вообще слов нет никаких.
5: Я сожалею, Марья Ивановна, даже не знаю, что и сказать.
6: Так вы наругайте ее.
4: Что я и сделала.
7: А она что?
4: Так она меня еще и премии за это лишила. О, представляете?
7: Ничего себе.
4: Нет, у меня вообще, у меня слов нет никаких. А доверяешь человеку самое ценное. А, так ведь от этого же зависит работа менеджера по чистоте. Чего стоит как вкопанный, а? Заходите давайте.
5: А, да, пожалуйста. Конечно. Да, тут, конечно, надо было что-то сделать.
4: Вот вы мне скажите, Афанасий Филиппович, а? Да. Как мне поступить в этой ситуации?
5: Прямо и не знаю, Марья Ивановна. У меня же совет-то на всякие случаи не готов. Но есть история.
4: Ой. Ну, давайте историю, а там посмотрим.
5: Эту притчу рассказал сам Иисус Христос. Он был недоволен тем, как свои обязанности исполняли священники. Бог поручил священникам духовное состояние народа, а они этот народ только развращали. Итак, притча о злых виноградарях. Один человек посадил виноградник и поручил присматривать за ним виноградарем, а сам отлучился. Спустя некоторое время хозяин послал своих слуг взять плодов из виноградника. Но виноградари побили их и отослали ни с чем. Тогда он послал еще слуг, но и те были жестоко избиты и отосланы ни с чем. Тогда послал хозяин своего сына разобраться, подумав, что его-то они точно постыдятся обидеть. Но злые виноградари не пожалели и убили его, думая взять себе его наследство. Что же сделает с ними хозяин виноградника? Придет и погубит их, а виноградник отдаст другим. Виноградари – это священники, избивавшие пророков, посланных Богом, слуг Божьих. Виноградник – это Божий народ, а сын хозяина – это, как вы понимаете, Иисус Христос. Именно Его и приговорили к смерти. И, в свою очередь, Иисус Христос говорил о том, что Он пошлет других делателей в свой виноградник, которые будут приносить плоды Богу, то есть, которые будут вести людей к Богу.
4: Так вот. Это я, значит, сегодня злого виноградаря встретил, получается?
1: Ну, не такого злого, как в притче.
5: Ну да. А, кстати, мы тоже можем оказаться в роли виноградарей.
4: Да.
5: Потому что нам могут что-то доверить, и от того, как мы справляемся с нашими обязанностями, будет все зависеть.
8: Хорошо, что вас не побили,
1: да.
8: Мария Ивановна.
4: Это точно.
5: Да, могли. Бог учит нас быть ответственными, правильно работать, учиться и многое что другое.
4: Хорошая притча, Афанасий Филиппович.
5: И я, в свою очередь, тоже не буду увиливать от данных обещаний. И помогу Машеньке научиться все-таки ездить на велосипеде.
4: Так мы вам все поможем. Пойдемте.
1: Пойдемте.
5: Ну а как вы, дорогие ребята? Верны ли вы своим обещаниям? Какие вы виноградари? Напишите нам, что вам понравилось, а что нет в нашей истории. Мы вам будем очень рады. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Всего доброго. Пока.
1: Афанасий Филиппович, где вы там?
5: Ого, я здесь.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Бог мой отец» исполняет Марк Латухин.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Не прелюбодействуй.
2: Прелюбодеяние. Любые интимные отношения сексуального характера между женатым мужчиной или замужней женщиной с кем-либо, кроме супруга. Через всю Библию проходит осуждение супружеской измены как греха. Седьмая заповедь закона Божьего запрещает прелюбодеяние. Ветхозаветный закон определял суровое наказание за прелюбодеяние – смерть как для мужчин, так и для женщин. Пророк Иезекииль в 22 главе своей книги называет прелюбодеяние мерзостью, а пророк Малахия в 3 главе своей книги предвещает Божий суд над прелюбодеями. В книге Притчей показывается безрассудство прелюбодеяния и неизбежность наказания. Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего. Справедливость этих слов доказывает история прелюбодеяния царя Давида с Версавией, записанная во Второй книге Царств. В Новом Завете Иисус Христос определяет прелюбодеяние более строго, чем это сделано в Ветхом Завете. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». В 19 главе Евангелия от Матфея Господь призывает как женщин, так и мужчин хранить верность своему единственному супругу. Поскольку в Библии отношения Бога со своим народом сравниваются с брачным союзом, разрыв этих отношений, в особенности идолопоклонство, приравнивается к духовному прелюбодеянию. Апостол Иаков в 4 главе своего послания называет прелюбодеями тех, кто дружит с миром и враждует с Богом. Апостол Павел в 6 главе 1 послания к Коринфянам упоминает прелюбодеи в числе тех, кто не наследует Царство Божьего. Тем не менее, Господь готов простить измену в случае, если человек искренне раскаивается в ней и просит Господа избавить его от этой греховной наклонности. Об этом красноречиво свидетельствует история о прощении Христом женщины, уличенной в прелюбодеянии, которая записана в 8 главе Евангелия от Иоанна.
1: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Сейчас я хочу познакомить вас с комплексом упражнений для позвоночника.
2: Полезная минутка.
3: Итак, первое упражнение. Это наклоны головы. Делаем их медленно и стараемся вытягивать шею и прижали подбородок к груди. Теперь назад. Упражнение делаем очень медленно, растягиваем мышцы к одному плечу и к другому плечу. Хорошо. Следующее упражнение. Мы стараемся подбородком достать правое плечо, при этом старайтесь, чтобы плечи у вас не поднимались. Потянули. Исходное положение. Теперь то же самое, левое плечо. Прочувствуйте, как тянется у вас мышца. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Руки сцеплены в замочек за головой, на шее. И исходное положение. Расслаблены. На счет раз отводим локти назад и слегка запрокидываем голову. Сводим лопатки. Задержались. Расслабились. Отвели локоточки. Соединили лопатки. Задержались. И расслабились. Следующее упражнение. У нас также руки сцеплены за головой, но на затылке. Голова немножко наклонена вперед. Поднимая голову, вы делаете сопротивление головой рукам. А руки, в свою очередь, давят на голову. То есть даем такую нагрузку для мышц шеи. Итак, руки сцеплены за головой на затылке. Голова наклонена вперед. Поднимаемся и оказывает сопротивление. Раз. Расслабились. И еще раз. Поднимаем и напрягаем мышцы. Расслабились. Хорошо. То же упражнение мы делаем уже на другую группу мышц шеи. При этом ладошки мы соединяем и кладем на лоб. При этом вы стараетесь лбом как бы противодействовать ладоням. То есть ладони давят на лоб, а лоб пытается как препятствие преодолеть ладони. Делаем это упражнение 3 секунды. Раз, два, три и расслабились. Повторите несколько раз. То же самое можете делать с упором ладони в боковую поверхность головы. То есть ладонь давит на голову, а голова сопротивляется. Тем самым мы напрягаем мышцы. То же самое с другой стороны. Раз, два, три и расслабились. Вот эти простые упражнения вы можете делать каждый день и укреплять свое здоровье. Удачи!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Если вы любите природу, то наверняка когда-нибудь разжигали костер. И вот представьте себе, что вы сидите у огня и подбрасываете дрова. Огонь горит хорошо и ровно. И вдруг в очередной раз вместо дров вы подливаете в огонь бензин. Конечно, костер будет гореть уже не так, как раньше. А в истории нашей Земли были ли какие-то события, которые заставляли процессы идти по-другому? Об этом мы спросим нашего гостя, кандидата физико-математических наук Алексея Валерьевича Попова. Здравствуйте, Алексей Валерьевич.
3: Здравствуйте.
2: Ну и начнем, наверное, с того, что в прошлых программах мы говорили о принципе актуализма, и что он, ну, как бы не всегда может использоваться. Угу. В то же время мы сами на нем тоже основываемся,
3: да,
2: получается, при измерении процессов.
3: У нас нет выбора, потому что мы знаем то, с какой скоростью эти процессы идут сегодня, но мы не знаем, не можем быть уверены в том, в прошлом происходили они так же или нет. Вот в прошлом подливался бензин в костер или не подливался.

0: Сейчас у нас этого бензина нет, мы знаем, как горит костер, и у нас не остается никакого другого выбора, как применять вот эту вот... те законы, которые управляют этим горением сегодня, к прошлому. И в этом смысле мы в каком-то, ну, мы находимся в том же положении, что и сторонники теории эволюции. Когда мы говорили в прошлых передачах о том, что вот у нас 70, упоминали о 70 методах, да, из определения возраста Земли, и мы упоминали о том, что, в общем-то, все они так или иначе основаны на принципе актуализма. Вот, может быть, может возникнуть вопрос о том, а креационисты что, тоже применяют актуализм? Да, применяют, а куда нам деваться? Вот. Но здесь возникает большой вопрос. То есть актуализм может применяться, но где граница его применимости? Вот разница между сторонниками теории эволюции и сторонниками теории сотворения в применении актуализма или униформизма заключается в том, что мы по-разному определяем границы применимости этой концепции. Они распространяют, сторонники теории эволюции распространяют это на очень большие промежутки времени, мы говорим о гораздо меньших промежутках времени. Ну, раз уж мы заговорили об актуализме, наверное, стоит еще раз дать ему определение. Мы как-то давали такое простое его определение в самых первых наших передачах. Вот, сейчас, может быть, чуть подробнее мы дадим определение этой концепции. Значит, униформизм, или как действительно сейчас часто используют, чаще используют термин актуализм, утверждает, что природные процессы, которые мы можем наблюдать в настоящее время, являются такими же, какими они были в отдаленные по времени эпохи. Это означает, что те непосредственные научные выводы, которые делают ученые, изучая современные природные процессы, справедливы для тех событий, что происходили на нашей планете когда-то, да, давным-давно. Фактически речь идет о том, что везде и в каждом случае и во все времена действуют одни и те же законы природы. Вот такое общее, как бы, вот последнее предложение, оно дает такое наиболее фундаментальное определение. То есть речь идет о том, что везде, в каждом случае, во все времена действуют одни и те же законы природы. Казалось бы, логично, да? Казалось бы, ну, трудно с этим спорить.
1: Ну, есть основания так полагать, и все тут.
0: Вот. Но когда мы говорили о возрасте Земли, мы уже убедились в том, что далеко не всегда это работает. Когда мы говорили о том разбросе огромном, который дают эти 70 методов, мы видим, что актуализм, он не всегда работает. То есть возникает вопрос о границах применимости этого метода. И действительно, мы можем задаться вопросом, а когда? С какого момента мы его можем применять? Вот. На самом деле мы находим ответ в Священном Писании. Я чуть-чуть остановлюсь на этой истории. Да, это 8 глава книги «Бытия», сразу после окончания потопа, когда Ной вышел по Слову Божию из ковчега, да, и он приносит жертву Богу. И написано, что Господь, обоняв это приятное благоухание, да, он сказал, вот последние слова 8 главы, 22 стих, что сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима не прекратятся. То есть, другими словами, начиная с этого момента, все природные процессы, они будут протекать таким образом, как вот, то есть они не будут меняться. И, собственно говоря, вот если мы основываемся на Библии, то с этого момента и начинается, мы должны отсчитывать, давать начало применению принципа актуализма в природе, которая нас окружает. Вот. Если мы пытаемся применить его к событиям, то есть это очень такое знаковое место, то есть это происходит как раз после окончания потопа.
1: То есть потоп – это был как раз тот момент
0: подливания с этого момента костер горит ровно, с этого бензина ничего извне, никаких жидкостей неизвестных в него не подливается. Но если мы пытаемся распространить рамки актуализма за этот предел, то мы вступаем на опасную территорию. И вот здесь вот как раз, возможно, кроется как раз причина всех этих расхождений, которые мы наблюдаем, применяя метод актуализма к различным, так сказать, процессам. Вот. Ну, здесь я приведу один знаковый пример. Мы говорили, что для нас очень важно увидеть, а действительно ли все процессы, которые мы видим сегодня, они в прошлом происходили так же, как происходит сейчас. Или же у нас есть примеры того, что эти процессы могли происходить по-другому. Угу. Вот один из таких примеров, я хотел сейчас более подробно остановиться. И это полоний. Полоний 218 есть такой радиоактивный элемент.
1: Радиоактивный,
0: да. Да, который встроен, или, скажем так, находится, мы находим его в докембрийских гранитах. То есть, ну, что такое
1: что
0: гранит?
1: Это?
0: Мы знаем, да, что такое гранит, это, так сказать, конгломерат минералов. А что такое докембрийский? Это, собственно говоря, граниты, которые составляют вот такой основополагающий, или, скажем так, очень важный, гранитный слой в нашей земной коре, в континентальной земной коре. Вот есть гранитный слой, который, как считается, сформировался, ну, сторонники теории эволюции говорят, что этот слой сформировался в докембрийскую эру, то есть это как 1,5 миллиарда или более лет назад. Вот. Ну, как бы то ни было, действительно, это очень такой, ну, как бы основу, скажем так, древний слой, да, такой первичный слой, первичные граниты. Ну, соответственно, сторонники теории сотворения, прошу прощения, мы рассматриваем это как, что эти граниты, они сформировались, возможно, во время недели творения, то есть непосредственно во время творческой недели, вот тогда, когда из воды поднималась суша.
1: Угу.
0: Вот. Поэтому изучение этого материала, этих гранитов, и с той, и с другой стороны, в общем, представляется очень важным, так сказать, может дать очень важное следствие и очень интересным для ученых. Вот. Так вот, здесь я чуть-чуть должен отойти, мы сказали о гранитах, но я чуть-чуть должен рассказать еще об одном эффекте. Вот мы говорили, что обычно вот эти радиоактивные вкрапления, да, ну, тот же уран-238, вот, так сказать, порода, которая обогащена ураном-238, они оказываются вкрапленными, скажем так, находятся в какой-то окружающей среде. Ну, вот мы говорили о цирконах, да, они могут быть вкраплены в слюду, например, то есть в другие минералы. Вот. И мы говорили тоже уже в прошлой беседе о том, что в процессе, вот в цепочке распадов урана-238 до свинца-206 стабильного, выделяется 8 альфа-частиц. Мы это говорили в контексте, значит, вот остаточного гелия в цирконах. Да? А сейчас я хотел бы поговорить о другом следствии вот этого излучения, которое нам тоже должно быть понятно. Дело в том, мы тоже об этом упоминали, что альфа-частица, вообще говоря, обладает очень высокой ионизирующей способностью. С другими словами, она разрушает материал, через который пролетает. Хотя она летит очень недалеко. Даже лист бумаги может ее остановить. Вот, в этом смысле она отличается от гамма- и бета-излучения. У нее проникающая способность совсем небольшая у альфа-излучения, то есть у альфа-частиц. Но куда уж она долетела, там она наделает много бед.
1: То есть верхний слой бумаги она разрушит.
0: Да, она будет разрушать и очень сильно. И когда вот такое вкрапление радиоактивное оказывается, ну, скажем, в цирконе или оказывается в слюде, вот, эти альфа-частицы, разлетаясь от этого вкрапления, они разрушают окружающий материал. Причем, поскольку они летят во всех направлениях, то они разрушают, как бы вот это вот, образуется такая сфера разрушения, да? То есть они ведь не могут лететь бесконечно, они пролетают совсем немного, несколько микрон буквально.
1: Вот. У них заканчивается энергия.
0: Да, заканчивается энергия, они теряют энергию благодаря многократному рассеянию в веществе. Ну, это отдельная тема для разговора. Вот. Но образуется вот такая вот сфера, ну, как вот мы говорим, разрушение, но как это реально проявляется, вещество меняет цвет.
1: Цвет.
0: То есть оно было одного цвета, а благодаря тому, что его свойства меняются, вот
1: цвет становится другим. То есть глазами можно посмотреть.
0: Под микроскопом. Потому что альфа-частицы летят, как я уже сказал, всего лишь на микроны.
1: Угу.
0: Вот. А причем то, какое расстояние пролетит альфа-частица в веществе, вот, скажем так, радиус этой сферы разрушения, зависит от ее энергии. Очевидно, что если энергия альфа-частицы больше, то и пролетит она дальше. Если меньше, то она быстрее остановится.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: И что происходит? Вот есть такое вкрапление, да, уран-238, предположим, на нем остановимся сейчас. Вот, от него летят 8 альфа-частиц. У каждой альфа-частицы, то здесь... несколько ступеней, да, радиоактивного распада, там, где происходит альфа-распад, вот в этой цепочке, распадаются разные элементы, и, соответственно, энергии альфа-частиц от каждого из этих распадов, они разные.
1: А простите, а вот эти 8 альфа-частиц, они все в одно время разлетаются? Потом вторая через...
0: Нет, конечно, не в одно время, потому что периоды полураспада у этих промежуточных элементов, они разные. Скорости распадов там разные. Но для нас это не имеет значения, потому что мы смотрим ведь уже... Если пролетела одна альфа-частица, мы ничего не увидим. То есть она, конечно, что-то разрушила, но это настолько микроскопические разрушения, что даже под микроскопом мы это увидеть, ну, будет сложно увидеть. Когда мы говорим о формировании вот таких вот сфер, да, разрушения, должны пролететь очень большое количество, сотни тысяч альфа-частиц. Да? То есть мы все равно говорим не о данной минуте, там, не о данной секунде, а мы говорим о каком-то продолжительном периоде времени, вот, который, собственно говоря, зависит от периода полураспада. Вот. То есть, на самом деле, я вот сказал продолжительный период времени, но он может быть и коротким. Если у нас, скажем, 100 тысяч альфа-частиц там, за секунду вылетают, то тогда за секунду они образуют уже эту сферу. Вот. То есть, когда у нас радиоактивный распад идет очень быстро, очень активно, да? Мы говорим, что это элемент с высокой радиоактивностью. Вот. Но сейчас я на чем хочу остановиться? Я хочу остановиться на том, что, собственно, вот эти радиоактивные распады можно наблюдать невооруженным глазом. Я имею в виду следствие, конечно, не сами распады, а следствие. Когда мы смотрим в ту же слюду под микроскопом, то мы увидим вот такую систему из 8 концентрических колец. Ну, на самом деле это сфера, но поскольку мы разрезаем ее, да, мы не под микроскоп кладем не весь, так сказать, кусок этой слюды, да, а мы делаем какой-то срез тонкий, и вот этот срез, он в разрезе получается, значит, круги, вот эти как концентрические мишень, да? Круги. Да. У меня, кстати, для того, чтобы все-таки более это было понятно, есть рисунок вот такого вот процесса, но в данном случае это не уран. Вот. Это не уран, это полоний-218. Мы о нем чуть позже поговорим. То есть вот здесь как раз это хорошо видно. То есть здесь идет процесс распада радиоактивного полония-218, который распадается на полоний-214. Ну, там в промежутке еще есть распады, но они идут через бета-распад. То есть альфа-частицы там не образуются. А полоний-214 распадается в полоний-210 и затем в 206-й свинец, уже стабильный элемент. То есть другими словами, вот во всех этих распадах выделяется альфа-частица с разной энергией. И мы это видим. Вот мы видим три круга. Здесь, да? Самая низкая энергичная альфа-частица – это от полония-210. Соответственно, вот этот вот внутренний круг наименьшего радиуса, такой, да? Да, это то, что образовал полоний-210. Самая высокая энергетичная частица – от полония-214. То есть вот этот внешний круг образовал полоний-214. А посерединке между ними… Соответственно, и по энергии тоже посерединке между ними, находится первичный полоний-218. То есть с него эта цепочка и началась. Это, кстати, часть цепочки распада урана. То есть вот эта вот цепочка, она входит в большую по длине цепочку от распада урана, для распада урана-238. Но на чем я хотел остановиться. Вот это такая структура, она всего лишь несколько микрон, но под микроскопом ее можно...
1: А можно я еще раз немножко прерву? Если я правильно поняла, то сначала может образоваться большой круг, да? Потом маленький, потом... То есть они не обязательно вот в таком порядке по возрастанию, да?
0: Они образуются фактически, как сказать, они образуются одновременно. То есть процесс образования идет в одно и то же время. Вот. Но, конечно же, так сказать, самый последний круг образуется от наиболее долгоживущего элемента. Последний – это вот этот вот круг. Внутренний. Долгоживущий элемент, соответственно, наименьшая энергия альфа-частиц. Соответственно, внутренний круг. Он, кстати, более черный из-за этого.
1: То есть, понятно.
0: Здесь пролетает все, да, конечно же. Вот. Потому что здесь период полураспада для полония-210, вот этот вот внутренний круг, там 138 дней. А период полураспада для внешнего круга 138, по-моему, дней. Вот. Для внешнего круга, это полония-214, он наиболее короткоживущий, там буквально по-моему, 0,2 секунды.
1: Вот как.
0: Всего лишь. Кстати, надо сделать за миллион... Я вот все, так сказать, по привычке пользуюсь этим термином, говорю все, период полураспада, но я так и не сказал, ни разу не сказал, что такое период полураспада.
1: Вот да, это, почему не период распада, а период полураспада?
0: Это одна из самых основных, так сказать, величин, когда мы говорим о радиоактивных распадах. Этот период полураспада – это время, за которое вот у нас есть какое-то количество радиоактивного материала, вот это время, за которое количество радиоактивного материала уменьшится вдвое. То есть останется только половина от него.
1: А почему нельзя посчитать сразу, когда все распадется?
0: Ну, да, математически удобнее работать с периодом полураспада. Да? Да.
1: Угу. То есть это не связано с чем-то там?
0: Нет, мы можем посчитать. Ну, на самом деле, когда все распадется, мы посчитать математически не можем. Потому что этот материал распадается бесконечно.
1: А, скажем он так,
0: да. Там некий асимптотический такой процесс экспоненциальный. Поэтому обычно берут вот половину здесь. Это удобнее математически. Вот. Физически, конечно, он распадется когда-нибудь весь, но когда мы это описываем, так сказать, какими-то формулами в математике, то вот такой конечной величиной удобно брать именно период полураспада. То есть это время, за которое из первоначального количества материала остается лишь его половина. Вот. Кстати сказать, важный момент здесь состоит в том, что мы можем датировать, вот когда мы берем какой-то процесс, я имею в виду радиометрический метод, какой-то процесс распада, ну, уран, там, свинец, калий, аргон и так далее. Вот. У нас есть границы применимости, то есть на какое расстояние по времени или на какой промежуток времени мы можем датировать. Мы можем датировать, то есть в прошлое, прошу прощения, примерно ну, на 9-10 периодов полураспада. Дальше радиоактивного элемента остается настолько мало, что мы просто не можем его выделить.
1: Понятно.
0: Вот. Поэтому, если у нас период полураспада, скажем, 1000 лет, то, значит, этим методом мы можем датировать только лишь...
1: Максимум 10 тысяч.
0: Максимум на 10 тысяч лет, но никак не на миллионы лет, а не на миллиарды.
1: А какой у нас, значит, дольше всех, кто распадается?
0: Ну, если я правильно помню, уран свинцовый в основном используется.
1: Потому что уран дольше всех.
0: У урана период полураспада там миллиарды лет, 1,5 миллиарда лет или 1,7 миллиарда лет, что-то вот такое.
1: Ну, даже запас есть.
0: Вот, да. Значит, понятно, я надеюсь, да?
1: Да.
0: Я еще забыл сказать, что вот эта структура называется радиогала.
1: Радиогала.
0: Да, радиогала, и ее можно наблюдать глазами. То есть для этого измерять радиусы. И что очень важно, эти радиусы, они ведь связаны с конкретной энергией альфа-частицы, и, соответственно, мы можем по этим радиусам, по вот структуре этого гала сказать, какой элемент изначально распадался.
1: Угу.
0: Вот здесь вот это совершенно четко идентифицируется как полоний-218. Цепочка от его распада. Вот такой радиогал он создает. От урана там колец будет уже гораздо больше. Там их 8 штук будет. Вот. Так вот, почему я остановился именно на полонии-218? Потому что он дает одно из, наверное, самых удивительных свидетельств того, что процессы в прошлом происходили не так, как они происходят сейчас.
1: Так,
0: дело
1: поясните.
0: В том, что еще в 70-х годах один из креационистов, который как раз ученых, который занимался исследованием радиогала, Роберт Джентри, один из ведущих специалистов был по исследованию радиогала, он обнаружил вот эти вот радиогала от полония-218 в докембрийских гранитах.
1: Гранитах. Вот тех самых основополагающих.
0: Да, вот в этих вот основополагающих, которые, как предполагают, образовались либо 1,5 миллиарда лет назад, либо, как мы предполагаем, во время недели творения. А почему это важно и в чем здесь, так сказать, подвох? А подвох здесь заключается вот в чем. Дело в том, что радиогалы, очевидно, могут образовываться только в твердом материале. То есть, если это какая-то лава расплавленная, то там никакого радиогала, там оно быстро пропадет. То есть, оно там просто, да, не то что пропадет, оно просто не сможет там образоваться. Потому что здесь некий, так сказать, расплавленный материал. То есть, должен быть твердый материал для этого. Для того, чтобы радиогалы образовывались в гранитах, гранит должен уже затвердеть. Вот. Как, исходя из современных вот, космогонических гипотез, мы уже упоминали в одной из первых бесед про небулярные гипотезы образования нашей Солнечной системы, в том числе и планеты Земля. Вот, исходя из этих гипотез, считается, что вот эти вот самые первичные граниты, они сначала находились в очень горячем расплавленном состоянии и постепенно остывали значит, превращаясь уже вот в твердую структуру, которую мы видим сейчас. Это остывание происходило на протяжении миллионов лет. Вот. Но что обнаружил доктор Джентри? Он обнаружил, что в этих первичных гранитах очень большое, не просто там одно или два радиогала от полония-218, а там очень большое количество этих радиогала. Очень большая плотность, вот скажем, в единице объема этих радиогала от полония-218. Опять, в чем здесь подвох? А подвох очень серьезный, я имею в виду для вот, вопроса о том, а, что, или утверждения о том, что все процессы в прошлом шли так же, как сегодня. Вот. Подвох заключается в следующем. Дело в том, что период полураспада полония-218 составляет всего 3 минуты. Понимаете, к чему это приводит? А приводит это к тому, что эти радиогала могли образоваться только за время в твердом веществе, и время должно было быть ну, не более там, 1-2 периодов полураспада, то есть, скажем, в среднем 5 минут, не больше. Вот. Если граниты застывали, а полоний, поскольку он находится во всем объеме этих гранитов, практически невероятно, чтобы он туда как-то попал извне, то есть он там находился изначально. Если эти граниты остывали в течение миллионов лет, то никаких радиогала от полония
1: там бы просто, разрушился бы уже.
0: Там просто бы не могло образоваться. Он давно бы распался за эти миллионы лет.
1: И когда гранит остыл, там уже ни
0: никакого полония там нет. Ему всего, у него период полураспада 3 минуты, значит, его там не будет уже через 30 минут. В этих гранитах. Вот. А чтобы радиогала образовать, то есть чтобы достаточно большое количество частиц пролетело, а вы понимаете, что количество частиц от радиоактивного распада, оно падает экспоненциально, очень быстро. То есть в первый момент после начала радиоактивного распада как раз идет наиболее активная радиация. То есть радиогала, она образуется вот в первые, так сказать, минуты в данном случае. То есть там 3 минуты период полураспада, но за 5 минут оно уже образуется. И дальше, то, что дальше вносится в него, оно уже не, так, уже не такое значение.
1: Уже и незаметно, наверное.
0: Вот. То есть выходит, что вот эти вот первичные граниты докембрийские, да, как их в теории эволюции называют, они образовались в течение минут. То есть буквально мгновенно.
1: Не было скал, вот тебе раз, да, через 3 минуты уже есть скалы.
0: И стали. Либо остывание их, если мы опять-таки попытаемся зацепиться за общепринятую гипотезу. Хотя здесь зацепиться не получается, но предположим, если даже они были... Хотя опять не получится. Если они были в расплавленном состоянии, полония там... Уже нет, распадаться нечем. То есть, действительно, эти граниты появились как бы вот ниоткуда. Буквально в течение нескольких минут. Это максимум, это максимальный срок, когда они появились. В современном мире, как мы понимаем, граниты не образовываются в течение 3 минут. Да более того, докембрийские граниты вот с их особой структурой, они вообще не образовываются сегодня. То есть, они...
1: То есть, их легко отличить от более молодых, да, пород гранитов?
0: Ну, вопрос больше геологам, наверное, но я понимаю, что раз у них есть классификация на докембрийские и какие-то другие, значит, отличия есть. Вот. То есть, мы не наблюдаем сегодня процессов, которые способны сформировать вот эти граниты. И тем более всего за несколько минут. Да. Но, судя по тому, что мы видим... вот исходя из того, что мы видим в полонии, такие процессы в прошлом происходили. И если говорить конкретно об этом случае, то очевидно, что это происходило во время недели творения. И мы эти процессы не можем ни смоделировать, ни описать сейчас с помощью современных, так сказать, наших знаний. То есть в истории Земли явно были периоды, когда принципы актуализма они не действовали. Мы уже поставили границы библейские ему, да, после потопа, и дальше все пошло как бы нормально. То есть дальше все пошло без резких изменений. Но когда мы говорим о временах до потопа, во время потопа и раньше, то мы видим, что есть свидетельства того, что там происходили такие процессы, которые сегодня не происходят, и которые мы не можем смоделировать на основании наших современных данных. То есть здесь можно выделить, скажем так, 3 сингулярности. Я по аналогии с теорией Большого взрыва, да, вот сингулярность – это что-то, что мы, о чем мы ничего не знаем. Да, вот такое вот. Можно выделить 3 сингулярности уже в истории Земли. То есть времени, когда, скажем так, периоды времени, когда происходили процессы, которые сегодня не происходят. Да, и мы не можем сказать, как они происходили. Во-первых, это творение. там был нарушен даже закон сохранения энергии. Во-вторых, это может быть больше к биологам, но я не исключаю, что это и к физическому миру относится. Это грехопадение. В биологическом мире, понятно, там произошли очень серьезные изменения. Если лев раньше ел траву, вы понимаете, он не может перестроить свою пищеварительную систему на то, чтобы есть мясо. То есть должно было произойти что-то сверхъестественное для того, чтобы его пищеварительная система за очень короткое время перестроилась от травоядной к той, которую мы наблюдаем сейчас у хищников. Да? То есть там тоже происходили какие-то процессы, которые сейчас не происходят. Это вот вторая грехопадение. И третье, это мы уже обсуждали, это судьба, я думаю, что и потоп. То есть там тоже было прямое вмешательство Божие в историю Земли. Итак, что же мы видим? Ну, наверное, об этом уже в следующей беседе мы поговорим, да, поскольку время наше заканчивается.
1: Ну, как бы второй вопрос мы вроде бы разобрали, да?
0: Да, то есть... разобрали, ну, я заключение сделаю, но, наверное, в начале следующей уже беседы.
1: Хорошо, Алексей Валерьевич, спасибо вам большое за интересную беседу. Мы сохраняем интригу, как я вижу.
0: Да.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Обязательно смотрите наши следующие программы. Пусть Господь благословит вас. Всего доброго. До свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.
4: Для вас поет группа «Глина».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Удивительны судьбы людские, не похожи, но одинаково нелегкие. Но в каждой из судеб есть своя поэзия, а духотворение земного странствования. Это как звезда, озаряющая темный небосвод. Это как луч солнца, пробивающийся сквозь плачущее небо. Надо только почувствовать эту поэзию в своей судьбе, открыть, вчитаться в поэзию судеб окружающих тебя людей. Возможно, и мир тогда в наших глазах станет ярче и многообразнее.
3: Поэт — это наиболее чуткое создание, которое способно воспринимать мысли, идеи, которые ему сообщает Господь или сообщает темная сила. И он может передать людям это. Поэтому я, допустим, иногда пишу о вдохновении, как о миссии поэта передать то, что ангелы ему подсказывают, передать то, что проповедует Господь. Но я не считаю поэта генератором, если так можно сказать, или тем, кто вот родил все эти мысли и идеи. Возможно, он сам не знает, что принадлежит ему оригинально в его творчестве, а что навеяно вот общением и соприкосновением с этими высшими силами, с Господом и с ангелами, которые общаются с нами. Но мы не слышим их так, как слышим людей. Мы слышим их на уровне подсознания.
2: На вечность душу, как струну настроив, сдержавши боль о всем, что здесь теряю, уставшим сердцем, как дрожащей рукою, я правду выбираю. Пусть ломится земля вином и хлебом, растут соблазнов пестрые цветы. Я выберу своей судьбою небо, которое нам кажется пустым. Я мудрость назову любимым храмом, и прежде чем ненадолго усну, душой, как пересохшими губами, к истокам вечной жизни прикоснусь. Живет на земле в Тульской области, в поселке Заокский, светлый человек и поэт Божьей милостью Наталья Щеглова. Родилась на Камчатке, в суровом, мужественном, открытом крае, в большой христианской семье. Библия – любимая и главная ее книга с детства. Для многих из нас, кто пришел или идет к Богу через железный занавес атеизма, ее путь может показаться более простым и прямым. Она была с Господом с рождения. Но, с другой стороны, это сейчас можно сказать: «Я верю в Бога, и ничего тебе за это не будет». А тогда? В те времена вера, истинная вера, проходила серьезные испытания. Мне сладко все, и горе, и печаль, и каждая минута трудных буден, поскольку Бог – начало всех начал, со мною был, со мною есть и будет. Моя душа захвачена волной Его любви безмерной доказательств. Он каждый миг беседует со мной красноречивым слогом обстоятельств. Мой первый крик, последний вдох и мысль не канут в горечь поминальной тризны. Богопознание — это цель и смысл не только этой, но и вечной жизни. Наталья Щеглова свой выбор в жизни сделала раз и навсегда. И в судьбе Наташи поэтический дар — это еще и способность слышать и открывать людям в тишине поэзии глубину высшего бытия.
3: Народ живет в тяжелейших условиях, но он помнит, что есть такая отдушина в жизни, как поэзия. Поэт — это некий сверхчувствительный организм, или, может быть, это такая система уникальная среди всех нас. Я не хочу никоим образом хвалить себя, и вообще поэтом себя я не считаю, честно говоря. Но вот говоря о Пушкине, о Лермонтьеве, скажем, о Бродском, о Цветаевой, о Седоковой, о Волошине, я хочу сказать, что это сверхчувствительные существа, которые настроены на особую волну, на волну вечности. И, может быть, их можно сравнить с инструментом музыкальным, на котором Господь исполняет удивительные мелодии. Когда мы слышим поэзию, мы воспринимаем эту музыку небес. Что-то происходит в нашей душе. Мы отрываемся от чего-то, что нас, может быть, убивает, что нас разрушает. Мы прикасаемся к истинной жизни. Ведь Иоанн Евангелист, он был поэтом. Иисус Христос, он был поэтом. В посланиях апостола Павла мы находим отрывки поэзии. Соломон — поэт, Давид — поэт, Моисей — поэт. Даже в Псалтыре содержатся псалмы, которые принадлежат перу Моисея. То есть все вечное, оно сказано было поэтическим языком. И, возможно, это тот язык, на котором небесные существа между собой общаются. Чтобы мы приобщились немножечко к этой атмосфере, нам просто необходима поэзия.
2: Наталья Щеглова сейчас преподает в Заокской духовной академии своим любимым студентам любимые предметы. Поэтические книги Библии, древнегреческий язык и ряд богословских дисциплин. В свое время, закончив в Алма-Ате Институт иностранных языков, она поняла, что хочет нести своим ученикам весть о Боге, делиться знаниями высшими, и потому закончила духовную семинарию. У нее семья, муж и две дочки. Она всегда окружена людьми, которые в ней нуждаются. А она старается помочь. Живет так, как будто боится не успеть что-то сделать, объяснить, написать. В чем же поэзия ее судьбы, спросите вы? Нет, не только в том, что она слышит и пишет стихи, наполненные музыкой неба, а в том, что вся ее обычно сложная,

Незримые духа святилище владеет сознанием моим, но в тайн вековое хранилище никто никогда не входил. Лишь

0: высокая мудрость лежит. В программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет группа «Мост-Х».

жизнь, как сон, растворится в тумане, но его любовь никогда не обманет, поднимет ввысь, оторвав от пустоты, ведь Бог пришел для таких одиноких, как ты. В его глазах слезы и боли, страдания, но одна мечта и одно желание — для тебя быть светом, светом в ночи. Он и сегодня смотрит,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжая наше исследование 5 главы послания к римлянам, мы увидим, что от темы двух Адамов Павел переходит к теме двух царств. Царство благодати и царство смерти, царство греха. И он об этом говорит с 19 по 21 стихи. Вы знаете, что является главной проблемой христианских церквей в современном мире? Восстановление проповеди Евангелия. Тем более редко можно услышать проповеди на 5 главу послания к римлянам, потому что она заключает в себе очень много трудностей. Некоторые пытаются проповедовать, но, что удивительно, стараются спрессовать эту обширную и жизненно важную тему в одну проповедь. Многие служители не желают менять свой образ мышления. Им намного легче изменить образ мышления апостола, нежели свой. В чем мы все нуждаемся, так это в том, чтобы понимать истину. Христос – наша праведность так, как ее понимал апостол Павел. Чтобы мы могли понять суть истины, изложенной в этой главе, нам необходимо осознать мотивацию во Христе, которая является центральной темой теологии Павла. Что до меня, то это чрезвычайно важно – для нас понимать этот отрывок Писания, если мы хотим уразуметь то, о чем сказано в 6 и 7 и 8 главах этого послания. Это отрывок 5 главы с 12 по 21 стихи является своего рода ключом к пониманию последующих глав. Как я уже прежде говорил, освободитесь от ваших предвзятых мнений и предубеждений. Подходите к исследованию Писания с открытым умом. Не подпадайте под чье-либо влияние. Уважайте мнение друг друга, даже если у вас нет пока согласия между собой. Но нужно только одно – быть честным с текстом. Если не прав, будь готов к перемене. Главное – будь честен с текстом. Сегодня мы проведем заключительное исследование этой обширной темы, которую затронули в 5 главе. Есть теория, согласно которой, если мир возьмет на вооружение три основополагающих принципа – любовь, чистоту и честность, то на земле будет мир и не будет нужды в войнах. Теория неплохая, но есть проблема. Грешники могут только грешить и не могут поступать праведно. Человеку невозможно то, что возможно одному Богу. Единственное, что может изменить этот мир, так это рождение свыше. Это то, чему Христос учил Никодима. Иоанна 6 глава, 3 глава, прошу прощения, 6 стих. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденная от Духа есть Дух. Плоть всегда остается плотью и может производить только дела плоти, грех. Да, она может производить собственную праведность, но в глазах Божьих дела собственной праведности также являются грехом. Она является непорочной в наших глазах, но только не в глазах Божьих. Итак, помните, что закон доказывает нам, что мы грешники. Закон не производит в нас грех, но открывает нашу греховность и показывает нам, что у нас находится внутри или в нас. Не верьте никому, что Бог переложил на людей грех Адама, но и не верьте никому, что младенцы не рождаются грешниками. Мои внуки получили греховную плоть от моего сына, и мои сыновья получили плоть греховную от меня. Я от своего отца, он от моего деда, и так далее, вплоть до Адама. Теперь возвратимся ко второй половине послания к римлянам 5 главе, 20 стих. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Что Бог сделал во Христе, так это дал людям преизобилие благодати. Он не только изгладил грех Адама, но также и наши грехи. Вот в чем преизобилие благодати. Прошлое, настоящее и будущее. И еще он не только изгладил грех, но также провозгласил вердикт оправдания к жизни для всех людей. И он сделал не только это, он сделал много более. Он осудил грех во плоти. Итак, где грех умножился, благодать умножилась много более. Он сделал это для нас, для всей человеческой расы. Царство греха и царство благодати. Дорогие мои, очень важная тема. Обозревая это, Павел говорит в послании к римлянам в 5 главе, в 21 стихе. «Дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Мы были рождены грешниками. И если мы позволим греху царствовать в нашей жизни, то это приведет к вечной смерти. Но когда пришла благодать, то настало время ей царствовать через праведность Господа Иисуса Христа к вечной жизни. Понимаете, грех Адама принес в этот мир царствование смерти, и мы были рождены в этом царстве. У нас не было никакого выбора. Мы не можем побеждать в этом мире, но благодатью мы имеем много более, чем этот мир, и эта страна могут дать нам. Павел говорит здесь, что мы были рождены под царствованием греха и смерти, и если мы останемся в таком состоянии, то умрем навеки. Но мы не должны оставаться в этом царстве, говорит он, потому что есть новое царство, утвержденное Иисусом Христом. И если мы будем стремиться к этому царству и позволим Христу царствовать в нас, производя праведность в нас, то конечным результатом будет вечная жизнь. Во Христе мы умерли, чтобы воскреснуть к новой жизни. Итак, если вы принимаете Христа, то умерли в Адаме. Более детально мы рассмотрим это при исследовании 6 главы. В этом мире вы начинаете жить жизнью, полученной от Адама, и заканчиваете смертью, потому что жизнь, которую Адам передал нам, осуждена на смерть. Евангелие все изменяет. Вы начинаете со смерти и заканчиваете жизнью. И это не эта временная жизнь. Мы не можем принадлежать одновременно Адаму и Христу. Один человек эмигрировал из Германии в Америку. Он был талантливейшим фотографом, жил в Нью-Йорке и стал миллионером. Через некоторое время он решил посетить свою этническую родину. И поскольку был известным и богатым человеком, то написал письмо императору Вильгельму следующего содержания. «Вы, возможно, слышали обо мне. Я американский немец и хочу посетить место, где родился. Также желаю получить у вас аудиенцию». Император ответил ему: «Немцев я знаю и американцев знаю, но не знаю американских немцев. Если вы были немцем и стали американцем, то вы не имеете более права называться немцем». Это весьма поучительно для нас. Когда мы становимся христианами, то не можем более пребывать в Адаме. Мы не можем быть христианами в Адаме. Наше гражданство на небесах. Мы более не принадлежим этому миру. Мы еще живем в нем, но не принадлежим ему. И мы не можем одновременно пребывать в Адаме и во Христе. Чтобы быть во Христе, необходимо умереть в Адаме. И все это через веру. Каждый должен сделать выбор. Это ясное учение Нового Завета. Вечность зависит от того, какую человечность вы избираете. Когда в Библии используется слово «неверие», то оно подразумевается как смертный грех, непростительный грех в Новом Завете. Это означает сознательное избрание оставаться в Адаме и царстве греха. Когда вы делаете свободный выбор после того, как услышали Евангелие, оставаться в Адаме под царствованием греха, тогда мой совет вам – не приходите в церковь и не тратьте напрасно время. Ешьте, пейте и веселитесь, ибо завтра умрете. Твердо знайте, невозможно одновременно.

будете служить? Греху в смерть или праведности в жизнь? Что-то одно. Вот почему этот отрывок так важен для того, чтобы мы могли понять Римлянам 6, 7 и 8 главы. Это то, что Павел говорит нам. Есть две человечности. Одна, которая представлена падением Адама, и другая, которая была представлена послушанием Христа в его жизни и смерти. По природе мы принадлежим Адаму, рождены в нем и являемся детьми гнева, но всякий верующий во Христа не погибнет, но будет жить вечно, потому что каждый человек может изменить свое состояние от пребывания в Адаме к пребыванию во Христе. Бог уже совершил все это как дар. Он поместил нас во Христе 2000 лет тому назад и переписал нашу историю в нем, чтобы мы стали совершенны, как мы и читаем это в замечательной книге «Путь ко Христу». Бог смотрит на вас во Христе, как если бы вы никогда не согрешали. Он дает вам новую жизнь и новую судьбу. И Он говорит каждому из нас: пожалуйста, ты принимаешь это. Я не заставляю, и ты можешь избирать. Избери жизнь. И если ты скажешь «да», тогда Иисус скажет тебе, помните Иоанна 5 глава 24 стих, «Истинно, истинно говорю тебе, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Интересно знать, что в Ветхом Завете Бог производил суд над Своим народом каждый год. Моисей возвел скинию, чтобы Бог поселился в ней. Книга Исход, 25 глава, стих 8. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них». Во святом отделении святилища находился ковчег Завета. И не забудьте, в этом ковчеге были 10 заповедей Божьих. Это очень важно, чтобы мы это помнили. Крышка Завета, ковчега Завета, называлась престолом благодати. Над престолом благодати были 2 золотых херувима, в ковчеге находились 10 заповедей Божьих, не закон Моисея, а заповеди, провозглашенные Богом на Синае и написанные на 2 скрижалях Его рукой. Посреди херувимов, над престолом благодати и скрижалями закона была слава Божья, и оттуда Бог говорил людям. Раз в году первосвященник жертвенной кровью за весь народ и за себя входил во святое святых. Если первосвященник выходил из святого святых живым, значит, Бог принимал покаяние народа и очищал святилище от их грехов. Разве это не была благодать? Так совершался суд Божий над народом израильским. Это был прообраз будущего. Евреям читаем 9 главу 7 по 8 стихи. «А во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа, сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния». Таким образом, мы видим, что и в Ветхом Завете верующие на суд не являлись. Это делал первосвященник за весь народ. Так и в Новом Завете мы продолжаем чтение с 11 стиха. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Если первосвященник входил во святое святых престолу Божьему со страхом и трепетом, то мы во Христе освободились
от страха

0: Евреям 4 глава, 16 стих. «Посему, да приступаем с дерзновением к престолу благодати, дабы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Моя молитва о том, чтобы на этом основании вы строили свое христианство. Христианство – это не просто присоединиться к какой-то деноминации. То, что мы являемся членами какой-либо церкви, еще не спасает нас. Христианство – это не действие крещения. Наши действия не спасают нас. Это христианство, это истина о крещении спасает нас. Что же такое истина о крещении? Это смерть во Христе, прощание с ветхим Адамом, погребение во Христе, оставление греха и воскресение к новой жизни во Христе. Вот почему так важно проповедовать истинное значение крещения. Некоторые полагают, что крещение является мемориальным служением. Но Библия не учит так. Крещение – это не мемориальное служение. Это служение свидетельства. Вечеря Господня – это мемориальное служение. Творите сие в мое воспоминание. Ваше крещение свидетельствует миру, что вы стали христианином. С этого времени вы уже не можете принадлежать этому миру. Есть люди, которые имеют двойное гражданство, но не так христианство. Мы избираем Христа и Его праведность, нашего Спасителя, нашу надежду. С этого времени мы перестаем уповать на плоть. И если мы строим свое христианство на этом основании, и уже не я живу, но живет во мне Христос, то это будет проявлено в Его церкви, так что она озарит этот мир славой Господа нашего Иисуса Христа. Это моя молитва во имя Христа. В Римлянам 5 главе Павел описал принцип благодати в жизни верующего. Он указал, что Божьей благодати достаточно, чтобы справиться с грехом в жизни уверовавшего, утверждая, что где увеличивается грех, там преизобилует благодать. Эта весть должна была очень ободрить верующих в Риме. Но Павел также и понимал, что некоторые могут истолковывать это утверждение неверно. Например, иудеи могли сказать, что учение Павла поощряло небрежную и греховную жизнь. А антиномисты, то есть беззаконники, заявить, если мы продолжаем грешить, Божья благодать позаботится о нас. Итак, зачем беспокойство? Если благодать всегда преизобилует в присутствии греха, будем грешить, чтобы увеличилась благодать. Чем больше мы грешим, тем яснее люди увидят, как проявляется великая благодать Божия при нашем прощении. В последующих трех главах, с 6 по 8, Павел излагает тему об освящении новой жизни во Христе. Эти главы показывают нам, как мы можем жить жизнью победы над грехом. Мы встречаемся с одним из парадоксов христианской жизни – верующий назван святым, практически еще находясь в процессе освящения. Но слава Богу, Его благодати достаточно для того, чтобы мы возрастали до полного возраста Христа, чтобы стать теми, кем с точки зрения Бога уже являемся. Многие крещенные люди, к сожалению, так и не пережили опыта рождения свыше. Большое количество христиан во всех конфессиях, которые крестились, были похоронены живыми, образно говоря. Разве это не преступление хоронить живого человека? Пастор обладает властью крестить только мертвого человека. Таким образом, крещение – это не магический ритуал, а свидетельство о смерти, смерти в Адаме. Но крещение – также есть и свидетельство о рождении, рождении во Христе. Поэтому я желаю обратить ваше внимание на послание к римлянам, 6 главу, с 3 по 6 стих, где ясно изложено значение крещения. Если мы понимаем его значение, то сам акт крещения укрепляет наше решение жить для Христа. Крещение подобно нашей присяге на верность Богу. Как народ мы делаем ударение на методе, форме крещения, но даже хотя мы и можем иметь правильную форму крещения, это вовсе не означает, что оно истинное. Форма крещения может быть верной только тогда, когда она соответствует истине о крещении. Многие христиане не понимают истинного значения крещения. Они полагают, что крещение – это мемориальное служение в память о крещении Христа. Я не могу найти ни единственного текста, который бы подтвердил это. Крещение не является мемориальным служением, потому что вечеря Господня – это мемориальное служение. Крещение – это служение исповедания. Это публичное исповедание веры, который переживает верующий смерти в Адаме и воскресении во Христе. Давайте посмотрим не на форму, а на истину. Иисус дает великое поручение своим ученикам. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 и 16 стихи. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Сегодня крещение совершается священнослужителем во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но крещение, как действие, не совершается человеком, а Святым Духом. Не пастор и не евангелист крестил вас, дорогие мои, но Святой Дух. Давайте посмотрим, как Павел объясняет истинное значение крещения. Разбойник на кресте, которому Христос обещал вечность, не мог пройти физически через акт крещения, но в действительности прошел через него верой. При крещении важное значение имеет вера. Сама по себе форма не спасает никого, спасает истина. Действие становится важным только тогда, когда сопровождается истиной. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Мы все крестились в одно тело, и это тело относится ко Христу. Это есть истинное крещение, которое всегда символизирует очищение, отделение от греха и посвящение себя Богу через наше единение с Христом в Его смерти и воскресении. Неужели не знаете, задает вопрос апостол Павел. Мы знаем, что Христос умер за нас и воскрес, чтобы спасти нас от грехов наших. Мы понимаем и верим в доктрину об отождествлении со Христом, но вера применяет эту истину к жизни, делая нас послушными воле Божьей. Помните, как Павел поощрял нас принимать верой благословение и преимущество оправдания. Теперь он предлагает нам принять верой и то, что Бог говорит о нашем освящении. Будем всегда помнить, что Иисус сломил мощь греха, властвовавшего над нами, чтобы спасти нас от него. Оправданный верой христианин рожден свыше. Что это значит? Он ненавидит зло и любит правду, праведность Божью, и живет новой жизнью, в которой его обновленный Святым Духом разум господствует над грехом, который продолжает жить в его теле. Вот почему Павел спрашивает в послании к римлянам в 6 главе, «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Трагедия в том, что многие христиане не знают. Христианин всегда крестится в Иисуса Христа. Мы не крестимся в какую-нибудь христианскую конфессию, потому что принадлежность к конфессии не спасет никого. Спасение только во Христе. Да, пастор крестит во имя Отца и Сына и Святого Духа, но истинное крещение всегда в Иисусе Христе. Это переход из состояния в Адаме в состояние во Христе, переход из мира в тело Христа. Что же Павел имеет в виду, говоря о крещении во Христа Иисуса? Мы поговорим об этом в следующий раз. Да благословит вас Господь, и да поможет Он вам понять, что есть царство греха и есть царство благодати, и сделать правильный выбор. Выбрать царство Христа. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжим с вами говорить о том, как алкоголь негативно влияет на все аспекты нашей жизни. Мы говорили, уже затрагивали финансовую сторону, некоторые психоэмоциональные стороны затрагивали, но мы начали говорить о том, как алкоголь влияет на практически на все части организма. В человеческом организме нет такого органа, который бы не разрушал себя под воздействием алкоголя. И никотин тоже влияет в такой же степени, только, может быть, в меньшей дозе, не так наглядно. Но все части мозга исключительно важны. У нас есть мозг, он нам необходим и важен. Их функционирование зависит от малейших деталей и изменений. Вот я машу рукой, я начинаю поднимать руку, моя рука и нога никогда не поднимется, не сделает никакого жеста, если мозг не даст команду. Прежде чем моя рука вот сейчас начнет передавать вам привет, мозг дает команду. И если какая-то часть мозга, к примеру, правое полушарие блокируется, происходит сбой, то левая часть, рука, правая нога никогда не поднимутся. Это называется паралич, это называется инсульт. Если поражается левое полушарие, то правая часть страдает. Также исключительно важны и лобные доли, которые есть у нас в мозге. И сегодня мы поговорим именно, как алкоголь влияет на лобные доли и разрушает эти части мозга. Лобные доли – это самые большие доли мозга, и именно они контролируют рациональность, способность выносить суждения, совесть, моральные качества и силу воли. Можно сказать, что лобные доли контролируют все сферы, делающие человека не просто биологическим существом, но и личностью. Находятся они впереди у каждого из нас, вот в передней части головного мозга. Они влияют на такие вещи, как духовность, характер, совесть, воля – вот эти нравственные качества, которые характеризуют достоинство личности. Человек с поврежденными лобными долями может выглядеть так же, как и прежде. Но как только вы заговорите с ним, сразу же убедитесь, что это не тот человек, которого вы знали раньше. Расскажу вам интересную историю. Однажды один человек участвовал в строительстве дороги. У него была семья, дети, он был хорошим семьянином. Но в определенный момент при трагической ситуации лом, которым поправляли рельсы, отлетел и с большой скоростью ударил человека именно в голову. И лом прошиб насквозь череп человека, который вышел с другой стороны. Все были поражены, но в этот момент человек даже не потерял сознание. Он был в себе с ломом, пробитым насквозь. Вызвали скорую, его госпитализировали. Вот, конечно, все извлекли. И в результате этой трагедии было выставлено, что его лобные доли очень сильно пострадали. И после того, как человек этот выписался из больницы, он практически тут же связался с компанией, начал играть в карты, употреблять алкоголь, бросил семью и связался с бродячими людьми. И ушел из семьи. Это такой яркий наглядный пример, как пораженные лобные доли функционируют и влияют на жизнь человека. Лобные доли мозга более всего отличают нас от других животных. От других животных и вообще других существ. Животные с малоразвитыми лобными долями живут инстинктами. Вот у кошки, например, лобные доли представляют только 3-5% мозга. Это причина, по которой мышление и рациональность кошек ограничены. Собаки лучше поддаются дрессировке, потому что их лобные доли составляют 7% мозга. Среди представителей животного мира эта часть мозга наиболее развита у шимпанзе – 17%. У человека же на лобные доли мозга приходится 33-38%. В конце 19 века психиатры начали использовать хирургическую технологию, названную фронтальная лоботомия, то есть удаление части лобных долей или рассекание нервных связей, функциональное удаление. Изначально операция практиковалась как вспомогательное средство в лечении личностей, склонных к чрезмерной агрессии и насилию. Но при наблюдении за результатами лоботомии и повреждениями лобных долей вследствие употребления алкоголя были обнаружены следующие общие эффекты. Утрата моральных принципов, нарушение нормальных состояльных взаимоотношений и утрата любви к семье, потеря способности мыслить абстрактно, притупление логического мышления, снижение математических способностей, агрессивность и склонность к цинизму. Лобные доли развиваются на протяжении всей жизни, но самая большая ее активность происходит до 30 лет. И именно здесь находятся центры, отвечающие за силу воли. Известно, что употребление алкоголя настолько снижает силу воли, что делает человека неспособным отказаться и от выпивки, и от курения. Кстати, на программе «Бросить курить» мы всегда рекомендуем, что если человек принимает решение не курить, то минимум 30 дней он не должен употреблять алкоголь, чтобы привычки выработалось. А впоследствии мы и вообще говорим о том, чтобы алкоголь человеку не нужен, потому что именно он отключает силу воли и мешает ему развиваться дальше творчески. Алкоголь – это вещество, которое оказывает еще более пагубное воздействие на лобные доли, чем лоботомия. Современные методы исследования мозга показали, что у хронических алкоголиков атрофировано серое вещество лобных долей, а в нем находятся тела нейронов, в то время как в белом веществе преобладают их отростки. Обследуя 1300 мужчин и женщин, которые употребляли спиртные напитки только от случая к случаю, в среднем 2 стакана вина за 5 дней, а женщины и того меньше, профессор Паркер и его коллеги обнаружили, что деятельность лобных долей нарушена даже спустя 24 часа после последнего употребления. В общем, всем известно, что влияние алкоголя на мозг продолжается до тех пор, пока алкоголь есть в крови. В реальности же он действует намного дольше, даже после того, как выведен из крови. Исследования показали, что снижение способности к логическому мышлению наблюдается даже спустя 24 часа после последнего употребления спиртных напитков и даже больше. Но помимо этого временного эффекта, употребление алкоголя вызывает более серьезные умственные расстройства и на более длительный период. О гибели нейронов и мозговой атрофии известно достаточно давно. Однажды ученые провели интересный эксперимент. Они взяли несколько человек и дали большой мощный микроскоп. И по капиллярам в глазе они смогли увидеть, как у человека протекает кровь. И они сажают одного, смотрят, дали большую подсветку мощную, микроскоп, и видят, как у него по сосудикам течет кровь. Замечательно. Первого сажают, смотрят, второго замечают. Третьего сажают, не поймут. У него вся кровь гроздями, слипшаяся. Они не поймут, вроде бы перед ними живой человек. А почему кровь так тяжело передвигается? Может, думает, микрофон, это микроскоп проблема. Четвертого сажают, все нормально. У пятого то же самое. Начали выяснять. Выяснилось, что третий и пятый накануне выпили. Тогда они провели варварский эксперимент. Они дали трезвому человеку немного алкоголя. Этот человек выпил, и они заметили, как эритроциты, красные кровяные тельца, которые разносят кислород и питательные вещества ко всем органам нашего организма, они начали слипаться и тяжело передвигаться. Начала происходить закупорка микрокапилляров. И они выяснилось, оказывается, что кровь сворачивается не только в пробирке, но и в сосудах. Это одна из причин, почему у людей, которые чаще пьют, у них начинает лицо или определенные части лица меняться в цвете. Нос краснеет, становится фиолетовым. На лице могут какие-то быть сеточки. Потому что кислород не проникает к этим органам, и под воздействием вот этого кислородного голодания происходит изменение цвета. Но что происходит с мозгом? Выяснилось, человек, который пил 10 лет, его мозг намного меньше мозга человека, который не пьет. Почему это происходит? Потому что, как мы с вами уже выяснили, эритроциты слипаются, и к клетке головного мозга подходит тонкий капиллярчик. И для того, чтобы мозг хорошо работал, должны быть хорошие сосуды, и кровь должна быть жидкая. Поэтому употребляйте больше водички до приема пищи, об этом мы еще тоже будем говорить. Ну и вот, а человек, который употребляет алкоголь, у него произошла склейка эритроцитов, и кровь не может проникнуть в клетки головного мозга. И через несколько минут без кислорода эта клетка умирает на Всегда. И что же теперь организму делать, когда мозг превращается в кладбище умерших клеток? Вся жидкость, которая есть в организме, закачивается под высоким давлением под кору головного мозга и вымывает их. Когда молодой человек начинает употреблять алкоголь, давление создается не такое сильное. Голова по утрам еще не болит. Но в определенный момент мозга становится меньше, он ссыхается, сжимается, а под корой головного мозга остается большое давление жидкости, чтобы вымыть эти мозги и вместе через мочеполовую систему вывести их в городскую канализацию. Поэтому, друзья, нам нужно принять правильное решение. Правильное решение – сохранять свой мозг. Мы часто заботимся о памяти в наших телефонах, компьютерах и хотим их увеличить. Но как мы относимся к своему организму? Как мы относимся к своему мозгу? Но у меня для вас приятная новость. Недавно было сделано открытие, что мозговая атрофия может быть обратимой вследствие длительного воздержания. И у вас это получится. Помните, выход есть.

Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И приступаем к изучению следующей недельной главы Ваишлах, которая начинается в книге Бытия, 32 глава, 3 стих. «И послал Яков перед собою вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом». Да, к сожалению, мы видим здесь выкристаллизацию народа Божьего вот в этих небольших главах, очень четкую выкристаллизацию из всей большой семьи, которая была у Фары сначала, потом была у Авраама. Изучая предыдущую недельную главу, мы говорили о том, что Лаван, выдавая своих двух дочерей за Якова, пытался сохранить большой клан. Но у Бога были несколько другие намерения. Яков не остался у Лавана. Несмотря на то, что Яков приносил клану Лавана большие благословения материальные, Яков понимал, что Бог отделяет его для особой миссии. И поэтому после долгих семейных передрязг он собирает вместе со своей большой полигамной семьей и говорит: «Нас Господь ожидает там, за рекой Ефрат». Предыдущая недельная глава заканчивается очень интересной историей о том, как Рахиль забирает из дома отца своего идолов. Рахиль это делает не зря. Она видит, как Лаван относится к ее мужу. С одной стороны, тот приносит своим трудом, своим отношениями с Богом материальные благословения всему клану, но с другой стороны, он не получает той доли, которая положена ему. И поэтому перед уходом Рахиль забирает идолов из дома, а идолы в доме – это не просто были объекты поклонения. Небольшие фигурки – с изображением месопотамских богов, служили определенной цели. Дело в том, что на этих фигурках всегда можно прочитать надписи. В частности, эти фигурки являлись определенными аналогом документов из БТИ, которые подтверждают сегодняшнее право на владение домом и владение квартирой. Ну, естественно, представьте себе, какой переполох это вызвало, если Рахиль забрала все это с собой. Естественно, предъявитель сего в суде имеет право на полное владение всем имуществом. Вот почему Лаван погнался за Яковом и его семьей. И когда они не обнаруживают и не находят этих идолов, Лаван проводит черту. И 31 глава заканчивается тем, что они делают огромный холм из камней, И Яков, и Лаван приходят на этот холм и называют его по-арамейски, Бытие, 31 глава, 47 текст, Йегар Сагадута, что означает «холм свидетельства». И говорит, после этого написано, «Сегодня этот холм между мною и тобою, свидетель, посему и наречено имя ему Галаад. Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга, если ты будешь худо поступать дочерями твоими, сей памятник, который я поставил между мною и тобою, этот холм свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты перейдешь ко мне за этот холм». Иными словами, с одной стороны, Лаван, как отец, пытается предать в руки Якова дочерей своих, с другой стороны, он понимает прекрасно, что если они вернутся обратно, то это будет проблема. Это первое разделение. Разделение между фактически двумя народами. То, что Бог сказал Аврааму в 12 главе, в 2 стихе, в 31 главе, 52 стихе сбылось. Бог сказал Аврааму, что от тебя я произведу новый народ. И это происходит, потому что вот здесь чертится первая граница. По Галааду, северо-восток Израиля сегодня. Эта область существует до сих пор. Это граница между двумя народами. Между народом еврейским, потомками Авраама, и народом арамейским, потомками Нахора и его детей. Фактически сегодня это является границей между Израилем и Сирией. С единственным отличием, что Сирия сегодня уже не населена в большинстве своем арамеянами, а населена арабскими народами. Но граница имеет огромный, вы видите, возраст. Это первое разграничение. Но 32 глава начинает нам говорить о втором разграничении. Яков послал вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Едом. Мы знаем из предыдущей недельной главы, что Едом – это было второе имя Исава. Что происходит здесь? Вы видите, как Бог определенным образом выделяет, выкристаллизовывает определенную группу людей. Не все потомки Фары стали Божьим народом, не все потомки Авраама становятся Божьим народом. Вот и Исав, женившись еще на двух дочерях потомков Измаила, вроде бы и родственник, но уже живет отдельно и имеет отдельную территорию. Едом. Да, Яков пытался примириться с Исавом. Он пережил борение с Богом, когда переходил реку Ярмук, ибо он боялся, как Исав отреагирует на него. Да, Бог был милостив к Якову, и Исав никаким образом не проявил никакой агрессии непосредственно к Якову. Но у них не было никакого взаимного интереса. Как только Исав понял, что Яков ничего от него не требует в материальном плане, он удовлетворился и удалился к себе на юг. недельная глава заканчивается повествованием о смерти Исаака, где Яков и Исав встречаются между собой последний раз, чтобы похоронить своего отца. И последняя часть недельной главы опять Толедот. Родословие, но родословие уже сынов Исава. От Авраама к Исааку отсеивается Измаил, от Исаака к Якову отсеивается Исав. Идет выкристаллизация Божьего остатка. Людей, которые действительно представляют и проявляют интерес к Богу. Выкристаллизация происходит не по принципу праведности или грешности, ибо оба, и Исаак, и Яков, имеют свои проблемы. Но Яков выходит из своих проблем победителем, получая другое имя. И вот тоже характер изменяется. Яков становится Израилем, тем, кто боролся с Богом и удержал благословение. Якову было интересно и важно получить это благословение. «Не отпущу», — сказал он там, на острове, — «пока не благословишь меня». Для Исава это не было интересно. Узнав, что у Якова нет на него материальных претензий, еще он ему дает подарки, тот оставил его в покое. Но между Израилем и Едомом никогда хороших отношений не было. Об этом говорит нам Гафтара. Книга пророка Авдия имеет всего лишь одну главу. Но эта глава посвящена проблеме Едома и ненависти Едома к Израилю. С 12 стиха нам записаны такие слова. «Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, в день отчуждения его». Не следовало бы тебе радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять род в день бедствия? Не следовало бы тебе входить в ворота народа моего в день несчастья его, даже смотреть на злополучие его в день погибели его, не касаться имущества его в день бедствия, не стоять на перекрестках для убивания бежащих его и выдавать уцелевших от него в день бедствия? Эти слова пророка Авдия относятся к трагическим временам в жизни народа израильского, в частности, иудейского, когда войска Навуходоносора приступили к Иерусалиму и разрушили город. Как мы видим из этой пророческой вести, потомки Исава участвовали в разграблении города и служили вавилонянам. Несмотря на то, что пророк Иеремия очень конкретно говорит, что Бог послал вавилонского царя в наказание Израилю, тем не менее вот такую помощь Бог не поощряет. И поэтому Бог обещает навести на Едом определенное бедствие, что, в общем-то, и сбывается впоследствии. Но мы видим, как пророчески вот эти вот отношения между двумя братьями Якова и Исава находят свое исполнение уже спустя 1200 лет с момента событий, о которых мы читаем в нашей недельной главе. Едом – это всегда была проблема. В первом веке до нашей эры иудейский царь Иоханан Александр Янай Александр Янай вторгся со своими войсками на территорию Едома и покорил это государство. На протяжении многих столетий потомки Исава были язычниками. Но когда Александр Янай захватил Едом, то он принудил многих едомлян к обрезанию и обращению в иудаизм. Из этого шага ничего хорошего не вышло. Для нашего исследования Нового Завета к этой недельной главе мы предложили историю, которая известна очень многим. Это история рождения Иисуса в Вифлееме Иудейском, записанная во второй главе Евангелия от Матфея. Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. Отчего встревожился Ирод, когда его задали вопрос, где родился царь иудейский? Единственное, что беспокоило Ирода, это его идумейское происхождение. Ирод являлся потомком известного в истории иудеянина по имени Антипатр, который имел свою роль в гражданской войне, которая разразилась на территории Иудеи в первом веке до нашей эры. Два сына царицы Соломеи Александры, Александр и Аристобул, не могли поделить престол. Антипатр был на службе у Александра и предложил ввести римские войска для того, чтобы покорить Аристобула и одержать над ним победу. Воспользовавшись помощью римских войск, которые оккупировали Иудею, Антипатр впоследствии способствовал тому, что был убит и Александр, которому он прислуживал. В результате этого и других махинаций, в конце концов, Антипатру удалось поставить своего сына Хордаса, которого в русском переводе называют Иродом, на иудейский престол. Вот чем беспокоился Ирод, когда ему сказали, а где-то тут родился царь иудейский. Ну, естественно, Ирод тоже не был язычником в какой-то мере, но он имел свой подход. Он собирает первосвященников и книжников народных и задает им конкретный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы пророчества Торы и пророков знаете, что там говорится, где должно родиться Мессия? Нет проблем, ему сразу отвечают. В Вифлееме иудейском, ибо через пророка Михея это дано. Что делает Ирод? Покоряется ли Ирод Богу? 7 глава. Тогда Ирод тайно призвал волхвов и выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите и тщательно разведайте младенца, и когда найдите, известите меня, чтобы мне пойти поклониться ему». Мы знаем, как Ирод хотел поклониться младенцу и что он предпринял для того, чтобы избавиться от иудейского царя, несмотря на то, что было написано в пророках, книгу, которую он поклялся при обращении своем в иудаизм, почитать как священную. Вот она, вера. Вот почему Библия определенным образом говорит об определенном отношении к Богу, которое получили потомки Исава, который знал все о Боге, но использовали они это всегда в своих политических целях и больше, и не более того. Очень четко показывает нам недельная глава нашу разницу между людьми, которые имеют обращение и не имеют обращения. И мы уже видим неоднократно, что это не зависит от того, сколько добрых или плохих дел было сделано тем или иным человеком, но зависит от отношения с Богом. Яков пережил многие потрясения в своей жизни, но у него были отношения с Богом. Однако в связи с тем, что он имел эти потрясения и имел определенную семейную структуру, эти потрясения не смогли не отразиться на его воспитании детей. 34 глава «Бытие» показывает нам эту ситуацию очень конкретно. Яков возвращается из Харана тем же самым путем, что и возвращался Авраам, дед его. И оказывается в Сихеме, где Авраам, дед его, строил жертвенник. Сихемляне принимают его достаточно хорошо, позволяя ему поселиться. Ну, естественно, у Якова была одна дочь, которая, познакомившись с сыном сихемского царя Емора, переспала с ним.

Юра, что там люди, Якова, сколько там у него, даже если 12 детей есть. И то не все взрослые. Но реакция сихимлян другая. Мы видим, как приходит Сихем и говорит с отцом, и Емор идет к Якову и говорит ему в 9 стихе: «Породитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, а дочерей наших берите себе. Живите с нами, земля сия перед вами, живите и промышляйте на ней, и приобретайте ее себе во владение». Вы видите, мы говорили об этом в предыдущих недельных главах, о том, с каким трудом Аврааму удалось приобрести первый клочок земли, и то для того, чтобы похоронить свою жену. А здесь, пожалуйста, мы сделали ошибку, и мы понимаем, что сделали неправду. Так вот сейчас вот эта наша земля, пожалуйста, приобретайте ее во владение, селитесь. Приходят сыновья Якова и говорят: «Не можем этого сделать», 14 стих, «выдать сестру вашу замуж за человека, который не обрезан». Мы уже говорили об обрезании, но мы видим явно, что Рувим и Симеон не принимают этот жест, этот обряд за духовное, а использует это в своих целях. Точно так же, как и Ирод использовал книжников, дававших ему пророчество о рождении Мессии в политических целях, точно так же и Рувим и Симеон используют это в политических целях. И когда сихимляне все, которых Емор, царь, убедил, сказав: «Эти люди хорошие, они веруют в Бога, они мирные, давайте мы примем то, что они нам проповедуют». Удивительно! Наконец-то исполняется то обетование, вот-вот исполняется то, что Бог обещал Аврааму: «Я дам тебе эту землю». И исполняется оно как? Без единого выстрела, без войны, без ничего. Эти жители Сихема видят, что Яков – Божий человек. И они знают и отца Якова, и деда Якова. И, наконец, у них начинает возникать понимание, что действительно эти люди живут правильно. Но что делают старшие сыновья Якова? Они решают отомстить. Яков вынужден с позором уйти на юг. Вот такая ситуация, к сожалению, случается. Мы говорили уже о том, что основной вопрос характера Бога, который проявляется в Пятикнижии, который часто задают люди, это вопрос Божьей справедливости, когда речь идет о завоевании Ханаана. Сегодня мы посмотрели с вами о том, как этого завоевания при послушании Богу можно было избежать без единой войны, без единой капли крови. Бог предоставил возможность потомкам Якова исполнить то обетование, которое он дал Аврааму, фактически приняв свою среду, народ, среду народа Божьего, приняв другой народ. Но этого не произошло. Не произошло лишь по одной причине. Потому что духовные ценности были использованы в политических целях.

0: Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы рады каждому из вас, кто находится здесь сегодня в нашей студии на съемках второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube и в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, может ли сегодня честный человек быть успешным? И что вообще мы сегодня понимаем под словом «успешный человек»? Сегодня между людьми в мире существует такая поговорка. Если ты такой честный, почему же тогда ты такой богатый? А что это значит? Все-таки значит, можно быть и честным, и успешным. Давайте мы поговорим сегодня о такой теме, как «Может ли честный человек быть успешным?» Тяжело ли это сегодня дается людям? А также, что сегодня стоят наши моральные принципы? Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практического богословия, а также блогера Андрея Качалаба. Встречайте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей.
2: Приветствую.
1: Андрей, вы успешный человек?
2: Жизнь покажет.
1: Вы к этому стремитесь, по крайней мере.
2: Да, стремлюсь быть честным.
1: То есть вообще сегодня можно быть и честным, и успешным?
2: Конечно. Я вот как раз об этом хочу и поговорить, чтобы развеять вот это представление, что честный не может быть успешным.
1: Отлично. Давайте об этом поговорим. Спасибо. Друзья, вы не стесняйтесь, будьте активными, задавайте свои вопросы. Можете их записывать на листочек, который у вас есть, а позже в рубрике «Вопрос-ответ» вы их обязательно можете задать. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube. Либо в комментариях к этому видео в соцсетях. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире эти вопросы все зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Андрей, я передаю вам слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, а также вас, дорогие зрители. Сегодня мы поговорим на очень достаточно, я считаю, важную тему вот этих этических таких моментов. Особенно сегодня много вокруг нас присутствует такого понятия, как ситуационная этика. То есть этика или принципы, которыми человек пользуется, исключительно завися от той ситуации, которая с ним происходит. Если мне ничего не угрожает, я веду себя честно. Если мне что-то угрожает, я могу уже вести себя не совсем честно. Ну и так далее. Это называется ситуационная этика. Когда мы говорим о честности и об успешности, то как раз-таки я больше склонен считать, что бытует мнение, что если не украдешь, не проживешь. Вот этого стало сегодня больше, нежели, скажем, принципов, что если ты будешь нормальный, ну, честный, аккуратный, добросовестный, добропорядочный, то тебе это все вознаградится, и оно вернется. Так вот, я хочу, чтобы все-таки мы, как христиане, и опираясь на Священное Писание, и зная живого Бога, который всегда будет стоять за честного человека, чтобы мы помнили, всегда честная жизнь будет Богом щедро вознаграждаться, где бы это ни происходило. И второе, очень важное обстоятельство. Честность, она спасет нас от многих-многих проблем, которые вообще могут с нами приключиться, если мы начнем вести какие-то вопросы в семье, на работе и еще где-нибудь нечестно. Поэтому как бы вот об этом хочется поговорить, и я хочу начать вообще с одного текста библейского. Это Бытие, 39 глава и 23 стих, когда Иосиф был в темнице. Тут сказано так, ну даже с 21 стиха. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал ему успех». Несмотря на то, что он в тюрьме, Господь не забыл про него. И там, вот в тех обстоятельствах, дал ему нечто, что называется успехом. То есть он заработал, если посмотреть иносказательно или по-другому аллегорически сказать, он заработал авторитет и уважение. Зиждется авторитет и уважение у всех ветхозаветных героев, исключительно отталкиваясь от Бога. Вы знаете, что Божье Слово, оно непоколебимо. Бог сказал, и оно сделалось. Бог повелел, и оно явилось. Поэтому всегда, не имея нотариусов там, и прочих, скажем, структур подтверждающих, бумаги, принтера, распечатки, печати, у людей всегда было нечто очень важное. Это что? Это Слово. И вот это слово, авторитет этого слова, его нужно было, во-первых, заслужить. Ну, а теперь давайте посмотрим на некоторые определения. В частности, честность – это черта характера, когда человек всегда говорит правду и старается не врать ни при каких обстоятельствах. Он избегает лжи и недомолвок. Иногда люди спрашивают, а вот, например, если я не хочу говорить правду, как быть? То есть могу ли я соврать? И вот тут как бы вопрос такой, очень, как сказать, интересен тем, что непростой он потому, что человек должен набраться в себе сил и принять такое решение, что я никогда не буду врать. Иногда можно сказать, ну видишь, человек не понимает, вот он опять лезет, вот спрашивает, ну а все-таки, а почему? Тогда можно сказать, я не хочу вам говорить, если вы хотите, я могу вам соврать, вам будет легче от этого. Ну, наверное, нет. Но тогда не допытывайся. Есть такая даже присказка, что да, не хочешь быть обманутым, не добивайся правды. Так поэтому вот здесь, в этом определении, очень красиво сказано, что это черта характера. Это не ситуация. Потому что если в человеке есть честность, он скажет правду и в ситуации сложной, и в ситуации легкой, и в обычной жизни. Но если он любит приврать, любит приукрасить, то это уже будет плохая черта характера. Поэтому он говорит правду и старается не врать. И плюс ко всему, он не всегда должен говорить то, что от него просят. Но это не означает, что я должен соврать. Я помню, мы продавали дом, и как бы у нас, я принял решение такое тоже, что я не буду, знаете, никаких придумывать историй, почему мы там продаем. У нас были свои планы, там были какие-то долги, которые надо было отдать. Вот. И вот эти новые хозяева, которые хотели купить дом, им так было интересно, почему мы продаем. Я говорю, ну у нас есть обстоятельства, которые нас, ну как сказать, в этих вопросах. А все-таки. И вот тоже, так им было чудно, вот непонятно. Ну почему все-таки продаем? Что-то плохое с домом? Я говорю, нет, абсолютно, я сам его строил, могу вам все рассказать. Ну почему вы продаете дом? И вот знаете, ну так их это распирало. Я понимаю, что иногда кто-то говорил, да, даже, что люди соглашаются, знают, что им врут, и тем не менее говорят, знаю, что неправда, но все равно приятно, да, то есть, ну, такое бывает. Так вот, честность – это еще и умение всегда признать свою неправоту и способность никогда не оправдываться, быть искренним в любой ситуации, независимо от ситуации, хорошая она или плохая, то есть любая ситуация. Поэтому умение признавать свою неправоту и способность никогда не оправдываться. Ну, вопрос, а как не оправдываться? Ну, если тебя оклеветали, а если все-таки хочется, ну, как сказать, восстановить свое доброе, почему не надо оправдываться? Вот это, кстати, очень интересное обстоятельство, что честный человек, он не нуждается в том, чтобы ему, как бы перед кем-то оправдываться. Но он должен так себя вести, чтобы не было вот этой двусмысленности, что его действия можно истолковать или так, или иначе. Какие есть проблемы у честности, издержки? Скажем, первое, тебя могут обмануть. Это банально и это несложно. Второе, воспользоваться твоим принципом в своих целях. Вы помните, когда Давид подписал смертный приговор Урии Хитиянину? Это библейская история, когда Давид позволил себе вольность и согрешил с Версавией, а у нее был муж Урия. И он его и так, и этак, и выталкивал его домой. А Урия имел очень хорошие принципы, высокий стандарт и чести, и нравственности. И он говорит, а как ты себе, Давид, представляешь? Я пойду спать домой к жене своей, а отроки, ну и бойцы там, все солдаты спят на улице, в шатрах. А я пойду к жене. Нет, я останусь здесь у ворот. И Давид и так, и этак, и потом он пишет письмо туда Иоаву, говорит, поставьте Урию на самое тяжелое сражение, потом отойдите от него, чтобы Урия погиб. И Урия несет это письмо. То есть, представляете, да, Урия назван хитиянином, а такие народности, как Амореи, там, Гергесеи, Евусеи, евеи, хитеи, они подлежали истреблению. То есть это был человек, который из чужого народа принял то самое ветхозаветнее Евангелие, скажем, принял того Бога и очень на высоком уровне ему соответствовал. И Давид дал ему письмо, скажем, передал, и он сам нес себе смертный приговор. И почему он, скажем, осуществился этот приговор? Потому что Урия не позволил себе читать чужие письма. Вы понимаете, да, что вот эти принципы не читать чужие письма, почту, там, не лазить в телефоне чужом, еще там целый ряд есть вещей, которые мы, как люди, скажем, иногда можем понести какой-то урон определенный, но плюс от нашей честности, он превзойдет любой урон в разы, в десятки раз. Потому что это работа на долгосрочную перспективу. Не на короткосрочную, а на долгосрочную. Ну а если человек заработал репутацию нечестного до конца человека, то, конечно, вот тогда нужно годы. Потому что, чтобы прощение получить, его достаточно попросить. А если мы говорим о таком слове, как имидж, или авторитет, или доверие, то его нужно заслужить. А на это уже требуется время. Поэтому, конечно, есть смысл, увидев вот эти даже издержки, все-таки обратить внимание, а давайте взвесим, потом примем решение. Издержки честности какие? Тебе это будет невыгодно. То есть наступит момент, когда просто банально выгода станет на первое место, и ты должен будешь принять решение, тебе это выгодно или невыгодно сказать правду. Например, истинную ценность той или другой вещи. Вот. И четвертое, так никто не делает. То есть в основном так никто не делает, ты в меньшинстве. И получается, что человек как бы где-то даже, начинает комплексовать. Ну а зачем я буду это делать? Ну никто же так не делает. И вот это как бы те издержки, о которых мы с вами поговорили, относительно честной жизни. Но есть и выгода определенная. Смотрите, первое, тебе будут доверять. И вот это доверие, как правило, переходит из уст в уста. Заметьте, вы с многими людьми строите отношения определенные, рабочие отношения, личные, дружеские отношения, благодаря рекомендации других людей. Сколько раз это было? А в жизни будет много, больше, больше и больше. Когда, например, там какой-то вопрос решаешь, я говорю, слушай, давай так сделаем. Сейчас там к тебе подъедет человек, ты поговори с ним открыто, вот как со мной, все ему объясни, он свой, он надежный, доверенный, он это все как надо сделать. И все, человек видит другого первый раз, но он ему доверяет, потому что он получил очень высокую рекомендацию. Вот это называется работа на авторитет. И сегодня некоторые люди этим пренебрегают в угоду быстрым, легким каким-то решениям своих задач. И получается, что перспективнее было бы работать на будущее, потому что очень часто люди присматриваются к людям. То есть смотрят второй раз, третий раз, а потом раз и, например, говорит, я хочу тебе предложить одну работу. Я просто наблюдаю за тобой, я вижу, как ты аккуратно все делаешь. Или, например, даже вопросы замужества и женитьбы точно так же решаются. Девочка моет посуду, аккуратно, честно, вот так, да, скажем, все пошли уже, покушали, все бросили, встали, ушли, а она стоит, например, и моет, и качественно моет. И никто этого не видит. Сверстники вообще говорят, что, брось, давай, пошли. Она говорит, ну как, а будет тут гора посуды грязная, я помою, мне не трудно. И ее обязательно кто-то заметит. И скажет, смотри, какая она добросовестная, да? Или вы там что-то вернули кому-то, и кто-то это подметил. И обязательно скажет, слушай, ты обрати внимание на эту девочку, или там обрати внимание на этого парня. Мне очень понравилось, вот как вот он вообще повел себя очень благородно. И в результате выстраивается цепочка такого длительного, долгосрочного доверия. Второе, это долгосрочная перспектива успеха. То есть не короткая, а долгосрочная. То есть это значит, что я, если веду себя таким определенным честным образом, я познакомлюсь сначала с одним человеком, у меня начнутся какие-то там, может быть, деловые отношения. Мы же говорим как бы о обычной жизни, о заработке средств, о компаньонстве, о партнерстве. А потом он познакомит еще с другими людьми. И твой круг вот в этом направлении он будет только расширяться. Поэтому нужно помнить, что это долгосрочная перспектива, именно честная жизнь, потому что это будет авторитет, который на тебя будет работать еще достаточно много лет. Еще одна интересная такая, скажем, выгода – это то, что срабатывает очень всегда четко и безотказно библейский принцип «что посеешь, то и пожнешь». Я, например, столкнулся с такими проблемами в жизни, вот, что люди, например, рассказывают, я был поражен. Например, муж и жена оба не доверяют друг другу свой телефон. Возникает вопрос, а как вы живете вообще? То есть он свой держит телефон при себе, а она свой. Если ему там что-то пришла смс, он раз отходит, там смотрит, читает, не дает. Но ведь это же прямой удар по печени доверия получается. Прямой удар. То есть как можно доверять человеку, если он от тебя скрывает элементарные смс-ки там, или какой-то там, я не знаю, звонок? Какая проблема? И представьте, насколько ты себя комфортнее чувствуешь, когда, например, да вот у меня так в семье мы живем. Пришла смс-ка, у меня руки грязные или еще там что-то. Я говорю, ну посмотри, кто там, потому что я мне должен там Женя написать или там Данил Павлович или еще кто-нибудь, чтобы я знал, потому что там они ждут ответ от меня. Она говорит, нет, тут прислали там с днем рождения кого-то. То есть у меня легко, у меня нет этого напряжения, что я где-то проколюсь, что я где-то его забуду, где-то там этот пароль кто-то подсмотрит. То есть, получается, я сею честное и пожинаю тоже честное. Вот это работает как рельса, знаете, тяжелая, ровная, прямая рельса. Этот принцип есть. Даже если будет казаться, что оно не так. Четвертое очень важное обстоятельство. Такие люди – редкость. И вы войдете в это число вот этих удивительных, уникальных, как бы сказать, необычных людей. Потому что обычных, которые могут обмануть, могут там что-то придумать, приврать, их надо перепроверять, то вы как бы должны четко себе понять и иметь такое представление, что человек, который сказал, вот как Бог говорит, да, или Христос сказал, да будут слова ваши «да» – это «да», и «нет» – это «нет». И тогда не приходится перепроверять. И тогда вот прямо легкость появляется в общении с такими людьми, что человек, как бы, если он сказал так, ну все, супер, значит, это так и будет, мне не надо проверять. А редкие люди, они всегда в большой цене. Всегда в большой цене. Вот уникальные люди, необычные люди. Вот все врут, этот не врет, он ценный. Все лентяи, этот трудолюбивый, он в цене. Все люди, ну и так далее. То есть, поэтому вот, когда начинаешь так всякие исследования читать, интересно, там 3% людей практикуют какую-то там вещь. Зарядку делают тоже очень мало людей. В основном всегда, ой, поздно лег, ой, поздно встал, ну, сейчас некогда, надо будет в зал пойти, в зал сейчас некогда, ну, и туда-туда. И люди распускаются, животы растут. То есть как бы, а те, кто ходят фитнесом занимаются или дома дед, их мало. И поэтому вот это количество людей, как бы процентное соотношение, которые делают какие-то перед собой высокие стандарты, планки. Так вот, честность – это высочайший стандарт, то такие люди редкость. Естественно, они всегда будут высоко котироваться. Пятое, что очень важно. Бог благословит тебя. Если убрать Бога вообще из всего, о чем мы здесь с вами говорим, тогда, друзья, надо свернуть этот семинар и сказать, ну, ребят, давайте, как получится, каждый за себя. Рвите как можете, врите как можете, хитрите. В общем, получится, получится. Ну, смотрите так, чтобы сильно там залетов не было больших. Но если мы говорим, что над нами Бог, и Он видит вот это старание, что благодаря моей честности кто-то воспользовался каким-то вопросом, что, скажем, Бог на это может сказать? Он обязательно отреагирует и заступится. Вот как всегда написано в Библии, Бог заступается за категорию людей, которые относятся к категории слабых. Вдовы, сироты, да, то есть это такие незащищенные слои населения. Бог говорит, я вступлюсь. Поэтому написано, не передвигай межу вдовы. То есть подумал, мне огород или там заезд пошире надо, бабуля, ничего страшного, погуляет. Все, раз, сдвинул. Бог говорит, я это вижу, я вступлюсь. Или слабого тоже не обижать, потому что Господь обязательно заступится. И вот интересно теперь посмотреть на некоторые библейские тексты, потому что мы ставим вопрос на повестку дня, и нам интересно, почему вообще мы об этом заговорили. Все хотят какие-то легкие, вот, ну, я здесь маленькое сейчас отступление, позвольте, сделаю. Все хотят какие-то легкие секреты. 5 секретов успешной счастливой жизни. Что это за 5 секретов? Вот так и хочется. Все, первое там у меня есть, второе все. Все, я счастливый в жизни. Как бы 3 секрета успешного финансиста там. Все, вот какой первый секрет? Вот чтоб я знал там, второй, третий. И получается, что мы потихонечку пытаемся вот весь этот образ жизни свести к каким-то 3 кнопочкам, которые бы я вот так вот нажал и обошел все эти вопросы, вот это усилие и так далее. То есть как бы это не работает. Оно не работает. Можно ли живот, большой висячий живот, согнать, чтобы там были кубики пресса за 3 дня? Но если только операция, то пресса не появится. То есть должно пройти время и приложены усилия. Время и усилия равно успех и результат. Поэтому Исаия 59 глава 14 стих написано так. Почему вообще, еще раз повторюсь, да, мы говорим об этом? Потому что суд отступил назад, правда стала вдали, истина приткнулась на площади, и честность не может войти. Поэтому не надо думать, что в 21 веке вот у нас все, знаете, вот опустились. Уже такое было в дни пророка Исаии, когда суд отступил назад, правда стала вдали, вот, и получается, что мы живем в таком вот бесчестном мире. Второй пункт очень интересный. Честность – это трудный и высокий принцип, и не все его придерживаются. И вы увидите, что вы не сможете переделать весь мир, но вы сможете выбрать тех людей, которые с вами одним духом живут и дышат, и теми же принципами руководствуются, что и вы. Поэтому не надо всех исправлять. Ты просто общайся с теми, кто живет теми же стандартами, теми же принципами, что и ты. А это высокий принцип, и не все его придерживаются, потому что, оказывается, это трудно. И еще один важный момент. Это испытывается всегда сильное противостояние честности из-за большого количества нечестности. То есть есть такое понятие или термин, как критическая масса. И получается, что если в комнате 10 человек, 3 из них, например, ну, такой пример взять, ну, не знаю, какой там, имеют татуировку, а 7 нет. Как вы чувствуете, доминируют какие люди? Те, у кого нет татуировок. Но если в комнате, где 10 человек, будет у 7 татуировка, то 3 будут в меньшинстве. И шансы того, что из этих 3 кто-то сделает себе еще татуировку, очень значительно сильно возрастают. Поэтому вот эти, скажем, я смотрел один документальный фильм, я не буду говорить, в какой-то стране, там, где легализовали наркотики. И люди взвыли от того, что все начали колоться прямо на улице, то есть увидел фонарь. И они взяли и поставили синие фонари. Целый микрорайон. Представляете, человек идет, снимает, все везде синее, вот такие синие фонари светятся. И говорит, почему? Когда наркоманы заходят в этот район, и синий свет, они не видят вены, они не могут колоться. И в этом районе наркоманов нету, то есть как бы они ушли туда, где нет синего света. Получается, как бы механически они избавились вот от этого неправильно принятого решения. Ну, на мой взгляд, потому что, как многие говорят, ну все это делают, давайте легализуем. Ну давайте воровство тогда легализуем, ну все ж воруют. Давайте и вранье легализуем, ну все же врут, ну что ж вы в самом деле. А оно не работает так. Оказывается, когда пока тебя не обворуют, тебя не надурят, тогда только начинаем осознавать, насколько это плачевная ситуация. Поэтому сильное противостояние честности, потому что много людей бесчестных. То есть это очень серьезный вопрос. Что делает сатана? Он набирает вот эту критическую массу, и она потом начинает давить. Это будет касаться аморальности, это будет касаться тех же, возьмем, однополых отношений. Если, например, на класс это будет один такой ребенок, да, то есть шанс, что он исправится. Но если их будет 20, и там 5 останется нормальных, скажем, традиционных, да, то очень большой шанс, что вот эти 10, они очень сильно начнут влиять на остальных. Поэтому сатана любой ценой, любой абсолютно ценой, любых людей, он наращивает свою вот эту критическую массу, чтобы потом сказать то, что он сказал когда-то, когда встретился с Богом относительно Иова. Он говорит, я обошел всю землю, я не нашел там никого твоих. И Бог его поправил, говорит, а обратил ли ты внимание на Иова, раба моего? А он говорит, понятно, этот-то купленный. Он говорит, как это купленный? Ты его всем благословил. Ты забери у него все, посмотришь, не проклянет ли он тебя. Он говорит, хорошо, попробуй. И когда он попробовал, и после этого он, как говорится, получил по своим заслугам и был изгнан. И это очень важная истина о том, что здесь нельзя играться просто так. Поэтому сатана любыми способами. Нам говорят, западные какие-то ценности, там уже все так делают. Понимаете, и ты уже думаешь, раз все так делают, наверное, и мне уже надо так делать. А это не совсем так. Поэтому нужно все-таки оставаться в той категории людей, даже если она в меньшинстве, которая одобряется Господом. Еще есть факты, подтвержденные, что если быть нечестным, то будет больше прибыли. То есть это аксиома, все просто. Чуть назвал цену повыше, говорили таксисты в свое время в Москве, так говорили. Сколько? Он говорит, 400. Все, поехали. Когда начинает рассчитывать, он говорит, 400 я тебе говорил, а не 400. Как? Ты сказал 400. Нет, 400. Ты что, где ты видел такие цены 400? Скандал, на 2000 расходятся. Понимаете, да? То есть сказал бы сразу 2000, никто не поехал бы. Сказал 4, тем более. Маленький скандал. Что такое скандал? А если человек солидный, еще и подъехал к дому, ему не солидно теперь показать, что у него ни денег нет, ничего. И все, и люди так жили. Нечестно, но выгодно. А какая проблема? Вот и получается, что иногда это является тем, действием, которое сбивает человека с толку, сбивает его с ног. Вот у этого вопроса есть еще и автор. Как сказал Христос очень красиво, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине. Что такое истина библейская? Это правда, это настоящая мерила, это рулетка, это отвес, это уровень, как хотите, это истина. И поэтому он говорит здесь, в нем нет истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Есть такой термин в психологии, или даже уже, наверное, в психиатрии, патологический лжец. И когда человек начинает вести двойную жизнь, двойную именно по понятиям, по принципам этим, он тут один, тут другой, то он потом начинает врать, а потом со временем он начинает верить в то, что он врет. И это появляется уже термин «патологический лжец». То есть он врет, он сам в это верит, он доказывает. И, представьте, жить с таким человеком. Не дай бог, жениться на таком или выйти за такого замуж. Это целая трагедия, это жизнь, которая будет очень, печальная и грустная. Исаия 32:8. «А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно». Филиппийцам 4:8. «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что любезно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». То есть не обязательно ты все уже делать начнешь. Ты думай об этом, потому что все начинается здесь. Все, абсолютно все в голове. Все наши действия, шаги, поступки всем диктует голова. И если только в мыслях нет этого высокого морали, принципа, например, нет высокого принципа честности, тогда и в делах их не появится. Поэтому мы помним, что есть два разных лагеря, две системы, две противоборствующие силы. Они будут всегда бороться в нас, иногда внутри. Почему Христос говорит Иоанна 10:10? «Вор приходит для того только, чтобы украсть, убить и погубить. А я пришел, чтобы имели жизнь и имели ее с избытком». Или как кто-то шутил, чтобы хлеб был с маслом. То есть это же очень интересно, да? Бог говорит, я знаю, что тебя будет тянуть. То компания какая-то тянуть, то какие-то принципы не очень честные. Есть, кстати, хороший фильм, я уже не помню, как он называется, и там проверяли человека, тоже говорит, ты можешь двойную отчетность сделать? И он говорит, нет, не могу. Он говорит, тогда я тебя уволю, ты не в моей команде. Он говорит, окей, жаль, конечно, ладно, увольняйте тогда, расстроенный. А оказывается, это была проверка. Он говорит, все 5 человек до тебя, все согласились. Ты единственный, кто не согласился, я делаю тебя начальником этого отдела, потому что я теперь понял, что ты будешь идти до конца. А я именно такого и искал. То есть получается, что моментов, их будет в жизни много. И есть же страх в обоих случаях. Во-первых, страх быть честным и бедным, и быть нечестным и наказанным. То есть всегда будет страх. Но не надо бояться, потому что Бог на нашей стороне, и весы Божьего правосудия, вы знаете, да, почему Фемида скажем, суда, она всегда представлена с весами и с завязанными глазами. Потому что непредвзятый подход. Так вот, Бог как бы, он подходит очень честно к народу. И вот, да, мы смотрим иногда на какие-то вещи, и кое-что уже можно понять, вот даже глядя сюда. И что в результате? Мы смотрим на ту среду обитания, где мы находимся. Притчи 21. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. А в другом месте написано в Коринфянам: не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому вывод простой. Не надо общаться с теми людьми, у которых очень низкая мораль, низкие принципы, низкая честность, скажем, вот эти вещи. Все, это не есть круг вашего общения. Вы с ними не вырастете, вы с ними утонете, они вас потопят. Это прописная истина. Порядочность и честность. Слишком дорогие подарки, не стоит их ждать от дешевых людей, сказал Вуди Аллен. Это человек, который снял очень много, он режиссер, много таких серьезных вещей сделал, как бы состоятельный и богатый. Честность всегда благословляет Бог, потому что написано в книге, да, в нескольких текстах, давайте их все как раз сейчас включим и посмотрим. Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свои, поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я быть чистым с весами неверными и обманчивыми гирями в сумме? Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Мерзость перед Господом, не одинаковые гири и неверные весы, не добро. То есть Бог это не благословит. Но тут, пожалуйста, это тексты, которые, опять же, их много. Сегодня есть еще одна интересная цитата. «Самый большой недостаток в современном мире – это недостаток людей, которых нельзя ни купить, ни продать, людей честных и искренних, которые не боятся называть грех его именем, людей, чья совесть верна долгу настолько, настолько стрелка компаса полюсу, которые будут стоять за справедливость, даже если небеса упадут». Вот принцип, вот это сила. И вот, конечно, таких людей Господь готов благословить. Поэтому первый вывод, который мы делаем, быть честным, это значит быть на стороне Бога. То есть это как бы это правило, даже если мы не видим пока выгоды из этого, это просто ты знаешь, что Бог на твоей стороне. А везде, где Бог был на стороне людей, они всегда побеждали. Всегда. Возьмите Давида, идет на Голиафа. Тот с мечом, с копьем, с щитом, в каске. Он идет с сумкой, с камнями, с прощой, с веревочкой. Но он говорит: ты идешь на меня с копьем и мечом, а я иду на тебя во имя Господа Бога Саваофа, которого ты хулишь и здесь как бы неправедно злословишь. Второе. Честность, она всегда Богом щедро вознаграждается. И не только Богом, и людьми. И, конечно, у нас нет времени сегодня рассказать, да, разные истории, когда мы попадали, как нам было приятно, когда мне вернули барсетку с документами, деньгами, вернула женщина, продавец в магазине. Она говорит: я ничего даже не смотрела там, я вот только достала документ, там был телефончик, я вот позвонила, так что все там цело, вы проверьте. Я ее так благодарил, знаете, щедро, я говорю: спасибо вам, потому что там были все документы. Честный обязательно будет успешным, обязательно будет успешным, вы никогда в этом не сомневайтесь. Вопрос: а как бы на твоем месте поступил Христос? Вот простой проверочный тест, он бы поступил честно. И еще, честного будет благословлять Бог, а благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Поэтому, вот так скажем, подведя итог, я остаюсь на вот этой платформе, что честность вознаграждает Бог. Вам будет приятно жить с честным мужем, вам будет приятно иметь дело с честным напарником, вам будет приятно иметь дело с честными детьми. Вам будет всегда удобно, когда тот вообще, с кем вы пересекаетесь, он честный. Будь то пастор, друг, член церкви, хоть кто. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы вот каждый этот принцип запомнил и всегда этого держался. Спасибо.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Андрей, спасибо большое за эту очень интересную тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы обязательно сейчас вам зачитаем. Также вы тоже можете готовить свои вопросы. Итак, первый вопрос. Можно ли лгать во спасение? На примере Раав, которая спасла соглядатаев.
2: Ну, непростой вопрос. По той лишь причине, что как бы ты ни ответил, за этим вопросом последуют еще вопросы. И особенно те, кто преподают этику, христианскую этику, часто приводят примеры вот нацистов, когда кто-то прятал евреев и потом говорил честно, говорил, не, у меня никого нету. Там. То есть нет, у меня есть евреи, и они типа не верили, уходили, то есть были опыты. Но я хочу сказать, что немножко надо по-другому посмотреть на этот вопрос. Он не такой простой. Если в голове у человека есть принцип честности, он будет и Богом избавлен от такой ситуации, где ему придется очень, ну, как сказать, наступить на этот тонкий лед, где он может провалиться. С другой стороны, мы не должны быть наивные. Как Христос сказал, будьте мудрые, как змеи. То есть наперед, может быть, просчитать какие-то вещи, но простые, как голуби. И вот это самый, наверное, сложный вопрос, потому, опять же, вот это обман во спасение. Лучше никогда, нигде не врать, давайте так скажем. А жизнь, она может где-то откорректировать, потому что если ты понабрал домой евреев, даже если взять тот же принцип, и потом при первом же каком-нибудь солдате сказал, да, конечно, у меня дома, хотите, покажу. Зачем ты их вообще тогда домой брал? Понимаете, да? То есть тут как бы много вопросов. Не все так просто в этом мире, чтобы взять и сказать, не-не-не, вот надо там, скажем, врать или наоборот. Но я знаю другое. Если человек имеет вот этот внутренний принцип никогда не врать, он всегда так поведет вопрос, Бог так даст мудрость, что он и не обманет, не соврет. Ну и вместе с этим не выглядеть будет вот так, знаете, наивно, а простоволосиным. Потому что, видите ли, он такой наивный, честный, и на тебе проблема. Ну, я так считаю, потому что, знаете, спасибо. Может быть, кто-то скажет мне, не, я никогда. Но я помню, мне ноготь врастал, я пришел к хирургу, он говорит, ну что, смотрю, скальпель достает. Ничего себе, я думал, там поправит что-нибудь. Он скальпель достает, говорит, ну что, медсестре говорит, ну что будем колоть, лидокаин? Говорит, ну, может, и новокаина хватит. Говорит, у вас нет аллергии на новокаин? Я говорю, есть. Он там что-то дальше делал. Говорит, надо же, говорит, на что человек только не пойдет, говорит, не соврет, когда говорит это, боли боится. Откуда я знал? У меня нет никакой аллергии на новокаин. Просто я испугался этого ножика, и у меня палец болит раздутый. Сейчас представил, как он там ковырять будет. Ну и все, и соврал, даже не задумался. Пастор церкви. Вот такое бывает. Поэтому... Я понял еще раз для себя, что надо в голове держать принцип вот этой честности, а Господь не даст такой ситуации сверх моих сил, чтобы прямо вот меня скомпрометировать, и я на этом потерял спасение.
1: Спасибо большое. Из студии вопросы. Да, пожалуйста.
3: Я? Вы думаете, что неверующий или, ну, лучше сказать, нерелигиозный человек не может быть честным?
2: Почему? Может. Может, я верю в это. Наоборот, если они
3: просто
2: есть
3: прозвучало,
2: такие...
3: что ну, как бы такого быть не может, что только с Богом.
2: В этом
3: как бы,
2: мире, все. Да, редкость. Но я считаю, что нет, очень много порядочных людей. Просто есть два термина. Есть порядочность, а есть честность. Так вот, порядочность, она включает в себя честность. Вот. А честность, она может быть именно как принцип вот, деловых вопросов. Там, человек за спиной ничего не будет делать. Нет, я признаю абсолютно, у меня много друзей таких, которые очень бесхитростные люди. Я верю, что Бог с ними тоже работает. Это его частичка образа в них уже. Поэтому почему так нельзя говорить? Наоборот, хуже, когда в церкви есть нечестность. Вот у верующих людей. Вот где проблема.
1: Спасибо большое. Угу. Следующий вопрос.
4: У меня подобный вопрос про ложь во благо, и я так и выражу, скажу. А если это вопрос приоритета, например, ты должен выбирать между семьей, а для этого человека семья превыше всего, и другими людьми. Почему я не могу соврать, если, допустим, моя семья в опасности? Какое мне дело в этот момент на морали, честности или даже Бога?
2: Ну, смотрите, мы сейчас обсуждаем несуществующую гипотетическую проблему. А реальность всегда будет другая. И я еще давно, скажем, смотрел, когда в армии мы служили, нам ребята показывали ролики, когда была настоящая война в Чечне. Все, кто там не служили, они такие крутые. Да я возьму, да что там всех. Когда ты смотришь реальную запись, которую, например, вытащили там с камер или убитых боевиков, когда раз так человек попал в засаду, там первую машину взорвали, в последнюю, и их окружили. И все, человек просто, он оцепенел, автомат стоит, Его все эти чечены окружают, и все, он, все, нет бравады, ничего этого близко нет. Поэтому я не знаю, как я поведу себя в экстремальной ситуации. Это никто не знает. Вот, например, есть такое, что хрупкая девочка, там мамочка, она бежит в горящий дом и выпрыгивает со второго этажа с ребенком на руках. Потом сама не знает, как это сделать. То есть, а есть такой бугай здоровый, он кровь берут у него, он сознание теряет. То есть никто не знает, поэтому вот эта гипотетическая как бы проблема, а вот мне угрожают, а может так будет угрожать, что человек скажет, а, ну, забирайте и тещу возьмите тоже. То есть может же такое быть. И нет геройства, никакого не осталось. То есть и такое может быть. Поэтому я склонен, вот отвечая на ваш вопрос, давайте будем решать проблемы по мере их поступления. Вот придет такой вопрос, и будет вот такая, скажем, реакция, соответственно. И тогда, по-моему, проще будет. Мы не будем себя накручивать и не будем себя типа подогревать, что я вот так, такое или так поступлю.
1: Давайте зачитаем следующий вопрос. Бывает ли, что человек слишком честный?
2: Бывает. Ну, не то, что слишком честно. Знаете, как-то это чрезмерно, я бы назвал даже мелочный. Вот у меня теща такая, мама тоже. Вот мы там что-нибудь купим, я же должна деньги вернуть. Я уже сейчас тоже ее подкалываю, говорю, обязательно, только с процентами, да не забудьте. Ну, Андрей, ну ты смеешься. Ну, а что смеешься? Ну, как бы ты хочешь угостить, начинает тебе возвращать. Ну, понятно, это ее возможность отблагодарить как-то ей хочется, и неловко. Вот. Но это, конечно, немножко, наверное, не то, а все-таки, когда вот такая чрезмерная, она больше на мелочность, мне кажется, на мой взгляд, напоминает. Иногда люди пытаются как бы это показать. Но мне кажется, просто нормально реально жить вот, в нормальном обществе. Вот как человек, да, вот ну, так я бы сказал. И не бравировать, и не прятать. Вот просто быть естественным.
1: Спасибо большое. Из студии вопросы. Пожалуйста.
5: Вот тоже про ложь во благо. Как бы вы объяснили это выражение?
2: Ой, ложь во благо. Вы видите, это как ножик в руках. Он может и огурцы резать, а может и убить кого-то. Поэтому написано было, мы читали, честный и мыслит о честном, и честно стоит во всем, что честно. Поэтому я бы избегал максимально всех тех возможностей и ситуаций, где мне бы нужно было врать. Вот так я могу сказать. А так, чтобы сказать, да-да, ложь во благо. Кто его знает? Да надо каждый случай индивидуально рассматривать. И опять же, сможешь ли ты так сказать вот в этот экстремальный вариант вопроса? Понимаете, это очень непростой вопрос. Потому что, например, библейские принципы, они как государство в государстве. Поэтому это как бы отдельная вообще среда. Вот это, скажем, честность определенная. А есть люди, которым вообще все это абсолютно не нужно. Ну да, ты проходишь границу, например, везешь книги, тебя спрашивают, есть что-то запрещенное? Как сказать? Да, конечно, вот, книги. А, спасибо, забрали, конфисковали, езжайте. Говоришь, нет. Почему? Потому что это хорошие книги, они не запрещенные, Богом одобренные. То есть мы иногда можем свое вкладывать в понимание, но, опять же, ведь вранье нигде никогда не приветствуется. Это очень тяжелый вопрос в целом. Поэтому пусть каждый на него отвечает, и Дух Святой ему подскажет вот в нужный момент и в нужное время, как лучше поступить. Я вот так, если позволите, отвечу.
1: Спасибо большое. Да, пожалуйста, вопрос
6: еще. Еще один вопрос. Угу. Такое вот списывание на экзаменах. Очень интересно, просто некоторые христиане, они даже не задумываются, они списывают, они не видят в этом проблемы. Вот как на этот
2: дабы
6: вопрос?
2: Ереси не было, да? Дабы чего-то не такого не было. Вы знаете, как вам сказать? Вот на этот вопрос есть несколько точек зрения. Я знаю, что западная точка зрения, она не допускает списывания. Это вообще, это как бы, ну, не, никак, ни в какую. Да и вы везде, оно и у нас должно быть так быть. Опять же, почему это имеет место быть? Потому что иногда наступают моменты, когда человек просто знающий материал, но сама ситуация экзамена, она его вгоняет в какой-то ступор. Вот. Поэтому я против, допустим, этого. Но и Судил бы я лично строго, вот я тоже преподавал, скажем, и принимал экзамены, я не знаю. Ну, допустим, я бы за это не вешал. Это мое мнение. Но с другой стороны, да, понятно, что все-таки везде могут быть издержки, даже в экзамене. Да, там может быть каверзный вопрос. Человек просто не сориентировался и занизился балл и так далее. Но, а с другой стороны, мы все же понимаем, если это врач, и он везде списывал, а как он лечить будет потом? Поэтому, конечно, этот стандарт надо поднимать и не списывать, а хорошо готовиться. Так что нельзя.
1: Еще один вопрос. Я не считаю, что нужно показывать свои сообщения в телефоне или компьютере своему мужу. Я считаю, что это вторжение в мою личную жизнь. И что это не акт недоверия.
2: Человек имеет право так считать. Но тогда она может столкнуться, такая жена, с тем, что и муж ей не будет все показывать. И пока все хорошо, пока мы смотрим честные глаза друг друга, и нас ничего не беспокоит, это все будет прекрасно. А потом наступит момент. А сатана на чем играет? На подозрениях, на, скажем, каких-то таких сомнениях. А потом появится какое-то сомнение. Чуть он пришел такой весь надухаренный. А куда-то он собрался такой вечером надухаренный с мужиками, да, куда-то. И захочется прочитать. Поэтому я, вот, дабы избежать вот этого всего круга выяснений, подозрений, слежки, я за открытость. Да, может быть, и не надо. Я же тоже не говорю, перечитай все мои сообщения, чтобы ты знала, что у меня все хорошо. Ну, глупо. Но и прятать и нечего, и незачем. То есть поэтому и не надо провоцировать. То есть чтобы тебя можно было заподозрить в каком-то флирте, там еще в чем-то. Держись подальше от этого, и твоя семья будет крепче.
1: Спасибо большое. Еще вопрос есть, да?
3: Да. Не будет ли вот этот статус, авторитет, что ты честный человек, слишком на тебя давить? Ну, много доверия.
2: Почему нет? Не, он ответственность на тебя возложит, как на человека. Но так это же стимулирует очень сильно. Для меня, честно скажу, оскорбление, когда мне кто-то не верит. Я даже не хочу ему ничего доказывать. Я иногда спрашиваю некоторых, я там раз что-то сказал, он говорит, да ладно. Я говорю, вообще я не давал тебе повода мне не верить, можешь не верить. Понимаете? А вот так доказывать, да-да, это вот так. Ну а смысл как бы? Поэтому меня это стимулирует.
3: Например, если ты как специалист хороший, честный, так. И тебя рекомендуют, но ты же...
2: Тоже человек.
3: Тоже человек, да, и можешь как-то оступиться или что-то у тебя не получится, и подумать, что ага, вот он не такой уж и профессионал, не такой уж он и честный.
2: Говорят так, в хороших людях, как и в хороших вещах, всегда ищут недостатки, а в плохих людях и в плохих вещах всегда ищут достоинства. Если вас начали искать недостатки, значит, вы хороший человек. Вы никогда не видели, чтобы разбивали китайский какой-нибудь дешевый телефон за 2000 и мерили, с какой высоты он разобьется, а потом хайли на весь YouTube, а он разбился. А айфоны кидают, а Samsung Ultra кидают. Вопрос, зачем? Ну что, непонятно, что стекло разобьется? Это стекло, правильно? И с высоты 2 метра на бетон оно разобьется. Вот, нет, надо кинуть. iPhone или там. Ну, опять же, я не поклонник ни того, ни другого, но просто сама идея. Ну как, вот разбилось, фу! Тебя бросить с 9 этажа тоже можно сказать, фу, ну с тобой же считаются как бы. Ну понимаете, да, то есть иногда, вот я же говорю, еще раз запомните, что если вы хороший человек, вас могут искать недостатки. Значит, вы хороший человек.
1: Спасибо большое. Давайте еще успеем один вопрос разобрать. Как быть честным с начальником, который обижается на конструктивную критику его предложений и иногда не принимает твои предложения, которые могли бы помочь развитию бизнеса?
2: Искать варианты, как твою идею доносить. Иногда чужими руками надо это делать, чужими устами. Иногда нужно находить время. Знаете, как умная жена всегда знает, когда к мужу надо подходить с вопросом «дай» или «попросить». Когда он сытый, когда он довольный, когда он же откинулся на диван, тогда можно что-то попросить. Так и сфер сделала. Так и с начальником. Конечно, когда ты в пику идешь, и он на подъеме, и ты тут свою точку зрения. А иногда, может быть, позже зайти и спокойно сказать, знаете, у меня есть чуть-чуть, если позволите, вот с вашего позволения, такая вот другая точка зрения. И, возможно, ее примут.
1: Спасибо большое, Андрей. Это были все вопросы.
2: Спасибо.
0: Территория реальности.
1: Друзья, Время нашей передачи подходит к концу. Спасибо, что вы нашли время и были здесь сегодня вместе с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в соцсетях. Ждем вас на наших следующих.

0: kp.ru.
1: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Что такое искушение? Что такое похоть? Может ли человек их победить? Дорогие друзья, сегодня говорим об этих непростых вещах. Искушение, похоть. Что это такое, как человек может их победить и может ли он вообще их победить. И продолжаем мы наши встречи в честь 30-летия телекомпании «Три ангела» с Еленой Валентиновной Варнавской, Николаем Генриховичем Кунцевичем и я, как ведущая, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады вас вновь приветствовать. И хочется сейчас немножко восстановить в памяти на наших с вами предыдущих встречах. По-моему, их уже 8 было у нас. Давайте вспомним какие-то вот ключевые, может быть, моменты, потому что мы поставили задачу понять, рассказать, что такое Евангелие, даже в чем-то понять вновь его самим, потому что вот сколько лет живешь, сколько лет читаешь, сколько лет исследуешь, все новое для себя открываешь, жизненный опыт меняется, обстоятельства меняются, и Господь раскрывает нам какие-то новые грани своей благой вести. Вот давайте какие-то важные такие ключевые моменты на данный, вот на данном этапе, которые нам кажутся важными из Евангелия от Луки. Давайте отметим их.
2: Ну вот хочется вспомнить из 2 главы, с 10 текста, великую радость. То есть Евангелие – это великая радость. И вот здесь написано: «И сказал им ангел,
1: им
2: не бойтесь».
1: Это кому?
2: Это пастухам, когда он явился
1: при
2: рождении Иисуса Христа. Да. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». То есть он пришел к пастухам и говорит, всем будет. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное

0: Истинное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава Вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение. То есть это великая радость, которая была возвещена и которая относится к каждому человеку. Ибо будет всем людям великая радость, и это возвещается пастухам.
1: То есть великая радость в чем? В рождении Христа?
0: Да, да, в Спасителе.
1: Да, великая радость в рождении Спасителя. То есть Спаситель, Господь Иисус Христос, пришел в мир. А какие еще есть такие вот важные ключевые моменты, которые, может быть, хотелось бы сейчас еще вспомнить, которые являются чем-то основополагающим для Евангелия?
2: Ну, мы с вами читали вторую главу, конец, вернее, ее, когда мы видим уже отрока Христа, это 12 лет, в храме впервые он принял участие в жертвоприношениях, он увидел, что на самом деле представляет собой это жертвоприношение, и что мы подчеркнули, что Христа тогда поразила мысль, что ведь это о нем. Вот все, что тут происходит в храме, все жертвоприношения говорят о той единственной жертве, которая должна быть принесена ради спасения каждого человека в этом мире. И эта жертва, эту жертву должен принести он. И вот эти слова мы прочитали.
1: Пролить свою кровь, так же, как вот жертвенный агнец, так же, как жертвенные животные, он видел вот это вот в храме, как их приносят в жертву.
2: Да, то есть он должен был отдать свою жизнь вместо жизни каждого человека, то есть вместо нас всех.
1: В этом Евангелии?
2: Ну, для нас да. Но, наверное, для Христа, потому что он понимал, что этим он спасет свой народ, своих людей, всех тех, кто к нему придет, кто поверит, кто раскает в своих грехах, и кому действительно нужен Христос, те люди будут спасены благодаря этому.
1: А почему он должен умереть для этого? Из-за чего?
2: Из-за греха. То есть, как написано в Писании, возмездие за грех – смерть. И другого пути нет. И только во Христе Иисусе может быть продолжена жизнь, и причем навсегда, навек.
0: В принципе, в самом начале была эта весть еще в Эдемском саду, когда Адам и Ева согрешили, тогда была эта весть принесения жертвы сам Бог, то есть принес эту жертву, когда заколол и сделал кожаные одежды для
1: да.
0: них.
1: То есть он сделал кожаные одежды для того, чтобы покрыть вот их таких беспомощных, их согрешивших. То есть он их покрыл. Бог покрывает наши грехи. Бог нас покрывает своей жертвой. Это то, что мы вот как раз вот исследуем всю жизнь, то, во что мы пытаемся проникнуть, и то, о чем очень важно, очень полезно вспоминать постоянно, себя к этому возвращать. Потому что для нашей плоской натуры, для нас, живущих здесь на земле, не свойственно быть в единении с Богом, не свойственно думать об этом. Но Господь дал нам разум, Господь дал нам чувства, и Господь дал нам Святого Духа, который нас постоянно к этому может возвращать, но только если мы этого захотим. И вот, друзья дорогие, как раз этого мы и хотим на наших встречах – возвращаться в мыслях к Богу, к Его великой жертве, к Его великому спасению нас всех от грехов. И мы дошли с вами до начала 4 главы, где мы говорили о том, что вот Иисус Христос провел свое детство, провел свое отрочество. Очень мало, кстати, об этом говорится в Евангелии от Луки и в других Евангелиях тоже. Вот. И вот Он был крещен. Этот момент называется, ну, по-моему, он называется так в традиции богоявлением, когда все три личности божества, когда вся Троица соединилась вместе, когда Иисус Христос принимал крещение в реке Иордане, когда на него сошел Дух Святой в виде голубя, и когда с небес раздался голос Отца, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот до этого момента, до своего крещения, Иисус Христос еще никаких действий в обществе не совершал, о которых нам бы повествовало Евангелие, да?
2: Нет, он был в семье плотника и рос как сын плотника, и овладел ремеслом плотника, овладел, наверное, в совершенстве. И до 30 лет, или даже больше, он был у отца подмастерьем. Мастер, наверное.
1: Да. Вот. И первое, что произошло после крещения, то есть после сошествия на него Духа Святого, он пошел в пустыню для искушение. Я вот не помню точно, да. как именно какой текст, как сформулировано это в тексте.
2: Очень даже, так это, как бы сказать, ну, необычно. 40 дней он был искушаем от дьявола. То есть для искушения от дьявола он был направлен в пустыне Духом Святым. И это было или побуждение внутреннее Христа, или прямо, может быть, он слышал голос Святого Духа. Но он твердо был уверен, что это Бог его туда ведет, в эту пустыню. И ведет с определенной целью – для искушения от дьявола.
1: То есть буквально первое вот в таком в публичном служении Иисуса Христа после его крещения – это было вот искушение в пустыне. Мы с вами начали говорить в прошлый раз о первом искушении. Давайте вспомним, каково оно.
0: Вот интересно, у меня такой вопрос возник. А он встретился с ним лицом к лицу?
1: С дьяволом?
0: Да.
2: Он встретился с ним лицом к лицу, но он не предстал перед ним, как там существо с рогами, копытами, хвостом, как вот обычно в мифологии вот такой вот мы представляем. А он предстал перед ним как ангел света.
0: Ангел света, да? То есть все-таки он Люцифер, да? И здесь он явлен тоже был в таком же образе.
2: Он, ну, это существо, это дух, что ли, дьявол-то. Угу. И он может воплощаться в кого угодно. Он
0: воплощается, ну, вот здесь конкретно нам не написано, да? То есть в каком образе он
2: написано,
0: был явлен.
2: Написано, что сказал дьявол, если ты сын Божий, вот обрати вот эти камни в хлеб. Сказал ли, как он это сделал, как не лично.
0: Да, он сказал лично, но вот интересно, в каком образе он был, да?
2: В образе
0: он, наверное,
2: ангела?
0: Ангела или все-таки человека?
2: Мы об этом говорили, потому что, ну, как можно искусить Христа, Сына Божьего? Он же знал, что это Сын Божий. Угу. Как его можно взять, как найти в нем какой-то изъян в его характере и потом этим воспользоваться и склонить к греху? Как не представить, как бы сказать, существом от Бога? Существом добрым, который стоит на твоей стороне. Я не враг твой, я твой друг. Я пришел сказать, что твое испытание закончилось, все. Пост твой увенчался победой, ты победил здесь. И поэтому можешь теперь вкусить пищу.
0: То есть он обманщик. Он как есть обманщик, так и есть обманщик.
2: В Писании говорится, что он отец лжи даже. Не просто обманщик.
1: А в чем тут искушение? Но Христос избрал пост 40-дневный. Он на самом деле захотел есть. Ну, почему вот ему было предложено дьяволом? Ну, сделай вот эти камни хлебами. Ну, поешь. В чем тут искушение для Христа?
2: В том, что вот дьявол предстал как бы вестником от Бога, который заканчивает пост. Но Христос не был в этом твердо убежден, что это вот этот вестник от Бога пришел, и он сейчас, тем более он начинает со слова «если», то есть как бы в сомнении хочет вернуть Христа, и говоря, что вообще-то ты, может быть, и не Сын Божий даже, а может быть, ты, наоборот, то существо, которое там войну организовал на небе, и теперь ты тут на земле в таком виде, в таких вот, ну, не лохмотьях, может быть.
1: Жалких условиях.
2: Да, тем более изможденный. Вот, ну, посмотреть на тебя страшно. Может быть, ты, это ты и есть противник. Поэтому ты должен убедить всех, себя прежде всего, что ты – это Сын Божий. А этим, в общем, ты убедишь, когда этот камень превратишь в хлеб. Но на самом деле ничего в этом, как бы сказать, греховного-то нет, утолить свой голод. Но во Христе сатана пытался вызвать самонадеянность. Что теперь я руковожу планом, не отец мой, который меня сюда послал, не Дух Святой, а теперь я приму на себя как бы, ну, организацию дальнейшего плана.
1: Ага, воплощение моего предназначения я, Христос, буду осуществлять сам. Вот про это?
2: Самонадеянность, да. Вот казалось бы, для нас, людей, это ни с какого не грех, ну, мы должны принимать решения сами, да, как бы разумные существа. Но у Христа был четкий план спасения, который был разработан вместе с Отцом и Духом Святым. И он неукоснительно следовал воле Отца. Он всегда ее искал, вот все время, всю свою жизнь.
0: И вот Павел хорошо отметил это, да, что он был образом Божьим, да, но не почитал хищение быть равным Богу. То есть вот это вот, ну, Павел как бы очень четко подметил, да, то есть был Бог рядом, Сын Божий, да, но он, когда в человеческой плоти, да, Он образ Божий, но не почитает хищение быть равным Богу.
2: Тем более, если мы поразмышляем о том, что делал 40 дней Иисус в пустыне, то он готовился к тому предназначению, к той жертве, которую ему предстояло принести. Угу. Он размышлял об этом. Он наверняка общался с отцом. Наверняка. Я не знаю, какой человек выдержит 40 дней без воды. И без, ну, без пищи еще как-то. А без воды. То есть наверняка отец давал ему подкрепление в своем присутствии. Подобно тому, как Моисей однажды был на горе 40 дней человек, и тоже в общении с отцом он не нуждался вот в этих...
0: Лицо его светилось.
2: Да, он не нуждался в пище и в воде. Я думаю, что... Ну, это мое мнение, что отец его подкреплял тут, его силы.
1: А вот может быть такое объяснение вот этому? Потому что очень многие говорят про то, что вот в это время он взалкал, то есть он был голодный. Это было его, ну что ли, необходимость его плоти, потребность его тела. И вот некоторые говорят про то, что вот нельзя поддаваться вот потребностям своего тела, когда, ну, там, некоторые это называют похотью, похотью плоти. Вот можно ли говорить, что тут именно вот в этом вот дело, что нельзя поддаваться искушениям плоти, то есть потребностям организма?
2: Естественным потребностям. Ну, у нас есть естественные потребности, заложенные Богом, и мы каждый день должны принимать пищу, воду. То есть это, в этом нет ничего греховного.
0: Нас Господь такими сотворил.
2: Ну да, мы должны как бы поддерживать себя и пищей, и водой. Но вот, может быть, о чрезмерном говорится тут, о аппетите, когда я потворствую своим каким-то изысканным вкусом, там, или какой-то особой пищи мне нужна, или, может быть, ее обилие, сверхмеры. Может быть, в этом имеет смысл?
1: Ну да, и если это даже распространять на другие потребности человеческого организма, человек сотворен для семьи, для брака, для того, чтобы у него рождались дети. И, например, продлить вот что ли вот этот вот образ можно на то, что, а, например, один супруг не устраивает, а что нужны еще какие-то другие люди, да, для удовлетворения, ну вот той же самой потребности организма.
2: И говорят, что я так устроен, вот мне от этого надо, вот мне вот так вот надо именно, никак по-другому, потому что я вот такой и все.
1: Да. Или, например, ну, вот как я, например, считаю из моего жизненного опыта, то, как я общаюсь с людьми, вот буквально первые интимные отношения между там юношей и девушкой – это уже семья, и от этого уже никуда не деться, потому что так заложено Богом. Но при этом они не состоят в браке, а они говорят, а мы по-другому не можем, а мы должны сначала понять, ну, да, как это вот все происходит. Вот. Это уже тоже похоть получается, да, то есть это уже не просто удовлетворение потребностей организма. Да, такая потребность есть, но всему свое время и всему свои обстоятельства, которые, ну, наиболее благоприятные для этого.
2: Совершенно верно, да, именно так.
1: Вот, то есть возвращаясь к искушению Иисуса Христа первому в пустыне, вот мне вспоминается такой библейский текст, что попечение о плоти не превращайте в похоти. О плоти надо печься, о ней надо заботиться. Надо питаться правильно для того, чтобы быть здоровым, чтобы, ну, быть счастливым в этой жизни, когда ты здоров. Да, и, естественно, должны быть, ну, как некоторые люди, ну, избегают, что ли, брака, но в большинстве своем люди стремятся к браку. И должен быть брак между одним мужчиной и одной женщиной, и они должны быть счастливы в этом браке. Но не надо стремиться, ну, вот к тому, что уже становится похотью, да. Вот можно, возвращаясь к тому, что произошло с Христом в пустыне при первом искушении, вот именно про это говорить, что он сказал, не хлебом единым жив человек, потому что можно сделать, как сказать, разные виды пищи, разные виды, я не знаю, там, сексуального удовольствия, еще чего-то, но не этим жив человек-то, не этим он счастлив на самом деле. Это все приводит только к опустошению, там, к обесцениванию ценностей, к поискам всего чего-то нового, нового, которое все равно не приносит удовлетворения.
2: То есть человек как бы подменяет Бога вот этим вот, допустим, изысканным блюдом или там красивой женщиной, не моей женой. То есть он как бы это обожествляет и к этому все силы прикладывает, чтобы этим завладеть или там стать единым целым.
1: И становится зависим от этого, да? Становится просто болен.
2: Становится, да. Просто вот мы можем вспомнить Адама и Еву в Эдемском саду, когда Еве было предложено особый плод с особого дерева. Хотя этих деревьев было в саду много,
0: множество.
2: Угу. Пожалуйста, с любого сорви, ничуть не хуже. Но вот именно с этого надо было съесть, вот, который Бог запретил. Вот не надо с этого есть, и смертью умрешь. Но вот что, как не вожделение, как не похоть двигало Евой вот в этом случае? Ей необходимости не было никакой.
1: У нас заложена потребность вот в таких излишествах? Она заложена в нашей какой-то плоской натуре или, вот, не знаю, можно ли по первому искушению Христа вот говорить на эту тему? Заложена ли в нас вот похоть такая?
2: Иисус показал, что в человеке этого быть не должно. И этого нет в нем, в самом Христе. В нем нет вот жажды каких-то излишеств, каких-то чрезмерных, там, я не знаю, не извращения, а там, вожделений, там, страстей, что-то. Что все должно быть как бы... Ну, вот есть такое понятие в Библии – воздержание, то есть воздержанность. Это как бы середина золотая между крайностями. То есть мне надо, в крайности впадать не надо. У тебя есть достаточно, чтобы, там, ну, допустим, жить счастливо с одной женщиной. У тебя есть достаточно пищи в доме, чтобы не там, чрезмерно что-то набивать себе там, желудок какими-то изысканными блюдами. Ты можешь спокойно, вкусно поесть в меру то, что у тебя
1: хорошо.
2: Есть.
1: Хорошо. А что нам от того, что вот это есть во Христе? Ты говоришь, вот во Христе он такой, это в нем есть. А я-то не такая. А у меня-то вот по-другому бывает. И не только у меня.
0: Но вот очень хорошо ты вначале говорила о том, что вот Иисус был подкрепляем. И здесь дух, ну, Богом и Духом Святым, да, и здесь он говорит не хлебом единым, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть слово, исходящее из уст Божьих, оно гораздо важнее пищи, гораздо важнее других каких-то удовольствий и удовлетворений.
2: И еще и потому важнее, что слово ты животворишь, что по слову
0: Божьему
2: все создано.
0: Да.
2: Это им все создано.
1: То есть можно ли сказать, что когда я напитываюсь Словом Божьим, это совершенно не значит, что оно мне заменяет хлеб физический.
2: Нет.
1: Оно просто, что ли, оно настолько меня облагораживает.
2: Оно делает меня человеком.
1: Да, оно настолько меня как-то вот освещает, что я начинаю и к хлебу физическому, и к отношениям в браке.
0: Относиться особенно.
2: И отличает это меня от животного, который ест, вот только бы ел бы. И если я уподобляюсь там своим прихотям, похотям, ну, уподобляюсь животному, а Библия говорит, нет, ты словом жив должен, то есть духовность тебе должна быть еще, кроме того, что у тебя есть физиология. А если у тебя духовности нет, то тогда что?
0: Дух, душа
2: тогда
0: и тело, то есть они едины.
2: Животное умирает, и человек тоже умрет однажды, и все на этом закончится.
1: Угу. Ну, можно считать, что мы достаточно поговорили о первом искушении Иисуса Христа, когда он ответил дьяволу, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Он ему сказал это в ответ на искушение дьявола «преврати камни в хлеба».
2: Ну, я считаю, что основную мысль мы как бы выразили. Угу. Хотя можно говорить об этом и говорить бесконечно.
1: Ну,
2: точно
1: да.
2: Так, как об искушении в Эдеме наших первых людей, наших прародителей, Адама и Еву.
1: Давайте тогда про второе искушение Христа. Их всего три было в пустыне. Вот давайте про второе поговорим.
2: «И возведя его на высокую гору», то есть дьявол возводит Иисуса на высокую гору, «показал ему все царства вселенной в мгновение времени и сказал ему: дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами, и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Вот это второе искушение.
1: «Возведя на высокую гору, показал ему все царства мира». То есть ведь вот Иисус, он знал, что его предназначение – это спасти все царства мира, спасти всех людей, помочь всем, да?
2: Да.
1: А дьявол говорит, а я этим всем владею, мне это все отдано. Вот давай, я...
0: Ну, это чудо просто, сотворенное дьяволом.
1: Да.
2: То есть дьявол,
0: во-первых... Сейчас еще не имеем возможности сразу в мгновение ока показать все, да? А да. Тут дьявол, это же чудеса он творит.
2: Ну, во-первых, он маску сбрасывает уже, он не притворяется там, что он вестник Божий, он говорит, кто он есть на самом деле. То есть я вообще...
0: Да, я тот, кто владеет
2: царь
0: этим
2: мира
0: всем.
2: И князь мира этого...
1: Вот этого, земли.
2: Этого, земли, да. И это все мое. А ты мир-то ведь любишь, я знаю, ты пришел его спасти. И ты хочешь из него умереть, я тоже это знаю. Я читаю Священное Писание.
1: И поэтому... Дьявол читает Священное Писание?
2: Еще как. Я думаю, он очень хорошо знает и разбирается в том, что тут написано. И наверняка он понимал, зачем пришел Христос сюда, на эту землю. Но это, опять же, это мое мнение. Ну, и когда дьявол такие вещи говорит Христу, показывает ему, мы вот не знаем, как это все действительно происходило. Было ли это там, типа,
0: панорама
2: кино какая-то? Какого-то там, да, иллюзиона там, или на самом деле, мы не знаем этого.
0: Или это был поднят на такую высоту, что можно было увидеть Землю, как из космоса?
2: Ну, как
1: облетел,
2: видишь,
1: может,
2: она, да. Она круглая, тут сразу не видишь ее. То есть дьявол показал, я не знаю, что он показал, но... Иисус понял, что это царство мира, и дьявол ему показывал их.
1: И вот правильно я понимаю, вот Господь во храме, когда он был отроком 12-летним, он вот понял свое предназначение, что ему предстоит стать агнцем, который будет принесен в жертву, который умрет для того, чтобы спасти весь мир. Вот. А теперь вот следующий этап или один из следующих этапов, когда вот, пожалуйста, я тебе предлагаю этот весь мир, я тебе его сейчас дам.
2: Да.
1: И ты, тебе и жертву не надо будет приносить?
2: Конечно. Ты же пришел умереть за него.
1: Угу. Да.
2: А я тебе говорю, что таких жертв никаких не нужно. Угу. Это все мое, и, пожалуйста, бери. Я тебе с удовольствием это даже отдам.
1: Угу.
2: Но только одно условие, маленькое условие.
1: Угу.
2: Есть такое там, да, условие?
1: Да-да-да.
2: Если ты поклонишься... Опять это вот если. Вот все время он если. Если ты... Какие-то условия ставят. Если ты поклонишься мне... Ну, не надо падать на колени передо мной вниз. Хотя бы на одно колено. Хотя бы кивни. Хотя бы вот это обозначь. Хотя бы моргни хотя бы. Вот, и все, будет достаточно.
1: Угу.
2: Я пойму, что... Ну, тебе, я тебе отдаю все. Я пойму, что ты мне поклоняешься.
1: И не только я пойму, а вся Вселенная, наверное, поймет.
2: А, конечно, он потом... Всей Вселенной потом он... представит это, как, точно как он представлял эти все царства мира, наверное, он представит это всей Вселенной, мог бы представить и всей Вселенной, что там происходило. И тем более там, наверное, были свидетели, не только ангелы Божьи, но и злые духи тоже там присутствуют. Все это видно. И поэтому, когда Христос проявляет вот такое вот согласие этим, то все уже. Считай, что план спасения рухнул.
1: Проявил он такое согласие?
2: А
1: были ли
2: ответил,
1: у него такие колебания, может быть, какие-то?
2: Он ему сказал, Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. Тексты Священного Писания.
0: И здесь он его называет по имени, да? Отойди от меня, сатана.
2: Да, вот поэтому говорю, маски сброшены уже. То есть тут дьявол уже не притворяется никаким Божьим существом. Он говорит, кто он есть на самом деле. И Иисус прекрасно понимает, кто это такой. Если еще вначале, может быть, были какие-то сомнения, ангел ли это, то сейчас уже все. Никаких сомнений нет. Я князь мира, я тебе даю, тебе умирать не надо, жертв носить не надо. Зачем? Разве это не соблазн не ходить на крест, не приносить себя в жертву, не испытывать вот эти муки и вот давление греха, который Христос никогда не испытывал, что вот так вот давит чувство вины, вот такое многократно умноженное на каждого человека, на время жизни всех людей. И это бремя действительно страшно. Представить себе просто. А этого всего не надо делать. Это великий соблазн, я думаю.
1: Угу. Как раз вот в это время Христос вот себя и осознавал, наверное, да, что он должен сделать, и вот какое возможное искушение, и
2: да,
1: как
2: то есть,
1: его избежать.
2: То есть план спасения, он как бы дьявол говорит, нет, вот у тебя вот такой, а план спасения вот так повернем, и ты все, туда не надо ходить, вот сюда иди. Здесь будет спасение миру, но оно будет не спасение, в грехах-то все погибнет.
1: В первом искушении Господь Иисус одержал победу в том, что Он сказал, обратился к Слову Божьему, да? Во втором искушении Он одержал победу, ну вот как я понимаю, потому что Он не захотел любой ценой, любыми средствами достичь своей цели, да? В этом была его победа.
0: Но здесь опять он на слово опирается, да? Он пишет, он говорит: написано, угу. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служи. То есть именно он подтверждает это словами Священного Писания.
2: Да, так же, как было написано,
0: да,
2: не хлеб
0: да, да, да, жив да, человек. Так же и здесь написано. То есть это опять он все-таки именно говорит, что слово. И слово, оно дает силу и противостоять искушениям, и именно преодолевать искушения. Мне вот, ну, мы когда говорили вот об Иисусе, вспоминается, что и люди, вот в Ветхом Завете, да, в книге Даниила описаны трое юношей, да, которые тоже устояли против этого искушения, когда вопрос стоял жизни и смерти их, да, и
2: богам
0: они сказали,
2: и
0: они
2: да.
0: не поклонились. То есть все на поле Деир упали, а они трое остались стоять, да, и были брошены в огненную печь. Но из этой огненной печи они вышли живыми. Живыми, и мало того, что от них даже не было запаха дыма. Угу. Хотя люди, которые бросали их в эту печь, погибли при этом.
1: То есть, от жары?
0: Да, да, от жары до какой степени была раскалена эта печь.
2: Но Христом двигало не только это. Им двигала вот эта мысль, что если сейчас план спасения будет нарушен, то люди все погибнут. Вот, наверное, это его еще побуждало противостоять искушениям, что Бог так возлюбил мир, что отдал меня, Сына Божьего, для того, чтобы эти люди не погибли, но имели вечную жизнь. Если я не пойду на крест, если жертва не будет принесена, мир погибнет. Вот он это твердо знал на 100%.
1: А вот это такая жертвенность, желание служить созданному им человеку и человечеству, потому что он творец, про это в Библии сказано, что Христос он творил вместе да. с Отцом и вместе со Святым Духом. Вот, то есть настолько сильно вот это было в нем, да, жертвенность по отношению к своему творению, что он не был готов, ну, вот, уступить никаким там искушениям.
2: И вот в этом, наверное, тоже одна из самых, ну, сердцевин Евангелия. Бог любит людей. Он любит людей до смерти, и смерти вот такой страшной, смерти крестной.
1: На кресте.
2: Он на это готов пойти, да, смерть на кресте.
0: И это вот все-таки большая разница, да, между Богом, да, и между идолами. Идолы требуют себе поклонения и служения, да, а Бог служит нам. И именно любовь Божья, да, которая, ну, она превыше всякого разумения и понимания, да, она проявляется в отношении человека от Бога, да, и он, наоборот, пришел послужить нам. И учит нас да. этому тоже.
1: Послужить нам к спасению.
0: Да, да.
2: Угу. Я думаю, что вот и наша программа служит этому тоже.
0: Да.
2: Когда мы говорим
0: да.
2: о Евангелии.
1: Слава Господу. Давайте все-таки, наверное, сегодня постараемся, чтобы третье искушение Иисуса Христа тоже обсудить. Давайте к нему перейдем, в чем оно состояло. И вот мне очень нравится то, что у Коли такая есть мысль. Он проводит параллель между этими тремя искушениями Христа и тем, что сказано в Евангелии от Иоанна, что все, что
2: послание.
1: В мире... в послании?
2: Да,
1: в первом послании апостола Иоанна, что все, что в мире, все, что в мире, все это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. То есть как нам не быть удрученными, как нам не быть подавленными, если нам апостол говорит о том, что все, что в мире, значит, это к каждому из нас относится. Все, что во мне, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская.
2: Ну вот если мы большей частью, можем сказать, большая часть первого искушения относилась к похоти плоти, то второе, поскольку дьявол тут показывает все, больше, наверное, к похоти очей. То есть вот тут этот аспект действует. Дьявол пытается во Христе найти вот какой-то изъян. Он уверен, что в Христе это есть. Главное – выцарапать. И вот он попытается на похоть плоти воздействовать. не получается. Да, давай другой аспект возьмем. Похоть очей. Что вот Христос на это? И здесь неудача. А вот третье искушение, оно больше к гордости житейской, как бы ближе, что ли. И вот третье искушение, оно говорит о том, что повел его в Иерусалим.
1: Дьявол.
2: Да, повел его в Иерусалим. И поставил его на крыле храма. И сказал ему, если ты Сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано, ангелом твоим заповедует о тебе, сохранять тебя. И на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоею. Вот здесь дьявол уже цитирует Писание, он же, да, понял, да, с Христом просто так не пройдет, надо тоже применять Слово Божие, и он применяет его.
1: Тоже вот, кстати, давайте будем осторожны, да, что Слово Божье надо читать только под воздействием Духа Святого. Надо Духа Святого просить, чтобы он присутствовал в это время. Потому что иначе можно настроить чего угодно под воздействием совсем другого Духа.
2: И причем не вырывать из контекста слова какие-то, а нужно соотносить со всей Библией. Иначе мы впадем в какое-то действительно в ересь или что-то еще. Неправильное понимание и Бога, и Священного Писания. Ну вот третье искушение, гордость житейская. «Брось отсюда с крыла храма вниз», — говорит Сатана. Что это могло означать? Почему именно с крыла храма, не с какой-нибудь там скалы, а вот сюда, в Иерусалиме? И здесь суть этого искушения мне вот видится так. Ага, вот ты, хорошо, ты молодец, ты выдержал все испытания. Я тебя испытывал до этого. Ты не предался этому, ты не поклонился мне, да. Это правильно. Нельзя никому кланяться, только кроме Бога. И если ты вот сейчас спустишься по воздуху вниз, вот в среду вот этих молящихся, поклоняющихся тебе, то если уж ты не хочешь поклоняться мне, то пусть этот народ поклонится тебе. Ведь ты один достоин поклонения. Ведь ты же Сын Божий. Прими это поклонение от людей вот сейчас, когда ты вот сойдешь с этого, спустишься, как по воздуху, ты один достоин поклонения.
1: Да, дает такую наводку ему дьявол.
2: И опять же он пытается вызвать самонадеянность, вот то, что он пытался сделать в первых двух искушениях. И здесь он тоже это делает. Самонадеянность. Вот ты сам, без участия Отца, сам реши. Ты же Сын Божий. Чего тебе еще надо? Кого тебе еще надо-то? Ты же Бог.
1: Давайте скажем, как Христос одержал победу. Вот он вновь одержал победу и в третьем, тоже и последнем искушении. Каким образом он одержал победу?
2: В ответ ему сказал Христос, не искушай Господа Бога твоего.
1: Давайте вот сейчас, отвечая на этот вопрос, как Христос одержал победу, будем говорить о том, как мы можем одержать победу во Христе, да? То есть как мы можем, если все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, то нам-то как быть, нам-то как жить, нам как одержать победу?
2: Опять же, подобно тому, как это делал Христос. Он, во-первых, полагался на Божье Слово. Вот Слово Божие, и я должен с ним сравнивать все какие-то учения, какие-то теории, какие-то, не знаю, даже мои мысли, оно вот как соответствует Слову Божию. Я правильно поступаю, если вот, ну, буду действовать вот так? А что Слово Божие по этому поводу говорит? Оно говорит, не делай этого, да. Например.
0: Если как бы нет в нем истины, если оно не соответствует Слову Божьему.
2: То есть, нет в них света, да.
0: Да, света и истины, если они все-таки...
2: Я, конечно, могу Божьему. Вот так думать. Ну, Бог меня любит, да, любого, в любом виде. Я же знаю Евангелие. Бог меня помилует, простит. И поэтому я немножко могу принять там алкоголя, там, немножко покурить, немножко полюбодействовать там чуть-чуть. Но... Все равно Бог меня любит, все равно Он меня примет, простит такого, какой я есть. И это вот такая вот самонадеянность, что ли, моя.
0: Но это, наверное, все-таки лукавство.
2: Я могу, да, это лукавство, и дьявол помогает тут в этом мне. И в конце концов я впадаю в такое состояние, что не могу выбраться уже.
1: Как победить? Давайте про это говорить. Как одержать победу?
0: Ну, прежде всего, ну вот Николай Генрихович уже сказал, что сверять со Словом Божьим. То есть любое предложение от дьявола, да, нужно сверить, можно ли это делать, и в Слове написано, ответы есть. Но для этого нужно знать Священное Писание.
1: Хорошо, а как насчет молитвы? А как насчет того вот активного приглашения Бога в свою жизнь? Это вообще реальность или это просто, ну, вот воображение какое-то? Ну, вот я там, ну и что я помолился? Ничего не ощущаю от этого. Или все-таки в этом есть сила? Конечно, для одержания
2: победы. Потому что это связь с Богом. Иисус не прерывал связи своей с Господом. И единственное, когда он связь прервалась, это на кресте. Грехи и мир разделили. Но мы не должны разделять себя с Богом. Ну, вот эту связь, что ли, не прерывать нашими грехами. И вот я, может быть, скажу немножко из своего опыта, если время позволит. Я когда-то, выпивал. И однажды, когда очередной раз мы праздновали год, я поднимаю рюмку с алкоголем, и тут мне приходит мысль, а как на тебя сейчас Бог посмотрит? Вот, что Он скажет тебе? И мне показалось, что Он от меня отвернется. И я сразу поставил эту рюмку и больше не касался, потому что я побоялся Бога огорчать. Он меня любит, да. Я его тоже полюбил. Я понимал, что только с ним я могу дальше жить. И как я сейчас его вот так вот огорчу. И так, что он меня отвернет. Но это был, может быть, такой наивный опыт с моей стороны.
1: А ты думаешь, это было твоей силой или все-таки Божьей силой, действующей в тебе?
2: Все, что у нас доброго заложено, это все от Бога. Это Его качество, характер. Это Он в нас вот пробуждает. Поэтому вот испытания не бойтесь. Почему? Потому что вот эти качества, они проявляются в испытаниях от Бога.
1: Это очень хорошее заключение нашей сегодняшней встречи. Не бойтесь, дорогие друзья, испытаний. Не бойтесь искушений. Потому что только в них мы по-настоящему чувствуем свою беспомощность, и только в них мы обращаемся к Богу, мы призываем Его к себе на помощь, и Бог обязательно дает нам победу. Спасибо большое, что вы провели с нами это время. Ждем новых встреч, когда мы будем продолжать размышлять о Евангелии от Луки. Спасибо большое, Лена Валентиновна. Спасибо большое, Николай Генрихович. Всего хорошего. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Притчи блудного сына. Ведущий Александр Синицын.
1: Здравствуйте. С вами программа «Притчи блудного сына». Я ее ведущий Александр Синицын. Сегодня вы увидите.
2: И после того, как это произошло, я в душе почувствовала пустоту, вот о которой все время в книгах говорят.
3: Мне кажется, это консервативно думать. Ты мой, а я твой.
4: А я думаю, что рано или поздно человек встречается с этим, с то, что мы называем чувство вины, потому что это грех.
3: Что я должна всю жизнь жить, мучиться с человеком, который меня не видит, не слышит, не касается. А потом, значит, вот я такая плохая, когда изменила.
5: То есть сама по себе измена не решает никаких проблем и никогда не будет решать.
1: Каждая наша программа – это история возвращения современного блудного сына или дочери к небесному отцу. И каждая наша программа – это ответ на вопрос. Сегодня он звучит так. Допустима ли измена? И разобраться в этом вопросе нам помогут Любовь Александровна Русина, христианский психолог.
6: Любовь Александровна Русина, социальный психолог, специалист детской и семейной практической психологии. Любит море, солнце, природу. Не любит хамство, коварство и лицемерие. Мечтает научиться любить, подобно апостолу Иоанну, ходить в спортклуб с внуками и посетить остров Тенерифе.
1: Дмитрий Николаевич Булатов, священнослужитель.
6: Дмитрий Николаевич Булатов, 33 года, пастор, директор молодежного отдела в церкви. Любит Бога, жену, детей, молодежь, лагерные собрания и походы. Не любит заполнять анкеты. Увлекается велопоходами. Мечтает быть подобным Христу.
1: И Маска.
6: Маска – оппонент, критик, стремится глубоко разобраться в любом вопросе. Не боится сложных тем. Любит докопаться до сути вещей и объяснить все логически. Не любит поверхностного отношения к серьезным вопросам и когда говорят о том, чего не знают. Мечтает найти ответы на все свои вопросы.
1: Итак, допустима ли измена? Спросили мы на улицах города.
7: Ну, знаете, для мужчин и для женщин измена – это разные вещи. Поэтому для каких-то людей это допустимо, для каких-то нет. Соответственно, для какие-то женщины могут простить измену, какие-то нет. В некоторых странах измена считается вообще вполне нормальным делом. Поэтому у всех разное отношение к этому.
8: Нет. Если люди доверяют друг другу, как бы вместе живут и любят друг друга, то измену я считаю просто недопустимой.
9: Да, это я считаю низко, особенно со стороны девушки, это очень низко.
8: Просто не уважаешь своего партнера, с которым вообще общаешься.
9: В первую очередь не уважаешь даже себя, а не партнера. Это очень низко.
10: Ну, если любишь человека, ты ему не хочешь изменять. Ну, как-то это со своей совестью не вяжется. Вот, поэтому я считаю, что нет.
11: Я думаю, что нет. Я не изменял.
12: В семье? Ну, если только по обоюдному согласию.
13: А, измена? А, допустимо. Конечно, серьезно.
14: В семье допустимо.
13: Почему?
14: А потому, что можно прощать. Неизвестно, по какой причине была измена. Характеры того и другого, интеллект, ну, в общем, много, но можно простить, потому что я знаю, которые не прощали, очень и очень жалели об этом, и разрушалась семья, понимаете? Так что измена, с той или с другой стороны, возможна и простительна.
15: Нет, это точно нет. Иначе семья распадется.
16: Тоже нет. Недопустимо.
17: Наверное, да. Ну, в какой-то такой степени. Потому что надоедает. Надо меняться иногда. Партнер менять. Вот.
18: Люди не могут жить одной жизнью, мне кажется. Должно быть разнообразие какое-то.
16: Ну, я считаю, что в отношении должно быть только доверие, измен недопустимо никак. Я бы ушла из таких отношений, если мне изменили.
1: Дмитрий Николаевич, поделитесь, пожалуйста, своим впечатлением от увиденного.
4: Ну, мне понравилось, как одна девушка ответила, что если любишь, то не захочешь изменять. и там она что-то о совести сказала. Вот этот ответ мне очень понравился.
1: Хорошо, спасибо. Любовь Александровна, вы что скажете?
5: Мне этот ответ тоже понравился. Я хочу сказать, что все, что мы услышали, лишь отражает вот то, что мы видим сейчас во времени, в нашем времени, в котором живем. То есть для какой-то части людей это вообще не проблема. Для какой-то части людей, к счастью, это остается проблемой. И слава Богу.
1: Хорошо, спасибо. Что думает Маска?
3: Мне запомнился и показался интересным ответ, где мужчина сказал, что измена возможна при обоюдном согласии. Вот. Возможно, это и возможно.
1: Хорошо, спасибо. Представления общества о морали сильно изменились в последнее время. Как показывает практика, многие изменяют, но считают это большим злом. Итак, допустима ли измена? И как преодолеть ее негативные последствия? Об этом мы поговорим с нашей героиней сегодня. Встречайте, Елена. Елена, здравствуй, проходи.
2: Здравствуйте.
1: Присаживайся.
6: Елена Логотова, социальный педагог. Любит природу, Бога, семью, понимание и общение. Не любит равнодушие и грубость. Главными достижениями в жизни считает обретение Бога и рождение дочерей. Мечтает, чтобы муж и мама тоже обратились к Богу.
1: Елена, расскажи немного о себе, вот о своей семье.
2: Ну, мне 42 года, я замужем, у меня две взрослые дочери. Я работаю социальным педагогом в общеобразовательной школе.
1: Я знаю, что ты столкнулась вот с этой проблемой измены. Как вообще это произошло?
2: Столкнулась в достаточно молодом возрасте. Мне было где-то 25 лет. И так получилось, что мне пришлось пережить измену, причем не измену мужа по отношению ко мне, а мою собственную измену по отношению к нему. И слава Богу, что мы это преодолели, потому что на тот момент мне казалось, что, ну, в общем, весь мир обрушился, и выхода из этой ситуации не было. Получилось так, что в наших отношениях с мужем чувствовалось какое-то напряжение. Мне казалось, что я мужем недолюблена. Мне казалось, что меня не понимают. И чтобы каким-то образом эту обстановку разрядить, я решила, что, наверное, будет лучше, если я своему мужу изменю, потому что, ну, многие изменяют, и ничего от этого плохого не бывает. Наоборот, люди говорят о том, что отношения обновляются, о том, что заставляет эта измена супруга ревновать, и тем же самым отношения нормализуются. А потом получилась такая ситуация, что мы просто с мужем поругались, и я решила ему отомстить таким образом, через
1: измену.
2: Да, и подумала, что это будет наилучшим вариантом. И вот как бы это все случилось. И после того, как это произошло, я в душе почувствовала пустоту, вот о которой все время в книгах говорят, что вот человек ощущает в душе пустоту. Я не знала, что это такое, но на тот момент я это почувствовала очень явно. Я поняла, что такое остаться один на один со своей проблемой. И когда ты ждал одного результата, а результат получился противоположный, абсолютно не тот, которого ты ждешь, то вот эта вот пустота, она просто заставляет тебя резко изменить мнение по поводу этого поступка. И в этот момент ты ощущаешь, что ты один, и тебе помочь некому. Ты понимаешь, насколько эта проблема глубока, ты в этот момент понимаешь, насколько ты поступил неправильно, что твой выбор был неверным, и в этот момент нужен кто-то, кто бы тебе помог. Угу. Вот в тот момент, слава Богу, у меня нашлось существо, нашелся Бог, который мне в этот момент просто поддержал.
1: Ну, к этому мы еще вернемся. У меня вопрос к Любовь Александровне. А вообще, какие причины измены? Почему люди изменяют? Почему люди делают вот такой шаг?
5: Ну, я думаю, что наша героиня довольно четко сказала причину своей измены. Это как раз ее недовольство и желание что-то изменить в своей жизни. Даже больше, может быть, не отомстить, вот, а изменить в своей жизни. То есть человек приходит в какую-то тупиковую ситуацию, ему кажется, что здесь отношения уже исчерпаны, а вот где-то на стороне он может получить и утешение, и понимание, и тогда будет ему жить намного легче. Вот какую-то поддержку, может быть, на стороне найти.
1: А другие причины есть какие-то еще?
5: Ну, причин, наверное, очень много, и я думаю, что в каждой семье может найтись какая-то своя причина. Но вот в целом это недовольство. Если взять вот так вот в целом, то это просто недовольство какое-то. Бывают, конечно, измены, например, какие-то случайные, скажем так. Да, человек не хотел, не планировал, но алкоголь, например, очень раскрепощает человека, и где-то там на вечеринке, когда люди изрядно выпьют, такое тоже. Такая часть измен в обществе тоже бывает, что они не собирались и не были готовы, но алкоголь снял торможение, и вот кого-то там увидел, и происходят измены. То есть часть запланированных каких-то измен, часть, может быть, вот таких вот спонтанных, случайных. А для кого-то это просто образ жизни. Человек
1: хорошо,
5: не понимает, как можно постоянно жить с одним человеком. Это нормально для него.
1: А, Дмитрий Николаевич, а вот с точки зрения Писания, можно как-то узнать причину, почему человек вот делает такое, ну, совершает такой поступок? Вроде бы против любимого, с тем, с кем он живет, кого любит.
4: Ну, я вот не могу припомнить, чтобы Библия прямо говорила, почему человек изменяет. Но Священное Писание считает измену грехом. Это нарушение седьмой заповеди, не прелюбодействуй. Но когда мы читаем Библию, мы понимаем, что любой грех, он иррационален. Он как бы противоречит здравому смыслу. И поэтому измена, в том числе, человек не хочет, да, или понимает, что это может где-то так подсознательно неправильно, морально, но идет и делает. Этому нет здравого объяснения, это просто иррационально.
1: А, Елена?
19: А вот у меня еще вопрос. Во-первых, большой поклон Елене за то, что она отважилась говорить на эту тему, потому что на эту тему могут разговаривать и признаваться действительно сильные люди. Спасибо вам. И еще вот такой вопрос. Можно ли считать измену злом, когда, например, вот я знаю ситуации пары, жила несколько лет вместе, отношения исчерпали себя. Один пошел на измену. Произошла переоценка ценностей. То есть человек сравнил своего партнера с другим и понял, что действительно тот, который у него был, он гораздо лучше того, который заменил на недолгое время другого, да? И у них отношения, тот простил, все нормально, и у них отношения перешли на новый уровень. То есть человек, он понял, каким богатством он обладает, каким золотом, возможно, ну, он не знал, что это золото, но он открыл в этом человеке, что действительно тот единственный родной человек.
1: То есть
19: неужели измена — это зло?
1: Да, можно ли вот такую измену, да, считать злом?
19: Ведь привела-то она к
5: добру.
19: Я
5: тоже по жизни знала одну такую женщину, которая говорила: я никогда не огорчаюсь, когда муж изменяет, потому что мне кажется, что каждый раз он убеждается, что лучше меня просто нет. Ну, это, я думаю, что исключение все-таки.
19: Нет, так что же, так выходит, что измена, приведшая к добру, это зло или не зло?
5: На самом деле, я думаю, что то, что вы говорите, это просто идеальная какая-то картинка. В жизни такого не бывает. Что вот он

0: считается, это вообще не проблема, это все в порядке вещей.
1: Нет, ну с другой стороны, женщин... Любовь Александровна, с другой стороны, мне кажется, это консервативно думать, ты мой, а я твой. Действительно, может быть, если два человека освободились и решили там, ну, на стороне, да, поискать новых ощущений, если это обоюдные решения, почему нет? Почему нет?
2: Да, Дмитрий Николаевич,
3: скажите. А вы поспрашивали вообще о том, что переживают такие люди после этого? Внешне-то кажется переосмысление ценностей, все, да? А последствия? Те внутренние переживания. Вот Елена говорила вот, о пустоте. Мне кажется, что она под этим словом скрывала то, что Писание называет чувством вины. Это не была не просто пустота, это была очень серьезная внутренняя боль, и от которой не каждый человек может освободиться. И Писание действительно говорит, что как Адам только согрешил, он стал испытывать стыд. И если бы Бог ему не простил, то он бы с этим стыдом жил всю жизнь. Люди не могут себя простить до конца жизни, живут с этим чувством вины, не испытывая того подлинного счастья и доверия. Доверие друг другу, когда вот оно вот так уже потерялось, на корню было подрублено. А потом куча других негативных последствий. Как у них отношения восстановились, а те образы, та память, которая осталась о прошлом. Он возвращается к своей жене, да, или она к своему мужу, а у него что в голове? Я сомневаюсь, что у этих людей все так радужно было, как вы описали, дорогая Маска.
1: А допустим, если... не радужно, допустим, просто это было их осознанное решение.
2: А если они не испытывают чувство вины?
1: Да.
2: Вот они совершают это и не испытывают чувство вины, то есть больше удовлетворения даже какое-то.
3: А я думаю, что рано или поздно человек встречается с этим, с то, что мы называем чувство виной, потому что это грех. Угу. На данный момент человек, может, заглушил свою совесть, но рано или поздно он все равно к этому приходит. Не было, наверное, ни одного такого человека, который бы не испытывал чувство вины за соделанный грех.
4: У меня вот это чувство вины возникло практически мгновенно, потому что в тот момент я просто рыдала, сидя в кресле, от осознания того, что я поступила плохо по отношению к своему супругу, который, в общем-то, не давал мне повода к измене и, в общем-то, относился ко мне замечательно.
1: Елена, ну а вам не кажется, что чувство вины должен был испытывать и ваш муж? Может быть, действительно он вас подтолкнул к этому? Потому что предпосылки, они всегда существуют.
4: Скорее всего, так и было, потому что... Вот Дмитрий Николаевич сказал о том, что были последствия. Последствия были действительно ужасающие, потому что мне пришлось сделать операцию по прерыванию беременности. И это решение мы принимали вместе с мужем вдвоем, потому что мне пришлось признаться ему в этом. И чувство вины было настолько сильным и настолько подавляющим, потому что даже не хватало силы воли признаться. Но я это сделала, и муж просто неделю дома не ночевал, ночевал в гараже, я не знала, где его взять. И чисто случайно моя мама встретила его на улице и привела домой. Мы поговорили, и как бы ситуация разрешилась в пользу мою, как я теперь уже понимаю, потому что муж принял решение остаться со мной. И вот это решение прервать беременность мы принимали вдвоем. Мы хотели оставить этого ребенка, но на тот момент у меня было ощущение, что ребенок зачат во грехе, то есть вообще я не знала понятия греха, я не знала понятия праведности, я не знала, что такое последствия греха. Но мне ощущение было, что от этого ребенка ничего хорошего ждать не придется.
2: То есть какое-то отторжение было, да?
4: Было отторжение полное. Mm-hmm. Я понимала, что ребенок невиновен, но это плод греха, и ничего хорошего от этого не будет. И после операции через 2 часа муж приехал ко мне в больницу, и я к нему вышла, значит, в приемный покой. Он стоял на коленях передо мной, обнимал мне ноги и говорил: «Ты меня прости, пожалуйста. Я тебе даю слово, что никогда в жизни я тебя больше этим не попрекну». То есть для меня было откровение, что мой муж — человек, который всегда считал, что он всегда во всем прав, никогда не делает плохих, отрицательных поступков, вдруг просил у меня прощения. И я просто так вот глаза высоко к небу подняла и говорю: «Господи, если я когда-нибудь обижу этого святого человека,

0: ты напомни мне об этом, стукни мне как-нибудь по голове, чтобы я встряхнулась и больше этого не делала. И вот на самом деле прошло с тех пор 18 лет, и я ни разу не слышала, чтобы в каких-то недопониманиях, там, может быть, в каких-то ссорах иногда с мужем, чтобы он как-то мне это напомнил, намекнул, как-то упрекнул меня в этом. Я никогда этого от него не слышала, за что я ему жутко благодарна.
1: Хорошо, спасибо. Любовь Александровна, какие еще последствия могут быть? Вообще, вот, обязательно они могут быть плохими всегда.
2: От измены последствия.
1: Да, от измены.
2: Нет, ну теоретически, конечно, последствия могут быть разными, потому что, что греха таить, существуют повторные браки. Раз существуют повторные браки, значит, и существуют как бы другие ситуации просто. Люди выходят замуж и женятся, не все осознавая ответственность за семью. Многие очень... У меня вот есть, например, знакомый молодой человек, который очень рано женился. Естественно, он прожил со своей женой совсем немного времени. После этого и брак распался, и... Так сказать, появилась другая семья и так далее, и так далее. То есть ситуации могут быть разные. Но то, что это оставляет отпечаток, вот ситуация такая, как у Елены, как бы сознательная ситуация, да, она оставляет отпечаток, а она оставляет отпечаток, как правило, на всю жизнь. Это очень сложная и трудная ситуация. Не знаю, даже как-то просто настолько эмоционально Елена все рассказала, я еще в той вот ее проблеме, которую она пережила. И слава Богу, что у нее муж действительно оказался человеком, способным сделать правильно вывод из той проблемы, которая существует. Вот это действительно так. Это была трагедия, но которой вот Маска тут пыталась нам сказать о том, что бывают какие-то благие последствия от измены. Это очень сложно и трудно, но вот, ну вот здесь вот мы видим, что они сумели преодолеть, как бы, и выйти на другой уровень. Но это совершенно не значит, что нужно обязательно изменять. Так что сложные и трудные ситуации бывают.
3: Хорошо, но вот, а можно обвинить человека в измене, который, например, в течение долгого времени испытывал дефицит любви и неприятие в семье? Вдруг появляется человек, который начинает удовлетворять его потребности.
1: Ну, то есть кто-то из сторон?
3: Да. Что, я должна всю жизнь жить, мучиться с человеком, который меня не видит, не слышит, не касается. А потом, значит, вот я такая плохая, когда изменила, да?
1: Дмитрий Николаевич.
4: Дело в том, что люди, которые изменяют или вообще привыкли изменять, им вообще очень трудно сохранять верность. Даже и в будущем. Если вот, как вы говорите, непонимание, все там плохо, и вдруг вот новое счастье, это счастье будет недолгим. Потому что если произошла измена здесь, нет гарантии, что она не произойдет и в новом счастье.
3: То есть измена – это не выход?
4: Это абсолютно не выход.
1: Хорошо, такой момент у меня…
4: Это очень временный выход.
1: Да, у меня вопрос как раз возник, но, может быть, и к священнослужителю, к психологу, а в том числе, может быть, просто мы с вами заложники вот этой уже веками сложившейся точки зрения, что измена – это плохо, что измена – это грех. И поэтому, соответственно, когда человек изменяет, он испытывает чувство вины. Вот сегодня современные психологи, например, ну, по крайней мере, я знаю, да, которые говорят открыто об этом, и даже семейным парам на консультациях об этом и говорят. Если у вас уже в семейной жизни рутина и тоска, да, и ничего никакой нет ни вины, просто попробуйте эти новые романтические отношения на стороне, да, вы встряхнетесь, так, вспомните свою молодость, и это привнесет в ваши семейные отношения какой-то новый заряд. Может быть, просто мы, вот как я уже сказал, заложники вот этой христианской морали, которая нас ограничивает просто со всех сторон, мешает нам, в конце концов, вот, наш свой потенциал раскрыть. А в этом на самом деле нет ничего плохого. Как вы думаете, Дмитрий Николаевич?
2: Существуют и шведские семьи, и очень много других элементов. И, как сказать, браки. Вот действительно, моногамные браки сейчас очень многие психологи оспаривают. Действительно, очень много различных точек зрения. Но ситуация в том, что в семье есть проблемы, почему ее нужно решать обязательно с помощью измены, вот как Маска, например, говорит. Да? То есть мы здесь пытаемся сейчас сказать, что измена – это способ решения какой-то проблемы. На самом деле у цивилизованного, здравомыслящего человека, человека есть очень множество способов решать семейные проблемы. Если вас что-то не устраивает, да, в семье, друг в друге, то нужно не идти на сторону, а нужно сесть и разговаривать. Потому что если вы это не будете делать, если не будете совместно понимать, в чем проблема, сколько бы раз вы даже не изменяли друг друга, проблема это совершенно не решит. То есть сама по себе измена не решает никакие проблемы, она их просто вносит еще и еще и еще одни проблемы или следующие проблемы. Единожды солгавший будет лгать всегда. И человек, который однажды изменил, он, у него уже появится такая тенденция, и где-то там внутри, даже если он сменит свою супругу или наоборот, то все равно будет внутри. А может быть, где-то там есть еще лучше. То есть сама по себе измена не решает никаких проблем и никогда не будет решать. Гораздо честнее и порядочнее просто всю эту проблему вынести на обсуждение и договориться друг с другом. И попытаться, может быть, что-то изменить в своей семье. Но измена – это не решение проблем.
1: Дмитрий Николаевич, может быть, это все-таки навязано нам, что нельзя изменять. Просто вот мне хочется, и все. Вот. Не обязательно я хочу решить проблемы в семье. Ну вот мужчины, например, они же больше склонны вот к таким контактам, хотя сейчас и женщин тоже, но чаще всего это за мужчинами наблюдает. Ну вот такие вот, таким Бог нас такими сотворил, в конце концов, мужчин. Ну что ж теперь?
4: Вот
1: я же не изменяю, то есть я же верный жене. Вот.
4: Да, может быть, это просто вот ответить мораль. На этот вопрос, нужно как раз посмотреть, какими нас Бог сотворил. И когда мы читаем Священное Писание, мы действительно видим, что Бог создал интимные отношения. Но Он создал их в определенной задумке. Интимные отношения были созданы Богом для мужа и жены, исключительно в браке. Например, вода – это хорошо или плохо, да? Вот, конечно, если вода, воду мы сравним с рекой, которая течет в рамках своих берегов, все у нее нормально, то это очень хорошо. Но когда наводнение, она выходит за рамки своих берегов, это уже катастрофа. Вот так же интимные отношения. И я бы не сказал, что это вот мы заложники морали. Да? Это мораль, вот это вот состояние, как вот заложники морали, оно не случайно, потому что корни берут с самого начала сотворения человека. Бог создал интимные отношения для определенной цели. Для, как кульминацию любви между мужем и женой в браке. Вот отсюда мы и заложники этой морали. Потому что это изначально при творении был заложен Творцом в человека.
3: Ну а если в отношениях нет любви, стоит ли хранить верность, если этой кульминации не может быть?
0: Мне кажется, в отношениях не может быть не любви. Потому что на тот момент, когда я думала, что меня не любят и не уважают, и не ценят, это было мое глубокое заблуждение. Просто есть люди, которые говорят на разных языках любви. И психологи понимают, о чем я говорю. Потому что бывает, что я говорю о своей любви так, а мой супруг говорит по-другому. И поэтому я не замечаю, потому что он говорит не так, как я понимаю. И это не значит, что он не любит. Он любит только по-другому. И моя задача была заметить эту любовь как женщине, потому что, ну, женщина — существо более эмоциональное и более впечатлительное. И я просто обязана была это заметить, как я теперь думаю. И вот проблема-то возникла от того, что я этого не увидела, а не потому, что муж мне этого не давал и не показывал. Поэтому, мне кажется, важно, если в отношениях что-то охладело, важно вернуться на тот момент, когда эти отношения охладели или показалось, что с этого момента начался какой-то распад в отношениях, и посмотреть, может быть, ты просто не заметил, как тебя любят, или что-то не увидел, и попытаться эти отношения обновить с этого момента, а не начать их с другим человеком. Это мое глубокое сейчас убеждение, я понимаю, насколько я тогда заблуждалась, ждалась и была неправа.
1: Елена, а вот у меня вопрос. Да, Дмитрий Николаевич хотел, да, ответить?
4: Да, я хотел прокомментировать вопрос маски. Мне кажется, что вот этот вот подход, что меня не любят и так далее, это как бы это немножко такой потребленческий такой подход лентяя, который не хочет строить счастливые семейные отношения. Я на своем личном опыте по семейной жизни пришел к выводу, что счастье – это серьезный труд двоих людей. Измена с чего начинается? У каждого человека есть потребности в браке. Они разные, да, но если мы возьмем потребности мужчины и женщины, то они разные. И вот как раз счастье заключается в том, чтобы жить ради другого. Я как муж живу ради жены, ради ее потребностей, а жена живет ради моих потребностей. Если мы будем жить ради только себя и удовлетворять себя только в браке, это будет самоцель, то, конечно, я не буду думать, что меня кто-то любит. Мне нужно любить другого, делать другого счастливым. И тогда я буду чувствовать эту любовь по отношению к себе.
1: Хорошо, Елена, у меня такой вопрос. Вот то, что произошло, ты сказала, что это вызвало чувство вины. Мы увидели, что это привело к аборту. Вот вообще дальше как развивались отношения? Ты освободился от этого чувства вины. Вот что вообще произошло дальше?
0: Я действительно как бы на тот момент почувствовала облегчение, потому что я поняла, что муж меня простил и принял вот такой, какая я есть. И если до этого момента я себя считала вполне достойной женщиной, женщиной, с которой можно брать пример в чем-то, то после этого момента я поняла, что, в общем-то, я не такая, как себе казалось, что я себя совершенно не знаю. И мне захотелось как бы измениться и стать лучше. И вот тот момент, когда я рыдала, сидя на кресле, я вдруг для себя как бы осознала, я услышала внутри себя голос. Но это не говорит о том, что там где-то в какой-то момент я тронулась умом. Нет, я действительно услышала голос, который меня спросил: «Ты достигла того, чего ты хотела?» Я сказала, что нет, и жутко в этом раскаиваюсь. И если возможно, я хочу избежать последствий этого греха. На что мне голос сказал, что поздно, ты уже беременна. Я говорю, такого быть не может. И мне ответили, что может. Ты пойдешь через 4 недели в больницу, и тебе врач скажет, что ты в положении. Я говорю, ну дело в том, что такой короткий и маленький срок беременности врачи практически не определяют. И мне сказали, не волнуйся, у тебя определят.
1: Голос сказал.
0: Да. И я говорю, что я на тот момент ответила, что я больше не буду, что я прошу прощения, что я раскаиваюсь и не хочу этих последствий, на что мне было сказано поздно. И все. Я больше не слышала никого. Этот голос меня не осуждал. Этот голос на меня не кричал и не давил. Он говорил с максимальным каким-то вот заботой, с какой-то с трепетом и с любовью. Я проплакала потом не знаю сколько времени, но после этого, выйдя из больницы уже после операции, я шла и молилась, как я теперь уже понимаю, я говорила: «Господи, если ты есть, то, пожалуйста, прости меня и дай мне возможность родить еще одного ребенка, чтобы можно было его воспитать так, как ты этого хочешь, чтобы этот ребенок был с Богом, чтобы он умел молиться, чтобы он любил Бога и не испытывал тех последствий, которые испытала я». И буквально, наверное, через месяц я уже забеременела, но я этого не знала. Вот так врачи сказали, что такая ситуация возможна. Я об этом узнала только после того, как пошла в больницу. И мне сказали, что у меня уже 16 недель беременности. То есть я не знала, что я беременна. Я молилась каждый день и просила у Бога прощения. И говорила о том, что я хочу искупить свою вину. И вот после этого вот у нас родилась старая дочь, за что я Богу очень благодарна.
3: Ну, ты... Вот интересно, вы все призываете, измену надо прощать. Говорите, что Бог, да? Говорит, что надо прощать. А вот как мы видим в данном случае вот с Еленой, Бог вас, значит, не простил? Я если считаю. Вы оказались беременны, если вы столкнулись с горькими последствиями, вы то знаете, есть вы отхлебали полностью свою
0: нет,
3: чашу?
0: Нет, я считаю, что он простил. Потому что если я считаю, что это был голос Бога, и он меня в этот момент не осуждал. А последствия, которые наступили, это не потому, что Бог наказал, а потому, что я сама сделала этот выбор.
3: Ну вот если сравнить прощение Божие и прощение вашего мужа, он стоял на коленях и сказал: «Больше я никогда не попрекну». То есть он вам не сказал, что «Так, Елена, я буду, значит, 3 недели молчать, с вами не разговаривать, год я не буду носить зарплату домой, еще год я там буду бить вас раз в день палкой». А потом я прощу. А Бог, вот мы видим, как простил. что вот вы сделали аборт, что вот, вот такой груз вины, ответственности. Вот как-то два разных прощения выходят.
0: Понимаете как? Я не считаю, что это Бог так простил. Это я себя так наказала. Я считаю, что это мой выбор. Я выбрала грех и отвергла Бога в тот момент. Потому что, возможно, Господь и говорил, что этого делать нельзя, потому что я долго думала, стоит ли мне решиться на измену. И Господь меня об этом предупреждал, что могут быть последствия. И я свой выбор сделала. И я вот это чувство вины ощутила отчасти потому, что виновата перед мужем, который передо мной ничем не был виноват, но больше груз вины перед Богом о том, что я его не услышала. Я почему-то сразу почувствовала, что я согрешила. И вот это ощущение греха и оставило такой груз вины. А то, что Господь сказал, что последствия уже наступили, ты получила то, что ты хотела, и это последствия твоего выбора без меня.
3: То есть вы разделяете понятие Божье прощение и последствия.
0: Да.
1: Дмитрий Николаевич, а вот вопрос. А если все-таки человек, ну кто-то из супругов действительно изменил? Да? Ну, произошло это. Опять же, в силу разных обстоятельств там, и осознали они это. Вот. Прощает ли Бог вообще? Вот измену другому.
4: Мы не идеализируем вообще ситуацию и наш мир. И читая Священное Писание, мы видим, что даже Божьи люди согрешали и падали. Давид – это очень яркий пример. Любимый Богом человек, друг Божий, он совершил измену. И у него были последствия, тяжелые последствия. Но он раскаялся, и Бог его простил. Главное, чтобы покаяние было не из-за последствий, то, что к стенке прижало, и все плохо, а именно покаяние было как осознание того, что я совершил грех пред Богом. И Бог прощает. В ветхозаветнее время было понимание такое, что если произошла измена, то больше тебе этот человек недоступен. Но когда пришел Христос, он это понимание разрушил. Он сказал, что это жестокосердие. И если произошла измена, вам лучше простить друг друга.
3: Ну почему?
1: А Бог, Бог, то есть Бог прощает, да?
4: Ну конечно,
3: а
4: Бог
3: почему
4: прощает.
3: Почему не убирает последствия?
4: Ну потому что последствия – это естественное следствие сделанного, причинно-следственная связь. Ведь дело в том, что если мы говорим о последствиях, то последствия, они разные. И основное последствие греха – это смерть, вечная смерть и все. Но Христос на Голгофском кресте берет наши грехи на себя. Основное последствие греха, как вечная смерть, Христос взял на себя. А вот эти вот уже жизненные последствия, ну, они, во-первых, нас воспитывают, чему-то учат и что-то открывают. А во-вторых, не бывает такое, чтобы человек сделал грех, и все хорошо. Грех всегда несет за собой негативные, тяжелые последствия для человека. Любой грех.
1: И Бог по своей мудрости, это не убирает, да? То есть последствия.
4: И Бог по своей мудрости великой не убирает все последствия греха с нашего пути.
3: То есть их могло бы быть и больше?
4: Конечно.
1: Вот было еще сказано, что в Ветхом Завете до Христа как бы измена, она уже могла стать, я так понял, причиной развода, да, расторжения?
4: Ну, так понимали, во всяком случае, израильский народ так понимал этот вопрос. Понимал, что если произошла измена, то люди теперь недоступны друг для друга.
1: А со Христом это как бы...
4: Ну, как бы этого не было и раньше. Бог понимал, что и раньше можно было простить. Просто я не говорю, что всегда так иудеи понимали, но в определенное время. Но когда пришел Христос, он говорит, что не может человек разводиться с женой своей ни по какой причине, кроме прелюбодеяния.
1: То есть, если мне изменил кто-то, я могу развестись из-за другого быстренько.
4: Люди, может, иногда этого момента ждали, потому что они были жестокими, чтобы разойтись друг с другом. Но Христос говорил, да, это серьезная причина, она может быть причиной развода, да, может сказать, единственная причина развода по Священному Писанию. Но вы можете простить друг друга.
1: То есть все-таки нужно стремиться, если это даже и произошло, стремиться найти взаимопонимание, да? Вот согласие и как-то преодолеть это.
4: Я думаю, что это будет лучше.
1: Любовь Александровна, это вообще возможно, вот с психологической точки зрения, тому, кому нанесли глубокую рану, ну, скажем так, да, если невинная сторона, вот простить вообще это самопрощение?
2: Нет, ну, в принципе, конечно, оно возможно, и даже есть какие-то специальные методики, которые помогают человеку простить то, что произошло, и вот даже то, что мы сейчас слышали у героини, что ее муж... нашел в себе силы, это говорит о том, что он ее просто любил. Когда человек mm-hmm. любит, у него находятся силы для того, чтобы простить другого человека. И можно поступить только так, вот как сделал он. Или ты понимаешь, что ты прощаешь и никогда больше не вспоминаешь это. Mm-hmm. Вот слава Богу, то, что произошло в семье. Это самый правильный, единственный путь вот такого прощения. То есть человек должен встать перед проблемой лицом к лицу. Да? Он должен рассудить сам себе эту проблему и сделать выбор. Или он прощает, или уходит из семьи. Потому что действительно есть и то, и другое право абсолютно в этот момент. Человек должен взвесить. Или он ради семьи, там, ради того, что есть дети уже, да, у нее тем более был уже ребенок, дочка была. Ради этого он простит, и тогда они будут жить дальше. Ну, или он уйдет из семьи. Лучше, когда человек, конечно, имеет силы и возможность, и любовь к своему спутнику жизни, и прощает. Измена – это сама по себе все равно трагедия, и нет ничего тайного, что не стало бы явно. Измена просто в семье, она все равно где-нибудь, когда-нибудь проявится. Почему мы говорим о том, что лучше не изменять, и что измена – это вообще грех пред Богом, это одно, и что вообще, живя в современном мире, в котором все нацелено на то, что гуляй как хочешь и уступай место удовольствию, лучше не менять, не изменять. Потому что мы хотим, чтобы люди были счастливы в семье. В основе лежит счастливая семья. Если происходит измена, если еще не одна измена, никогда семья не будет по-настоящему счастливой. Человек не может оставаться счастливым, если произошла измена, тем более вторая и третья, вот это вот будет между счастьем человека.
1: Хорошо. Стоять всегда. Угу. Спасибо. Николаевич, есть что-то сказать?
4: Ну, о прощении. Вот в Писании есть такой текст интересный. «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Это, наверное, пожелание тем, кто, может быть, столкнулся с такой проблемой. Бог прощающий. И прощайте друг друга.
1: Спасибо, Елена. Я так понимаю, что вот пройдя через это, ты обрела Бога, да, это так?
0: Да. После этого, через год, я действительно пришла к Богу, и за это Богу очень сильно благодарна, потому что если бы не это, я бы никогда не поняла, как муж меня сильно любит, я бы никогда не увидела, насколько я неполноценный человек, насколько я, так скажем, живу неправильно. Вот. И насколько лучше делать выбор в сторону Бога и все решения принимать с Ним и идти туда, куда Он рекомендует идти человеку, а не туда, куда нам кажется, нам идти лучше.
1: Елена, спасибо огромное за твою историю. Откровенный рассказ. Очень благодарен. Я также благодарю наших экспертов, которые помогали нам разбираться в этом вопросе, и Маском. Вот такая история сегодня. Делайте выводы. Мы ждем ваших откликов. Пишите, задавайте свои вопросы нам на форуме. С вами была программа «Притча блудного сына». Я ее ведущий, Александр Синицын. До новых встреч.
5: Дмитрий Николаевич, как впечатление от истории сегодняшней?
4: Ну, искренне, честно. К сожалению, такое происходит очень часто. Но... Бог прощающий, и хотелось бы, чтобы этот опыт многим помог.
5: А Любовь Александровна, что вам показалось самым интересным в этой истории?
2: Самым интересным, наверное, это то, что героиня наша нашла в себе мужество, пришла на программу и рассказала все, что произошло в ее жизни. Я думаю, что далеко не каждая решится на такой рассказ.
5: Какое впечатление у тебя от программы?
6: Программа мне очень понравилась. Очень мне понравилась главная героиня. Еще раз ей большое спасибо за откровенную историю. Хотелось бы пожелать не изменять и прощать измены.
5: Александр, как впечатление от программы?
1: Ну, впечатление мне было хорошее вот от этой программы. Мне вообще понравилось. Во-первых, то, что человек, наш герой, героиня точнее, ну, смогла все-таки об этом откровенно рассказать. То есть это ну, как бы достойно, потому что не каждый действительно это осмелится сделать.
5: Но я понимаю, что людям это важно сейчас услышать в нашем мире, когда любовь твоих уже обесценилась и не считается чем-то интимным, близким и возвышенным. Поэтому этим нужно делиться обязательно, и рассказывать об этом нужно, чтобы люди понимали, что, делая выбор, они всегда должны ожидать последствий.
7: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
8: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать.
4: То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама.
5: Знакомство с библейскими героями подспудно помогает нам в решении еще одной задачи. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе «Призвание Авраама», «Жертвоприношение Исаака», «Вера Авраама».
5: Мы говорим об Аврааме и Исааке, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие». Бог призвал Авраама, когда тот жил в Уре Халдейском. Ур Халдейский – один из крупных городов древнего Вавилонского царства, Междуречия. Авраам вышел из Вавилона, оплот идолопоклонства. Выйдя из Ура, чтобы идти в землю обетованную, семейство Авраама остановилось в Харане. Эта остановка на севере Междуречия имела историческое значение. Дело в том, что Фара, отец Авраама, был идолопоклонником. Об этом говорит книга Иисуса Навина.
1: «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Исаака».
5: И семейство могло не покинуть пределов царства Вавилона, поэтому после смерти Фары в Харане Бог снова обращается к Аврааму.
1: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана.
5: Авраам был бездетен, уже не чая стать отцом, в свои 75 лет, когда Бог дал ему обещание, что у него будут дети. Почему Бог не давал детей Аврааму все это время? Почему только в 75-летнем возрасте Авраам получил обещание, что у него будут славные потомки? И почему только спустя 25 лет, когда Аврааму было уже 100, у него наконец-то родился сын? Почему пришлось так долго ждать? В этих непростых условиях Бог воспитывал веру Авраама.
1: Слово «вера» на иврите звучит как «эмуна» и является однокоренным со словом «эмет» – «истина», «верность». Верить – значит оставаться верным истине, всем сердцем быть убежденным в ее триумфе. Верить – значит жить присутствием Бога в своей жизни, но не просто чувствовать Его, а сделать жизнь поистине Божьей своей нормой.
5: Книга «Бытие» содержит ободряющий стих. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Бог вменил, то есть счел, что это искренняя духовная связь с ним – она является проявлением настоящей подлинной праведности. Интересен тот факт, что Бог дает Аврааму другое имя. По-русски это не очень заметно, всего одна буква. А в еврейском Авраам становится Авраам. Великий отец становится отцом множества.
1: Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов».
6: Уже в Бытие 14.13 Авраам назван евреем, еврей. Это слово происходит от глагола «авар» – «переходить». Авраам переходит реку Евфрат, но в широком смысле это слово означает уже странника, человека, у которого нет ничего, что мешает ему идти туда, куда поведет его Бог. Это верность призванию Божьему. Но самое большое проявление веры, в котором Бог открывает себя Аврааму, и в котором Авраам доказал, что любит Бога, это история жертвоприношения Исаака.
1: Рано утром Авраам собрался в путь, оседлал осла своего, взял с собой двух слуг и Исаака, сына своего, и, нарубив для всесожжения дров, направился к месту, о котором говорил ему Бог. На третий день пути Авраам увидел вдали это место. «Останьтесь здесь, присмотрите за ослом», — сказал Авраам слугам своим, «а мы с сыном пойдем дальше, поклонимся Богу и вернемся к вам». А когда они пришли на то место, которое указал ему Бог, Авраам поставил там жертвенник и разложил на нем дрова. Завершив приготовление, он связал Исаака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. Авраам уже взялся за нож, чтобы убить сына своего, но в тот же миг ангел Господень воззвал к нему с неба: «Авраам! Авраам!» «Да», — откликнулся он. «Не поднимай руки на юношу», — прозвучало повеление свыше. «Не делай ему ничего худого. Теперь я знаю, что почитаешь ты Бога. Ради меня не отказался ты пожертвовать сыном своим, своим единственным».
4: Примером веры самым таким ярким является, конечно же, Авраам. Вот эта вера Авраама, который поступил совершенно нерационально, с точки зрения мира безумно, когда он пошел на гору принести в жертву своего сына. Вот такая вера: я иду за Богом, несмотря ни на что, не понимая, что происходит и так далее. Вот пример веры Авраама, он показывает, что такое пребывание во Христе, когда у тебя настолько тесные отношения с Богом, что ты делаешь все, что Он тебе повелит, даже не понимая, зачем, как, почему и куда это приведет. Потому что Бог, Он никогда не приводит ни к чему плохому.
6: Есть у Рембрандта такая картина. Ее можно видеть в Эрмитаже. Исаака мы не видим. Видно тело молодого человека со связанными за спиной руками. Авраам занес руку, чтобы полоснуть по горлу ножом. Но ангел ухватил его за руку, и нож выпал. Это драматический момент из запечатленной картины.
4: Если мы думаем, что Авраам был просто дитем своего времени, и для него это было чем-то, ну, хорошо, там, Бог попросил меня принести в жертву сына, как он, там, языческие боги просят принести в жертву, как бы просят принести в жертву своих детей. Это один момент. Но Авраам жил, вот, скажем так, в парадигме обетования Божьего. То есть, начиная с 12 главы, вот вся история Авраама, она начинается, ее начало, и вот вся она построена на одном. Бог приходит к Аврааму и говорит: «Я дам тебе потомство, которое станет исполнением, скажем так, глобального замысла Божьего о благословении всей земли».
6: Господь велел Аврааму принести в жертву своего единственного сына Исаака, которого сам и дал ему спустя 25 лет в 100-летнем возрасте. Это сын обетования. Но и в Исааке еще не исполнилось обещание многодетности. Только сын Исаака, Иаков, обретет большое потомство. 12 сыновей, от которых и произойдет 12 колен Израилевых. Здесь много непонятного. Принести в жертву сына, притом сына обетования. Как может Бог велеть такое? В Библии сказано, что Бог искушал Авраама. Даже если мы переведем «искушал» как «испытывал», все равно непонятно, почему Бог испытывает Авраама именно таким образом. Почему он повелевает принести в жертву своего единственного сына? Ведь он же пророчил, что именно от этого сына и произойдет великий народ. Как сопоставить эти повеления Бога с тем, что было сказано им раньше? К тому же в Торе Бог запретил приносить человеческие жертвы. В книге Левит об этом сказано.
4: И Бог многократно он говорил об этом. Он говорил, именно от Сары родится тебе сын, в котором вот наречется тебе имя, в котором благословятся все народы. Потом он говорит, именно Исаак будет этим человеком. И после этого Бог говорит, иди принеси его в жертву. И здесь как раз возникает вот эта вот дилемма, этот конфликт, потому что Авраам живет вот в этой вот парадигме обетования. И он верит, что Бог должен исполнить свое обетование, потому что все его отношения с Богом построены на этом обетовании. Он ради этого покинул дом своего отца, он ради этого скитался. Все ради этого происходило, ради этого обетования. И поэтому, когда Авраам на это идет, это не просто следование чему-то, что было обычно в этом мире. Потому что другие люди, они когда приносили в жертву своих детей, у них не было какой-то веры вот в что-то. Ну, во-первых, у них наверняка детей было много, единственного они не принесут. Во-вторых, они и думать не думали, что этот сын, я его приношу в жертву, все, я его убиваю, я убийца.
6: У Авраама было достаточно поводов для сомнения. Но он твердо убежден, что Бог не может противоречить сам себе. Что в этом не вызывающем недоумение повелении есть особый смысл, пока ему непонятный. Он решает повиноваться, как бы это ни было тяжело. Ему предстоит далекий путь, около 3 дней от Бер-Шевы, Версавии, до горы Мориа. Это было время тяжелых раздумий, время особых переживаний. Авраам должен был что-то понять, что-то прочувствовать, чтобы получить какое-то особое откровение от Бога.
4: Это именно шаг вот этой вот абсолютно необъяснимой рациональной веры, что да, обетование, да, я с этого как бы, ну, я ничего не получаю, я не исполняю никаких там обетов, которые я дал, но Бог повелел, значит, надо. Значит, Бог знает, что делает. Поэтому, когда мы глубоко вот вдумываемся в историю Авраама, мы понимаем, что нет, это невозможно. То, что сделал Авраам, это невозможно для человека, у которого нет веры Авраама. А Авраам назван отцом всех верующих. Именно поэтому, потому что он обладал такой верой, которую нельзя объяснить никак, никакими человеческими понятиями.
6: Позднее новозаветный автор напишет послание к евреям мотивации Авраама.
1: «Рожденные от Исаака будут признаны твоими потомками». «Силен Бог, — убеждал себя Авраам, — и из мертвых восставить Исаака. Он из мертвых, образно говоря, и получил его».
6: Пришли на место, о котором сказал ему Бог. Устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова, вязал сына своего, положил его на жертвенник поверх дров и собрался уже заколоть сына своего. Авраам связал сына своего. В этом Акидат, связывание, проявилась его верность Господу, готовность совершить жертвоприношение. Ангел Господь не является, взывает к нему и говорит, Авраам, не поднимай руки своей на отрока. Я знаю, что боишься ты Бога. Не пожалел сына твоего, единственного для меня. Величайшее испытание веры достигло кульминации. Вера Авраама и его преданность были проверены. Но каким образом совершится искупление мира? Сопоставляя эту историю с писаниями пророков, мы можем видеть, что здесь представлен великий принцип искупления через смерть Мессии, который рассматривается как жертва, которая очищает грехи всего мира. Это жертва, которая приносилась в том случае, когда человек согрешал в чем-то перед Богом. Согласно книге пророка Исаии, Мессия должен стать жертвой за грехи всего мира.
1: Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас.
5: Здесь, на горе Мориа, Бог показал Аврааму, каким образом человечество сможет получить прощение грехов и обрести мир с Богом в мессианскую эру.
3: Библия – это живой диалог с истиной. Это не законченная монолитная форма, которая дает ощущение абсолютной правоты, знания, абсолютного знания. Нет, это текст, который заставляет лично меня каждый раз переживать и каждый раз искать какие-то ответы, которые ставит он передо мной. Эта ситуация для меня уже естественная, и я понимаю, что именно в этом происходит мое общение с Библией. Я не бегу от вопросов, не бегу от проблем, не бегу от ощущения растерянности, а понимаю, что это то, чего хочет от меня Бог.
4: И Авраам свой нож с коротким жалом достал. Почти оттуда, где уснул тот нож, которым хлеб резал в доме. «Ну что ж, пора», — сказал он и взглянул, на чем сейчас лежат его ладони. В одной кинжал, в другой родная плоть. «Сейчас соединю». И тут же замер, едва пробормотав: «Спаси, Господь!» Из-за бархана быстро вышел ангел. «Довольно, Авраам!» – промолвил он. И тело Авраама тотчас потным внезапно стало. Он разжал ладонь, нож пал на землю, ангел быстро поднял. «Довольно, Авраам! Всему конец! Конец всему! И небу то отрадно, что ты рискнул, хоть жертве ты отец! Но с этим все. Теперь пойдем обратно».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
2: Для вас поет Елена Бритова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Принято считать, что мужчины должны быть сильными. А есть ли слабости у наших мужчин? На эту тему мы сегодня поговорим с Людмилой Андряшиной, руководителем школы отношений. Добрый день, Людмила.
4: Здравствуйте, Татьяна.
3: Давайте поговорим о слабостях сильных мужчин.
4: Я бы даже сказала, что и слабость, и сила – это две стороны одной медали. И есть несколько сфер, где мужчины очень сильно искушаемы от проявления их мужественности и силы перейти грань. И их сила становится их слабостью. Этих сфер несколько. Это соперничество, это гнев, который они изливают наружу, это неуверенность и сексуальное влечение.
3: Да, очень интересная тема – сексуальное влечение. Я думаю, она многих женщин будет волновать. Как относиться к мужским изменам?
4: Ну, прежде чем дело доходит до измены, обычно мужчина просто испытывает сексуальное влечение. И поскольку он физиологически так устроен, что мужчина любит глазами, увидев привлекательную женщину, с его подсознательной точки зрения сексуально привлекательной, он может испытать сексуальное влечение. Но это еще не сам грех, это еще ничего страшного не произошло, это просто физиология. Другой вопрос, что не умев поставить какую-то внутреннюю границу, может быть, в силу не сложившихся каких-то морально-нравственных убеждений, может быть, в силу невозможности справиться со своей слабостью, мужчина может проделать какие-то дальнейшие

0: различными красивыми цветами. Mm-hmm. Другой вопрос, что когда ты пытаешься их сорвать, предпринимаешь какое-то действие, хочешь получить его в собственность, вот здесь уже возникает некая морально-нравственная дилемма. Поэтому язвительные замечания женщины в этот момент, ну вот, опять, дорогой, я здесь, да, что-нибудь. То есть давайте ему понять, что она заметила его слабость и в то же время не поддержала в этот момент, может быть, похвалив его, не пытаясь выставить себя, а побуждает его к тому, что на ровном месте может возникнуть желание просто. Ну, раз ты так думаешь обо мне, раз ты не веришь в мою порядочность, раз ты не веришь в то, что я верен тебе, какая, в принципе, теперь разница? И то порой, когда искушение бывает очень сильное, мужчина может не устоять.
1: То есть женщина порой сама спровоцирует мужчину.
0: Совершенно верно, да. То есть вот ее невыдержанная реакция, акцентуация на этом внимания может привести к тому, что мужчина не станет бороться в очередной раз с искушением, чтобы доказать своей жене, что он верен, если она все равно ему не верит.
1: Да. Жаль, порой так бывает.
0: Но если вдруг происходит действительно измена, когда в какой-то момент мужчина не стал бороться с искушением, пошел на поводу у своей физиологической природы, то реакция женщины здесь зависит от силы, может быть, ее любви, силы ее духа.
1: От умения прощать.
0: От умения прощать, да, потому что, согласно Писанию, например, Бог побуждает нас прощать, прощать любой грех так, как и Он прощает любой грех. Но в то же время Библия дает некое разрешение, что ли, женщине, которая, или мужчине, который попал в ситуацию неверности супружеской. Это единственный повод для развода, согласно библейскому учению. Бог понимает, что это действительно очень сильная рана, порою непреодолимая, порою невозможно так быстро сказать, что я прощаю тебя, и невозможно восстановить доверие к супругу. Поэтому женщина вольна принимать решение в данном случае. Тогда, когда она стоит перед выбором сохранить семью, простить измену мужа или же прекратить на этом отношения.
1: Да, ясно. А сейчас хочется поговорить о гневе мужчины. Что делать женщине, когда мужчина изливает свой гнев наружу?
0: К сожалению, часто действительно бывает так, что мужчина не умеет делать это безопасно для членов своей семьи. Порою в потоке гнева, ярости страдают дети. Потому что либо это наказание, которое папа может совершать в гневе, и тяжела бывает его рука, когда он ее прикладывает к своим детям, либо это могут быть очень обидные слова и выражения. Причем поводом для такого гнева может стать какая-то малейшая оплошность со стороны супруги или детей. Хотя истинной причиной может быть совсем другое. То есть порой мужчины склонны не выражать свое раздражение сразу. То есть они говорят себе: «Я же сильный, я не должен показывать эту слабость». И гнев копится, копится, копится, но когда все-таки
1: наступает
0: кипит чайник,
1: когда-то момент.
0: Да, и если его не выключают, и это кипение доходит до своего апогея, может произойти взрыв. Также и у мужчины происходит взрыв. Поэтому женщина вот в момент, когда взрыв происходит, вступать в борьбу и пытаться каким-то образом отвечать точно так же, по идее, не должна, потому что это приведет вообще к сильнейшему конфликту. А с другой стороны, если, например, доходит дело до того, что в гневе папа наказывает ребенка, и риск вполне возможно существует, здесь нужно уметь словесно остановить или молча взять ребенка, увести из комнаты. Да? Или же, если этот гнев направлен на женщину, постараться сохранить спокойное выражение лица и сказать, что, дорогой, вот ты сейчас можешь буйствовать, пусть твой шторм продолжается, а я пока выйду на некоторое время. Можно? Хорошо, да? То есть нужно мужчине позволить вот нечто делать такое, но себя и детей обезопасить. И когда действительно шторм уляжется, управлять кораблем значительно легче. И если мужчина чувствует, что женщина его любит и готова помочь тогда, когда с ним происходит вот проявление слабости, он гораздо с большим удовольствием руководство от нее, может быть, в данном моменте примет.
1: Понятно.
2: Принято считать.
1: А теперь хочется вернуться к соперничеству, да? Каким образом женщина может усилить нездоровый дух соперничества?
0: Совершенно верно. Хорошо, Татьяна, что вы сказали «нездоровый дух», потому что соперничество – это неотъемлемая часть жизни мужчин. Мы как-то говорили уже в цикле нашей

0: программ, что мужской гормон, тестостерон, который превалирует в организме, сподвигает мужчину на борьбу, на достижение каких-то высот, на риск, на авантюрные поступки. То есть тестостерон кипит, что называется, и пробуждает в нем жуткие страсти. Поэтому и когда мужчина пытается что-то достигнуть, для него соперничество – это естественное состояние. Привлечь внимание девушки нужно каким-то образом иметь то, чего нет у другого. Либо это какая-то неординарная внешность, либо это толщина кошелька, либо это автомобиль, либо это спортивные достижения. А для того, чтобы они были, необходимо, естественно, приложить усилия в определенной борьбе чего-то достичь. Кроме того, когда мужчина достигает какой-то цели, ему нужно удержаться на пьедестале, и здесь снова ему нужно сохранять дух соперничества. Но, казалось бы, это сильная сторона мужчины, умение одерживать в борьбе победу, может стать одновременно его и слабостью. И, к сожалению, поведение женщины порой толкает его на переход вот этой вот здоровой границы.
1: Каким образом?
0: Ну, например, вот у Сергея Николаевича уже давно есть автомобиль иномарка, а у нас какая-то задрипанная шестерка. Понятно, мужчина чувствует некоторую свою ущербность, и у него, в принципе, в глубине души тоже есть желание пересесть в хороший автомобиль. Но он рассчитывает свои возможности, может быть, подготавливает для этого, не всегда объявив заранее об этом своей супруге. Он вообще решил сюрприз сделать. Но вот такое язвительное замечание порождает в нем раздражение и тот же самый гнев, который может тут же излиться на женщину, то есть она пострадает сама.
1: А может быть, и движение, когда нет внутренней готовности или, по крайней мере, не создались для этого условия внешние?
0: Конечно. Поэтому вот такие сравнительные замечания, язвительные замечания могут возродить излишнюю напористость, ненужную, где мужчина будет попытаться доказать женщине, что он не хуже, чем другой, если вдруг он это захочет сделать, но может совершить ряд ошибок на этом пути. И в конечном итоге она же может и сказать: ну, конечно, все у тебя не так, как у людей, мягко говоря, да?
1: Опять обобщение.
0: Да, опять будет обобщение раз. Во-вторых, будет язвительное замечание, что хотел как лучше, а получилось как всегда. Таким образом, немудрость женщины, тон неподходящий может толкнуть мужчину на дух соперничества, когда он будет для него не силой, а окажется слабостью.
1: Вот, еще возникает вопрос. Всегда ли бывает уверенный мужчина уверен в себе?
0: К сожалению, нет. И, в принципе, это состояние вполне естественное. Когда мы вообще говорим о самооценке, о степени уверенности человека в себе, это равно касается как мужчин, так и женщин, то принято считать, что вот сегодня я достаточно уверена в себе. Я чувствую себя там, может быть, выспавшись, я хорошо выгляжу, это дает мне право смело смотреть всем в глаза, идти с поднятой головой. Но такое состояние сохраняется у меня не всегда. Кроме того, бывает и так, что мужчина действительно на каком-то поприще не одержал победу. И вот здесь его захлестывает чувство неуверенности в себе. Он думает: я не такой хороший парень, каким бы я хотел быть. Я для своей женщины теперь уже не мачо. Она не будет во мне мною восхищаться. И ему очень важно в ее глазах увидеть то же самое доверие. Да, тоже в интонации голоса поддержку. Но если это не так, если в ее глазах разочарование, в ее интонации голоса, опять же, множится его неуверенность в себе, к сожалению, мужчине трудно бывает порой выйти из этого состояния. То есть внешне мужчина может не показывать свою неуверенность, но внутренне он может очень сильно от этого страдать.
1: Мне кажется, тут нужно еще затронуть возрастные кризисы, да?
0: Совершенно
1: верно. Это там, где мужчина может быть не уверен.
0: Да-да-да. В молодости, когда мужчина хорош собой, когда у него все еще впереди, когда он здоров, когда никакие вредные привычки еще не подкосили его, он чувствует, что он все может, что весь мир лежит у его ног, и все ему подвластно. Но проходит время, наступают такие кризисные периоды, когда нужно подвести какие-то итоги. И вдруг оказывается, что то, чего он хотел достичь, еще не является его победой. Тот плод, который он бы хотел сорвать, так еще далек от него. Плюс к тому, какие-то возникли проблемы со здоровьем. Плюс к тому, накопился опыт каких-то поражений. И особенно постигает мужчин состояние неуверенности в себе именно в сексуальной сфере, когда он боится, что вот эта главная функция, продолжение рода, и желание, и бодрость, которую он чувствует, испытывая сексуальное влечение, что это все может от него отойти и пропасть. Вот именно когда с возрастом приходит ощущение непостоянства вот того, что было, что казалось, будет всегда, вот тогда и наступает момент неуверенности.
1: И очень как здесь важна здесь поддержка.
0: Женская поддержка, да. То есть женщина должна уметь найти какие-то черты характера, какие-то поступки, увидеть и поощрить, поддержать, похвалить. То есть дать своему мужчине понять, что она по-прежнему его любит, что он по-прежнему для нее единственный и самый лучший.
1: Не сравнивай его ни с кем.
0: Да, совершенно верно. Я так счастлива, когда ты со мной рядом. Никто не может принести мне такого чувства покоя, как ты. И когда бы это ни происходило, какое бы чувство неуверенности мужчина не испытывал, вот такие слова: «Я горжусь тобой, мне нравится, как ты это делаешь, так замечательно, так здорово, что именно ты отец наших детей». Вот подобные выражения могут поддержать мужчину и придать ему снова силы.
1: Конечно, у каждого человека есть свои слабости. Я благодарю вас, Людмила, за разговор. Вспоминается текст из книги «Притч». «Праведник 7 раз упадет и поднимется». Я думаю, что сильный человек – это тот, кто найдет в себе мужество, совершив ошибку, подняться. Да благословит вас Бог преодолевать свои слабости. Всего доброго!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем еще одну задачу. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе рождение Иакова, духовный опыт Иакова, Божий промысел в жизни Иосифа.
3: Поговорим об Иакове и Иосифе, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие».
1: «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков». Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки.
3: Иаков, сын Исаака, известен нам больше под именем Израиль. Правда, путь этого библейского героя от одного имени, данного при рождении, до имени, известного сегодня во всем мире как название государства, маленького, но очень значительного на Ближнем Востоке, был очень долг. Иаков родился у Исаака и Ревеки одновременно вместе с братом. Они были очень непохожи внешне. И Исаак был волосатый, а Яков с гладкой кожей, двойняшки. Но при этом он держался за пятку брата, поэтому и назвали его Яков, держащийся за пятку. Потом это имя стало значить подставляющую подножку. А чуть позже – обманщик. Все эти значения возникают не на пустом месте. Сам Яков делает все, чтобы стать первенцем в семье. Ему дорого все то духовное богатство веры, о котором рассказывают ему отец и мать. Ненамного старший брат Исав этим не дорожит. Он охотно за чечевичную похлебку продает свое первородство. Сделка эта была шуточной, ведь отец все равно хочет благословить Исава. Тогда Яков с помощью матери по ее настоянию решается на обман. Он приходит к слепому и старому отцу за благословением. Ревека одела Якова в одежду Исава, обложила руки его шкурой козлят, Исав волосат, и приготовила излюбленное блюдо своего супруга.
1: Иаков вошел к отцу и сказал: «Отец мой». «Да, сын мой», — откликнулся Исаак, — «а ты который из моих сыновей?» «Я Исав, твой первенец», — ответил Иаков отцу. «Я сделал все, как ты сказал мне. Прошу, приподнимись, сядь и поешь моей дичи, чтобы мог ты благословить меня». «Сын мой, как удалось тебе так быстро найти дичь?» – спросил Исаак. «Мне Господь, Бог твой, послал ее», – ответил Иаков. «Подойди, сын мой», – велел Исаак Иакову. «Я ощупаю тебя, дабы убедиться мне, ты ли сын мой Исав или нет». Иаков подошел к Исааку, отцу своему. Тот ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исава». Исаак не узнал, что это был Иаков, так как руки его были подобны рукам Исава, брата его, волосатыми были, потому и благословил его.
3: Исаву досталось благословение, но поплоше. Поэтому тот сильно рассердился на брата своего. Задумал даже убить его. Иакову пришлось бежать из дому. Он отправился к дяде своему, Лавану, в Харан, где и встретил свою будущую жену Рахиль. Правда, обман брата и отца ему вернулся. Его обманул дядя, Лаван.
1: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Лаван сказал: «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других». Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.
3: Так у Иакова стало 2 жены. С этим возникли и проблемы. В Моисеевых законах будет заповедь, которая запрещает брать в жены сестер, иначе станут они соперницами. Хорошая иллюстрация к этой заповеди в книге «Бытие». И все же сыновей Рахиль Иаков считал своими настоящими любимыми сыновьями. Первенца звали Иосиф, хотя по счету это был 11-й сын. А брата его звали Вениамин. При родах этого последнего сына любимая жена Иакова умерла. Про Иосифа мы еще поговорим, а пока вспомним про 2 духовных опыта Иакова. Когда он бежал от своего брата к дяде Лавану, ночью приснился ему сон – большая лестница.
1: «И увидел Иаков во сне лестницу, основание которой покоилось на земле, а верхние ступени достигали неба. Ангелы Божии поднимались и спускались по этой лестнице. Господь стоял перед ним и говорил ему: „Я Господь, Бог Авраама, праотца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и потомкам твоим. Они неисчислимы будут, словно песок на земле. Распространятся поселения их на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты и потомки твои. Знай же, я с тобою, и буду всюду хранить тебя, куда бы ты ни пошел, и верну тебя в эту страну. Я не оставлю тебя, не исполнив того, что обещал тебе». Пробудившись ото сна, Иаков сказал: «Поистине Господь пребывает на этом месте, а я и не знал».
3: Иаков назвал это место Домом Божьим, поставил там памятный знак и обещал вернуть Богу 10-ю часть того, что приобретет. Это 2-й случай практики десятины в книге «Бытие».
1: Десятина – 10-я часть всех доходов, которая уплачивалась всеми совершеннолетними евреями и шла на нужды храма, священников и левитов. Десятины начислялись как с урожая зерна из плодовых деревьев, так и с приплода скота. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища.
3: Иаков свое обещание держал. Когда он возвращался, он все время отделял от своего стада какую-то часть и отсылал брату вперед, который в отсутствие Иакова выполнял духовные обязанности в виде формального первенца. Этот случай показывает нам, что есть мир земной, а есть небесный. Между ними существует связь. Библия многократно показывает нам эту взаимосвязь. 2-й духовный опыт случился на обратном пути к дому отца. На привале у потока Иавок ночью на Иакова кто-то напал. Было в этом что-то странное.
1: Иаков остался один. И вдруг появился некто и боролся с ним до самой зари, пока не стало очевидным, Иакова не победить. Тогда боровшийся с Иаковом с силой коснулся его бедра. Оно тут же вывихнулось. И сказал он Иакову: «Не удерживай меня, я ухожу, заря уже занялась». «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», — вырвалось у Иакова. И тот спросил его: «Как зовут тебя?» он ответил Иаков. «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль», — сказал боровшийся с ним, «ибо ты боролся с Богом и с людьми и побеждал». Тогда Иаков попросил: «Назови же и ты мне имя свое». Но тот лишь сказал: «Зачем ты спрашиваешь об имени моем?» И там, расставаясь с Иаковом, он благословил его. Поэтому Иаков назвал то место Пенни-Эль, воскликнув: «Я видел Бога лицом к лицу и остался жив». Уже взошло солнце, когда Иаков, с трудом передвигаясь из-за боли в бедре, покинул Пенни-Эль.
3: Далее я хочу привести цитату из книги христианской писательницы Эллен Уайт об этом отрывке.
1: Думая, что это какой-нибудь разбойник хочет убить его, Иаков постарался освободиться из рук противника. Борьба проходила в полной темноте. Когда он боролся, защищая свою жизнь, сознание вины тяготило его. Все грехи встали перед ним, отдаляя его от Бога. В полном отчаянии он вспомнил о божественных обетованиях и от всего сердца стал умолять Бога смиловаться над ним. Борьба продолжалась до наступления зари, как вдруг, неожиданно, незнакомец коснулся бедра Иакова, и он тотчас же стал хромым. Только теперь патриарх понял, кто был тот, с кем он боролся. Он боролся с небесным вестником. Искалеченный, испытывая острую боль, патриарх не отпустил его. В полном изнеможении и раскаянии он приник к ангелу, плакал и умолял его. Пытаясь освободиться, ангел настаивал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков отвечал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Если бы в словах Иакова звучала хвастливая самонадеянность, он был бы тотчас же уничтожен. Но это была уверенность человека, сознающего собственное ничтожество и все же не сомневающегося в верности Бога.
3: После этой ночи Иакову было дано имя Израиль. Обманщик стал богоборцем. В истории Иакова мы видим духовное возрастание человека, который проходил свой земной путь, держась за руку Божью, преодолевая свои человеческие несовершенства. Бог рядом с теми, кто хочет, чтобы его жизнь была угодна ему, и пытается преодолеть все свои слабости и пристрастия во славу его святого имени. Израиль очень любил своего сына Иосифа. Тот купался в этой любви. Носил дорогую разноцветную одежду, которую подарил ему отец. Считал себя лучшим среди всех сыновей, потому что они поступали не всегда хорошо. Иосиф рассказывал отцу о проступках своих братьев. А те злились на него. А однажды Иосифу приснились сны, в которых было предсказано, что его братья и даже отец будут кланяться ему. Это еще больше возмутило братьев.
1: «И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет.
3: Купцы отвезли Иосифа в Египет и там продали богатому царевельможу. При дворе этого богатого вельможи Бог благословил юношу. Вскоре все его дела стали успешны. Он возвысился, стал управлять всем домом этого человека. Все шло хорошо. Пока госпоже не понравился этот раб, она стала искать с ним близости. Иосиф не поддался искушению и отказал госпоже. За это он был оклеветан и отправлен в тюрьму. Бог благословил Иосифа и там, и через какое-то время тот стал соправителем фараона в Египте и спас страну от голода. Лет через 20 после разлуки в Египет пришли за хлебом братья Иосифа. Они его не узнали. Он узнал. Он слышал, как братья беседуют между собой, и убедился, что они сожалеют о том, что сделали тогда с младшим братом, продали его в рабство.
1: «Я Иосиф», — сказал он братьям, — «жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова, стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне», — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
3: Иосиф открылся братьям, пригласил их всех перебраться в Египет. И опять мы видим промысел Божий. Каков здесь Бог? Он невидим, но рядом. Он не действует сверхъестественно, но предупреждает верных ему людей о будущем и готовит их к этому трудному будущему. Иосифа, который должен был вырасти избалованным сыном из-за любви отца, Бог воспитывает тяжелыми обстоятельствами, не оставляя его при этом на произвол судьбы, постоянно указывая ему выход из этих трудностей. Иосиф, живя в Египте, помнит пророчество о возвращении его народа в землю отцов, в Ханаан, и, умирая, просит, чтобы при исходе кости его не забыли взять с собой. Он желает покоиться в земле своих отцов. И когда исход состоялся, несколько веков спустя еврейский народ исполнил его волю. В этом великая надежда для всех нас, живущих нынче. Однажды и нам предстоит отправиться в землю обетованную, небесный Иерусалим. А основание веры нашей в истории Иакова и Иосифа.
4: Библия, она все-таки не волшебная. Ты не можешь ее использовать как средство манипуляции Богом. Что пытаются делать некоторые, что пытался я делать в свое время, даже долгое время. Это не работает так, как заклинание. Например, ты согрешил и хочешь покаяться. Пожалуйста, в Библии есть ряд покаянных псалмов, которые говорят об этом, и ты можешь подумать, что, прочитав его, ты введёшь себя в состояние такого покаяния, и сразу же это в твоей жизни наступит. Но нет. Это не то, что как ритуал, который работает помимо нашей воли. Иногда бывают дни, когда ты читаешь книгу и эту Библию, читаешь главу, например, и ты ничего не понимаешь. Ты прочел, но это не сработало. Все-таки это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
5: Каждая книга имеет свою, наверное, цель в Библии из этих 66 книг. Для меня так интересней, во всяком случае, размышлять, чем ставить одну какую-то цель.
6: Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей. Кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке 3 дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим по вере чудо нашего спасения.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова у вас в гостях. И я, профессор Бодрячок, рад тому, что вы вместе с нами. И не только, я хочу вас познакомить с нашими дорогими учениками.
5: Здравствуйте, профессор Бодрячок!
4: Да-да-да, проходите, проходите, мои хорошие. Моя неизменная племянница Веселинка.
5: Здравствуйте, профессор Бодрячок.
4: Этот, давайте познакомимся, как вас зовут?
6: Славик.
4: И Настенька. С Настенькой мы уже знакомы. Ну вот, мои хорошие, моя племянница, мне очень приятно то, что ты пришла и даже помогла нести рюкзачки нашим ребятам.
6: Я хочу сидеть.
5: Но я вовсе не помогла им нести рюкзачки. Да? Эти рюкзачки все мои.
4: Вот так вот. А я думал, что это рюкзачки наших ребят, Настя. Это,
5: да.
4: Вот оно что. А да. Скажи, пожалуйста, зачем тебе 3 рюкзачка?
5: Ну как зачем, профессор Бодрячок? В одном рюкзачке у меня еда.
4: Ну, понятно.
5: Так,
4: да, хорошо.
5: В другом рюкзачке у меня одежда.
4: Вот она.
5: А третий рюкзачок, ну там нет ничего, но он на всякий случай.
4: Да-да-да. Веселинка, но я вот подумал, что вот это все могло бы уместиться в одном рюкзачки?
5: Да. Да, конечно, профессор Бодрячок. Я, конечно, согласна.
4: Да.
5: Но вы
4: да.
5: посмотрите, какие они все красивые. Пускай рюкзаков будет много.
4: Да, да, да. Я чувствую, что из этого не обойдется.
5: Без чего? Книга.
6: Такая красивая.
5: Одна книга?
4: Да.
6: И одна такая красивая.
4: Книга одна, но в ней много рассказов. Много.
5: Интересно.
6: А зато она еще красивая.
5: А смотри, сколько бусин.
4: А вот это необычная книга.
5: Да.
4: Дело все в том, что эту книгу написали жители страны изобилия.
5: Ой, как интересно. А давайте ее прочитаем.
4: Вот. И вот здесь написано, что жители страны изобилия живут в своей стране.
5: Так.
4: И в этой изобилии есть абсолютно все.
5: О, интересно, а что там есть?
4: Вот. Там
6: это же инопланетянин.
4: Яблоки.
5: Запросто.
6: Инопланетян.
4: Ну, про инопланетян я, конечно, здесь ничего не увидел. Но вот что касается еды. Пирожки, пирожные.
6: Мороженое,
4: груши, яблоки, все, что
6: шоколад.
4: Хочется. Шоколад, да.
6: Там конфеты. Про...
5: Так, да. Так это, получается, там не проголодаешься, профессор Бодрячок?
4: Да.
5: А что там еще есть?
4: Там
5: давайте посмотрим.
4: Игрушки всякие, плюшевые медведи, велосипеды.
5: А рюкзачи есть?
4: Думаю, что да, конечно. Рюкзаки должны быть, это же страна изобилия. Вот жители страны изобилия написали здесь, что они побывали на нашей полянке совсем недавно и кое-что нам там оставили.
5: Так что же мы сидим?
4: Да, мне не терпится посмотреть.
5: Побежали,
4: такое...
5: побежали, посмотрим.
4: Конечно, пойдемте вперед, друзья. Мы посмотрим.
5: Вот это профессор, да. Батничок, а почему? Почему они все это оставили?
4: Вот самодельная
5: вишенка. Давайте посмотрим.
4: Ты молодец.
5: Давай
4: вместе с тобой прочитаем.
5: Так.
4: Ну-ка, давай, что там?
6: Я прочитаю.
4: Давай.
6: Мы оставили.
4: Вот.
6: Мы оставили.
4: Так.
6: Эти.
4: Эти.
6: Угу. Фрукты.
4: Так,
6: потому что
4: мы съели их очень много, и у нас заболели животы.
5: Это как же? А я всегда считала, что есть много фруктов. Это же полезно.
4: Вот. Оказывается, если чего-то хорошего слишком много, то оно может оказаться и не таким полезным. Пожалуйста, этому пример.
5: Профессор Бодрячок, смотрите.
4: Так, давай
5: подошел тут
4: дальше.
5: Как будто шкаф что-то вытряхнул и убежал.
4: Шкаф? Славик, ты когда-нибудь видел, чтобы шкаф что-то вытряхнул и убежал? Ну, наверное, в стране изобилия шкафы умеют бегать.
5: Да? Идем сюда, посмотрим, что там написано.
4: Вот они что-то написали.
6: Мы оставили. Вещи.
4: Угу. Эти вещи. Что надевать? Много вещей очень неудобно. А если их не носить, то на них скапливается пыль, от которой мы чихаем. Да, слушай, правда, пыль. Кстати, пыль очень вредна для здоровья. Так, вещи надо всегда от пыли освобождать.
5: Давайте уйдем, а то у меня нос отвалится.
4: Это, если вещи пыльные, то лучше пойти куда-нибудь в другое место. О, веселинка!
5: Мне как раз одного не хватает. Да, у меня будет один за спиной, один на левой руке, другой будет на правой руке, а один еще профессор Бодрячок.
4: Ну ладно, хорошо.
5: Как здорово.
4: Так, давай-ка почитаем.
6: Так.
4: Ага, так, Славик.
6: Мы носим.
4: В этих рюкзаках мы носили много вещей. Много вещей носили. Вот сколько рюкзаков. Представляете, тебе понятно, почему много вещей.
6: Да.
4: Так,
6: вот.
4: От этого у нас заболели руки и спина.
6: Да.
4: Спина заболела. Когда мы оставили их, то нам стало легко и радостно. И мы смогли обняться.
5: А и правда, я без рюкзака такая легкая.
6: Да.
5: Как бабочка.
4: Вот.
5: Как бабочка.
4: Правильно.
5: Посмотрите, тут есть бабочка.
4: Да, игрушек много.
5: Игрушек много.
6: Записка еще одна.
4: Так, вот
5: и машинки есть. Хорошие машинки.
6: Мы оставили
5: вам.
4: Давайте почитаем.
5: Пойдем прочитаем.
4: У нас молодец, уже научились
6: читать. Эти игрушки, потому
4: что... Так, мы оставили вам эти игрушки, веселинка.
6: Потому что...
4: Вы представляете, ребята, вот эти игрушки – то, что меньше всего нужно было жителям страны изобилия.
5: Как-то очень странно.
4: Вот это да, очень странно. Вот они пишут, мы оставили вам эти игрушки, потому что у нас их было так много, что они нам что, Настюша? Надоели. Играть ими стало скучно. Они везде валялись, и мы спотыкались об них.
5: А я, между прочим, убираю свои игрушки.
4: Молодец, Славик.
5: Да.
6: Я тоже.
4: Ты тоже убираешь игрушки?
6: Я тоже.
5: Какие молодцы. А у меня немного игрушек, поэтому я их убираю очень-очень быстро.
4: Да, вот. Когда...
6: А у меня их было много.
4: Вот. Ну и как? Легко их было убирать?
6: У меня они теперь на чердаке вообще,
4: вот.
6: У бабушки.
4: Вот.
6: На моем чердаке.
5: Вот.
4: А вот поэтому все нужно в меру.
5: А давайте проведем эксперимент.
4: Я кое-что для вас приготовил, дорогие мои друзья. Пойдемте-ка посмотрим.
5: Пойдем.
4: Ну вот, дорогие ребята, что вы видите? Стаканчики, да?
5: С водой.
4: С водой.
5: Так, да.
4: Вот, сейчас у меня к вам будет одна просьба. На 3-4 вы возьмите каждый свой стаканчик и поставьте его на место. Да? Вот, 3-4. Раз, два.
5: Это игра, наверное, такая. Возьми, поставь.
4: Нет. Просто я хотел, чтобы мы с вами убедились,
5: так,
4: что если кто-то из нас, ну или мы возьмем стакан с водой и поставим на место, то вода из стакана не выплескивается.
5: Понятно. Ну и что?
6: Потому что у него края есть.
4: Да, она стакан держит воду, но...
6: Чтобы мы могли из него пить.
4: Да. Правильно.
6: Чтобы из него ничего не было.
4: Но мы пить будем потом, не сейчас. Сейчас это у нас эксперимент.
5: Так.
4: А дело все в том, что вода может выплеснуться из стакана, и его не надо будет даже брать в руки.
5: Это как-то...
4: А вот очень просто.
5: Вылиться из стакана.
4: Смотрите, что у нас есть.
5: Так.
6: Графин.
4: Да, я не буду брать стакан в руки, а просто налью водички. И посмотрите,
5: так,
4: что получается. Я лью, я лью.
5: Профессор Бодрячок, ну так это целый поток. Ее слишком много, профессор Бодрячок.
4: Так, и что мы увидели с вами?
5: Вот.
4: Вода – это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Да, но если воды становится слишком много, то тогда это уже и не так уж и хорошо.
5: А что же делать, если чего-то хорошего слишком много?
4: А вот давайте еще один эксперимент с вами вместе проведем.
5: Давайте.
4: Я
6: не заметил,
4: что сделал такое. Вот такую вот штучку.
5: О, какая интересная.
6: Это что такое?
4: Так, если вы заметили, здесь две бутылочки, между которыми есть такая трубочка.
5: Ага, заметили?
4: Давайте сделаем с вами вот такой вот прибор.
6: Это прибор?
4: Сейчас я буду лить в одну бутылочку вот эту воду. Я специально ее подкрасил, чтобы ребята могли видеть, сколько ее я туда лью.
5: Да, давайте.
4: И вот, давайте с вами, Веселинка, пожалуйста, держи.
5: Так.
4: Ты будешь сегодня моя, как это?
5: Ассистентка.
4: Ассистентка. Да. В нашей лаборатории есть ассистентка. Веселинка, и я профессор Бодрячок, а вот так же у нас Настя.
5: Ну, профессор Бодрячок, ну ливайся.
4: Мы льем. Ля-ля-ля-ля. Так вот мы льем.
5: Пам-пам-пам-пам.
4: Да, так. И что вы замечаете?
5: Смотрите, вода из одной бутылочки по трубочке течет в другую бутылочку.
4: Совершенно верно. Я лил водичку только в одну бутылочку, но бутылочка не переполнялась. К какому выводу мы можем прийти?
5: Если у вас есть чего-то хорошего слишком много,
4: то тогда нужно что?
5: Поделиться.
4: Совершенно.
5: Как эта бутылочка с этой бутылочкой.
6: И как с нами из я забыла, как с страны.
4: Страны изобилия. Совершенно верно. Давай уберем этот прибор, чтобы он нам не навредил здесь.
5: Как интересно.
6: Как часы песочные.
4: Делиться. Можно поделиться. В моей любимой книге Библии именно так и написано. Посмотрите, сейчас
5: так,
4: я вам прочту.
5: Что же там такого интересного написано?
4: А вот, Иисус Христос об этом сам сказал.
5: Так.
4: Если у кого есть две одежды, дай тому одну, у которого нет ни одной.
5: Ух ты.
4: И если у кого есть еда, поступай так же.
5: А я тоже хочу с вами поделиться.
4: Вот.
5: Да.
4: Вот.
5: У меня есть очень вкусная, полезная еда.
4: Давай, поделись с нами, поделись.
6: Держи тебе. Бананчик.
5: Да. Ой, какие они вкусные. Вы любите бананчики?
6: Да.
4: Вот, молодец, вот. Какая у меня веселинка хорошая.
5: Вот.
4: Ой, спасибо, и мне тоже дали.
6: У тебя четыре бананчика. У тебя четыре.
5: А вы любите делиться?
6: Да.
5: Да. А чем вы любите делиться?
6: Игрушками.
4: Игрушками делиться.
5: Ой,
4: да?
5: Какой молодец. Ты поделишься со мной? Да. Дашь поиграть?
4: Веселинка, я тоже.
6: А я делюсь еще фруктами, овощами там и игрушками тоже.
5: Я обязательно к тебе в гости приду.
6: На печеньками.
4: Я тоже люблю делиться. Да. Вот тоже очень люблю. Но иногда вот тот, с кем я хочу поделиться, его рядом нету. Вот, и вот как поделиться. Приходится ждать долго, когда он придет, тот кто-то.
5: А вы знаете, я, знаете, одну поделку такую знаю. Она называется поделись-ка.
4: Как?
5: Хотите, я вас
6: поделись-ка.
5: Да?
4: Поделись-ка?
6: Да.
4: Я такого никогда не слышал. Веселинка, ты нас озадачила. Ну давай, скорее.
5: Давайте.
4: Что же это за поделись-ка такая?
5: Для поделки нам понадобится...
6: Два кубика.
5: Правильно, два картонных кубика. И я как раз для вас уже приготовила.
4: Один для нас, Настя.
5: Да, а это нам с Славиком. Держи, да. Славик.
6: А зачем тут...
5: Смотрите.
6: Квадратики нарисуем.
5: А вот зачем.
6: И здесь это еще дырочка.
5: Да, правильно.
6: Чтобы вырезать, что ли?
5: Правильно. Вот смотрите, это я в коробочке нарисовала вам такое окошечко. Ну, сами можете потом его нарисовать. И теперь мы это окошечко вырежем. Так, держите ножницы.
6: Молодец.
5: Держите.
6: Мне
4: вот такие. Ну, давай.
5: Какие нам с тобой? Давай вот такие вот. Я вам специально сделала вот такое небольшое отверстие, чтобы вам было удобно вырезать. Давай я тебя подержу.
4: Мы почти уже вырезали.
5: Ну, нам придется вот еще постараться. Ну, давай я помогу. А давай я с этой стороны, а ты будешь с той стороны. А мы прямо вдвоем вырезаем окошечко. Вот, давай. Молодец. Вот, мы вырезали.
6: Мы тоже.
5: Это не на голову. Смотрите, чтобы наша вырезка была красивой, я вам приготовила цветные фигурки. Вот специально из цветной бумаги вырезала.
6: Я вижу.
5: Давайте заклеим.
4: Вот надо их
5: наши приклеить. Фигурки. Вот. Красный треугольник.
4: Дом такой у нас.
5: Так, какую следующую фигурку мы с тобой приклеим?
6: Так.
4: Вот у нас дом.
5: Какой хочешь?
6: Вам не заболеть.
5: Давай кружочек еще, да?
6: Кружочек. Мне еще кружочек.
5: Кружочек.
4: Давай.
5: Так, смазываем. Держи. Давай, приклеивай. Там еще приклей. Вот какая у нас красивая получается коробочка. Ну, тут вот.
6: Да. Мороженка.
4: Да, вот это вот поделись-ка такая с мороженкой.
5: Ой, как интересно.
4: С домами. Поделись-ка с домами.
5: Так.
6: Всяких.
5: Теперь мы берем
4: вот
6: и грибочек. Это домик грибочек, мне надо его было будет раскрасить.
5: Молодцы.
6: У меня будет
5: хороший у вас получился
6: поделись-ка. Грибочек.
5: Смотрите, теперь самое интересное.
4: Так.
5: Наше окошечко мы будем закрывать вот такой тряпочкой.
4: Вот.
5: Для этого, да. Для этого, смотрите, над окошком мы смазываем
6: края.
5: Клеем только одну полосочку. Только одну полосочку.
4: Вот, да.
5: Смотрите, обязательно занавесочка должна закрывать окошко.
4: Вот. Аккуратно.
5: Да, вы должны подождать немножко, чтобы это высохло, конечно. Вот, смотрите, какая поделиска у нас получилась.
6: Убегающая пути.
4: Ну, а...
6: Это получилась коробочка. Ну так, открываешь, а туда что-нибудь сложишь.
5: Ух, какое!
4: Я, кажется, понял. Вот она как раз.
6: И вот так вот закрытыми глазами достаешь что-то.
4: А то я думал, как же это... Почему же она называется поделись-ка? Как делиться-то?
5: Смотрите, с помощью этой коробочки действительно можно чем-нибудь поделиться.
4: Правильно,
5: вот смотрите.
4: Ты правильно.
5: В коробочку.
4: Да.
5: Можно положить.
4: Так, так.
5: Все, чем вы хотите.
6: Можно я
5: поделиться?
6: Хочу.
5: Держи.
6: Я хочу.
5: Вот этот хатик. Отлично, держи.
6: Так.
5: То, чем вы хотите поделиться так со своими друзьями. Смотрите.
4: Ой, как хорошо-то.
5: Он приходит, кладет туда ручку и берет то, что там найдет. Вот, вот, обязательно предложите это сделать своим друзьям, когда они придут к вам в гости.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Молитва» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: В Библии есть очень интересный текст. Записан он в 1 Фессалоникийцам 5:18. Там сказано: «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе». Возникает хороший вопрос: а за все ли надо благодарить? А как благодарить, когда тебе, ну, совсем не хочется благодарить? Или когда, как нам кажется, ну, не за что благодарить? Что это за такое, вот знаете, такое библейское, вот как казалось бы, как будто прям чуть-чуть неестественное поручение? За все благодари. Ну, если мы посмотрим в историю, посмотрим на жизнь, посмотрим на людей, которые вокруг нас, мы увидим, что есть и были всегда во все времена люди благодарные и были люди неблагодарные. Между прочим, я не так давно узнал, что в Израиле ортодоксальные евреи, когда выходят из туалетной комнаты, из уборной, они молятся. Казалось бы, ну, уж худшего места, да, наверное, ну, более неподобающего для молитвы и подобрать-то невозможно. Но нет, дело в том, что они благодарят Бога за то, что хорошо работают внутренние органы, кишечник, желудок, поджелудочная. А мы никогда об этом даже не задумывались. Для нас это все как норма, так живем, да и живем. Но на самом деле всегда, если присмотреться, есть много поводов и способов для нашей благодарности. Я хочу сказать одну очень важную вещь. Очень много семей разрушилось, либо трещит по швам сегодня только из-за неблагодарности. Жена не чувствует, что ее любят, ее мало благодарят за тот труд, а особенно за тот невидимый труд, который она делает. То же самое

0: касается и мужей, которые тяжело трудятся, работают, уезжают в рейсы и так далее, и так далее. И они не ощущают вот этой благодарности за то, что они делают. И поэтому не зря кто-то заметил, что благодарность – это малейшая из добродетелей и худший из пороков. То есть, когда мы благодарим, это, ну, ничего нам не стоит. Это просто внутреннее состояние человека. И, между прочим, я когда посмотрел в Евангелии, обнаружил удивительные факты. Когда Иисус, например, на вечере берет чашу, и это была чаша страданий, то не написано, что Он возопил, а Он написано «возблагодарил». Более того, когда Он кормил несколько тысяч людей, и Ему дали вот эти хлебы и рыбы, то Он, написано, взял и тоже возблагодарил. То есть Христос благодарил даже до того, как чудо произошло. Он благодарил за то чудо, которое сейчас произойдет. И поэтому сегодня мы должны приучать себя быть более благодарными. Благодарить чужой труд, благодарить и ценить людей, которые для нас что-то делают или сделали. И пусть ни о ком из нас никогда не будет сказано, что это неблагодарный человек. Я помню, когда служил в армии, иногда там были офицеры, которые нуждались в какой-то помощи, и они брали нас, солдат, к себе домой работать. И у нас был один любимый офицер. А знаете почему? Потому что его жена всегда с любовью для нас то яиц поджарит, то хлеба даст. И говорит: кушайте, мальчики, вы же, наверное, голодные. А другой никогда не кормил. И вот это осталось в долгой памяти, потому что была проявлена благодарность, а в другом случае неблагодарность. Какой вывод можно сделать? Ну, во-первых, если вспомнить Евангелие от Луки, 6 глава, 35 стих, там написано так: «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Вот такой вывод у нас сегодня дает Господь. Так давайте начнем и будем делать, чтобы о каждом из нас люди могли сказать: это очень благодарный человек.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Слово «холестерин» у всех на слуху. Мы много раз слышали и знаем, что повышенный холестерин не вызывает никаких особенных симптомов. Однако повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но откуда берется холестерин в нашем организме? Только ли из пищи? Почему сегодня он главный враг сосудов? Хотя не так давно о холестерине мало кто знал. Давайте об этом и о многом другом узнаем у нашего эксперта, врача-кардиолога Павловой Марины. Здравствуйте, Марин.
5: Здравствуйте.
4: У нас сегодня очень интересная тема – холестерин. Все мы про него очень много наслышаны и достаточно разную информацию мы слышим. Все-таки что же это такое за вещество и где оно содержится?
5: Ну, во-первых, надо сказать, что если холестерин содержится в нашем организме, то он для чего-то нужен. Холестерин относится к жирным спиртам. И вообще он в организме играет очень важную роль. Во-первых, холестерин является составной частью всех клеточных мембран нашего организма.
4: Ну, как сложно.
5: Да, то есть все клетки в той или иной мере состоят из холестерина. Кроме того, холестерин, на его основе синтезируются некоторые гормоны, такие как половые гормоны и гормоны надпочечников. Поэтому, безусловно, конечно, холестерин очень важен и очень нужен для нас. Мы можем получать холестерин разными способами. На 20% холестерин поступает в организм с пищей, и 80% синтезируется печенью, ну, в зависимости от потребностей организма.
4: Понятно. Ну, а тогда почему мы столько негативного всего слышим про него, что он такой вредный и нехороший? И, может быть, вы в своей практике встречались, вот расскажите о связи между диагнозом пациента и количеством холестерина в крови.
5: Связь это, безусловно, есть. И когда мы говорим о холестерине, но в контексте его вредного действия, мы, прежде всего, говорим об атеросклерозе. То есть холестерин в том случае, если холестериновый обмен нарушен, если в крови присутствуют некоторые фракции холестерина, скажем, есть фракции вредные, есть полезные фракции холестерина, он находится в связи с белками в организме. Вот если превалируют вредные фракции, а полезных фракций мало, в этом случае холестерин может откладываться в стенках артерий и образовывать атеросклеротические бляшки. Атеросклероз – это основа очень многих сердечных заболеваний, сосудистых заболеваний. Это основа ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда. Это основа очень многих инсультов. Поэтому, естественно, связь это очень прямая, и довольно часто, когда ко мне поступает пациент, например, с клиникой ишемической болезни сердца или уже с инфарктом миокарда, у нас как бы в стандартах мы сразу берем холестерин крови, и очень часто, ну это больше половины процентов, больше половины случаев, холестерин оказывается повышенным. Так что связь это, безусловно, есть.
4: Понятно. А тогда что может вызвать повышение холестерина?
5: Есть несколько факторов, которые могут способствовать как раз-таки избыточному накоплению холестерина в организме или вот смещению баланса между вредным холестерином и холестерином полезным. Ну, во-первых, это неправильное питание. То есть мы уже говорили о том, что 20% холестерина мы получаем
4: съедаем.
5: С пищи. Да. Мы можем съедать не 20%, а намного больше. И в этом случае холестерин в крови оказывается больше, чем необходимо. Кроме того, курение – это немаловажный фактор, который способствует как раз-таки смещению баланса в сторону вредного холестерина и уменьшению полезных его фракций.
4: Да.
5: Это хронический стресс, это гиподинамия, то есть отсутствие двигательной активности, а также ожирение, то есть избыточная масса тела. Кроме того, холестерин имеет склонность к повышению у пациентов с сахарным диабетом. Это диабет второго типа, особенно которым страдают взрослые уже люди, заболевают. Вот. При этом заболевание очень часто, холестерин в обмен нарушен и, как правило, очень сильно прогрессирует атеросклероз.
4: Вот так, одно за другое цепляется.
5: Да.
4: Понятно. А всегда ли есть связь между полными людьми, да, которые непременно да, страдают повышенным холестерином? Ну, по крайней мере, такая ассоциация вот, в народе, да, и у меня в том числе. Всегда ли обязательно полный человек страдает холестерином? Бывает ли такое, что очень стройный с виду здоровый человек имеет повышенный холестерин?
5: К сожалению, бывает. И такие ситуации тоже нередки. Мы же с вами говорили о том, что ожирение лишь один из факторов, да, способствующих повышению холестерина.
4: Да.
5: Может не быть, да, и есть полные люди, у которых уровень холестерина абсолютно нормальный.
4: А, даже так?
5: Да, и есть худые люди, у которых уровень холестерина просто зашкаливает и вызывает уже поражение атеросклеротических сосудов.
4: Понятно. А вот как-то заподозрить тогда можно? Например, ну, не знаю, что-то на теле увидеть или еще как-то заподозрить у себя проблемы с холестерином?
5: Очень сложно на самом деле. Есть очень редкие причины нарушения холестеринового обмена. Это наследственная такая предрасположенность, генетические заболевания. Uh-huh. Вот в этом случае холестерин начинает повышаться еще с детского возраста и повышается до очень больших значений. И вот в этом случае его излишки могут откладываться под кожей, uh-huh. образуя так называемые ксантомы и ксантилазмы. Это такие ярко-желтые горчичного цвета бляшки, которые локализуются прямо-таки под кожей, как немножко такими подушечками выпирают. И они очень часто локализуются в области глаз. Под глазами, вокруг глаз. Их, да, их можно заметить. Еще они бывают иногда очень пожилых людей, у которых уже длительно существует этот процесс атеросклеротический гиперхолестеринемии. И вот в этом случае пожилых людей тоже могут эти бляшки образовываться. А так, в принципе, человек как бы с виду здоровый, да, не страдающий ничем, он не может заметить у себя повышение холестерина. Так же, как до определенного момента человек не может заметить у себя повышение сахара крови. Только когда достигает очень больших значений, человек начинает ощущать какие-то вот симптомы заболевания. Поэтому тут очень важно, конечно, вовремя проверять и контролировать этот уровень холестерина, то есть только анализ крови можно сдать.
4: Понятно. Больше никак. Вот вы уже несколько раз говорили про атеросклероз. Вот можете поподробнее рассказать, потому что, вот, допустим, я не совсем знакома с этим понятием.
5: Конечно, конечно. Значит, атеросклероз – это заболевание артерий человеческого организма, которое характеризуется отложением под их внутренней стенкой атеросклеротических бляшек. Бляшки эти состоят из комплекса холестерина и белка. Вот здесь у меня есть иллюстрация, я вам сейчас покажу.
4: Очень
5: вот
4: интересно.
5: Значит, это артерия в разрезе.
4: Ага.
5: Здесь мы видим возраст человека, ну, приблизительно, конечно, это все указано. Ага. Значит, вот смотрите, внутренняя стенка артерии, вот она беленьким обозначена.
4: Угу.
5: Это самая тонкая, самая ранимая стенка артерии, она состоит всего лишь из одного слоя клеток. Поэтому она очень легко травмируется, и в том случае, если, к примеру, она травмируется, или если очень такое избыточное количество холестерина в крови содержится, то этот холестерин начинает через эту стенку проходить и под нее откладываться, формируя атеросклеротические бляшки. Вот эту бляшку мы здесь видим желтого цвета. Да, она вначале небольшая, да, видите, в 30 лет она поменьше, потом она потихонечку постепенно растет.
4: Это вообще кошмар.
5: Да, и она постепенно сужает просвет сосуда. И этим обуславливается уже клиника заболевания, которая вызвана атеросклерозом, мы об этом будем говорить, это будет ишемическая болезнь сердца, это заболевание, инсульт и так далее. То есть вот эти заболевания как раз таки вызваны атеросклерозом. С этой бляшкой может еще одна трагедия произойти. Она может лопнуть. Ее покрышка сверху может лопнуть, и в этом случае бляшка покрывается тромбом. В таком случае просвет сосуда полностью перекрывается, и вот это уже трагедия для человека, то есть это уже острые осложнения атеросклероза, такие как инфаркт миокарда, такие как инсульт. Это может привести к смерти. Вот. Существует, в принципе, две теории развития атеросклероза. Это теория повреждения сосудистой стенки и теория нарушения холестеринового обмена. Они взаимосвязаны. То есть должно быть два фактора, как правило. Поврежденная сосудистая стенка, которая легко пропускает через себя холестерин, да, или избыток холестерина, который своим этим вот большим количеством, да, пробивает эту стенку и откладывается под нее. Обычно оба эти фактора присутствуют.
4: Понятно. Страшная картинка. Теперь я буду представлять у себя, как это там все вообще. Так. Ну вот смотрите, я слышала про то, прочитала в книге, что когда во время Второй мировой войны люди в Европе были вынуждены отказаться от мяса, яиц, в общем, животного происхождения, да, вот этого всего, они стали якобы меньше болеть вот сердечными заболеваниями. Вот как вы можете это прокомментировать? Связана ли вот такая, может быть, строгая диета, да, полный отказ, да, от всего мясного и животного происхождения?
5: Ну, в принципе, конечно, да, связь есть. И, безусловно, когда мы будем говорить о том, как же лечить атеросклероз или как лечить повышенный уровень холестерина, мы будем в первую очередь говорить о диете, о диете, продуктах, содержащих мало количество холестерина. Но просто брать в пример как бы такие вот ситуации, как военное время, да, может быть, это не совсем адекватно. Почему? Потому что военное время – это огромная трагедия, это огромный стресс, такой длительно существующий для всего человечества. Поэтому в этот момент защитные силы организма очень сильно активизируются. И, в принципе, в войну люди болеют намного реже. Вот прочитала книгу не так давно, автобиографию нашего знаменитого отечественного хирурга Федора Углова, который дожил до 100 с лишним лет, в общем-то, был таким ярым поборником здорового образа жизни и трезвого образа жизни. Он жил во времена войны Великой Отечественной в блокадном Ленинграде. Он там оперировал, он практически там днями и ночами проводил со своими пациентами. И вот он рассказывает, что какие бы тяжелые условия ни были вот в это военное время, люди как-то собирались, то есть люди, вот они давали себе какую-то установку выжить любой ценой, и действительно заболевали намного реже. И сам он рассказывает, что он ни разу даже не простужался, хотя столько лет там и под открытым воздухом, и в мороз, там, и в стужу он оперировал, не спал там и не ел практически ничего, и тем не менее вот он ни разу не заболел. Как только война закончилась, и вроде бы все успокоилось, тут бы, казалось бы, да, вот уже жить и наслаждаться жизнью, и вот в этот момент он начал разваливаться, то есть у него начались воспаление легких, проблемы со спиной, с суставами, с сердцем и так далее. То есть поэтому, конечно, да, связь между диетой и повышенным уровнем холестерина и заболеваниями сердечными, она есть. Но вот именно брать такие вот примеры как бы
4: военного времени,
5: не совсем, да, не совсем адекватно, просто потому что это не совсем такая спокойная обстановка, не совсем она будет достоверна.
4: Все понятно. Хорошо, ну, раз уж мы тогда заговорили про диеты, может быть, тогда подробнее расскажете о том, все-таки есть ли они, какие они, да, диеты, именно которые снижают холестерин или помогают, да, как-то вот этому уровню понизиться.
5: Значит, в том случае, если у человека имеется повышенный уровень холестерина, и если уже этот человек, ну, скажем так, приближается к старшей возрастной группе, то есть ему 40 лет и более, да, то есть уже больше среднего возраста.
4: 40 лет и более,
5: да. В этом случае, конечно, с повышенным уровнем холестерина надо однозначно уже что-то делать. И первое мероприятие, которое направлено на снижение уровня холестерина, это подбор диеты. Диета должна содержать как можно меньше продуктов животного происхождения. Что такое продукты животного происхождения? Ну вот у нас на столе с вами продукты лежат. Да? То есть животный сыр делается из молока. Да?
4: Молоко из коровы.
5: Сыр, по сути дела, это очень жирный продукт. Если мы вспомним, да, жирность сыра колеблется там, от 40% до 55%, до 60%. То есть практически половина этого куска — это чистый жир. Кроме того, сливочное масло — это вообще чистый жир, вообще, тут даже говорить, да, не о чем. Яйца. Яйцо, конечно, очень продукт такой питательный, богатый белком. Но он состоит из белка и желтка. И вот желток — это практически 90% холестерин.
4: Так,
5: к сожалению,
4: желток не есть.
5: К сожалению. Но по идее, да. То есть надо ограничивать продукты, содержащие животные жиры. Кроме того, печень. Там куриная, говяжья, неважно какая, очень много холестерина содержит.
4: Жирность... А такая полезная, говорят.
5: А полезная, потому что содержит много железа.
4: Да.
5: Но тут, видите, приходится выбирать. И если человек уже, как бы, у него проблемы с холестерином, ему не рекомендуешь есть печень, чтобы там гемоглобин крови восстановить, потому что ты понимаешь, что ты одно будешь лечить, а другое ты покалечишь этим самым. Вот. Жирные сорта мяса, сливки, вот молочные продукты, в принципе, в основном вот это вот. Это надо ограничивать или по возможности исключать. Растительные масла можно вместо животных, в общем-то, масел использовать и употреблять в пищу.
4: Но они не такие вкусные, к сожалению.
5: Ну, может быть. Сейчас набирает обороты и уже подтвердила свое положительное значение так называемая средиземноморская диета.
4: Очень интересно.
5: Да, диета Средиземноморья. Значит, в чем она заключается? Из животных продуктов вообще, там в основном присутствует только рыба, то есть мяса там нету, вот. И там очень много овощей и фруктов в этой диете, и кроме того очень много полиненасыщенных жирных кислот, которые содержатся в растительных маслах. Это оливковое масло, это рапсовое масло, кукурузное масло, также рыбий жир, кстати, вообще тоже содержит ненасыщенные жирные кислоты, и орехи. То есть вот эта диета, которая сейчас рекомендует, собственно говоря, всем пациентам, страдающим атеросклерозом или повышением уровня холестерина, вот эту диету можно рекомендовать. То есть должно быть максимум растительной клетчатки, это овощи, фрукты, крупы, минимум животных жиров и достаточное количество растительных жиров, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты. Почему? Потому что полиненасыщенные жирные кислоты, которые в маслах содержат в растительных, они препятствуют развитию атеросклероза, они обладают антиатеросклеротическим действием. Вот эти вот масла, они повышают эластические свойства сосудистой стенки и вот препятствуют отложению в них бляшек.
4: Даже вот так? Ну, это здорово, конечно. Но мы сейчас говорим именно о людях, да, что те, у которых есть проблемы, да, непременно. То есть чтобы люди, например, которые не знают свой уровень холестерина, чтобы они сейчас не кидались, так, все, я бросаю, да, там, есть мясо и перехожу на средиземноморскую диету, правильно?
5: Ну, да, конечно, диета, в принципе, это она полезна в любом возрасте. Здравствуйте.
4: То есть, смотрите, я к чему это? Человеку с какого, например, возраста, нет, даже не возраста, когда человеку нужно точно переходить, да, например, mm-hmm. на это? И есть ли, например, какие-то рамки, когда я могу кушать что угодно и жить как угодно до какого-то периода?
5: Это вот провокационный вопрос, конечно.
4: Мне он очень интересен.
5: Давайте, скажем так, конечно, не будем тут снобами, да, и говорить, что да, надо, да, конечно, по идее, надо своим здоровьем заниматься прямо вот с самого детства,
4: сразу,
5: начиная, да.
4: Понятно.
5: Вот. До определенного возраста у человека риск развития осложнений, атеросклероза и вообще атеросклероза, он uh-huh. минимален. Это примерно 40 лет. Uh-huh. 40 лет для мужчин, для женщин чуть постарше, в районе 50 лет, ну или, скажем так, до климактерического периода, то есть женщина, в общем-то, защищена от атеросклероза. Вот. Но надо сказать, но одно, то есть uh-huh. если у вас в роду, к примеру, есть там папа и мама, которые рано заболели инфарктом, да, или рано заболели ишемической болезнью сердца, uh-huh. или рано случился с ними мозговой инсульт, гипертоническая болезнь, это говорит о том, что у вас есть наследственная предрасположенность к этим заболеваниям. И в таком случае вам о профилактике надо задуматься намного раньше.
4: Понятно.
5: Вот. В том случае, если у человека уже случилась какая-то катастрофа, то есть у него уже диагностировали ишемическую болезнь сердца, uh-huh. или нарушение мозгового кровообращения, или у него есть сахарный диабет второго типа, для него, независимо от того, в каком он возрасте, там 30 лет он, uh-huh. у него это случилось, uh-huh. или в 50 лет, для него эта диета обязательна. Но и наряду с другими мероприятиями по снижению уровня холестерина, кстати, это же не только диета, вот, а мы с вами должны поговорить, что это и отказ от курения, и от вредных привычек, которые uh-huh. тоже способствуют повышению уровня холестерина. Это адекватная двигательная активность, поскольку при регулярной физической активности, опять-таки, мы говорим, смещается баланс, да, от вредного холестерина к полезному холестерину в крови. Ага. Снижается общий уровень холестерина. Кроме того, физическая активность способствует и похудению человека, а похудение человека тоже снижает уровень холестерина.
4: Угу.
5: Кроме того, если у человека присутствуют такие заболевания, как гипертоническая болезнь и как сахарный диабет, ему нужно держать в руках и свое давление, да, и свой сахар, потому что в данном случае запущенные заболевания тоже будут способствовать накоплению холестерина, дальнейшему прогрессированию атеросклероза. То есть вот такие как бы мероприятия, не только диета, хотя диета безусловно, но мы говорим о том, что диета способна снизить уровень холестерина только на 20%. Мы же говорим, 20% с пищи мы потребляем, а 80% синтезируется нашей печенью. Подчас этого оказывается недостаточным. И в этом случае, особенно, еще раз скажу, то есть я тоже не сторонник назначения таблеток по любому поводу, да, но в том случае, если у человека уже есть сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения, то кроме диеты и вот немедикаментозных мероприятий, данному человеку нужно назначить и лекарственные препараты, которые как раз-таки блокируют синтез холестерина печени. Печенью.
4: Uh-huh.
5: Вот. И таким образом они снижают уровень холестерина и стабилизируют атеросклеротические бляшки, препятствуя их разрыву, их тромбозу и вот этим фатальным осложнениям
4: понятно.
5: Атеросклероза, о которых мы говорили.
4: Хорошо, Марин, очень понятно все. А вот такой последний вопрос uh-huh. будет. Как часто человеку нужно ходить, сдавать кровь, чтобы узнать свой uh-huh. уровень холестерина?
5: В принципе, до 40 лет можно вообще на этом не заморачиваться, если нет наследственной предрасположенности, о чем я говорила, то есть uh-huh. если нет ранних заболеваний у родителей.
4: А значит, если есть, то надо
5: то
4: со
5: надо,
4: скольки?
5: То, вот какого лет возраста? 30 уже можно. Уже uh-huh. можно. Значит, старше 40 лет, в принципе, всем достаточно хотя бы один раз сдать этот анализ. Если все хорошо и нет сопутствующих гипертонии, всех тех болячек, о которых я говорила, тогда раз в 2-3 даже года можно приходить сдавать, чаще не надо. Если уже есть какие-то еще проблемы с какие-то еще заболевания. Если есть повышенный уровень холестерина, в таком случае сдавать его надо чаще, потому что врач назначает профилактику, назначает uh-huh. диету, активность и так далее, и надо оценить, насколько это все эффективно будет.
4: Uh-huh.
5: То есть создается холестерин, если он повышен, назначается диета и все эти немедикаментозные мероприятия, uh-huh. и человек хотя бы через 3 месяца или через полгода приходит, повторно сдает анализ и смотрит. Если холестерин снизился, все хорошо, ты живешь так дальше, как вот мы тебе сказали, uh-huh. жить, да, ну приходишь там раз в полгода, раз в год проверяешь холестерин. Если нехорошо, значит, либо там еще больше усиливается эта вот терапия, либо добавляются препараты, снижающие вот холестерин, о которых я говорила.
4: Uh-huh.
5: Вот, и опять же контролируется уровень холестерина где-то раз вот в 3 месяца, раз в 6 месяцев.
4: Понятно, все очень стало ясно, встало у меня на свои места. Спасибо вам большое за то, что объяснили, что такое холестерин. И надеюсь, что наши зрители тоже все поняли и примут к сведению, обязательно примут меры, если у них уже что есть о чем побеспокоиться, о чем подумать. Вам большое спасибо, до новой встречи, до свидания.
5: До свидания.
4: Холестерин важен для организма, но его избыток приводит к образованию бляшек в сосудах и нарушению кровотока. Уровень холестерина можно узнать, только сдав анализ крови. Если у вас есть заболевание сердечно-сосудистой системы или повышен уровень холестерина, то необходимо придерживаться простых правил. Употреблять меньше жирной и жареной пищи, отдавать предпочтение жирам растительного происхождения и вести активный образ жизни. А я желаю вам всего доброго. До новых встреч!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами в рамках программы «Верую». У нас в гостях Олег Юрьевич Гончаров, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
8: Здравствуйте.
7: В прошлой программе мы говорили о книге «Откровений», сделали такой обзор этой книги. И сегодня мы коснемся 14 главы, которая является центром этой книги, да, в которой содержится информация о самом главном событии земной истории, о втором пришествии Иисуса Христа. И мы сказали, что перед этим звучит весть трех ангелов. И вот давайте рассмотрим весть первого ангела. О чем она?
8: Давайте. Давайте мы прочитаем, наверное, 6 и 7 стих 14 главы книги Откровения.
7: «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод».
8: Для того, чтобы понять язык книги Откровения, апокалиптический язык, мы говорили, нужно обратиться к другим местам Священного Писания. Почему здесь этот ангел проповедует вечное Евангелие? Да. Почему так названо вечное Евангелие? Откуда вообще происхождение Евангелия? Евангелие, по-гречески «евангелиум», означает «благая весть».
7: Благая весть. Благая – это, то есть, хорошая,
8: хорошая добрая весть. То есть, когда корабли возвращались после длительного военного плавания, они даже специальные, как говорят историки, паруса вывешивали, специальные символы, знаки, чтобы
7: заранее можно было
8: заранее и с берега можно было увидеть вот этот евангелиум, благую весть, что корабли возвращаются не с поражением, а с победой. Евангелие названо вечным, потому что весть о Евангелии прозвучала еще в Эдемском саду. То есть Евангелие связывает две части Священного Писания – Ветхий и Новый Завет.
7: Это удивительно, потому что многие думают, что Евангелие начинается с Нового Завета. И сам Новый Завет часто называется Евангелием, да? А не только в Новом Завете черпает начало Евангелия, да?
8: Совершенно верно. Совершенно верно, что Евангелие – но это весть, которая звучит со страниц всего Священного Писания. И Священное Писание нельзя делить на части, как делают это некоторые верующие. Я даже видел в церквях, используют только Новый Завет, специальные книжечки издают, но не всю Библию полностью. Потому что Новый Завет невозможно понять без Ветхого Завета. И в Ветхом Завете мы множество книг находим, которые несут в себе Евангелие. Та же книга Даниила. Мы с вами говорили, что во многом Даниил был прообразом самого Спасителя Иисуса Христа. И те истории, о которых мы размышляли в прошлых программах, события его жизни, они каким-то образом повторяют то, что записано в Евангелии. Мы с вами говорили о том, что система святилища израильского древнего, а потом и система уже храма в Древнем Израиле, она также повествовала о прощении через жертву, приносимую за грехи. Жертва символизировала Иисуса Христа. То есть Евангелие, оно вечно, оно действительно вечно, оно объединяет и Ветхий, и Новый Завет.
7: А вот в Эдемском саду, вы сказали, звучит первое Евангелие. А где это? В каких словах это выражено? Где записано?
8: В Эдемском саду, когда Бог говорит, мы можем открыть книгу «Бытие», 3 глава,
7: 15 текст,
8: когда он обращается к Адаму. Пожалуйста, прочитайте эти стихи.
7: «И вражду положу между тобой, и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету».
8: Вот как раз пророчество о семени – это пророчество об Иисусе Христе, который должен прийти и поразить змея, то есть дьявола, и победить грех.
7: Сразу после грехопадения Господь это им обещает.
8: Угу. Так вот, возвращаясь к нашей вести, вести первого ангела, эта весть проповедуется всей земле, он летит посредине неба, что показывает именно вот эту идею проповедь всей земли. Благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. Сегодня это пророчество сбывается. Почему мы так уверенно говорим, что весть трех ангелов звучит вот именно сегодня? Потому что библейские пророчества указывают на то, что мы живем непосредственно перед вторым пришествием Иисуса Христа. Мы с вами говорили об этом, опять же, когда изучали книгу Даниила. И сегодня, если посмотреть, то действительно происходит чудо. Евангелие проповедуется в тех странах, которые некогда были закрыты для проповеди Евангелия. И невозможно было представить себе еще где-то, наверное, 30-35 лет назад в Советском Союзе проповедь Евангелия. Это была закрытая страна, огромная территория. Библия была под запретом, религия была под запретом. Но сегодня мы видим, что в нашей стране не только Библия распространяется, но и программы, вот подобные нашей программе, звучат с экранов телевизоров, через интернет, через спутниковые программы, через телефоны даже сегодня, через мобильные, идут рассылки с цитатами из Библии, с проповеди Евангелия. То есть сегодня техника позволяет в буквальном смысле исполнить это пророчество.
7: То есть всякому племени, колену, языку и народу достучаться, даже дозвониться, дописаться через спутниковое телевидение, через интернет. Да, действительно, еще несколько лет тому назад, даже не десятилетия, а несколько лет тому назад, когда интернет не был так развит, это было невозможно, конечно, сделать.
8: Далее мы можем прочитать 7 стих, мы уже читали его. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу». Это тоже весть первого ангела. Первое, что иногда смущает читателей, вот эти слова «убойтесь Бога», потому что страх в человеческом понимании ассоциируется с чем-то негативным. Да? Но, безусловно, что страх – это, наверное, то чувство, которое заложено Творцом в каждого человека, потому что если бы у нас не было страха, мы бы погибли. То есть страх – это наша защита, защита от каких-то опасностей, которые мы встречаем в этом мире, естественная защита. Сегодня мы видим, что люди исполнены страхом, потому что мы живем в мире, где наблюдается рост преступности, где наблюдается рост военных конфликтов, военных политических конфликтов, где не так уж все благополучно с экономикой. Да? И люди, естественно, сегодня боятся за свою жизнь, боятся выйти иногда поздно вечером.
7: Но это
8: дома.
7: Естественные страхи. А здесь сказано, бойтесь Бога.
8: И некоторые перекладывают вот эти чувства страха, которые мы испытываем в современном мире, на отношения с Богом. И представляя себе Бога как нечто ужасное, особенно если исповедуют люди, принимают доктрину о вечных мучениях, вот, считают, что Бог – это вот что-то страшное, и вообще второе пришествие Христа – это что-то, какое-то ужасное апокалиптическое событие, вот, в негативном
7: смысле.
8: Которого
7: нужно бояться. Да?
8: Которого нужно бояться. Но что имеет в виду Священное Писание, когда говорит о страхе Божьем? Что такое страх Божий? Страх имеет значение в Библии, как ненавидеть зло, например, в книге Притчи.
7: Страх Господень.
8: Да, 8.13 записано. Страх Господень ненавидеть зло. Или там же в Притчах 16.6. Страх Господень отводит от зла.
7: То есть, другими словами, бойтесь Бога, это значит, возненавидьте зло?
8: Возненавидьте зло. Или
7: отойдите от него.
8: Отойдите от зла, да. Бойтесь зла, так скажем, бойтесь злых дел. Страх Господень ведет человека к жизни, и кто имеет его, тот всегда будет доволен. Так вот написано в Притчах, 19 глава, 23 стих. «Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Притча 3 глава 7 по 8 стих. «Бойся Господа и удаляйся от зла». То есть здесь тоже в смысле удаления от зла вот, страх Господень понимается. В притчах 14 глава 27 стих и 10 главе 27 стих такие слова записаны. «Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся». То есть страх Господень удлиняет жизнь, да?
7: Да, начало мудрости страх Господень.
8: «Страх Господень – источник жизни», написано вот здесь же в притчах. Видите как? То есть это позитивное понятие «страх Господень». «Кто не убоится тебя, Господи, и не прославит имени твоего?» Книга Откровения, 15 глава, 4 стих.
7: То есть как можно страх суммировать Господень... и перефразировать? Да. То есть что значит бояться Бога, или что значит убояться Бога, или страх Господень?
8: Ну, можно, наверное, последний текст из Библии прочитать о страхе Господнем. Второзаконие, 5 глава, 29 стих. «О, если бы сердце у них было таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». То есть бояться Бога
7: соблюдать заповеди.
8: Означает соблюдать Божьи заповеди, дабы человеку было хорошо. И это же означает уходить от зла, сторониться зла, потому что заповеди Божьи несут добро. Таким образом, весть первого ангела призывает людей к соблюдению Божьих заповедей. Эта весть говорит о наступлении часа суда, мы читаем в 7 стихе. Помните, мы опять же возвращаемся к книге пророка Даниила. Мы видели, что там есть в 8 главе пророчество, самое длинное числовое пророчество, 2300 вечеров и утр. И мы с вами пришли к выводу, что это пророчество заканчивается в 1844 году на основании того, что мы отчитываем от указа о восставлении Иерусалима, эту дату, как и сказано в 9 главе книги Даниила. И мы с вами говорили о том, что эта весть 8 главы 14 стихе говорит об очищении святилища, а очищение святилища означало суд, Божий суд. То есть вот Йом-Кипур, очищение святилища – это одно и то же понятие суд. И таким образом...
7: Но суд не для того, чтобы осудить на погибель, оправдать, да?
8: Да, который, согласно тем же пророчествам книги Даниила, предваряет второе пришествие Иисуса Христа.
7: Так же, как тот суд предварял дни, когда запечатлялся весь Израиль.
8: Совершенно верно,
7: да. Вступал в Новый год, уже очищенными, оправданными от всех грехов, совершенно и святилище очищено.
8: Совершенно верно. То есть вот здесь мы видим повторение этой вести. Эта весть предупреждает о том, что наступил час суда. То есть мы живем в то время, когда готовится заключительное событие истории Земли, второе пришествие Христа, и когда на небе происходит уже суд. «И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод», призывает весть этого ангела, первого ангела. А что значит «поклонитесь сотворившему небо, землю, и море, и источники вод»?
7: Где мы можем... мы уже говорили, что это аллюзия на 20 главу книги «Исход».
8: Совершенно верно.
7: В центре закона Божьего,
8: в центре закона Божьего содержится одна забытая людьми заповедь. Вот, когда говоришь об этой заповеди, люди удивляются. И мне нередко приходилось слышать в свой адрес удивительные вопросы. Мне говорили: «Олег Юрьевич, мы никогда и не задумывались, что есть такая заповедь, четвертая заповедь, помни день субботний, чтобы светить его». Мы как-то привыкли, что есть заповеди, там, не убей,
7: не укради,
8: почитай отца и мать твою. Вот. Но вот эту заповедь многие слышат впервые. Она действительно забыта, потому что, когда христианство стало официальной религией Рима, официальной религией римских императоров, то постепенно из христианского учения эта заповедь ушла. Она была заменена другой заповедью о поклонении в первый день недели. И эту заповедь сегодня многие соблюдают, о поклонении в воскресенье. Но в Библии написано именно о поклонении в субботу.
7: И вот ангел первый, да, он напоминает всем людям, живущим на земле, о важности поклониться Богу как Творцу. И, используя язык четвертой заповеди, он напоминает всем о четвертой заповеди закона Божьего.
8: Совершенно верно. А откуда имеет происхождение четвертая заповедь? Она имеет происхождение с самого начала повествования Библии. с второй главы книги «Бытие».
7: Это еще до грехопадения
8: событий.
7: Конечно,
8: событий. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Именно поэтому появилась заповедь книги «Исход» 20 главы. Давайте мы откроем книгу «Исход» и прочитаем 4-ю заповедь полностью. Как она звучит? Книга «Исход», 20 глава.
7: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его».
8: Видите, здесь же в этой заповеди дается объяснение ее происхождения. Потому что Бог создал нашу землю. Вот почему мы должны соблюдать эту заповедь.
7: Используется тот же язык. Море, небо, землю, море, источники.
8: Совершенно верно, тот же язык. И эта заповедь, как раз и есть заповедь поклонения Богу, как нашему Создателю. О чем и говорит нам книга Откровения.
7: Поклонитесь глава. Сотворившему небо.
8: Поклонитесь сотворившему. Она действительно имеет огромное значение для нас. Смотрите, когда эта заповедь официальная Римская Церковь вычеркнула из своего календаря, прошли века, и мы пришли к тому, что в 18-м, особенно в 19 веке, стало развиваться учение дарвинизма, учение о том, что не Бог нас сотворил, а мир якобы по чистой случайности возник. Да?
7: И что удивительно, что именно в это же время примерно начала проповедоваться по всему миру эта
8: совершенно
7: вещь.
8: Верно. Ангела, смотрите,
7: тоже середина 19 века.
8: Совершенно верно. События, да? Проповеди трех вести трех ангелов, о которых мы размышляем, совпадает с этим событием проповеди дарвинистского учения, эволюционистского.
7: Безбожного.
8: А смотрите, к чему привело это учение. Ведь еще великий Достоевский говорил, если Бога нет, то все возможно устами одного из своих героев. И в 20 веке, к сожалению, эти слова воплотились в страшное кровопролитие. Прошло две мировых войны. Возникли движения...
7: Сразу после того, как
8: подумали,
7: что можно...
8: учения нацизма, коммунизма, которые были основаны на атеизме, на том, что на дарвинистском учении эволюционном пролилась кровь многих людей. И вот, пожалуйста, вам плоды отвержения заповеди, четвертой заповеди, которая повествует нам о Боге-Творце. Поэтому мы предлагаем нашим телезрителям внимательно обратить свое внимание на весть первого ангела, призывающую нас к соблюдению Божьих заповедей и особенно к заповеди, соблюдению заповеди четвертой о поклонении Богу-Творцу.
7: Да, спасибо большое, Олег Юрьевич. Спасибо вам, дорогие друзья. Если у вас возникают вопросы, когда вы слушаете эти сложные достаточно темы из Библии, пожалуйста, задавайте их нам, присылайте их нам, звоните, и мы вышлем дополнительный материал для более глубокого изучения книги Откровения, если у вас есть к этому интерес. Пусть Господь благословит вас в этом. Всего доброго. До свидания.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
3: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
4: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем очень важную задачу. Нам легче понимать всю Библию.
2: В этой программе «Рождение Моисея», «Призвание Моисея Богом», «Исход евреев из Египта», «Десять заповедей», «Скиния», «Разведчики в Ханаане», «Смерть Моисея», «Избрание Иисуса Навина», «Завоевание Ханаана».
4: Моисей, Иисус Навин, первые вожди еврейского народа, которые вывели их из Египта, а второй, Иисус Навин, ввел их в землю обетованную. О них мы можем прочитать в книгах «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие» и книга, которая носит имя Иисуса Навина. Причем, если книга носит имя Иисуса Навина, это не значит, что он ее писал. Это, может быть, книга рассказывает об этом герое. Так книга Руфи, например, это книга о Руфе, написанная, тем более, в более позднюю эпоху. Моисей, еврейская традиция, называет его Муше Ребейну. Он считается автором первых пяти книг Библии. В пяти книгах изложена история его жизни, но она помещена в контекст установлений, повелений, законов, а также истории, избранного Богом народом. В книге «Бытие» Моисей описывается, почему еврейский народ оказался в Египте. Более того, там показывается, как складывались отношения Бога и его народа на протяжении веков. А сам Моисей родился в Египте в еврейской семье как раз после выхода указа фараона об уничтожении еврейских младенцев. Ну, слишком быстро увеличивался народ, он был в то время рабством египтян. И об этом, кстати, рассказывает уже книга «Исход». Мальчиков нужно было бросать в реку Нил. Мать исполнила это повеление, поместив Моисея в маленькую корзинку осмоленную. Это корзинка, ковчег Моисея. И он поплыл по реке, и его взяла дочь фараона и воспитала его как сына.
2: «И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца. И вот дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне, и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его.
4: Моисей был обучен всей мудрости египетской. Но не этой мудростью был спасен народ еврейский. Он попытался помочь избавиться евреям от рабства, но попытка была неудачна. 40 лет он прожил во дворце фараона, 40 лет в пустыне. Ну вот жизнь заканчивается. 80 лет – это конец жизни. И в это время появляется Господь. Он появляется в несгорающем кусте, неопалимая купина, и наделяет его силой творить знамения и дает повеление вывести народ из рабства египетского.
2: «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского.

0: Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе».
1: 10 чудес казни египетских потребовалось Богу, чтобы убедить фараона, как он обозначен, жестокосердный фараон, да, отпустить народ. Вода превратилась в кровь, жабы наполнили всю землю египетскую, тучи мошек облепили людей и скот, полчища слепней стали одолевать дворец фараона и весь Египет. Скот погибал от чумы, гноящиеся язвы появились на теле людей и скота, выпал град. Была тьма осязаемая, это что-то вроде Самума или Хамсина, но в неурочное время. А последняя казнь была страшная, гибель первенцев в Египте, в тех домах, чьи косяки не были помазаны кровью заколотых ягнят, которых нужно было приготовить и есть ту ночь с горькими травами и пресным хлебом. Кстати, так была установлена еврейская Пасха, иудейская Пасха, от слова «пасах» – проходить мимо. Ангел-губитель проходил мимо домов. Все это происходило по прямому повелению Бога, по слову Моисея.
0: «В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему, как говорили вы, и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем».
1: Когда евреи бежали из Египта, море расступилось, так что они по дну морскому Акипосуху перешли Красное море. Когда мы говорим о Красном море, в синодальном переводе мы читаем «Черное море». А если посмотреть на оригинал, то это Ямсуф, море тростниковое. И вот когда войско фараона потонуло в этом море, египтяне, евреи прошли, египтяне зашли за ними и утонули, они воспели победную песнь. Воздали славу Богу, не Моисею.
0: «Кто сравнится с тобой средь богов, Господи? Кто сравнится с тобой в величии святости? Дела твои достохвальны и дивны, трепет в нас вызывают. Народ тобою искупленный, по любви своей неизменной ты вывел из рабства».
1: Народ приходит к Синаю, это гора, на которой сегодня водят туристы, ночью они восходят на эту гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, Бог заговорил с народом возле этой горы. Народ испугался и попросил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору, Бог вручил ему две скрижали, две каменных доски с 10 заповедями. Из них 4 заповеди говорят об отношении к Богу и человека, а 6 об отношениях человека к человеку. Ну, вспомним эти 10 заповедей. Очень коротко, тезисно, да? Первая заповедь: есть только один Бог. Других богов нет. Не сотвори себе кумира. Вторая заповедь: запрет всякого рода изображений и идолопоклонства. Третья: не произноси бездумное имя Божие. Особенно в клятве, да? Помни субботу, установленный Богом день покоя. Четыре заповеди. Дальше. Почитай родителей, не убивай, не прелюбодействуй, то есть храни целостность семьи. Не кради, не клевещи и не завидуй. Вот эти 10 заповедей, в общем-то, универсальные заповеди для человечества, они и по сей день люди хорошо помнят. Не убивай, не прелюбодействуй, хорошо помнят. Было дано еще множество всяких заповедей. Всего мудрецы насчитали в Торе, так называют пять книг Моисея, 613 заповедей. Среди них, например, такая заповедь о том, что ближнего своего люби, как самого себя. Когда Иисус повторяет эту заповедь за еврейским законом, он просто расширяет понятие ближний. Кто такой ближний? Дело слово ближний можно произнести как сосед или друг. Но это не только единоплеменник, но всякий человек. Причем Иисус говорит, в том числе тот, кто враждебен к тебе. Как бы это ни было трудно, люби врага. И еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». То, что делал Моисей под его руководством, это скиния. Переносной храм Божьего народа. Палатка. Шатер откровений или встречи. Еврейская Охель Моэд. Пять глав с 25 по 30 исходит сказано, как ее надо сделать. Слово в слово. В главах 36 по 39 описывается, как это было сделано. То есть, кажется, что это повтор, но это повтор значимый. Если о чем-то говорится дважды, это значит, что это очень важно. В последней главе мы читаем о том, что Бог благословляет этот переносной храм.
0: Моисей не мог в то время войти в шатер откровения, ибо прямо на шатер не зашло облако. И слава Господня наполнила скинию. Отныне, всякий раз, когда это облако поднималось вверх над скинией, сыны Израилевы отправлялись в путь. И так было во время всего их странствования. Если же облако не поднималось, то они не трогались с места, пока оно не поднимется. Ведь облако Господне стояло над скинией днем, а по ночам оно было исполнено огня. И это видели все израильтяне во время всего их странствования.
1: Написано, облако окутало шатер откровения. Слава Господня наполнила скинию. Слава Господня – это видимое, зримое присутствие Божье, шекина. То есть Бог присутствует здесь своей славой. Евреи, водимые Моисеем, подходят к земле обетованной. Они отправляют туда 12 разведчиков.
0: «И сказал Господь Моисею, говоря, «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они – мужи главные у сынов Израилевых. И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес. И принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали им, и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее». Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли, хитеи, евеи, и евусеи, и амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые».
1: Было только два человека из 12, которые уверяли, что землю эту можно взять, потому что это обещание Божье. Бог обещал, значит, все будет. Но народ поверил 10, а не двум.
0: По завету Божьему земля эта была обещана Израилю. Но лживый рассказ неверных соглядатаев ввел все общество в заблуждение. Изменники сделали свое дело. Однако, даже если бы только двое дали неверный отчет, а 10 побуждали бы овладеть землей во имя Господа, народ, погрязший в нечестивом неверии, принял бы совет двоих, а не 10. Здесь же лишь двое защищали правду, а 10 подстрекали к бунту.
1: За это Бог определил народу Божьему блуждать 40 лет по пустыне, за свое, чтобы умерло все неповерившее Богу поколение. Народ роптал на Бога Моисея, но Моисей был терпелив и милостив к ним. Только однажды он рассердился на них, как мы сказали бы сегодня, превысил свои полномочия, сказав, что это он изводит воду из скалы, и стукнул по скале палкой дважды. Кстати, эту воду в Иордании показывают и сегодня, она течет там по сей день. Вот это место, куда Моисей стукнул, вода течет. Но Бог сказал, что это, за это Моисей в землю обетованную не войдет. Он увидел ее с высокой горы Нево, но в нее не вошел. В книге Второзакония описаны последние речи Моисея своему народу.
0: Вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. «Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь выи их».
1: И кончается Второзаконие описанием смерти Моисея. Лишь издали с этой горы он мог посмотреть на ту землю, на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. И дальше написано о том, что Яхве, Бог, похоронил его. Это окружает таинственностью кончину вождя, законодателя и пророка. Жизнь его была исполнена необычайных знамений и великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповеди, в 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
0: «Слушай, Израиль! Господь наш Бог, Господь един. Люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
1: Как можно предписать любовь? Смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления в еврейском, свою душу, чувства и человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, не проникнутся всецело этой любовью. Вот как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Книга Второзакония завершает Пятикнижие, но в ней содержится и переход к историческому циклу, который открывает книга Иисуса Навина. Иошуа бин Нун, преемник Моисея. Иисус – сын Навин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он ведет народ Израиля во владение ее. Но если ясно передать эту мысль, Иисус Навин, твой ученик и помощник, войдет в Ханаан. Его назначат своим преемником. Он станет вождем народа при овладении землей обетованной. Затем как раз книга Иисуса Навина начинается тем, что Бог подтверждает свое обещание. «Как я был с Моисеем, так я буду с тобою. Не отступлю от тебя, не отставлю тебя». Книга Иисуса Навина открывает собой в христианской традиции цикл исторических книг. То есть это 6-я книга в цикле Пятикнижия Моисеева, да? Но первые 5 книг объединены именем Моисея и составляют Пятикнижие. И завершается Тора такими словами.
0: «Не было уже больше в Израиле такого пророка, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. И не было равных ему по знамениям и чудесам, которые Господь послал Моисея совершить в Египте, обратив их все против фараона, слуг его и всей его страны, а также по могуществу и поразительным деяниям, явленным Моисеем на глазах у всего Израиля».
1: Кажется, что история народа Божия должна завершиться, но нет, у Бога есть свой замысел. Он избирает другую личность. И в той же главе Второзакония есть слова об избрании преемника. «Иисус Навин был исполнен духа премудрости, ибо Моисей возложил на него руки свои». Теперь под его началом израильтяне исполняли все то, что наказал Господь Моисею. Кто такой этот Иисус Навин? В самом первом стихе написано, что он состоял при Моисее, впервые появляется в Торе как «Осия», «Хошея» по-еврейски «спаситель». Моисей дает ему другое имя «Егошуа», «Бог спасает» или «Господь спасает». Сокращенно это имя звучит как «Иешуа», и потом этим популярным именем будет назван в Вифлееме мальчик, родившийся в хлеву у девушки по имени Мария. В славянской традиции он назван сыном Наве, отсюда имя Навин. Состоявший при Моисее Иисус Навин записывал за ним все речи. Возможно, он и есть настоящий подлинный автор книги Пятикнижия. Он должен был вести народ в землю обетованную, в Ханаан, задача неимоверной сложности. Поэтому первые слова, которые в книге открываются, это слова ободрения.
2: «Никто до конца твоей жизни не сможет противостоять тебе. Как я был с Моисеем, так буду и с тобой. Не отступлю от тебя и не покину. Ты же будь тверд духом и мужествен, потому что тебе предстоит ввести этот народ в его наследие, землю, которую я поклялся дать еще праотцам вашим».
1: Народ должен перейти Иордан, что было бы несложно в обычное время, это небольшая река, но не весной, когда течение бурное, и сама река разливается после дождей. Иисус Навин велит переходить Иордан, но первыми в воду должны войти священники со священным ларцом, ковчегом Завета, в котором хранятся скрижали с 10 заповедями. Как только вошли они в воду, вода, текущая из верховья реки, остановилась единой стеной. А та вода, что ниже по течению, утекла в Мертвое море.
2: Священники, несшие ковчег Завета Господа, стояли на сухом дне Иордана посреди реки, пока израильтяне посуху переходили речное русло. Так продолжалось, пока весь народ не пересек Иордан.
1: Собственно, после этого события появилась поговорка «У веры мокрые ноги». Это чудо было нужно, чтобы израильтяне, воздавая славу Богу, исполняли его повеление через его избранников. Возвеличил Господь тот день Иисуса в глазах всего народа. И они благоговели пред ним так же, как благоговели пред Моисеем во все дни его жизни. А потом был Иерихон, город, который пал не от стенобитных орудий, и не в результате многодневной осады. В тишине были слышны звуки рогов, шафаров, которые трубили семь священников, которые обходили город в сопровождении воинов. Продолжалось 6 дней. На 7-й день они обошли город 7 раз. Раздался боевой клич, и стены рухнули. Город был завоеван, были другие города, другие битвы. Повествование книги напоминает эпос с обилием даже правдоподобных деталей. Один из воинов присвоил себе посвященное Богу добро, и все войско лишилось благословений. Было побеждено хананеями. Случались, конечно, и необычные вещи. В день, когда Господь отдал Амореев в руки израильтян, возвал Господь Иисус Господу и возгласил пред всем народом.
2: В день, когда Господь отдал Амореев в руки израильтян, возвал Иисус к Господу и возгласил пред всем народом. Солнце, стой над Гивоном, и луна, замри над долиной Аелонской. И остановилось солнце, и замерла луна, пока не совершил народ воздаяние врагам своим.
1: Несмотря на серьезные испытания, с которыми израильтяне столкнулись при завоевании земли обетованной, ведомые Богом, они достигли заветной цели. И Господь даровал им покой во всех владениях, как Он клятвенно обещал праотцам их. Не осталось неисполненным ни одно из обещаний, которое Господь дал потомкам Израиля. Все исполнилось в точности. События из жизни Иисуса Навина говорят нам о верности Господней. Господь обещает и исполняет. Это обещание Он дал патриархам, несмотря на то, что предыдущее поколение израильтян от него отступило.
3: Образ твой, мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думаю сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов 7-го

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о подарках, которые мы делаем своим детям. Думаю, на вопрос, следует ли дарить подарки ребенку, вы все ответите утвердительно. Конечно, подарки просто необходимы ребенку. Однако не все, возможно, определили для себя, какие подарки дарить, когда их дарить и как их преподносить ребенку. Вот об этом и пойдет речь в этой передаче. К сожалению, для многих родителей подарки служат средством контроля. Среди родителей достаточно широко распространилось такое воспитательное средство. В течение нескольких последних недель перед Новым годом ребенок постоянно слышит: «Если будешь себя так плохо вести, Дед Мороз не принесет тебе подарков». Ребенок верит нам, и этот промежуток времени до праздника часто становится для него очень напряженным. «А если не получу подарка? Ведь было так, что я поступал плохо. Неужели я такой плохой, что даже Дед Мороз меня обойдет стороной?» В детском саду однажды пришлось наблюдать сценку. Дед Мороз из большого мешка один за другим тянул подарки детям –

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий, священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Что ты видишь?

0: Очень часто этот вопрос люди задают тем людям, которым хотят проверить, одинаково ли мы смотрим, и то, что мы видим, оно действительно так. Но вы замечали, что иногда ответ на этот вопрос совершенно отличается от, ответ отличается от того, что ожидает услышать спрашивающий. Когда кто-то говорит, посмотри, это ровно? Он говорит, ровно. Он говорит, нет, это не ровно. Как не ровно? Ну, давай проверим. И вот этот момент очень интересен. Что ты видишь? Каким ты видишь то, что ты видишь? Давайте вспомним одну интересную деталь. Вера человека. Вера человека – это такая, ну, казалось бы, невидимая субстанция, но его видно, верующего человека видно. А послание апостола Павла к евреям, 11 глава, 1 стих, говорит, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». То есть, есть вещи, которые я не вижу обычным своим глазом, но я их чувствую, я их вижу глазами или очами веры. Но, с другой стороны, что это меняет? Оказывается, если между тем, на что я смотрю, и тем, кто смотрит, вставить вот то, что Господь хотел бы нам, скажем, дать и научить, это те духовные очки, то изменится и объект наблюдения, и предмет того, на что мы смотрим, и ощущение от того, что мы видим. Оказывается, вот посмотрите на следующий пример. Пчела и муха. На одном и том же кусочке лужайки. Кто-то найдет нектар, а муха обязательно найдет навоз. Казалось бы, да? Ну почему так? Потому что она ищет его, а пчела всегда ищет цветок и ищет нектар. Но интересно посмотреть и на себя. Мы иногда какие-то вещи делаем автоматически, даже не задумываясь, и не видим того, что происходит вокруг. Многие люди, есть даже выражение, некогда в гору глянуть. А что такое в гору глянуть? Посмотреть на небо. Это значит разогнуться и отдохнуть. А как это важно для человека, чтобы он смотрел на небо. Я помню, как мой друг, психиатр, нарколог, он сказал этот добрый совет, вообще людям он давал, чаще смотрите на небо, потому что вот эта синева неба, она очень благотворно влияет вообще на ощущение человека, на его внутренний мир, на его довольство, вообще на то, что с ним происходит. И иногда мы делаем, но видим одно. Знаете, как спросили человека, что ты делаешь? Он говорит, кирпичи кладу. Второй раз, или там другого, точнее, человека спросили, что ты делаешь? Он говорит, стенку строю. И потом третьего спросили, ты что делаешь? Он говорит, я строю замок. То есть иногда, держа в руках кирпич, человек уже видит замок. И вот очень важно сегодня научиться видеть в людях хорошее. Я не могу сказать, что все люди хорошие, и вот, знаете, из всех прямо вот плещется это добро и прелесть. Но нет, конечно. Но очень часто то, на что мы смотрим, определяет и то, что мы видим. И, к сожалению, некоторые люди настолько много смотрят на недостатки в других людях, что потом сами удивляются, как много негатива приходит в их собственную жизнь. Ну, а что делать с этим? Конечно, нужно изменить фокус. Давайте смотреть на Христа. Давайте смотреть на апостолов. Давайте смотреть на Божье Слово. И как бы это банально ни звучало, я вам хочу сказать, результаты потрясающие. Когда человек втихаря кушает на ночь, никто не видит, когда он это делает, но видят результаты того, что происходит с этим человеком. Когда человек погружается в Божье Слово, смотрит на прекрасное, смотрит на небо, общается с хорошими людьми, может быть, вы и не увидите, когда он это делает. С виду обычный человек, такой же, как и вы, работает с вами на одном и том же производстве. Но очень скоро вы обнаружите результаты его совершенно измененного сознания. Так давайте меняться к лучшему. Давайте смотреть на прекрасное и сами будем становиться прекрасными.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-1111. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
3: Для вас поет Белла Березина.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ух ты, какая красота!
2: Глаша, смотри, цветочки!
1: Я бы хотела жить в таком городе.
2: И я!
3: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
1: Да!
2: Я хочу историю!
4: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
5: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город сад?
6: Не называй пока название города.
1: Да, и правда красиво.
7: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
3: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
5: А кто угадает, что это за город?
1: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
2: Это дети Авраама построили.
5: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама. И про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
2: Бог сделал чудо.
5: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
1: Исаак.
2: Исаак.
5: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
1: А кто?
4: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
1: Да. Этот город построил Лот?
4: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
7: Красивое место выбрал Лот.
3: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень.
4: Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама.
3: Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека.
4: Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд.
3: Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех праведников, которые живут в этом городе.
7: Он переживал за Лота?
3: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе.
4: Когда ангелы пришли в Содом...
2: Это были ангелы?
4: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом.
3: Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
1: Что они хотели сделать?
4: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом, но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть.
3: И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место».
4: Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!»
3: Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить Лота.
4: «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!»
3: Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
1: Какая грустная история.
4: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
5: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
1: Ура!
2: Ура!
1: Ура!
2: С днем рождения!
1: Мы тебя любим!
4: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Песня «Победитель» исполняет Марк Латухин.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте. Мы приветствуем вас на программе «Верую». У нас в гостях Олег Юрьевич Гончаров, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
8: Здравствуйте.
7: Мы продолжаем изучать книгу Откровения, и сердцевиной ее является 14 глава, которая повествует о кульминационном событии истории Земли, втором пришествии Иисуса Христа. И перед ней содержится весть трех ангелов. Мы уже рассмотрели в прошлой программе весть первого ангела. Давайте рассмотрим, о чем же предупреждает жителей Земли перед вторым пришествием Иисуса Христа второй ангел из книги Откровения 14 главы.
8: Давайте, я предлагаю нам прочитать, что записано об этом. 14 глава, 8 стих.
7: «И другой ангел следовал за ним, говоря: „Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы“».
8: Давайте мы поразмышляем над этой вестью. Эта весть говорит о падении Вавилона.
7: И это тоже как-то перекликается с книгой Даниила, потому что события происходят в древнем Вавилоне. И вообще, о чем должны современному читателю сказать это название Вавилон?
8: Пал Вавилон. Да. Где вообще находится Вавилон?
7: Ну, сейчас это современный Ирак, я так понимаю, да?
8: Сейчас на данный момент вообще нигде, нигде, потому что да, этого города там не существует. Но когда-то он был на территории современного Ирака. Угу. Там, где сегодня идет война. И сегодня, если мы туда могли бы поехать, сейчас, конечно, это невозможно, то мы увидели бы одни развалины вот, от этого города, и песок развалины. У него практически ничего не осталось, только археологи что-то могут там выкопать. И поэтому сегодня, конечно же, эта весть о падении Вавилона, мы понимаем, она не должна пониматься буквально. Как мы и говорим, книга Откровения – это книга апокалиптическая, у нее есть апокалиптический язык библейский.
7: То есть Вавилон – это образ?
8: Конечно, и Вавилон – это образ. И для того, чтобы понять, что скрывается за этим образом, понять смысл этой вести, нам нужно обратиться к происхождению этого слова «Вавилон», возникновение этого города. Впервые о Вавилоне мы читаем в книге «Бытие» 11 главе. Помните, после потопа Господь повелел людям рассеяться по всей земле. Не скапливаться в одном месте, а именно рассеяться. Это было сделано для того, чтобы уменьшить шансы снова расцвета и возникновения греха, да, и греховного общества, которое было до потопа. Но люди, опять же, мы видим, проявляют и после потопа неповиновение своему Творцу. К сожалению, потоп их мало чему научил. Вместо того, чтобы исполнить Божие повеление, они поселяются в одном месте и начинают грандиозное строительство. Что же они строят в 11 главе?
7: «И сказали друг другу: „Наделаем кирпичей и обожжем огнем“. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: „Построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли“».
8: Спасибо. Вот как раз здесь говорится о том, что они стали строить себе башню, но стали они это делать не для того, чтобы там от дождика укрыться, да, или от значит, стужи, а для того, чтобы, написано, сделать себе имя, возвеличить имя свое. Строительство башни – это был своего рода вызов Богу-творцу.
7: Поэтому сказано, что ведь высотой до небес.
8: Да? Высотой до небес. А почему они такую высокую башню строили? Они рассчитывали, что если будет следующий потоп,
7: они смогут спастись
8: без всякого Бога. Да? Им не нужен был спаситель. То есть, смотрите, история строительства Вавилонской башни, она чем-то напоминает современную историю, когда человечество что-то строит, что-то делает и производит, мечтая при этом
7: избежать судов Божьих
8: и при этом проповедуя о том, что вот Бога нет, мы сами тут новый мир построим, да, сразу вспоминается.
7: Вот. Есть много фильмов художественных, говорящих о том, что люди улетят на другие планеты, переселятся, и там будут продолжать жить, и цивилизация.
8: То есть сразу, с самого начала, Вавилон становится символом противления Богу, символом богоборчества, да? Вот что-то связанное с этим. Ну и естественно, что история 11 главы, она заканчивается тем, что Бог вынужден был остановить это строительство, смешав языки, и строители, не понимая друг друга, они просто прекратили строительство этой Вавилонской башни, и она со временем потом, конечно же, разрушилась. Но люди не прекратили строительство Вавилона как такового. Вавилон возникает уже теперь на страницах Священного Писания в эпоху пророка Даниила, о котором мы размышляли на прошлых наших встречах. И там, во времена царя Навуходоносора, образуется так называемое Новое Вавилонское царство. Вновь отстраиваются прежние башни, отстраивается город.
7: На том же самом месте, да, в Шумере?
8: Да, в Шумере тоже приблизительно на том же самом месте, где была Вавилонская башня. Но здесь теперь уже город больше связан с поклонением различным языческим богам, вот этот Вавилон. То есть Вавилон времен Даниила, пророка Даниила, и времен пленения народа Божьего представляет из себя такую очень богатую смесь из различных верований древнего мира.
7: В том числе астрология, там, магия,
8: совершенно верно,
7: и прочее.
8: Завоевывая другие страны, значит, государства, вавилонские цари собирали свою столицу всех богов, все религии завоеванных стран. И у них образовался такой огромный пантеон. Угу. Древняя клинописная надпись гласит, всего в Вавилоне было 53 основных храмовых бога, 55 храмов Мардука. Представляете, это древний город, да, это огромное количество. 300 храмов для земных божеств, 600 храмов для небесных, 180 алтарей для богини Иштар, 180 для богов Нергала и Адада, и 12 других алтарей для различных богов. То есть это несколько тысяч, получается, да, культовых строений находилось в этом огромном городе. И естественно, что религия, языческая религия, она неразрывно была связана с пороками, храмовой проституцией, в частности. Да? Вот так язычники поклонялись своим богам. И один из историков, Квинт Курций Руф, историк Александра Македонского, описывает вот древний Вавилон. «Нельзя себе представить ничего более распутного, чем этот народ. Не может быть большей утонченности в искусстве у тех и сладострастия. Отцы и матери мирились с тем, что их дочери за деньги продавали гостям свои ласки. Мужья спокойно относились к таким вещам». Вавилоняне были погружены в пьянство, во все бесчинства, связанные с этим. Женщины на пирах снимали свои верхние одежды, потом остальное платье одно за другим, мало-помалу обнажая свое тело. То есть это современный стриптиз, да, как мы говорим. И так распущенно вели себя не публичные женщины, пишет историк, а самые знатные дамы и их дочери.
7: То есть поклонение языческим богам, оно напрямую связано вот с этим развратом, с промискуитетом, потому что это является поклонением, по сути, бесам,
8: да,
7: дьяволу.
8: Конечно.
7: То есть это они находились под такой вот какой-то бесовской экзальтацией, да, и происходило вот такое желание обнажаться, вступать в беспорядочные половые связи, и этим была пропитана религия Вавилона. Поэтому, наверное, сказано, что он вином блуда своего напоил все народы, да?
8: Да, безусловно, это символ и образ вот этого блуда. И, как я уже говорил, это символ человеческой гордости, противления Богу. И таким он оставался и в Нововавилонское царство, Вавилон, царство Навуходоносора. Помните его слова, записанные в 4 главе книги Даниила?
7: Это ли не
8: величный Вавилон, который я построил? То есть это гордость переполняла царя за этот город. Он сам считал себя чуть ли не богом, творцом. И как раз именно поэтому символ Вавилона используется при описании грехопадения Люцифера, падшего ангела. Книга Исаия, 14 глава, 4 стих, и с 11 по 13 я прочитаю. ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов». То есть образ Вавилона используется для описания гордости падшего Люцифера. Да. Вавилон стал символом врага Божьего народа, потому что религия и обычаи Вавилона, они полностью противоположны тому, что исповедовали Божьи люди, тому, что записано в Священном Писании. Вавилоняне разрушили храм и увели народ в плен. Пророки предсказывали падение Вавилона задолго до этих событий. И в различных книгах, книгах пророка Исаии, книгах пророка Иеремии записаны эти пророчества. Интересно, что у Иеремии мы встречаем еще один образ Вавилона. Вот давайте мы откроем Иеремия, 51 глава, и прочитаем там два текста, 7 и 57.
7: «Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». И 57. «И напою допьяна князей его и мудрецов его, области начальников его и градоправителей его и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудятся, говорит Господь, Господь Саваоф имя его».
8: Интересно, что здесь говорится о вине и об опьянении. И вот эти символы, они часто используются для того, чтобы того, чтобы показать лжеучения различные, религиозные. Потому что вот вино в Новом Завете, да, оно имеет ассоциацию с вечерей, да, с учением Иисуса Христа. Но это чистое вино, которое не опьяняет. Христос сравнивает себя с виноградной лозой, да, с плодом винограда. Вот. Но вино, которое опьяняет в Библии, используется с противоположным Библии учением. То есть учениями языческими, которые опьяняют, которые вот, несут вред человеку. И еще один образ я хотел бы открыть, уже книгу Откровения. Здесь же, в 17 главе, с 3 по 5 стих, в 17 главе.
7: «И повел меня в духе в пустыню, и увидел я жену, сидящую на звере багряном, преисполненным именами богохульными, семью головами и 10 рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным».
8: Вот. То есть это тоже соответствует тем образом, который мы рассматривали, да, до этого. То есть, смотрите, блуд, нечистота, пьянство, да, все это говорит нам о том, что Вавилон представляет из себя то религиозное учение или те религиозные учения, можно и во множественном числе сказать, которые отступают от Слова Божьего, от Священного Писания. И в Библии Иисус Христос и апостолы неоднократно предупреждали на страницах Нового Завета о том, что в будущем появятся христиане-отступники, то есть те, кто будут называть себя христианами, но на самом деле не являться таковыми. То есть появятся верующие, которые отступают от Слова Божия, от принципов. В Библии, в Ветхом Завете, нередко, когда израильтяне отступали от Слова Божьего, от Божьего Завета, Бог называл этот народ блудным народом или блудницей. Да? Вот как раз то, что мы сейчас прочитали в книге Откровения, 17 глава. То есть блудница – это символ отступившего Божьего народа.
7: А Господь себя часто называет супруг. Я Господь, супруг
8: Господь
7: твой, да.
8: Часто говорит: «Я супруг». Он сравнивает часто свою церковь
7: с невестой, верными, с женой. Да.
8: Да, верных ему людей, вот верную ему церковь, с невестой,
7: чистой женщиной,
8: чистой, да, которая ожидает своего жениха. Или с верной женой, как вы правильно сказали, которая верна своему супругу. То есть Господь использует здесь вот эти образ этих семейных взаимоотношений, чтобы показать близость своих взаимоотношений с людьми.
7: Но и в то же самое время, близость. Что он испытывает ревность, когда люди отступают от него, да?
8: Совершенно верно. И он испытывает ревность, когда люди отступают от него. И вот в 8 стихе здесь звучит эта весть. Весть о падении Вавилона, как весть, предупреждающая живущих на земле не отступать от библейского учения, которое записано в Священном Писании. Весть о том, что те, кто последует за ложными религиями и за ложными учениями, вступающими в противоречие с учением Священного Писания, эти люди погибнут. Вот. Эти религиозные системы обречены, и необходимо оставить ложь и заблуждение, вернуться к чистоте Священного Писания. Вот о чем речь звучит вот в вести о второго ангела, призывающего людей вернуться к чистоте Священного Писания, к тому, что дано было нам самим Господом. Вот смысл вести, которую мы рассматриваем. И надо сказать, что...
7: А как это сделать практически? Вот что значит вернуться к чистоте? Где найти эту чистоту? Где она содержится? От чего отказаться надо? Как понять, где чистота, а где с чем померить?
8: Ну, у нас есть мерило Священное Писание, Библии, которое написано Богом для того, чтобы как раз мы знали, что истина, что заблуждение.
7: То есть не читая Библию, не зная, если Библия просто стоит на полке, и мы смотрим на нее как на предмет культа просто, да,
8: совершенно
7: какой-то,
8: верно.
7: Невозможно различить истину и ложь. Только читая, изучая Библию.
8: Конечно, вот как раз весть второго ангела, она в этом и заключается, чтобы нам обратить внимание от философии, от каких-то светских книг, там, литературы или продукции, обратить внимание на Священное Писание. Вот, вот в чем смысл этой вести. И тогда мы сможем, конечно же, определить, что есть добро и зло, и мы сможем оставить ложные учения и вернуться к чистоте библейского.
7: И, в принципе,
8: учения.
7: Любой человек, если пожелает, может разобраться в этом, да?
8: Конечно. К чему мы и призываем наших телезрителей обращать внимание на Слово Божие, изучать вместе с нами Слово Божие.
7: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, мы благодарим вас за участие в этой беседе. Также мы напоминаем о том, что всем желающим более глубоко изучать Священное Писание, мы готовы выслать бесплатно наш заочный библейский курс «Новая жизнь». Пусть Господь благословит вас в этом. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
1: Дорогие друзья, какое мое любимое блюдо? Любое, приготовленное не мной. Так ответила на этот вопрос известная актриса Татьяна Доронина. Если вы еще не любите готовить, но вам все-таки хотелось бы научиться, начните с простых и полезных блюд, которые мы здесь готовим вместе. И обещаю, вы полюбите готовить.
2: Картофельная запеканка с грибами и овощами. 1 килограмм картофеля сварить в подсоленой воде. Затем воду слить. Картофель тщательно намять и остудить. Добавить 3 яйца и соль по вкусу. 300 граммов грибов и 2 луковицы нарезать и пассеровать с растительным маслом. Посолить, затем добавить 100 граммов сметаны и продолжать тушить до готовности. 400 граммов цветной капусты и 400 граммов брокколи отварить в подсоленой воде. 100 граммов сыра натереть на мелкой терке. Глубокую форму для запеканок смазать маслом. Посыпать панировочными сухарями. Выложить половину картофельного пюре, затем грибы, потом вторую половину пюре. Сверху красиво выложить рядами брокколи и цветную капусту. Ряды цветной капусты посыпать сыром. Выпекать 20-30 минут.
1: Брокколи для многих, по-моему, еще в диковинку. Но нужно отметить, что она тоже очень вкусная, очень просто готовится. Она вкусная, даже если ее просто отварить в подсоленной воде. А кроме того, как и все темно-зеленые овощи, брокколи очень богаты кальцием. Поэтому это замечательно, что у нас будет рецепт с использованием брокколи. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Делитесь сами впечатлениями, расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель Антон Бойков.
2: Два профессора. Профессор Кристакис, ученый Гарвардского университета, и профессор Фаулер Калифорнийского университета написали книгу на основании очень масштабного исследования. Эта книга называется «Связи» или «Связанные одной сетью». Она была выпущена в 2009 году и считается «Нью-Йорк Таймс» как одной из ведущих книг, которая должна произвести серьезные перемены в нашем миропонимании. Книга была переведена на десятки языков, в том числе и на русский язык. Профессора проводили исследования, и они очень убедительно доказали и показали в этом исследовании, что важнейшее решение, которое человек принимает в своей жизни, будь то решение, связанное с семьей, либо с профессиональными навыками, с карьерой, эти решения, которые человек считает, что он принимает самостоятельно, на самом деле обусловлены влиянием на него, его друзей, либо ближайшего окружения. Какие же именно сферы были подвержены максимальному и радикальному влиянию среды? В принципе, все. Но исследователи проводили исследования в нескольких сферах. Например, они исследовали физическое состояние человека или его склонность к полноте, а также исследовали одну из вредных привычек, такую как курение. И вот что они увидели, что те решения, которые принимали люди, зачастую были связаны не предрасположенностью, а именно влиянием ближайшего окружения. Выводы этих ученых базируются на массовом глобальном исследовании, многолетнем исследовании 12 тысяч жителей города Фраминги, который расположен недалеко от Бостона. А столь масштабная статистическая база никогда еще прежде не собиралась. И она, эта база, ее исследование наглядно продемонстрировало, что социальные явления и физическое состояние распространяется среди друзей по закономерности, которая до этого была необъяснима. К примеру, если мой приятель начал курить, то у меня повышается вероятность того, что я тоже начну курить на 61%. А если у моего родственника родился ребенок, то на 15% повышаются мои шансы в ближайшие 2 года тоже стать отцом. Депрессия или нелады в личных отношениях, в личной жизни также инфицируют круг знакомых. Казалось, что бы здесь удивительного? Однако это только начало. А дело в том, что такая взаимосвязь, она сохраняется и на больших расстояниях, и распространяется довольно-таки далеко. Тот же курильщик передает свое пагубное влияние даже на приятелей, которые о нем никогда не слышали и, возможно, даже ни разу его не видели. В 2003 году Кристакис с Фаулером собрали данные по фарингему и создали виртуальную карту социальных связи горожан. Пользуясь этой картой, они пытались исследовать два фактора. Как я уже сказал в начале, это фактор курения и склонности к полноте. И вас удивит, что они обнаружили следующие детали. Например, страдающие полнотой в 1971 году стали очагами заражения и с годами породили вокруг себя целые гроздья тех, кто тоже был склонен к полноте. Однако эта тенденция совершенно не затронула другие группы приятелей, которые остались такими же подтянутыми и стройными, какими были изначально. Правда, те, кто оборвал связи со своей группой, очень часто тоже начинали полнеть. Статистика зафиксировала 3 степени влияния человека, склонного к полноте, на свое окружение. Первое — это ближайшие приятели, которые заразились первыми и на 57% превысили средний показатель по ожирению в этом городе. Дальше, следующий круг влияния — это приятели приятелей, которые перекрыли норму в среднем на 20%. И дальше еще 1000 человек, относившихся к третьему звену цепочки. И у них увидели 10% прибавление в весе. Влияние далеко не всегда вредоносно. Также ученые увидели, что в обществе более мощные механизмы положительного влияния. Ученые Кристакис и Фаулер провели следующее исследование. Они поместили в одну комнату людей, у которых лишь у одного находилась определенная сумма денег. Дальше, исследуя, они пытались выяснить, каким образом его поведение будет влиять на поведение других испытуемых. Если они увидели тот, у кого были средства, смело делился со всеми, то и другие люди, оказавшись в подобной ситуации, тоже поступали точно так же. Если же было наоборот, то, соответственно, они тоже делали все наоборот. Также было интересно, что те люди, которые рассказали о своем счастье, на 9% повышали шансы своих товарищей тоже быть счастливыми. Тогда как публичное несчастье одного грозит товарищам 7% снижением благополучия. Очень интересные результаты, но возникает вопрос, как это относится к нам? Что это значит для нас, для христиан? В Священном Писании Евангелия от Матфея есть такой текст. В 5 главе мы читаем: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Используя образ соли, Иисус Христос хотел показать очень важный урок и пример. Он прибегает к этому сильному образу для того, чтобы изменить наше отношение к жизни. Он иначе говорит и ожидает, что если мы сможем действовать как соль, то мы сможем изменять мир вокруг нас, изменять людей. Его ученики, будучи солью, смогут преображать этот мир, изменяя его своим присутствием. Давайте вместе с вами посмотрим, какими же свойствами обладает соль и чему мы можем научиться с вами из этого текста. Первое. Стоит отметить, что каждый, кто употреблял соль, понимает, что соль вызывает жажду. Особенно те люди, которые любят есть много соленого, они часто испытывают желание пить воду. Или, например, после того, как мы съели соленую рыбу, мы понимаем, что через какое-то время мы обязательно захотим пить. Когда человек ест что-то соленое, у него возникает это естественное чувство жажды. Точно так же и наше присутствие в жизни тех, кто нас окружает, должно вызывать чувство жажды, чувство и желание искать воду жизни. Одна девушка поделилась своим опытом.

может быть, старалась бы что-то еще предпринимать. Но в этот момент она почувствовала серьезную ответственность. Она поняла, что ее жизнь вызвала этот интерес, и теперь она может рассказать и поделиться своей верой с этой женщиной. Та женщина попросила ей рассказать то, что она прежде не знала, потому что она увидела человека, который вел себя как соль мира. Мы должны постоянно помнить об этом, о том, что у нас есть, что предложить людям для утоления их духовной жажды. Мы сами не можем это сделать. Мы лишь маленький ручеек, но есть потоки живой воды. Но мы можем быть той солью. Наша жизнь может вызывать у людей желание узнать о нашем Господе. Иисус — это вода жизни. Он обещал самарянке, что тот, кто будет пить эту воду, никогда не возжаждет вновь. Тем не менее, чтобы люди захотели пить эту воду, они должны почувствовать жажду. И в этом и есть миссия христиан — быть солью, которая вызывает жажду. Мы не сможем выполнить великого поручения Иисуса Христа, если только не будем производить впечатление своей христоподобной жизнью на окружающих. Поэтому у нас есть повод просить Бога о том, чтобы Он дал нам силу быть солью там, где мы находимся, вызывая жажду к Слову Божьему. Давайте вместе с вами посмотрим еще и на другие свойства соли. В Библии мы читаем такой текст, Псалом 96:11: «Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье». Мы говорили о том, что соль вызывает жажду, но кроме этого мы все знаем, что соль еще и придает вкус пищи. Прекрасная еда, она может быть невкусной. Мы настолько привыкаем к вкусу соли в пище, что нам сложно понять, насколько соль придает вкус ей. Но стоит нам один раз что-то не посолить, как вдруг мы осознаем, что чего-то не хватает. И не хватает именно соли. Способность соли влиять на вкус показывает, какими должны быть христиане в этом мире. В одной книге есть цитата: «Действие соли символизирует жизненную силу христианина, любовь Иисуса в сердце, праведность Христа в жизни». Христианин без радости, без желания жить, без оптимизма, без смысла жизни и целей имеет серьезные проблемы в своем понимании христианства. Люди, которые идут по жизни с Иисусом, полны заразительной радости. Они знают, что в их жизни есть смысл и цель. И это знание дает им мир. Оно их вдохновляет и вдохновляет тех, кто находится рядом с ними. Когда же мы встречаемся с людьми, которые называют себя христианами, но оказываются холодными, резкими? Возможно, они склонны к законничеству, ценят больше нормы, чем людей. Это указывает на то, что у них серьезный кризис идентификации. Иисус был радостным человеком. Хотя, конечно, порою нам пытаются представить Его как унылого, угрюмого и всегда серьезного. Но Иисус был радостным. Его жизнерадостность была заразительна. Люди хотели следовать за Ним. И вы знаете, наверное, опыта и вашей жизни, что вряд ли захочется следовать или слушать, или пребывать в присутствии того человека, который постоянно угрюм, недоволен, критикует и жалуется на жизнь. Мы видим, что люди, отягощенные своими заботами и проблемами, отвержены и огорченно не приближались к Иисусу, потому что они видели в Него того, кто может дать им радость, кто может вытащить из той ситуации, в которой они находились. Селение, которое проходил Иисус, наполнялись радостью. Он носил мир, жизнь. Он был тем человеком, в котором они нуждались. Христиане призваны сделать жизнь вкусной. Отсутствие вкуса —
это отрицательно.

питание жизни. Те, кто отказывает другим в вот этой способности наслаждаться и радоваться, не поняли смысла присутствия Христа в их жизни. Как-то я прочитал рассказ об одном мальчике, который не хотел идти в церковь. Его мама, обеспокоенная, спросила, почему? И он по-детски наивно сказал, потому что у них лошадиные лица, и я их боюсь. Вытянутые, вялые, безжизненные лица, недостойные Иисуса Христа. Спокойные, лица с улыбкой, теплые слова и взгляд. Вот что покажет, что ты понимаешь смысл придавать вкус жизни. Проси Бога, чтобы Он помог тебе жить радостно, как тот, кто постоянно приходит и ходит с Иисусом, как тот, кто познал истину в Иисусе Христе. Давайте посмотрим еще на одно свойство соли. Особенно это свойство актуально, и мы часто им пользуемся в наших широтах зимой. В Колоссянам 3:14 мы читаем: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность с совершенством». У соли есть интересное свойство. Оно способно растапливать лед. Зимой улицы, площадки, тротуарная плитка посыпается солью, чтобы очистить ее от гололедицы. Соль, соприкасаясь со льдом, начинает плавить его, превращая в жидкость. Когда Иисус обратился к образу соли, возможно, Он предполагал это свойство соли, может быть и нет, но это свойство, оно тоже может быть очень полезным и назидательным для нас. Потому что христианин, который предан Христу, производит похожее воздействие вокруг себя. Любовь и щедрость вызывает в душах людей тепло, которое способно тронуть даже самые черствые сердца. Когда любовь Христа горит в сердцах верующих людей, то они становятся способными приблизиться и настолько сблизиться с людьми, что их сердца согреваются нашей бескорыстной любовью и щедростью. Искренние верующие распространяют вокруг себя живительную, всепрощающую радость и любовь. Современный индивидуализм сделал многих людей, увы, холодными и бесчувственными. Нас уже не удивляют те истории, когда люди могут замерзнуть на улице, и никто не окажет им помощи и поддержки. Мы уже где-то свыклись и смирились с тем, что люди думают только о себе. И многих удивляет бескорыстная любовь или помощь. Если вы вдруг кому-то что-то просто так сделали, совершили какой-то добрый поступок, и человек этого не ожидал, то мы сейчас уже не удивимся, если мы увидим чаще всего не радость и благодарность со стороны того человека, а некую подозрительность. А что же ты хочешь? Почему ты это сделал? Совсем недавно мы с группой молодежи проводили так называемый «добрый слет». «Добрый слет» — это встреча молодежи, когда мы приезжаем в какой-то город, мы собираемся вместе, 20-30 человек молодежи, и несколько дней, 3-4 дня мы посвящаем тому, чтобы делать различные добрые дела. И вот, проводя схожий проект в одном из городов, мы пришли в одно учреждение, мы провели программу, мы привезли подарки. Но один человек знал, что мы христиане, и очень подозрительно смотрел за нами, наблюдал, смотрел, как мы взаимодействуем с людьми. И после этой программы, после того, как он увидел нас в действии, он подошел и сказал: «Антон, я удивлен. Я удивлен тем, что я увидел, потому что в наше время редко, когда встретишь такое количество молодых людей, которые бы так искренне, с такой бы радостью служили нуждающимся людям.
Я предполагал, что христиане, они все лицемеры, которые думают только об обрядах, о каких-то традициях. Я не мог предположить, что христианство, оно может быть таким радостным и таким красивым. Там, где царит холодность и недостаток тепла, нет любви Христа. Иисус распространял вокруг себя тепло и доброту. Мытари, которые привыкли общаться с людьми всякого рода, спонтанно приближались к Нему. Точно так же и женщины с не очень хорошей репутацией, они видели во Христе это человеческое тепло. Холодная, мрачная религия никогда не притягивала души ко Христу. В одной книге христианская писательница Елена Уайт написала: «Такая религия, напротив, отдаляет от Него, направляя в сети, которые расставил сатана, чтобы уловить заблудших». Сегодня у нас есть повод просить Бога. Просить Бога о том, чтобы Он преобразил нас своей благодатью, чтобы Его любовь, Его радость изливалась через наши жизни на других людей. Давайте мы посмотрим еще на одно свойство соли. Иеремия, пророк Иеремия в 33 главе, в 6 тексте пишет: «Вот я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачу их, и открою им обилие мира и истины». А если вы не знали, то во времена Иисуса Христа соль использовалась как лечебное средство в лекарственных целях. Например, в той же самой книге пророка Иезекииля мы видим, как Бог, Он сравнивает себя вот с тем, кто обрабатывает раны, и с тем, кто натирает кожу солью. Действительно, во времена Иисуса Христа очень часто, не имея других лекарственных средств, прибегали к соли. Если человек получал вдруг определенную травму или рану, то ему прикладывали соль для того, чтобы она могла обеззаразить рану или для того, чтобы не началась гангрена. Мы живем в мире, где тысячи людей страдают ежедневно. Они страдают в самых разных ситуациях. И у нас есть то лечебное средство, которое они могли бы приложить и которое дало бы им успокоение от тех серьезных проблем, которые их беспокоят. Это физическое насилие, несправедливость, унижение и многое другое. Многие не находят спокойствия в своих домах. Напротив, мы видим, как все больше и больше катаклизмов происходит в мире, трагедий, болезней. Где человеку найти лекарство для своей души? Как успокоить свое сердце? У нас есть соль. Церковь должна стать тем убежищем, тем местом, а Библия и библейское учение тем лекарственным средством и солью, которое сможет помочь людям. Описывая свою миссию, Иисус сказал следующее, что Он послан благовествовать нищим, исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы. Последователи Христа должны также присоединиться к миссии Иисуса. Мы должны быть теми людьми, которые смогут приложить целебный пластырь на сердца и души людей. Однажды мой сын получил травму. Он получил травму, и мы приехали в больницу, чтобы ему могли оказать помощь. И он, конечно, переживал сильно, мы многие не любим, особенно когда понимаем, что сейчас будут обрабатывать нашу рану. Но врач, он с нежностью, с простотой, он пошутил, он сказал несколько добрых слов, он отвлек его внимание, и я увидел, как мой сын расслабился и как ему смогли оказать помощь. При этом я помню другой случай, как однажды я привез одного бездомного в больницу. Он жил на улице, и у него началась серьезная проблема с ногой.
было похоже, возможно, на гангрену, либо на заражение. У него была открытая рана. Мы приехали в больницу. Он всячески отказывался, потому что у него был уже такой опыт. Все же я настоял. Мы зашли в комнату, где был врач. И я попросил посмотреть рану и что-то сделать. Врач был очень сильно недоволен. Ему было неприятно работать с этим человеком. Я видел, как он очень грубо, причиняя боль, обрабатывал рану этому бездомному. Конечно, никому бы из нас не хотелось бы встретиться с таким врачом. И, конечно, очень жаль, если таким врачом оказывается христианин, оказывается верующий. Этот мир — большая больница. И мы все, находящиеся там, являемся врачами, медсестрами, медбратьями. И у нас есть это целебное средство, которое может дать выздоровление и исцеление людям. Какая привилегия участвовать в служении, исцеление, которое совершал Иисус Христос? У нас есть возможность просить Бога о том, чтобы Он сделал нас эффективным инструментом для того, чтобы помогать людям в этом мире, для того, чтобы идти к раненым жизненными обстоятельствами и приносить облегчение. Однако следует отметить, что все эти действия соли, они эффективны только в одном случае, если соль не потеряла силу. Конечно, натрий хлорида — очень устойчивое соединение, и на самом деле сложно как-то потерять этот вкус. Но чтобы понять этот текст, нужно понимать, что во времена Иисуса Христа соль, она была органическая. Ее добывали на берегу моря, и, соответственно, вместе с солью попадались песок, какие-то камушки, либо соль была в камне. И поэтому для того, чтобы отделить соль, ее помещали в котел, кипятили, и затем весь тот остаток, который не растворился, его выбрасывали на улицу, на дорогу, потому что в нем не было никакого смысла. Эти отходы годились только для того, чтобы выбросить их вон на попрание людям. Соленость христианина — это тот христианский характер, который мы находим в заповедях блаженства. Как написано в Священном Писании, в послании к Колоссянам, «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как ответить каждому». Рассказывают одну историю, как один преподаватель приехал в Японию. Как мы знаем, там не очень много христиан. Его пригласили преподавать в один вуз, университет. Но ему сказали, ты можешь преподавать, но только ты ничего не можешь говорить о своем христианстве, о своей вере. Этот преподаватель просто жил, общался со студентами. Но в результате его преподавания порядка 20 студентов захотело стать христианин. При этом есть другой случай, когда однажды одному миссионеру сказали, «Ты совсем не похож на свою прекрасную книгу». Дорогие друзья, сегодня Бог призывает нас стать солью, обладать теми качествами, о которых мы сегодня могли поразмышлять.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Имя этого человека знакомо всем любителям спорта старше 50 лет. В период своего феерического взлета на любительском тяжелоатлетическом помосте журналисты наделили его всевозможными титулами. Его достижения поражали воображение.
0: На свет Божий Пауль Андерсон появился 17 октября 1932 года в городке Токко в штате Джорджия. Его отец работал строителем гидростанций. Это обрекало Андерсонов на постоянные переезды. Поэтому большую часть жизни Пауль Андерсон прожил в жаркой Атланте, где и начал играть в американский футбол.
2: Но годам к 20 Пауль, имея 175 сантиметров роста, начал стремительно прибавлять в весе, который со временем достиг 176 килограммов. Тогда же его родной дядя подарил Паулю штангу, и молодой силач занялся тяжелой атлетикой. То, что произошло позднее, не поддается осмыслению. Менее чем за 3 года Пауль Андерсон становится самым сильным человеком планеты. Он поднимает такие веса,

0: часть его жизни.
1: Пауль полагал, что в профессиональном спорте он не будет жить на износ. Но именно нечеловеческие нагрузки, покушения на божественные пределы, а значит гордыня и честолюбие, разрушили здоровье этого феноменального силача. Сперва отказали почки, затем Пауля стали мучить боли в суставах. Зимой 1980 года он был так плох, что обожавшая Паули его сестра Дороти предложила пересадить умирающему свою почку.
0: Последующая интенсивная терапия повредила нервы внутреннего уха. Он потерял чувство равновесия и не мог уже ни ходить, ни стоять. Потом отнялись ноги. Пауль оказался прикован к инвалидному креслу. Последние годы были очень мучительны. Он страдал от болей в позвоночнике.
1: В этот трагический период он как бы переродился внутренне. Все свои скромные сбережения он отдал на содержание детских приютов. Стал христианским проповедником, иной раз совмещая свои проповеди с демонстрацией силы. Но и эти гонорары Пауль всякий раз жертвовал на благотворительные цели.
0: Он часто говорил, что его нынешняя жизненная философия взята из Библии. «Главное в моей жизни – это Иисус Христос. Я стремлюсь больше отдавать, нежели брать. Стремлюсь реализовывать свои способности на всевозможную помощь другим. Это не означает, что я добр, но слеп. Нет, я много вижу и понимаю».
1: О своем прошлом он никогда не говорил пренебрежительно. Каждый молодой человек должен настроить себя на то, чтобы стать чемпионом. Это великое счастье быть победителем. Но не только над другими. Прежде всего, победителем своих слабостей. Спортивная страсть не должна заслонять другое – духовную жизнь. Долг перед обществом.
0: Верной подругой и помощницей Пауля в борьбе с недугом была его жена Гленда. Их единственная дочь теперь вручает призы на редчайших для США соревнованиях по тяжелой атлетике мемориале Андерсона, который проходит в городе Атланте. Там и был похоронен Пауль Андерсон в 1995 году.
1: Имя Пауля Андерсона останется в памяти не только любителей спорта, но и более 1500 воспитанников детского приюта для малолетних правонарушителей, которых он поддерживал 30 лет не только деньгами, но и своим примером христианского видения мира. Благодаря его заботам многие воспитанники изменили свою жизнь, получили высшее образование и стали достойными членами общества – хирургами, докторами, адвокатами и священнослужителями.
2: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Мешают ли догматы верить в Бога? И не ограничивают ли они мою свободу? Непростой вопрос. Все зависит от того, как мы понимаем слово «догма». Интересно, что в Новом Завете апостол Павел дважды использует это слово в двух текстах своего письма. Это послание апостола Павла к Колоссянам и послание апостола Павла к Ефесянам. Там он рассказывает о том, что через Иисуса Христа произошло изменение в жизни верующих людей, что Христос действительно освободил их от определенного бремени закона и с помощью учения открыл им христианскую свободу. И вот это вот слово «учение» и в послании к Колоссянам, и в послании к Ефесянам как раз и в греческом используется как слово «догма». Что же такое догма? Догма с греческого переводится как «учение» или «положение учения». Либо второе значение слова «догма» – это определенное правило, решение и постановление. Ну, например, в книге «Деяния апостолов» слово же «догма» будет использоваться как указы Цезарей, то есть, ну, скажем так, политической власти. Да, то есть указ, который они издают и направляют гонцы в разные города, чтобы этот указ был исполнен. Но в то же время это же слово «догма», как я уже упомянул, оно используется самим апостолом Павлом в положительном значении, как христианское учение. Поэтому если мы понимаем слово «догма» именно как основу христианского учения, то в данном случае догма не мешает мне ни верить в Бога, и никак не ограничивают мою свободу, потому что они открывают мне основания моей веры. То есть это фундамент. Ну, например, каков Бог, да, и кто такой Иисус Христос, что такое Библия, Евангелие, какова суть Евангелия, ну и так далее. Да? То есть это вот как бы основные такие существенные элементы или вероисповедания именно самой христианской веры. Оно незыблемое, неизменное, его нельзя убрать. И это действительно догма. Но иногда догма расширяется. В зависимости от христианской традиции, от развития христианского богословия, иногда бывает, что догма накладывает определенный отпечаток на верующего человека и как бы делает ум человека вот таким космом, закостенелым. То есть ты не можешь ничего менять. Это уже незыблемые правила, да, ты не можешь рассуждать, размышлять в этом отношении. И тогда кажется, что догма, оно в какой-то степени ограничивает эту свободу, это движение духа, это стремление к тому, чтобы получить от Бога какое-то откровение, обновление своей христианской жизни. Итак, отвечая на этот вопрос, с одной стороны, догма – это и есть сама основа христианского учения. Если это так, она никак не ограничивает мою свободу и, наоборот, помогает мне верить в Бога. Но если догма превращается в какую-то традицию, в какой-то, ну, ритуал, в определенные положения, которые нужно соблюдать, и именно так, и нужно делать, ничего не меняя в своей жизни, то тогда это может посчитаться некоторыми людьми как ограничение их свободы. И, возможно, даже в этом случае оно может увести от Бога, от истинного и живого.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы снова рады с вами видеться, и мы продолжим цикл тем, и на которых мы будем говорить о важных, очень важных жизненных вопросах, и конкретно связанных с употреблением алкоголя. В предыдущих передачах мы поговорили о том, насколько нам это не нужно, насколько алкоголь разрушает все внутренние органы. Мы поговорили и о том, как алкоголь влияет конкретно негативно на мозг. И в этот раз мы поговорим с вами именно о функции печени. Функция печени – это основа жизни, потому что печень – это фильтрует кровь, удаляя и уничтожает токсичные вещества, секретирует желчь. Также в тонкий кишечник для полноценного расщепления жиров и многих других функций. Это делает печень. Способность печени регенерации помогает этому органу выжить, несмотря на чрезмерные нагрузки и повреждения, которым она подвергается всю жизнь. Расщепление алкоголя в печени приводит к тому, что метаболические процессы либо замедляются, либо вообще останавливаются. Одной из основных функций этого органа является организация транспортировки молекул жиров в специально предусмотренное для этого место отложения. У мужчин, как правило, в область живота, у женщин в область бедер. Для полноценного выполнения функции метаболизма жиров печени нужен кислород. Но у потребителей спиртного он используется для вывода алкоголя. По существу ведь речь идет о яде. А удаление токсичных веществ для нашего организма всегда является делом первостепенной важности. И поэтому жиры, которые не были выведены из организма, собираются в печени. Ожирение печени или печеночный стеатоз, то есть накопление жиров в печени, развивается практически у всех потребителей алкоголя. Случается, что ожирение печени может развиваться даже после одного или нескольких случаев употребления алкоголя в течение нескольких дней. Как правило, ожирение печени проходит без симптома. В этом и проблема. Симптомов не видно. Даже если она увеличивается в размере, увеличение может давать о себе знать через ощущение давления, тяжести в правой подбедренной области, чувство усталости, особенно после приема пищи. Также может быть вызвано ожирением печени. Диагноз ставится достаточно легко после специального обследования. У печени удивительная способность к самовосстановлению. После воздержания от употребления алкоголя в течение 2 месяцев и соблюдением диеты без содержания животных жиров, загруженность печени жирами зачастую снижается. Жиры выводятся. Те, кто продолжает употреблять алкоголь, подвержены риску развития фиброза и цирроза печени. Тот, кто продолжает употреблять алкоголь, несмотря на ожирение печени, повышает свои шансы на развитие алкогольного гепатита, воспаление и диффузный некроз печеночных тканей. Печеночная ткань, поврежденная алкоголем, начинает заменяться рубцовой тканью посредством процесса, называемого фиброзом. Последние данные показывают, что до 40% больных тяжелым алкогольным гепатитом умирают в первые 6 месяцев после проявления заболевания. По частоте возникновения новых случаев и высокому уровню смертности, а также согласно тому, что алкогольный гепатит является пограничным этапом цирроза, это заболевание можно назвать самым тяжелым нарушением функции печени, вызванным употреблением алкоголя. Наиболее часто оно встречается у женщин. Практически у 50% больных алкогольным гепатитом на момент постановки диагноза уже присутствует и цирроз печени. Сложная форма алкогольного гепатита развивается у 50% потребителей больших доз алкоголя. До определенного момента фиброз печени может иметь обратимый характер или при воздержании. Но со временем печень теряет способность к регенерации, то есть к восстановлению, и болезнь переходит в стадию цирроза. Тот, кто, несмотря на поставленный диагноз алкогольный гепатит, не откажется от употребления алкоголя, через несколько лет приобретет цирроз печени с вероятностью от 40 до 50%, а это заболевание невозможно излечить от 40% до 90%. Смертей цирроза печени вызвано именно употреблением алкоголя. Единственный способ помочь в такой ситуации – это трансплантация печени. Традиционно считается, что эти три поражения последовательно связаны. Начиная с ожирения печени и развиваясь алкогольный гепатит, а позже в стадию цирроза. Но у людей, употребляющих большие дозы алкоголя, цирроз может развиваться, минуя стадию гепатита. Кстати говоря, алкогольный гепатит может иметь достаточно резкое начало и стремительное развитие, вызывая смерть раньше развития цирроза. Я думаю, есть над чем задуматься. Не доводите развитие болезней до последних стадий. Сделайте правильный выбор. Не употребляйте алкоголь. И помните, что алкоголь в любых дозах приносит разрушение. Считая себя мужчиной среднего возраста, к сожалению, могу сказать, что очень многих моих одноклассников и тех, кто проживал со мной в деревне, где мы вместе отдыхали, уже, к сожалению, нету в живых. Причина одна – алкоголь. Диагнозы, симптомы стоят разные. Это коснулось и многих членов моих близких родственников, где алкоголь сыграл тоже очень злую шутку. Если бы эти люди могли сделать определенный выбор и были бы на вашем месте, сегодня бы они отдали бы все, чтобы только оказаться по ту сторону экрана и сделать правильные выводы. Да, у одного написано цирроз печени, у другого написан панкреатит, но если бы быть серьезными и честными, то причина смерти прописывалась не панкреатит и цирроз печени, а причина смерти – алкоголь. И именно эта причина спровоцировала именно эти заболевания, внося в копилку еще дополнительные смерти. А сколько, пока мы смотрим сегодня с вами эту передачу, умрет человек навсегда и безвозвратно по причине употребления алкоголя. Мы говорили о том, что алкоголь разрушает мозг и разрушает печень. Но в следующих передачах мы будем говорить о том, какие есть вспомогательные средства. К примеру, мозг. Мозг на 70-80% состоит из жидкости. Если бы люди употребляли больше жидкости, как, когда и в каких объемах, мы будем с вами говорить, то мозг бы лучше бы себя чувствовал и лучше бы регенерировался. Если мы говорили с вами о циррозе печени и о заболеваниях, связанных с печенью, то мы будем говорить с вами, какие продукты лучше всего употреблять, как сделать так, чтобы регенерация прошла лучше и печень смогла быстрее восстановиться. Не доводите развитие болезни до последней стадии. Сделайте правильный выбор. Не употребляйте алкоголь совсем. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «Проклята земля за тебя, сказал Бог Адаму, человеку, которого он сотворил. Так сказал он Адаму после того, как тот ослушался повеления его. Ослушался и выступил против Бога, согрешил. Бог произнес ему приговор. А вместе с этим приговором произнес суд над всем человечеством. Здесь, на этой земле, как нигде в другом месте, чувствуешь результаты суда Божьего над человеком. Наше путешествие сегодня так и называется «По местам Божьих судов». Мы попытаемся ответить на вопрос, почему Бог судит человека? За что Он это делает?

0: справедливо ли Господь судит эту землю? Очень часто, когда мы говорим о Божьем суде, мы любим говорить о Божьей жестокости, но не любим говорить о своих собственных проблемах. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Этот стих из книги «Бытие» предваряет историю о потопе, о всемирном потопе, в результате которого земля во многих своих местах приобрела именно такой унылый облик. Бог не создавал землю такой. Не было в первозданной планете такого места. Песок, камни, температура, доходящая днем до 50 градусов. Но после всемирного потопа на Земле образовались целые пояса, которые географы называют зонами пустынь. Кто-то может сказать, справедлив ли Бог, уничтоживший в потопе все человечество? А справедливый ли Он, когда уничтожил даже невинных детей? Очень часто мы любим говорить о своей невиновности и виновности Бога. Однако, насколько невиновны мы сами? Насколько невинны бывают дети? Совсем недавно я прочитал одну статью, страшную статью, о том, как двое невинных пятилетних мальчиков сбросили с сотого этажа небоскреба в Чикаго своего 4-летнего товарища, который отказался украсть в магазине для них конфеты. Насколько мы невинны в собственных глазах и насколько велика наша виновность в глазах Божьих. Задумывались ли мы на эту тему?
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Мы находимся с вами на отметке 150 метров ниже уровня моря. Однако там, вдалеке, на отметке 300 метров ниже уровня моря, мы можем увидеть еще один след суда Божьего. Суда Божьего над Содомом и Гоморой. Туда мы сейчас с вами и отправимся.

Вот еще одна отметина суда Божьего над этой землей. Это Мертвое море. Оно образовалось после того, как Господь поразил Содом и Гоморру дождем из огня и серы. Справедливо ли сделал он это? Давайте посмотрим, как все начиналось. Бог пришел к Аврааму прежде всего. Он сказал Аврааму: «Вопль на Содом и Гоморру велик весьма и доходит до меня». Вы заметили это выражение? «Вопль на Содом и Гоморру». Это означает, что другие народы уже не могли выдержать того греха и того нечестия, которое творилось в этих городах. Это значит, то, что эти города делали, затрагивало других. Вы понимаете, в этом природа греха. Некоторые говорят, грех – это как раковая опухоль, которая убивает человека. И это так. Однако есть здесь, сегодня, на этой земле, еще одна иллюстрация греха, которая мне нравится больше. Грех подобен самоубийце, который идет с бомбой в толпу. Он хочет убить себя, но он еще хочет убить и других. Очень часто это случается. Поэтому Господь уничтожает грешника. Ему тяжело это делать. Ему больно это делать. Но Бог хочет спасти других. Вот так и в тот раз. Вопль на Содом и Гоморру весьма велик был. И поэтому Господь спускается сам, лично, посмотреть, что происходит. И мы знаем, что происходит. Мы знаем, как ангелы Божьи пришли в дом Лота, и когда содомляне пришли и сказали: «Выведите к нам этих людей, и мы познаем их». Вы представляете, до чего дошел этот народ? Сам Бог спустился к ним, а они ни о чем другом не думают, кроме как о гомосексуальном акте. Вот до чего доходит нечестие человека. И поэтому Господь судит. Интересные слова записаны в книге Паралипоменон. Вот что пишет автор этой книги в 16 главе. «Да веселятся небеса, да торжествует земля, и да скажут в народах: Господь царствует. Да ликуют вместе дерева дубравные пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю». Как можно ликовать от понимания того, что Господь судит землю? Об этом мы узнаем с вами, когда посетим еще одно место в этой стране.

0: Вот еще одно место в Израиле, связанное с судами Божьими. Можно конкретнее сказать, что это место связано с событиями последнего суда, перед тем, как на эту землю снова придет наш Господь Иисус Христос. Что это за место? Перед нами открывается панорама прекрасной долины Изриэльской. Это очень плодородная долина. Она является жемчужиной Израиля. Однако она носит еще одно очень интересное название. Долина Мегидо. Наверное, многие из вас, хоть раз читавшие книгу Откровения, сразу же вспоминают этот зловещий текст. И он привел их на место, называемое по-еврейски Хармегеддон. Наверное, сегодня нет человека, который бы ничего не знал об Армагеддоне. Потому что столько много разных слов и версий этих событий было сказано. Столько страхов было нагнано. Я помню одного человека, который с пеной у рта проповедовал, что именно в это место соберутся все нечестивые земли для того, чтобы Бог совершил над ними последний суд. С трудом верится, что кто-нибудь из Чили или из Австралии будет специально брать билет на Тель-Авив для того, чтобы прийти сюда и быть наказанным. Я слышал еще одного проповедника, который говорит о том, что Армагеддон – это будет битва между СССР и США за право обладания Израилем. В 70-е годы этому еще мог кто-то поверить. Однако последние годы что-то верится с трудом. СССР давно сошел с политической карты мира, да и война уже не ведется теперь на поле битвы. Да, действительно, в первом тысячелетии до нашей эры здесь проходило несколько битв между египтянами и ассирийцами. Для египтян это было очень удобное поле, потому что на этой плоской равнине они могли полностью развернуть свои колесничные войска. Сегодня вряд ли можно даже говорить о танковых баталиях, которые были реальностью во Второй мировой войне. С трудом верится, что это место, наверное, всего лишь по размерам 20 на 20 километров, эта долина станет театром военных действий для глобального мирового конфликта. Что же кроется за этими словами? Почему автор книги Откровения, возлюбленный ученик Иисуса Христа, подчеркивает, что он собрал их на место, названное по-еврейски Армагеддон. Нам придется обратиться к лингвистике здесь немножко. Немножко выяснить некоторые тонкости, связанные с еврейским языком. Раз Иоанн пишет по-еврейски, надо посмотреть и размыслить.
1: Земля обетованная.
0: Что же кроется за этим таинственным еврейским словом Армагеддон? Для того, чтобы быть до конца аккуратными, Мне необходимо будет сейчас проделать несколько сложную операцию с библейским текстом. Однако ученые-богословы часто обращаются к подобным действиям. Это исследование контекста. Я думаю, что если у вас дома есть Библии, вы сможете открыть Откровение, 16 главу, и прочитать эти тексты. Но золотое правило ученого-богослова заключается в следующем. Нельзя вырывать слов из их контекста. Какой же контекст? Контекст вот какой. Прежде чем написать слова, и он собрал их на место, называемое по-еврейски «Армагеддон», написаны следующие слова. «Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат». Что это за ангел? Что это за чаша? Почему шестой? Дело здесь вот в чем. Если мы читаем немножко выше, то мы увидим, о чем здесь идет речь. Начало 16 главы. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Вот откуда эти чаши. Вот где находится это слово «Армагеддон». Это то место в Священном Писании, где говорится о суде Божьем над людьми. О суде Божьем над всей землей. Чаши последнего гнева Божьего. И опять задаем себе вопрос. А справедлив ли Бог, когда он совершает такое действие? Справедлив ли Господь, наказывающий людей? Ну, давайте почитаем. Давайте посмотрим, как этот суд происходит. Прочтем о первом ангеле. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Вот, оказывается, на кого изливаются язвы Божьего суда. На людей определенных, не на всех, но только на тех, кто имеет начертание зверя и, самое главное, поклоняется образу зверя. Сегодня очень много говорится о времени, когда миром будет править безбожная система, направленная на то, чтобы уничтожить народ Божий. Уничтожить тех людей, которые поклоняются Господу. Вот поэтому Господь не может здесь бездействовать. Сколько можно терпеть, когда народ Божий, когда верующие люди страдают от руки убийцы и притеснителя? Да, в начале истории христианской церкви многие христианские мученики погибали от рук кесаря римского. На глазах у толпы их бросали диким зверям, над ними издевались, люди другие, видя веру их, шли к Иисусу Христу. Так было и 1500 лет спустя, когда протестанты-реформаторы гибли на кострах инквизиции. Но в последнее время будет не так. В последнее время ситуация будет другая. Бог выйдет на защиту своего народа. И вот почему Он начнет изливать на землю, на тех, кто попытается покуситься на свободу народа Божьего, на его свободу исповедовать имя Иисуса Христа, на тех людей будут излиты язвы гнева Божьего. И апогей этих язв будет на месте, которое называется по-еврейски Гар-Мегидон. Какое отношение имеет слово Гар-Мегидон к долине, которая сейчас перед вами в кадре? Дело в том, что здесь перед нами стоит целый ряд лингвистических проблем. Те исследователи, которые говорят о том, что последняя битва будет происходить здесь, в долине Мегидо, забывают о том, что Иоанн не зря здесь написал по-еврейски и сказал слово «гар». Слово «гар» на иврите означает «гора». Вот это место с трудом назовешь горой. Я нахожусь сейчас на горе Кармил. Это гора. Но это назвать горой, пожалуй, придется, пожалуй, трудно. О чем же здесь идет речь? Один ученый задал весьма интересный вопрос. Почему эта долина называется Мегидо, а в Библии, в книге Откровения, написано Мегидон? Давайте проверим. Может быть, в Библии есть еще где-то слово именно Мегидон, чтоб заканчивалось на «н». Такое место есть. Оно записано в книге пророка Захарии, 12 глава и 11 стих. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадад Римона в долине Мегидонской». Вот она, долина Мегидонская. Теперь остается выяснить, о чем здесь идет речь. А речь идет здесь об одном историческом факте. Дело в том, что в первом тысячелетии до нашей эры здесь проживало одно хананейское племя, у которого было верховное божество по имени Гадад Римон. Было очень интересно знать этот факт, что ежегодно в апреле они устраивали такое своеобразное событие. Оно так и называлось – «Плач Гадад Римона». Дело в том, что эта долина, она имеет очень интересное свойство. Я не знаю, слышно ли это в камере, но сидя здесь на уступе горы, я слышу из долины мычание коровы. Я не вижу, где эта корова, но я слышу ее. Я слышу звуки проезжающих автомобилей, потому что вся эта долина представляет собой чашу, заключенную внутри гор. Когда происходил этот плач, звук эхом отражался от гор и поднимался вверх-то с такой силой, подобно эффекту реверберации. Так, что этот плач можно было слышать и в Приморской долине, и иногда даже при соответствующем направлении ветра в Иерусалиме. Об этом пишет историк Иосиф Флавий. Вот о чем говорит нам книга Откровения. Не надо собирать все народы и всех противников Божьих в одно место. Не надо тратить деньги на то, чтобы они купили авиабилет и прилетели сюда. Слово «Гармагеддон» является аббревиатурой. «Гадад Римон Мегеддон» и является ссылкой на вот то событие, на этот плач, который ежегодно слышали жители окружающих мест, на эти крики истошные и стоны. Вот что постигнет тех, которые отвергают Бога и преследуют тех, кто верует в Него. Я уже когда-то говорил о том, что известный французский ученый-философ Блез Паскаль сказал, что у верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим. Если верующий человек умрет, то он не узнает, есть Бог или нет. Ибо участь у всех одна, как у верующего, так и у неверующего. Однако, если Бог есть и умер неверующий, то настанет время, когда неверующий будет сожалеть о собственном неверии. Библия не ставит нам целью доказать существование Бога. Но Библия говорит о том, что будут люди в последнее время, которые увидят Бога, увидят Его при втором пришествии и будут горько сожалеть. Вот почему они соберутся на это место плача. Это не будет место в пространстве. Это место в духовном смысле. Это конец их жизни. Конец их жизни – плач и рыдание с сожалением о том, что возможности были упущены. И поэтому нам Иоанн здесь пишет о том, что сразу же после того, как богопротивники собрались на место, называемое по-еврейски Армагеддон, седьмой ангел выливает чашу свою на воздух, и из храма небесного раздастся громкий голос, говорящий: «Совершилось!» Дорогие друзья, этот голос еще не раздался. Господь ждет вас. Господь желает, чтобы никто и никому не пришлось сожалеть о том, о тех возможностях, которые были упущены.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
3: Для вас поет Ольга Воробьева.